0: тер на нем свои руки, и так, по образу креста, представив себе на жезле, он совершенно обратил в бегство Амалика. Также и медную змею, поставив на знамение наискось, и таким способом, всенародно воздвигнув образ креста, он велел ужаленным среди иудеев взирать на него, как бы на самого Спасителя, и так излечил укусы змей. Не достанет ли мне времени поведать об Иисусе Навине и бывших после него судьях и пророках, о Давиде и бывших после него, которые при действии тайны креста сдерживали реки, останавливали солнце, разоряли нечестивые города, одерживали победы в войне, прогоняли полки чужих, избежали уст меча, угашали силу огня, заграждали уста львов, побеждали царей, испепеляли 50 начальников, воскрешали мертвых, словом, замыкали небеса и снова разрешали, делали облака на небе, не рождающими дождь, и затем плодотворящими. Ибо если Павел и говорит, что все это совершала вера, однако сила веры во спасение. Почему же и все возможно верующему? Вот этим-то, конечно, и является крест Христов для верующих. Слово крестное, снова сказать устами Павла, погибающим юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Но дабы мы допустили включение в число спасаемых силою крестную и всех тех, которые были в ветхозаветное время прежде закона и под законом, не сам ли Христос, через Которого и в Котором все сказал прежде наступления креста, и же не приимет креста своего и вслед меня грядет, несь мне достоин? Видите, как и до того, как кресту было суждено водрузиться, крест уже был спасающим. Так же и тогда, когда Господь открыто предрек ученикам свое страдание и смерть через крест, Петр же, слушая, не сдержался, но, ведая, что это в его власти, взмолился, говоря: «Милосерд ты, Господи, не имать быть и тебе сие». Тогда Господь запретил ему, как мыслящему относительно его: «Я же суть человеческая, а не Божия». Призвав же народ вместе с учениками своими, сказал им: «Иже хочет по мне идти, да отвержется и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ее, а иже погубит душу свою мне ради и Евангелия, тот спасет ее». Посему он призывает вместе с учениками и народ, и тогда свидетельствует и возвещает он и великие, и превосходящие естество, и воистину не человеческие, но божеские мысли, дабы явить, что это требуется не только от избранных учеников его, но от всякого верующего в него. Следовать же Христу означает жить по Евангелию его, проявляя всякую добродетель и благочестие. Желающий же следовать ему должен отвергнуть себя и взять крест свой, и уже более не щадить себя, если призовет время, но быть готовым и на позорную смерть ради добродетели и истины божественных догматов. Но если отвергнуть себя и предать на крайнее бесчестие смерть велико и выше естества, однако это не несправедливо, потому что и земные цари не удостаивают ли следовать за собою, и особенно тогда, когда идут на войну, лишь тех только, которые готовы умереть за них. Так что же удивительного, если и Царь Небесный, согласно обетованию, обитав на земле ради борьбы против общего врага человеческого рода, ищет, чтобы именно такого рода люди следовали за ним. Если бы некто мог приобрести весь мир, братья, то никакой от этого ему не было бы пользы, если бы при этом он нанес ущерб своей душе. Насколько же ужаснее, когда могущий приобрести лишь какую-то ничтожную малейшую часть его мира, если по причине пристрастия к этому малейшему наносит ущерб своей душе, вместо того, чтобы отдать предпочтение взятию креста и в образе, и в понятии, и следованию дарователю жизни. Ибо и сам крест достопоклоняем, и понятие – смысл этого образа. Но уже была речь о понятии и тайны сего образа, и мы растолковали сие вашей любви, лучше же сказать, раньше нас Павел растолковал это, который, хвалясь Христом, рассудил быть не знающим ничего, кроме Господа Иисуса, и притом распятого. Что же он говорит? Крест есть распятие плоти со страстями и похотьми. Думаете ли, что только относительно услаждений и нечистых плотских страстей он говорит это? Но почему же тогда он пишет коринфянам: «Поскольку среди вас распри, вы еще плотские». Таким образом, и любящие славу, или просто желающие настоять на своей воле и тем самым одержать верх в соперничестве, является плотским и по плоти ходит, ибо по этой-то причине и бывают раздоры, и как Иаков, брат Божий, говорит: «Откуда брани и свары в вас? Не отсюду ли, от сластей ваших, воюющих во удях ваших? Желаете и не имате, убиваете и завидите, и не можете улучите, сваряетеся и борете». Итак, распять плоть со страстьми и похотьми означает следующее: чтобы человек стал бездейственен на все неугодное Богу. Если же тело тянет вниз и настаивает на своем, то каждому долженствует стараться поднять его на высоту креста. Что я имею в виду? Быв на земле, Господь прожил жизнь бедняка и не только жительствовал так, но и проповедовал это, говоря: «Иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Но как начать восходить на высоту креста? Имея надежду на Христа, снабдителя и кормильца каждого, пусть он откажется от всякого дохода, неправедно приходящего. А что касается тех средств, которые получаются праведным способом, то и к сему, будучи не слишком привержен, пусть он употребляет это благородным образом, по силе делая нуждающихся участниками сего. Ибо хотя заповедь и предписывает отречься от тела и воспринять крест свой, однако те, которые Божии и по Богу живут, имеют в своем обладании имущество, не слишком прилепляясь к нему, а не пользуются им по потребе, как бы сотрудником, готовы, если бы призвало время, и отвергнуть его. Итак, тот, кто поступает таким образом в отношении материальных приобретений и нужд, когда не в силах на что-нибудь большее, все же он обладает благочестиво и богоугодно. Затем видит ли кто в себе жестоко борющий блудный помысел? Да познает он, что он еще не распял себя. Как же ему распять? Пусть избегает любопытных взглядов на женщин и неподобающей близости с ними, а также и неуместных бесед. Пусть убавит материал, питающий вожделение. Пусть не допускает чрезмерного употребления вина, опьянения, обжорства, многоспания. И с этим удалением от зла пусть он присоединит и смиренно мудрее, в сокрушение сердца призывая Богу в помощь против страстей. И тогда-то и сам он скажет: «Видях нечестивого, превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо идох, и се небе, и взысках его, в молитве и смирении, и не обретеся во мне место его». Затем беспокоит ли тщеславный помысел? А ты наедине и пред судом своей совести приведи себе на память Господень совет о сем в Евангелии, говорящий: «Не ищи показывать себя превосходящим других. Добродетели, насколько имеешь, совершай в тайне, имея в виду только Бога, и будучи видим только им одним, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Если же и после того, как ты нанес решительный удар возбудителем каждой из страстей, Тебя снова обеспокоит внутренний помысел. Не бойся. Пусть он будет для тебя поводом для получения венцев, ибо он уже не склоняет и не оказывает действия, но является лишь бессильным движением, как побежденный в твоей борьбе обозе. Вот это и есть слово крестное. Будучи же такого рода, оно не только у пророков прежде своего совершения, но и ныне после совершения воистину является великой и божественной тайной. Каким образом? Ибо по внешности представляется, что тот, кто невысоко себя ставит и смиряется во всем, тот сам себе наносит бесчестие, и тот, кто бежит от плотских услаждений, тот причиняет себе тяготу и боль, и тот, кто дает свое имущество, тот сам для себя становится виновником бедности. Но силою Божию эта бедность и боль и бесчестие производит вечную славу и несказанное наслаждение, и неиждеваемое богатство, и в течение настоящего века и оного будущего. И неверующих сему, и не являющих веру делами, Павел причисляет к погибшим и даже к эллинам, говоря: «Мы проповедуем Христа распята, иудеям бо соблазн, по причине их неверия в спасительную страсть, эллинам же безумие, как ничего не ставящих выше превременных вещей, по причине полного неверия и божественной обетования. Нам же званным Христа Божию силу и Божию премудрость». Итак, в этом роде сказывается Божья премудрость и сила. Победить через немощь, возвыситься через смирение, разбогатеть через бедность. Но не только понятие слова, креста и тайна, но и самое знамение его божественно и достопоклоняемо, будучи священной и честной печатью, освящающей и совершающей, данной от Бога человеческому роду вышеестественные и неизреченные блага, отъемлющие проклятие и осуждение, уничтожающие тление и смерть, доставляющий вечную жизнь и благословение, спасительное древо, царский скипетр. Божественный трофей над врагами, видимыми и невидимыми, хотя бы неразумным еретикам в их безумии и не нравилось такое почитание креста Господня, ибо они не постигли значения апостольской молитвы, чтобы возмочь постигнуть со всеми святыми, что суть широта и долгота, и глубина и высота, так как крест Господень является возвещающим все домостроительство его пришествия во плоти и заключающим в себе всю тайну относительно сего и простирающимся во все концы и всеобъемлющим то, что вверху, то, что внизу, то, что вокруг, то, что между. Выставляя же некий предлог, по причине которого именно напротив им бы следовало, если бы имели ум вместе с нами поклоняться кресту, они отвращаются от символа царя славы, который сам Господь, имея взойти на него, явно называет своим возвышением и своей славой. Когда же придет время его будущего пришествия и явления, его предвозвестит силой и славой многой сие знамение Сына Человеческого. Но на нем, говорят эти еретики, Христос, будучи пригвожден, умер, и посему мы не терпим даже форму и древо, на котором он был умершлен. Но рукописание о нас, которое приключилось нам по причине прислушания относительно древа, когда к нему простерлась рука праотца, на чем было пригвождено, и благодаря чему оно было заглажено от среды, и таким образом мы снова вошли в благословение Божие. На чем же начало и власти духов лукавства, которые на основании древа послушания возымели власть над нашим естеством, Христос низверг и совершенно отогнал, и, восторжествовав, посрамил, и таким образом мы восприяли свободу. На чем было разрушено средостение преграды, и наша вражда к Богу была упразднена и сведена на нет? И через что мы примирились с Богом, и для мира с Ним восприяли благовестие? Разве не на кресте и не через крест? Пусть они выслушают слова апостола, пишущего к Ефесянам. «Христос есть мир наш, средостение ограды разоривой, да оба созиждет собою воединого нового человека, творя мир, и примирит обоих во едином теле Богове крестом, убив вражду на нем». Колоссянам же он пишет следующее: «И вас, мертвых сущих в прегрешениях и в необрезании плоти вашей, сооживил есть с ним, даровав нам вся прегрешение, истребив еже по нас рукописание учениями, еже бесопротивно нам, и то взято от среды, пригвоздив я на кресте, совлек начало и власти, изведе в позор дерзновением, изобличив их в себе». Итак, как нам не почитать и не пользоваться сим божественным победительным знаменем общего освобождения людского рода, которого и самый вид только приводит в бегство начало злобного змея и побеждает, и посрамляет, возвещает поражение и сокрушение его, прославляет же и величает Христа, возвещая, являет миру победу его. И если бы действительно кресту не должно оказывать уважение по той причине, что на нем Христос приял смерть, и признать, что смерть эта не была священной и спасительной, то почему же, как говорит апостол, в смерть его мы крестились? Каким же образом и воскресение его мы будем участниками, если бы не стали сродни ему и в подобии смерти его? Кроме того, если бы кто поклонялся знаменю креста, не имеющему надписания имени Христова, то такой, быть может, справедливо был бы порицаем, как делающий нечто сверхдолжного. Но когда пред именем Иисуса Христа преклоняется всякое колено небесных и земных и преисподних, а это поклоняемое имя носит на себе крест, то какое безумие не преклонить колено пред крестом Христовым. Но мы вместе с коленами, склоняя и сердце, «Придите, поклонимся вместе с псалмопевцем и пророком Давидом месту и деже стоя стенозе его, и где простерлись всеобъемлющие руки, и где ради нас было мучительно распростерто живоначальное тело, и, поклонившись в вере и целовав, почерпнем и сохраним обильное освящение оттуда». Дабы в преславном будущем пришествии Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, видя Его, крест знамени Сына Человеческого, предшествующим во славе, нам возрадоваться и возвеселиться радостью непрестанной, получив стояние одесную и услышав слова и улучив благословение обетованного блаженства во славу, плотью распятого ради нас Сына Божьего, ибо Ему подобает слава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Фрагменты беседы святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте читал диакон Леонид Казаков. Фрагменты беседы святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте читал диакон Леонид Казаков. Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Он был сыном знатного сановника и воспитывался при дворе византийского императора. Но едва достигнув 20 лет, удалился на Афон и стал послушником. Несколько лет он трудился на различных послушаниях. На Святой Горе он стал последователем исихазма, учения о сосредоточенной духовной молитве. Такой опыт умного делания получил значительное развитие на Афоне. Он требовал безмолвия и уединения, по-гречески исихии. В 30 лет Григорий был рукоположен во священника в городе Солуне. В 30-х годах XIV века, когда Григорий Палама был игуменом на Афоне, преподаватель Константинопольского университета монах Варлаам на основании догмата о непостижимости существа Божия объявил умное делание еретическим заблуждением. Он также пытался доказать тварность фаворского света. афонские монахи обратились к игумену Григорию с просьбой увещевать Варлаама. Этот спор выразился в несколько

0: созерцали божественный свет, то есть чувственным образом воспринимали присутствие Божие в его действиях, нетварных энергиях. Несмотря на признание церковным собором правоты Григория Паламы, святитель 3 года провел в темнице. В 1347 году он был возведен в сан архиепископа Солунского, но и в Солуне его приняли не сразу. Святитель был вынужден жить в разных местах. В одной из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника. Лишь за 3 года до кончины он вернулся в Солунь, где мирно представился к Богу 14 ноября 1359 года.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века – самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Программу «Календарь памятных дат», посвященную святителю Дмитрию Ростовскому, проведет доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской православной духовной академии Петр Евгеньевич Бухаркин.
1: Сегодня мы поговорим о святителе Дмитрии Ростовском. Вклад святителя Дмитрия в интеллектуальную, духовную, церковную жизнь православного и христианского мира в целом чрезвычайно велик. Его трудно переоценить. И, может быть, особенно выразительными оказались следы, оставленные святителем Дмитрием в словесном творчестве. Ибо в конечном счете святитель Дмитрий Ростовский нес свою весть в мир, выражая ее замечательное по литературным достоинствам слово. И говоря о святителе Дмитрии Ростовском, мы прежде всего говорим о нем как о писателе. И сам святитель Дмитрий Ростовский видел в себе прежде всего писателя. Недаром в своем завещании он просил положить в его гроб рукопись. Именно рукописями, именно трудом, словесным трудом, надеясь он оправдаться, представь перед своим Творцом. Говорить о литературном наследии, литературно-церковном наследии святителя Дмитрия можно очень много. Но мы сегодня с вами рассмотрим прежде всего его значение для восточнославянского культурного пространства. Рассмотрим его роль в русской, западно-русской, то есть украинской, белорусской культуре. И тут стоит вспомнить, что деятельность святителя Дмитрия совпала с грандиозными переменами, которые происходили в это время в восточно-культурном пространстве. Как раз в это время восточные славяне перестраивались совсем в другую культурную парадигму, перенимали совсем новые традиции, происходила европеизация. Это эпоха Алексея Михайловича, его старших детей, царя Федора Алексеевича и царевны Софьи, и Петра I. И как раз в этом контексте мы и постараемся увидеть с вами значение святителя Дмитрия. Надо сказать, что на рубеже 17-18 веков, как раз в это время, самыми активными и влиятельными литературными деятелями и в Москве, и в восточнославян в целом были монахи-интеллектуалы, в большинстве своем выходцы из Западной Руси, то есть Украины и Белоруссии. Они усвоили в определенных, конечно, пределах и некоторых отношениях западную культуру в польской ее огласовке. Наряду с любовью к латыни и знанием, пусть и относительным, но все-таки знанием античных авторов, наряду с практическим и теоретическим усвоением риторики и новых литературных жанров, эти люди соприкоснулись и с католической ученостью, с католическим богословием. Многие, если не большинство из них, прошли выучку в католических коллегиумах Речи Посполитой, да и других стран. Определенное воздействие культурных католических представлений и даже церковных представлений можно обнаружить в их деятельности, в их наследии, недаром их прозвали латинствующими. У истоков этой линии в развитии русской образованности и литературы, безусловно, стоит Семен Полоцкий. Другим выдающимся деятелем латинствующих был его ближайший ученик и последователь Сильвестр Медведев, даже живший с Семеном в одной келье. Сильвестр Медведев был крупным писателем, интересным богословом и достаточно активным придворным. Именно это и привело его к грустному концу. Он погиб на плахе после разгрома правительства царевны Софьи. Царевна Софья ему открыто покровительствовала. К латинствующим относились и крупнейшие представители западно-русской образованности, так сказать, второго призыва, появившиеся в Москве уже в самом конце 17-го, начале 18 веков. Это Стефан Иворский и Дмитрий Ростовский. Кстати, святитель Дмитрий открыто поддерживал Сильвестра Медведева в некоторых его богословских концепциях. Необходимо в этом ряду упомянуть также и имя Кариона Истомина. На протяжении больше столетия латинствующие вели в Москве большую культуртрегерскую работу и одновременно яростно полемизировали как с старообрядцами, так и с представителями никонианской церкви, традиционалистами вроде последних древнерусских патриархов Иоакима и Адриана, и грекофилами, такими как Епифаний Славянницкий и Ефимий Чудовский, или, например, братья Лихуды, создатели славяно-греко-латинской академии. Стоит обратить внимание на то, что грекофилы, то есть представители ученого духовенства, полагавшие, что основные импульсы дальнейшего развития русской церкви, в том числе в сфере образования, должны быть получены из Греции, как правило, эти грекофилы представляются противниками латинствующих, сторонниками восточной, а не западной образованности. И действительно, с традиционалистами грекофилы достаточно легко находили общий язык. Хотя в действительности, и это стоит помнить, грекофильство в интеллектуальной области являлось лишь смягченным вариантом латинствования. Большинство грекофилов получили образованность тоже все-таки из католических рук. Победа Нарышкиных, то есть свержение правительства царевны Софьи, привела к ослаблению позиции латинствующих, которым покровительствовали старшие дети Алексея Михайловича. Однако, когда Петр обратился к культурной политике, их положение вновь упрочилось. Царь вначале опирался именно на них. Это, в частности, проявилось в поставлении Димитрия Стефана на митрополитчий кафедр. Димитрий был назначен митрополитом Ростовским и Ярославским в январе 702 года, а Стефан митрополитом Рязанским и Муромским того ранее, 7 апреля 1700 года. Нетрудно понять, что привлекало в этих людях Петра, приступающего со всем присущим ему напором к культурным преобразованиям. Прежде всего, латинствующие были, возможно, европейски наиболее образованными культурными деятелями из тех, которые находились в то время в наличии. Притом они были явными сторонниками просвещения, а тот факт, что понимали это просвещение латинствующие иначе, чем Петр, пока еще не был осознан, при этом не был осознан обеими сторонами. Кроме того, воспитанные в полонизированной украинской культуре или под прямым воздействием ее, интеллектуалы этого типа были хорошо знакомы с секуляризированной придворной культурой, не только ей не противостояли, но прямо сочувствовали и могли помочь в создании ее русского варианта. Панегирическая культура зарождающегося абсолютизма рассчитывала найти в них главных своих основателей. Это и обусловило своего рода политико-культурный роман латинствующих и Петра. Впрочем, роман этот оказался недолг и насыщен трагическими для ученых-монахов поворотами. То, как это происходило, почему между европействующим царем и самыми западническими из его подданных не обнаружилось подлинного единодушия и демонстрирует, в частности, деятельность святителя Димитрия. Святитель Димитрий Ростовский, в миру Даниил Савич Туптало, родился 11 декабря 1651 года на Украине в семье сотника, то есть в кругу средней украинской шляхты. Местом его рождения было село Макарово, но когда ему было 9 лет, родители переселились в Киев на Подол. С 1662 года начинается его обучение в Киево-Могилянской академии, а в 1668 году он принимает монашество. В его судьбе принял активное участие Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский, одна из выразительнейших фигур в украинской церковной, общественной и культурной жизни второй половины XVII века, интересный писатель, сочинявший как на церковно-славянском, так и на польском языке. Впоследствии Димитрий называл его великим столпом церкви. Димитрий был при Барановиче проповедником в кафедральном соборе в Чернигове в 1675-1677 годах. Вообще Димитрию везло на друзей. Особо близкая и задушевная дружба связывала его со Стефаном Иворским, с которым он познакомился во время пребывания в Киево-Печерской лавре, также в качестве проповедника. Это было в 1684-86 годах. Долгое время жизнь Димитрия текла по привычному для украинского монаха-интеллектуала руслу. Он активно проповедует в разных монастырях, становится игуменом многих из них, общается с сильными людьми тогдашней Украины, как духовными, так и светскими. Например, в составе свиты гетмана Ивана Мазепы он попадает в Москву. При этом главным его делом становятся литературные занятия, ораторская проза, школьная драматургия, поэзия и, конечно же, о географии. С 1684 года Димитрий, как известно, трудится над составлением чети хмений. В 1701 году деятельность Димитрия, тогда архимандрита Спасского Новгород-Северского монастыря, резко меняется. Приехав в Москву, он почти сразу же кератонисован в епископы и 23 марта назначен митрополитом Сибирским. Это поставление несколько удивляет. Что было делать книжнику, любителю латинской речи и собирателю библиотеки в почти диком крае? Таланты его в Сибири вряд ли бы пригодились. К счастью, началась весенняя распутица. Димитрий к тому же приболел. Отъезд новоявленного святителя был сперва отложен, а затем отменен. На место Димитрия отправился другой украинский архиерей Филофей Лещинский. Дмитрий же в январе 1702 года был назначен митрополитом ростовским и ярославским. Начался последний, как оказалось, недолгий период его трудов. Перед ним открылось новое поприще правящего архиерея. И надо сказать, что за незнакомое дело, притом в чужом и чуждом, все-таки чуждом крае, Дмитрий взялся энергично и, как обнаружилось по ходу событий, достаточно умело. Он издает целый ряд распоряжений, направленных на наведение порядка, хлопочет и об окрушении церквей. Вскоре по приезде в епархию Дмитрий заводит в ней училище, которое оказалось второй после Славяно-Греко-Латинской академии Великороссии школы серьезного уровня, действительно готовивших хорошо образованных, по представлениям ее создателя, молодых людей. Это была школа широкого профиля, и в ней за 3 года сумели поучиться около 200 человек из разных сословий. Митрополит школы живо интересовался, сам не преподавал. Но существовала она недолго, и в 1705 году по инициативе Мусина Пушкина, главы монастырского приказа, была закрыта из-за больших расходов на ее содержание. Отвечая насущным задачам русской церкви, одной из важнейших проблем которой был раскол, Дмитрий пишет полемическое сочинение «Розыск о раскольничьей брынской вере», об учении их, о делах их и изъявление, яко вера их неправа, учение их душевредно и дела их небогоугодны. Это сочинение он закончил в 1709 году, незадолго до смерти. Активно занимаясь местными делами, Дмитрий немало времени проводит и в Москве, произнося проповеди. Там, например, он прожил весь 1706 год. Сил на такую напряженную деятельность не хватало. Тем более, что крепким здоровьем митрополит никогда не отличался. 28 октября 1708 года он скончался и похоронен в церкви зачатия Пресвятой Богородицы Ростовского монастыря святого Иакова. На это стоит обратить внимание. Перед нами действительно очень любопытный исторический случай, каких, впрочем, немало в истории культуры, любящий такого рода странные совпадения. Дело в том, что в течение всей своей жизни Дмитрий, как и многие современные ему украинские богословы, был склонен признавать догмат о непорочном зачатии Богородицы. В этом контексте место последнего упокоения митрополита приобретает особенный смысл, вполне соответствующий той барочной культуре, которой Дмитрий принадлежал. В 1757 году Дмитрий был канонизирован Русской Православной Церковью. Как мы видим, жизнь святителя Дмитрия была очень напряженной. Однако среди этой насыщенной жизни он никогда не забывал о своих литературных занятиях. На протяжении всего его земного существования, во всяком случае сознательного земного существования, именно они были главным его делом, в первую очередь словами, выполнял он свой долг перед людьми и перед Богом, давшим ему этот словесный дар. «Моему сану его же несем достоин», писал он своему другу и корреспонденту, иноку чудового монастыря, Феологу, справщику печатного двора. «Надлежит слово Божие проповедовать и не то, чьи языком, но и пишущую рукою. То мое дело, то мое звание, то моя должность». Эти дела, звания и должность Дмитрий исполнял в течение всей своей жизни с той ревностностью, на какую только способен человек, невзирая на все умножавшиеся недуги. О его физическом состоянии свидетельствует, в частности, одно из его поздних писем к Федору Поликарпову. «Часто изнемогаю, и Бог весть, могу ли начатое совершить. Понеже частые мои недугувания перо от руки пишущей отъемлют, и писца на одр повергают, гроб же о часам представляют. А к тому же и очи, видя, мало видят, и очки немного помогают, и рука пишущая дрожит, и вся храмина тела близь разорения». Начиная с руна орошенного, созданного 26-летним монахом в 1677 году, повествующего о чудесах чудотворной иконы Божией Матери в Черниговском, Троицком и Ильинском монастыре, до самой смерти Дмитрий писал в прямом смысле слова, не покладая рук. Сочинения его поэтому многочисленны и разнообразны. Им создано более 100 проповедей, что уже само по себе являлось крупным литературным событием. Трудился он и над произведениями историко-церковного характера, такими, например, как только что названо «Руно орошенное», или же одна из значительнейших работ ростовского периода «Келейный летописец», в котором события ветхозаветной истории использовались для назидательного нравоучения. Писал Димитрий и полемические сочинения, прежде всего упоминавшиеся розыск о Брынской вере, и совсем с другой стороны пьесы, из которых наиболее известна рождественская драма, поставленная в сочельник 1802 года. Наконец, следует назвать и центральное его творение, грандиозные мини-ячети, которые он составлял на протяжении 20 лет, с 1684 по 1705 год, используя при этом разнообразные источники. Книга первая, включающая в себя житии святых на сентябрь, октябрь и ноябрь, была опубликована в 1989 году. Книга вторая, декабрь, январь, февраль, в 1995. Книга третья, март, апрель, май, в 1700 году. И книга четвертая, июнь, июль, август, в 1705 году. Этот грандиозный компендиум оказался наиболее распространенным сводом житийных текстов 18-20 веков. Только в 18 столетии он был издан 10 раз. Это очень много, учитывая то время. И именно через труд Димитрия последующая русская словесность приобщалась к традициям средневековой славянской, да и не только славянской, а географии, правда, в ее барочной обработке. Читьи Минеи Димитрия в их отношении к средневековой традиции Пак Славе Ортодокса можно сравнить с киевской Софией в ее современной Димитрию, также барочной переделке. Как видим, жизнь Димитрия действительно немыслима без письменных занятий. Недаром более 20 лет вел он подлинные записки «Диарию» с 81 по 703 год. Вполне естественно, что его вовлечение в великорусскую жизнь не могло не отразиться на том, что он писал. Собственно говоря, и Петру Димитрий был нужен не просто как исполнитель царских повелений, такого можно было бы отыскать и в Москве, но как и европеизированный эрудит писатель. И надо сказать, что ростовский митрополит пытался отозваться на потребу начинающихся перемен. Так его проповеди в большей степени, нежели ранее, отражают современные авторы события. В чем-то меняется их стилистика и даже композиция. Они становятся проще, яснее, общедоступнее. Практическими задачами продиктовано также создание розыска о брынской вере. Надо сказать, что глубинной сути раскола Димитрий, как и большинство украинских интеллектуалов, не понимал, а уж заключенную в нем национальной трагедии не чувствовал и подавно. Старообрядчество он воспринимал только с точки зрения народного невежества, как писал об этом отец Георгий Флоровский. Исходя из круга чтения Димитрия, направленности его интересов и склада личности, с большими основаниями можно предположить, что и розыск был своего рода попыткой соответствовать требованиям, предъявляемым к нему, как и другим людям такого плана, Петром, а не его искренней заинтересованностью в судьбах Раскольников. Судя по всему, эта попытка имела успех. Как известно, один из разделов книги «Рассуждение об образе Божьем и человеке» после смерти святителя по личному приказу Петра был издан дважды в 714 и 717 годах. Очевидно, царь остался книгой доволен. Но при всех этих, скорее всего, достаточно искренних и в чем-то добровольных попытках войти в струю преобразований, внутренний Димитрий от петровских реформ был очень далек. Конечно, он не мог не сочувствовать их просветительскому пафосу или интересу к европейской культуре, особенно античности, но в целом они оставались ему чужды. По своему писательскому типу он был человеком предыдущей эпохи. Он в первую очередь и по преимуществу христианин, и писать для него означает прежде всего восхвалять Бога. 17 стих 50-го псалма: «Господи, устне мои отверзивши, и уста моя возвестят хвалу Твою», передает его авторские интенции наиболее точно. Естественно, это сказывалось на создававшихся им текстах, определяло их смысл и направленность. Прежде всего, святитель Димитрий Ростовский писал о Боге, о нравственных и духовных проблемах, о самоусовершенствовании. Именно этому и посвящал он все свои сочинения. И читьи-минеи, и проповеди, и все, что он писал. Не случайно для Димитрия Ростовского чрезвычайно важен был прием очень распространенный современной ему барочной литературе, прием, который мы можем назвать принципом отражения. Выдающийся современный филолог Людмила Александровна Сафронова, описавшая этот принцип, охарактеризовала его следующим образом. Автор при первом условно выделенном этапе создания произведения не только отбирал интересующие его явления и действительность, но и решал, как лучше подать этот материал. Работа художника, таким образом, всегда начинающаяся еще за пределами текста, состояла не только в том, чтобы найти материал, но в том, чтобы тут же, еще не вводя в текст, преобразовать. Оптимальное решение состояло в полной замене избранного материала другим, который имел с ним соответствие, формальный или семантический. Как-то перекликался, отражал его. Характерным примером использованного Дмитрия принципа отражения могут послужить его проповеди, в частности, «Слово в неделю жен мироносит». Напечатанный текст, как часто бывало в то время, сопровождался эпиграфом. Это отрывок 6 стиха 16 главы Евангелия от Марка, который входит в воскресное евангельское чтение этого дня. «Иисуса ищите назарянина распятого, восста, несть зде». Этот выбор именно данной фразы из евангельского чтения имеет немалое значение. Из всего содержательного многообразия, которым наделено данное чтение, включающее в себя 43, 47 стихи 15 и 1, 8 стихи 16 главы Евангелия от Марка, сразу и вычленяется доминирующий смысл, отчетливо сформулированный в первом абзаце слова. «Не зде, где же есть? Кто нам скажет?» Любопытствовал в прошедшую неделю святой Фома, желая точно уведать и увериться в воскресении Христовом, и говорил: «Аще не увижу, аще не осижу, не иму веры. В нынешнюю же неделю аз грешный любопытствовать и хочу, и искать, и уведать, и где ныне Христос обретается, на коем месте, между коими лицами и чинами». На протяжении всего текста речь пойдет о том, где же на земле особенно отчетливо чувствуется присутствие Христова. При этом никаких критериев этого присутствия Дмитрий не приводит. Оно описывается по принципу этопеи, то есть риторической фигуры, которая строится таким образом, что предмет не называется, но зато перечисляются все его основные свойства, признаки, внешний вид. Действительно, Дмитрий вначале дает, так сказать, отрицательные признаки, говорящие об отшествии Господа. Христа нет там-то, там-то, там-то. Затем же, после очередного вопроса, где же обрести Христа, речь переходит к свойствам положительным. Оказывается, что Христос среди страждущих в крайних бедах. Он там, где плачущие, алчущие и жаждущие. Где новые страдальцы, там он и обитает. В результате характеристика негативных и позитивных человеческих качеств оборачивается способом выразить представление о Христе. Данные качества в своей совокупности как бы формируют сложный содержательный комплекс, способный заместить собой явление, которое должно быть изображено в тексте. Причем принцип отражения, который обуславливает содержательную структуру и этой проповеди, и вообще любых произведений Дмитрия, действует не только в произведении в целом, но и в отдельных его фрагментах. Например, человек в младенчестве невинный, а затем ставший вором, означает мир, погрязший в грехах и потерявший Христа. Макротекстовой уровень, то есть общий уровень, повторяется микротекстовым, фрагментарным, который таким образом поддерживает смысл образования. И вот этот принцип отражения является главным ведущим художественным принципом святителя Дмитрия Ростовского. Это очень важно. Дело в том, что этот принцип во многом определял семантическую, то есть смысловую иерархию барочного текста, которая была организована вертикально. Небесное – земное. Или, если снизу вверх, земное – небесное. Дело в том, что способность предметов отражать другие предметы никак не ограничивалась их взаимоперекличками. Более существенно было другое – способность земного явления отражать предмет высший. Копируя действительность, писатель воссоздавал предметы не такими, какими они являются в действительности, но такими, какими они должны или могли бы быть. Должны быть прежде всего в результате своего соответствия эйдосу предмета, то есть идеи в платоновском смысле. предмет изображался таким, каким он должен был быть. В результате, используя принцип отражения, автор через земные временные явления раскрывает, насколько это вообще возможно сделать с материальными средствами, которыми писатель располагает, небесные сущности, пребывающие уже не во времени, но в вечности. Тем самым, благодаря отражению, за конкретными описаниями исторических событий, людских добродетелей и пороков, разнообразных страстей, всегда обнаруживается контекст религиозных переживаний. Они-то и являются главными, они формируют смысловое начало произведения. Именно об этом все помыслы литератора, к ним направлены творческие его усилия. Этому модусу поведения Дмитрий Ростовский сохранял верность всю его жизнь. В результате его попытки вписаться в ход петровских преобразований были заранее обречены на неудачу, так же, как и встречные желания Петра использовать украинского интеллектуала в своих целях. Украинские интеллектуалы в лице святителя Дмитрия Ростовского или Стефана Иворского, в лице многих их единомышленников, сделали очень много для европеизации русской культуры. Но все-таки их помыслы, их устремления были посвящены Богу, а не государству. Новое секуляризированное общество святитель Дмитрий Ростовский принять не смог.
0: Программу «Календарь памятных дат», посвященную святителю Дмитрию Ростовскому, провел доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской духовной академии Петр Евгеньевич Бухаркин.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Иван Шмелев. Записки неписателя. Передача вторая.

Кажется, начал верно, уясняя себе, а может быть и не себе, только откуда есмь пошел. То есть с моих истоков, и это вовсе не потому, что привык к учебному канону вступление, изложение, заключение, что я преподавал историю, набил руку, как педагог-словесник, раскрывать основную мысль произведения для моих мальчиков. Что мне нужно? Мне нужно доискаться в моей жизни итога. В сущности, той же основной идеи. Потому-то и пошел от предков. И вдруг мелькнуло, будто уж и нащупал самое главное, будто уж знаю все, почему жизнь уперлась в тупик. Вернее, подошла к провалу, и вот-вот и провалится. Не личная моя жизнь, а она-то уж провалилась, знаю, а жизнь всеобщая, предмет философии истории. Почему-то теперь мне кажется, что я это давно предвидел, за годы еще до нашего разгрома. Собственно, не предвидел, а предощущал мигами. Иногда даже на уроках вдруг вдохновенно открывалось, как должно быть бывает у поэтов и, несомненно, у пророков. Написалось, а вот смущен, что возвожу себя в такой ранг. Но, правда-то, от себя нечего скрывать, было и есть, и потому тороплюсь занести в главную, как бухгалтер. В главное-то ведь итоги. Лично мне это, пожалуй, лишнее, списываюсь на амортизацию. А это я потому, что мой-то урок еще не кончен. 5 минут еще до звонка, и урок-то уж последний, перед распуском на большие каникулы. Отсюда вот и мои записки для моих милых мальчиков. Пусть почитают на досуге для подготовки, если потребуется, к переэкзаменовкам. Какое, однако, самомнение, нисколько не самомнение, а как бы по властному инстинкту, велению Божию послушный. Но что мне до того, как обо мне подумают перед всеобщим провалом-то, когда уж не до... Итак, вперед. Вся основа моя от предков, от наших пряников. И как же благостно и глубоко дедовское напутствие. «Помни, серьга, исконная наша, радость, сладость». И еще крепко запомнилось его же. «Придут черные дни уныния, гибнуть будешь за край ризы Господней. Цапайся, вызволит». За край ризы Господни, где-то я прочел, здесь прочел, у проникновенного нашего мудреца. И как это благостно! Дед Иван Васильевич, сколько его помню, всегда был радостный, праздничный, как с виду, так и душой. После я разобрался, почему всегда праздничный, будто он все познал и, так сказать, стяжал благодать. Не дерзну сравнивать с несравнимым нашим святым, который радовался всегда во всем. Наша семья его очень почитала еще задолго до его прославления. Прадед Василий Иванович удостоился его видеть и принять от него благословение и укрепляющее напутствие. «Ступай, радость моя, как ступал доселе, Господь с тобой». И мама, и мой отец, всегда где-то витающий, всегда говорила с улыбкой, мама, казалось, тоже праздничными. И почему я похмурился, и уже давно похмурился? Чуткие мои мальчики меня прозвали с первых же моих уроков, а совсем еще зеленца сумрачный добряк. А девушки, я и в женской гимназии учил, совсем по-пушкински, сумрачно-бледный, рыцаря только не хватало. Не потому ли похмурился, что и тогда уже... ощущал, предчувствовал неблагополучие и потому опустил забрало. Сестра Катюша, 3 годами меньше меня, часто любовно говорила: «Мой грустный братик». «Ах, Катюша, Катюша, где-то ты?» С последнего твоего письма на оберточном лоскутке в августе 30-го года, с этим ужасным рылом в шлеме, на пакете, все о тебе закрылось. Жива ты, а? Непостижима твоя судьба, вся тайна. Начинала блистать, все ждали, и, Господи, это последнее от тебя письмо с пятнышками твоих слезинок
все мне сказавшее. Эти желтые пятнышки растворили давивший камень, и я благодатно плакал забытыми слезами. Теперь не плачу, ни слова о себе, только одно. Дай силы, Господи! Кое-что осветили слухи, кем-то написанные строки уже отсюда, случайные. Там, в городе, после увоза святителя на муки, слабенькое, больное сердцем, в сторожке при соборе босая, собирает корочки одежонку для совсем нищих, хоронит бездомных и безродных. И радостно мне, и горько. Разве я мог подумать тогда? Ты не услышишь и не смутишься от моих слов, гениальная моя Катюша, всем гениальная, о сердце! Как творила ты в музыке, исполняя Моцарта, Бетховена, особенно Баха и нашего нежного Чайковского, все и всех, самых великих и различных музыкально-небесного Олимпа, как ты по-своему раскрыла на физгармонии Бортнянского, данного мне тобою, тобой только, ты не знаешь, как ты меня вернула. Разве могу забыть первое выступление ее, когда она окончала консерваторию на виртуозку? Гордились ею и изящно изысканные, и требовательные, властные, и восхищался совсем еще молодой тогда Рахманинов, ныне прославленный. Даже тот, похрамывающий, придирчиво строгий, гениальным, присяжный критик всей музыки, обронил как-то недоуменное: «Да, вот вам и без корней», намекал вероятно, вероятно, на без традиции, на пряничное наше. В ту пору и в детстве Катюша была вся еще душа нараспашку, вся наша, всем открывалась радостно, доверчиво. Дед называл ее «стеклянная ты моя без крышечки». Всегда перед Рождеством просила она у деда, не очень благоволившего к московскому ее болтанию и брецанию, пряничков для подруг и наших музыкантов, мучителей. И дед посылал с нарочным отборный короб тверских. Она раздаривала пригоршнями, и все строгие боги даже жевали и жевали. Она и не думала, конечно, что все влюблены в нее. До суровых старцев-гонителей все лелеяли нежно пряничную, ждали от нее своего апофеоза, праздника святой музыки, как обронил случайно один из строгих. И как же ты, Катюша, всех потрясла и оглушила, не разочаровала, а как бы отупила, вдруг все сломав. Чудесно музыкальное дитя, ты уже начинала творить сама. Больше 30 лет прошло, а я все вижу, будто это вчера, как после выпускного по композиции и после в тонном зале меценатки М, куда входили лишь избранные, человек 15, ты настояла, чтобы был приглашен и я. Ты покорила всех, повергла восторженное изумление. Полушутя играючи, стремительно звучала последняя песня твоя, предельный аллегро звучащего света бег. Я не забуду шепот, безумный ритм, непостижимая техника. Я видел лица, я видел, как побледнела ты, в нежном всегда румянце, свеженькая и чистая, как первый снежок на зорьке, как поднялась, изнемогшая от дивного рояля. Видел тебя светоносную в концертном платье, заказанном по приказу деда. Уж раз такое надо, у элегантнейших из портних Москвы, не в черном шелке, а в белоснежном плесе муслине, с закрытыми плечами и рукавами, о, моя скромница! Видел тебя на зеркальном щите поднятого крыла рояля. Шла ты с закрытыми глазами, как в сновидении, стоявшей под пальмой в нише отличной физгармонии. Ты чудесно владела ею, как светло обвела всех, а я шептал, молился, как маленький: «Господи, помоги Катюше! Я знал, что ты исполнишь сейчас свое, но я не думал, что...» Вышло так неожиданно, для всех неожиданно, что ты исполнишь это. Ты едва молвила не своим звучным голосом, сочным грудным контральто, восхищавшим артистов и певцов, а угасающим шепотом, отходящим.
херувимская, и почувствовал трепет твой, оттеплившийся в тебе горенье света. Твой это был шепот, а теперь-то могу определить, это трепет небесных крыл. Студент, я понял тогда впервые через тебя, Катюша, что высочайшее из искусств — молитва. Ты сотворила чудо на глазах всех, ты всех соединила и вовлекла. О, это последнее, возносящее, всякое ныне житейское, отложим попечение. Это было твое, чуть мне знакомое, ты наигрывала на нашей физгармонии в весенних сумерках уже больному деду, и он заплакал, а он никогда не плакал. Но тут ты дала полней и совершенней, ты вся светилась, ты стала неземная, чувствовал я и все минуты упавшего молчания, онеменья. Я видел твое лицо нездешнее, не лицо, лик, душу твою бессмертную, и ужаснулся, какой я темный, и все, кто здесь. Нестерпимы были покашливания от волнений, что ли, шелест шелка, духи, статуйка рядом, силен ли, сфавн ли, чья-то морда, трясшая бородой в финале, последнее выступление, последний кивок житейскому, о нем судили, дивились, домекали. Потом, нет, не надо о том, после, тот обморок, не вынесла земная оболочка. Катюша хотела встать в мертвенно-молчаливом зале. Рукоплескание не смело быть. И пала вперед на клавиатуру. Этот рванувшийся звук, этот тревожный срыв, взрев. Она сейчас же пришла в себя и отвез ее в ее комнатку на Садовой. «О чем ты плакала, Катюша, когда я вез тебя в автомобиле меценатки? Я объяснял нервной разбитостью. Разрядом, чуть ли не по 16 часов работать, я ошибался. Но, конечно, и это значило. Теперь я почти знаю, что вызвало твое решение. Это давно готовилось, как и все. Через месяц после того сеанса присутствовавший на нем медик последнего курса одного профессора, тоже музыкант, неожиданно бросил университет, семью, Москву. Но об этом после. Вижу, что заношу беспланно, но так надо. Надо все взрыть в себе, встряхнуть, как встряхивают стеклышки в калейдоскопной трубке. Все вдруг застынет и даст рисунок. Катюша все сломала. Почему? О чем дальше? Но для себя отмечу, между твоим и бегством того студента связи как будто не было, а может быть и догадки только. Нет, лучше по череду. О прадеде я вписал не все, но рассказ о деде пояснит многое в нашем. Дед Иван тоже был красавец, высокий, крепкий, статный, темный шатен с волнистой пышной бородой, всегда заботливо ухоженный, чуть в просить. Душился английскими духами фирмы «Блессон» из Лондона. Лондон у него значил «товар по деньгам». Одевался всегда очень опрятно, даже дома не надо распускаться. Даже элегантно одевался, но всегда легко и просто. Поддевка ли, сюртук ли, все его как-то дополняло, облекало, и все самое первосортное. Шил на него наш портняга, бывший мастер лучшей московской марки, на покое. Отец, тоже умевший одеваться, ездил осюртучиваться в Москву. Одеваться изрядно просто, наша семейная черта, неизвестно откуда влипшая. В обиходе дед был сугубо скромный, в еде особенно и строго наблюдал посты. Посты у нас были стойким и радостным законом. Я всегда весело ждал посты, особенно великого. Так осталось и за границей, хотя в молодости и пошатнулся лет на 10. А посты почему-то соблюдал. Мы постились также и во все среды и пятницы. Если мальчишкой я срывался, меня начинало мутить до тошноты. Я бежал к маме и признавался с ревом. Она меня не укоряла, давала святой воды, крестила и тихо целовала в
в лобик, и я сразу становился радостным. После прадеда дед был почетным старостой нашей соборной церкви, не опускал ни одной службы, хоть бы и прихворнул. В церковь он никогда не ездил, а до нее было версты полторы с окраины, где был наш поместительный и удивительный уютный дом, бывший барский, и пряничная фабрика со службами. Говорил, к Богу не подъезжают, а притекают. Меня ночью любил и всегда брал с собой. Катюшу любил не меньше, нежнее как-то. Это я чувствовал и не ревновал. Катюшу все любили за ее веселость и открытость, за необычную, не по годам, разумность. Я бы сказал, вглядывание в себя и во все. За ее откровенное лицо, за полное самоотвержение. Она податливо, без колебания, всем отдавала все, чего не попроси, будто веселую игру играла. В отличку от семьи, волосы у нее были светлые, пепельные и мягкие-мягкие, как ленок. Лоб чуть вперед, открытый, ясный, лучезарный. Я любовался ею, когда помазывали ее елеем. Мне казалось, что на нее нисходит благодать. И батюшке особенно приятно ставить крестик на такой красивый лобик. Глаза у нее были тоже лучезарные, то блеклые незабудки, то синие-синие, как молодой василек. Все наши были брюнетистые, мама только каштаночка, а глаза прямые, ясные. А у деда в мечтательном туманце, неотразимые, все говорили, а он шутил, некому только отражаться. У отца темно-серые, витающие где-то. У Катюши в глазах миндалинах, необыкновенно чистых и добрых-добрых, теплился тихий свет, ангельский зрак по деду. Когда пели за всеночный свет и тихий, я вспоминал Катюшины глаза. Вспоминаю и поныне. Рот у нее был благодушно мягкий, свежий и сочный, сладкий. «Дай-ка арбузика», — шутил дед. Я любил ей ерошить губки, называл их «нумочки», такие они податливые и нежные. Ростом была в отца, высоконькая, но статная, соразмерная, хоть и юница. Как и мама, совсем тверянка, но величаво покойной поступи еще не нашла, малявка еще по деду. Дед был широким милостынебщиком. Шутили, что разорит семью. У него были широкие карманы, и в них парусиновые мешочки с медью. Подавал, когда шел из церкви. Вся дорога уставляла с обеих сторон нищими, кто хотел. Мальчишкам дед никогда не подавал, а девочкам, особенно смиренным, всегда сугубо. Подавал на обе стороны, будто и не глядел, а все видел. Я тоже подавал из нищего полтинника. А нашему городскому голове-шутнику, протянувшему лапу грошиком-полушком, как-то дед подал, не посмотрев, все засмеялись, а дед нахмурился и сказал наставительно сурово: «Этим не шути, Прохор, статься может». Так и сбылось. Через много лет на моих глазах.

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора, и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память о Василии Сергеевиче Калинникове, замечательном композиторе, так ярко продолжившем столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Здравствуйте.

0: Дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мой гость Игорь Юрьевич Шауб, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории и материальной культуры Российской академии наук. Игорь Юрьевич у нас здесь, в здании радио. Вы будете читать лекцию «Русская культура Серебряного века». Лекция на такую тему, на которую, на самом деле, как мне кажется, надо говорить как можно больше. Потому что ведь самое главное в жизни народа — это его культура. Все, что происходит с народом, — это культура. Начнем разговор с самого простого, можно сказать, примитивного вопроса. А что такое Серебряный век? Откуда сам термин и каковы временные рамки?
1: Серебряным веком называется культура России предреволюционной эпохи. Термин возник еще период существования этой культуры. Идут споры в научной литературе и в публицистической, естественно, о том, каковы временные рамки Серебряного века. Пожалуй, самое правильное – начинать отчет Серебряного века от начала 90-х годов, когда одновременно практически появился поэтический сборник Дмитрия Сергеевича Мережковского под названием «Символы». Мережковский был одним из самых ярких творцов культуры Серебряного века, не только литературы. И практически одновременно он выступил со своим докладом под названием «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», где он обозначил то новое, что и легло в основание вот этой новой культуры Серебряного века. Обозначил он это как мистическое чувствование, как символы и, третий момент, новая восприимчивость. Я немного говорю своими словами, не точно цитирую, но смысл такой. И вот от этого момента можно отсчитывать начало Серебряного века. И его окончание, по-моему, должно быть связано с рубежом 21-22 годов, когда либо погибли, либо были уничтожены, либо были высланы крупнейшие деятели Серебряного века. Есть точка зрения, что Серебряный век не умер, продолжался в эмиграции, но все-таки при том, что основные творцы Серебряного века, те, которые, так сказать, выжили, они продолжали творчество в прежнем ключе, тем не менее, все-таки это было, так сказать, сохранение прежнего и развитие уже в новом ключе. Поэтому я бы все-таки не выводил бы Серебряный век как эпоху в эмиграцию, а закончил бы именно этим рубежом. Расстрел Гумилева и отъезд или высылка крупнейших философов из Советской России. Почему Серебряный век? Потому что это было сознательное противопоставление Золотому веку, началу XIX века, Пушкинской эпохи. Безусловно, в эпоху Серебряного века не было равного Пушкину или Гоголю или Лермонтову, ну, разве что, может быть, Блок. Но если Золотой век был веком золотым литературы исключительно, то Серебряный век русской культуры был удивительным периодом взлета во всех сферах культуры и выхода русской культуры из национального бытия во всемирную культуру. То есть Серебряный век внес колоссальный вклад в европейскую культуру. И в этом его значительное отличие от, опять-таки, вот эпохи Золотого века, Пушкинской эпохи.
0: А это связано с тем, что в эмиграции оказались деятели Серебряного века?
1: Нет, это связано не с этим. Ну, начнем, значит, с Золотого века. Несмотря на несомненную для нас гениальность Пушкина, для Запада он, в общем-то, писатель, который в России шел французскими путями. Западные люди, за исключением специалистов, не понимают того, что понятно для нас. То есть Пушкин — наше все. Его нельзя поставить в один ряд с Данте, с Гёте, с древними греками, великими трагиками, например. Что же касается эпохи Серебряного века, что выход в мировую культуру, так сказать, был обусловлен не литературой, а прежде всего балетом, изобразительным искусством. Так называемые «русские сезоны» Дягилева произвели колоссальное впечатление в Париже и других столицах европейских, и не только. И с русского балета, с антрепризы Дягилева, и пошла слава русского искусства на Западе, тем более, что это был не только балет, это был и Шаляпин, и балеты, и оперы, но прежде всего балет, оформлялись такими замечательными художниками, как, например, Бакст, который произвел такое впечатление своими театральными костюмами, что он оказал огромное влияние на моду европейскую, значит, соответственно, и мировую. И вот отсюда и пошла именно мировая слава русского искусства. А литература и прочее — это уже потом. В эмиграции это философия. Прежде всего, Бердяев, который и был создателем термина «Серебряный век». То есть он его пустил в обиход, а такой поэт гумилевской школы, ученик Гумилева Николай Отсуп, он его в начале 30-х годов впервые уже ввел в научный обиход. Так что вот такова история термина.
0: Как мне кажется, есть два основных подхода, которые друг с другом борются. Одни говорят, что 17-й год — это год, который убил русскую культуру, и Серебряный век, его деятелей кого-то расстреляли, как Гумилева, кого-то на философском пароходе отправили, кто-то, может быть, другими путями оказался в эмиграции или здесь, как Ахматова, жил. А другой подход говорит о том, что сами деятели Серебряного века подготовили 17-й год и все события. Как бы вы прокомментировали такие противоречивые мнения по поводу Серебряного века и 17-го года?
1: Оба подхода правомерны, потому что, с одной стороны, вот недаром Мережковский говорил о новом чувствовании. То, что, ну, к примеру, в эпоху Золотого века, в пушкинскую эпоху, для того же самого Пушкина, было на интуитивном уровне, то стало осознанной проблематикой в эпоху Серебряного века. И, с одной стороны, самые тонкие деятели русской культуры в начале XX века улавливали некие тенденции развития предельного и срыва будущего, как это произошло в 2014 году. Это страшнейшая катастрофа, следствием ее является наша катастрофа 17-го года. Так вот, с одной стороны, они чувствовали приближение этих страшнейших событий, а с другой стороны, они их готовили. Недаром один из крупнейших и тончайших деятелей русского Серебряного века Вячеслав Иванов писал уже в 19-м году «Да сей пожар мы поджигали». То есть на большинстве крупнейших деятелей русского Серебряного века лежит изрядная доля ответственности за то, что произошло в 17-м году. Потому что они настолько жили своей совершенно восхитительной, немыслимой нам. Нам трудно это представить, мы можем только умозрительно это представить. Насколько богатой духовной жизнью они жили, но эта жизнь происходила в совершенном отрыве от жизни страны. Они влияли, да, влияли они на, опять-таки, на кого? На верхний культурный слой. И они забыли об ответственности, которая лежит на каждом выдающемся деятеле культуры. Он должен думать о том, как отзовется его слово. Они об этом совсем не думали. И рубили сук, на котором они сидели. Недаром Бунин, один из очень немногих людей, которые понимали всю опасность вот этого, так сказать, цветения внешнего яркого, за которым страшный хаос шевелился, если использовать слова Тютчева. Так вот, он писал уже в эмиграции, что наши потомки не смогут даже представить, как прекрасно мы жили. Но это было только наверху. Что же касается народа, что же касается даже представителей, так сказать, среднего культурного уровня, конечно, до них долетало все это только в обрывках и часто приводило, наоборот, к смятению в умах, а не к тому, к чему, ну, в принципе, деятельность тех же самых писателей и поэтов была объективно предназначена. Поэтому, вот еще раз повторю, ответственность на них лежит очень сильное. Недаром один из самых глубоких русских умов и один из самых сомнительных в этическом плане персонажей, творцов русского Серебряного века, Василий Васильевич Розанов уже после катастрофы возложил открыто ответственность за то, что произошло, на конкретно на своих собратьев по перу. Думали о том, как мы чувствовали, как мы писали, а не о реальной жизни, которая бурлила вокруг.
0: Я знаю, что многие люди задаются вопросом, как такое вообще могло произойти. Все, что произошло после 1917 года, террор, ужасы, людей убивали, закапывали в рвы. Сейчас мы имеем эти места памяти, Бутовский полигон или Левашовское, ну, захоронение, это все-таки не кладбище. И многие-многие другие, ведь тысячи мест по всей территории вот этой вот уже советской страны. Как такое произошло? Что произошло в 1917 году? Мне кажется, что мы не способны понять, если мы не займемся каким-то изучением интеллектуальным и, может быть, новым творческим проникновением в то, что происходило с русской культурой. Но вот из того, что вы сказали, возникают у меня такие вопросы. Если был такой отрыв, когда вот эта элита творческая, интеллектуальная, она создала великолепный, блестящий Серебряный век, этот взлет культуры, получается, для такой страны, как Россия, взлет культуры был вреден. Нужно было быть потише, поспокойнее, никуда не рваться, но мы привыкли считать, что взлет культуры — это всегда положительный эффект.
1: Ну вот, Россия — страна контрастов. Это национальная особенность, национального менталитета. С одной стороны, самые страшные разбойники, с другой стороны, самые великие святые. И, по-видимому, вот на этой противоположности Россия и стоит. Но тенденция вот такая к расцвету, она ведь была характерна в начале века для Европы тоже. И культура европейская, то, что в России приобрело характер культуры Серебряного века, она началась, вот эти тенденции новые начались раньше. Недаром русские символисты оглядывались и ориентировались на французский символизм. Недаром мироискусники русские смотрели на даже на финнов, которые тогда были в составе Российской империи, и, собственно, вот движение «Мир искусства», оформление этой группы, оно началось с выставки финских художников. Архитектура ориентировалась на север, на Скандинавию, на Германию. То есть все, что появилось в России, на Западе, эти тенденции стали развиваться раньше. И, по-видимому, то же самое предчувствие катастрофы, этого срыва страшного, было характерно и для Запада тоже. И на Западе, поскольку таких контрастов страшных, как у нас, не было, культура была более укоренена в широких массах, не было такого разрыва между культурной элитой и народом, это не носило такого характера. Но катастрофа произошла и там. 14-й год. Это слом всей европейской культуры. И то, что произошло через несколько десятилетий, это же следствие этой катастрофы.
0: У нас на столе лежит ряд ваших статей вот здесь в разных изданиях, но вот есть еще книга «Русская культура Серебряного века». Это учебное пособие, изданное Санкт-Петербургским государственным университетом. Игорь Юрьевич Шауб, «Русская культура Серебряного века». Если мы посмотрим, как эта книга построена, здесь есть философия, литература, классические искусства, архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись, театр и кино. Отдельный театр, отдельное кино рассматривается. Музыка, исполнительское искусство. И музыка, и эстрада. И вот здесь можно просто посмотреть, сколько было вот этих цветов Серебряного века. В каких видах искусства, в каких видах жизни, культуры, проявлений культуры, русской национальной культуры. Ну и в этой включенности России в европейскую культуру. Как богата была Россия на таланты, скажем, такую вот шаблонную фразу.
1: Во всех областях.
0: Потрясающе.
1: Проявилось, да.
0: И вот эти люди, которые здесь тоже упомянуты, много этих необычайно талантливых людей во всех сферах. Мы же видим, что вот эти люди, это не те люди, которые пришли и стали творить зверство, это другие люди. И хочется спросить, в чем же они виноваты? Их так обвиняют, что они подготовили катастрофу 1917 года, хотя, вы говорите, она в 1914 уже началась.
1: Ну, здесь можно долго об этом говорить, но вот возьмем хотя бы один пример. Крупнейшие русские философы, которые оказались в большинстве своем в эмиграции, а те, кто не был выслан или был слишком молод еще, как Алексей Федорович Лосев, либо были, как Великий, Флоренский или Густав Шпет, расстреляны, либо, как Лосев, пострадали и вынуждены были прикровенно только реализовывать свои фантастические потенции в области философии. И то он вынужден был уйти в античную культуру вместо того, чтобы заниматься философией, именно, так сказать, чистой, так сказать, к которой он был призван. Эти люди проделали путь от марксизма к идеализму. В большинстве своем ярчайший пример — Бердяев, самый известный на Западе русский философ. Главная идея Бердяева, главное понятие, вокруг которого вся его философия строится — свобода. Он до конца своих дней не раскаялся в том, что это его, так сказать, свобода, которую он прокламировал, он не соотносил с реальностью. То есть это опять-таки был отрыв от, при том, что его справедливо считают одним из отцов западного экзистенциализма, тем не менее, вот он, как будто бы он творил в вакууме. Пришли к религии. 19 век русский, особенно движение послереформенное, 60-х годов и дальше, интеллигенция же была атеистична. Причем не просто атеистична, а она была настроена совершенно безбожно. Вот они вернулись к религии. Но как? Вячеслав Иванов пытался синтезировать христианство и Диониса, античную, так сказать, религию. Он прибегал к самым изощренным способам логическим для того, чтобы доказать, что он, так сказать, правоверный христианин. Но как бы то ни было, это была, нужно называть вещи своими именами, это была ересь. Замечательный, один из самых образованнейших людей вообще мира первой половины XX века, Дмитрий Сергеевич Мережковский. Он образовал, собственно, домашнюю церковь со своей замечательной женой Зинаидой Николаевной Гиппиус. Это же было тоже противопоставление себя, традиции, устоям. И, естественно, что все это создавало хаос в умах. Они все были настроены левацки. И только вехи спохватились немного. Только в вехах прозвучали голоса в 9-м году. Прозвучали голоса о том, что интеллигенции надо задуматься о своей позиции. Но какую-то бурю вызвало в среде тех, кто с веховцами не согласился. А таких было большинство. Тот же самый Мережковский был один из самых ярких противников вех. Как была встречена февральская революция? Ликование. Все ликовали, включая даже таких консервативно мыслящих и трезво мыслящих людей, как Петр Бернгардович Струве, который сказал буквально на следующий день после отречения государя о том, что теперь Россия пойдет вперед семимильными шагами. И он принял это, не говоря уже о Мережковских, не говоря о Блоке и так далее. Но уже через несколько недель он понял, что он ошибался. И когда его друг, замечательный русский философ Семен Людвигович Франк, напомнил ему о его ликовании, тот честно сказал, дурак был, но было уже поздно. Это как раз очень яркий пример того, насколько при всех своих потрясающих глубинах, при дарованиях, насколько в плане обыденной жизни эти люди были наивны, легкомысленны и, главное, безответственны в большинстве своем.
0: Да, это очень сложная коллизия, потому что все-таки вот есть же такая юридическая все-таки сторона дела. Виноват все-таки тот, кто реально вот совершал какие-то злодеяния, да, и это были не деятели Серебряного века. Здесь у меня возникает такое предположение. Золотой век и Серебряный век. Не в том смысле, что Серебряный — это какое-то понижение, да, нет, а за ним будет какой-нибудь там железный, деревянный и так далее. Все.
1: Ну и это же пошло все из Греции, от Гесиода, 4 века. Век героев — золотой, серебряный и железный.
0: Еще одна тема ваших научных интересов — это античность. И здесь действительно Россия выступает совершенно новой реальностью, которая творит новые смыслы, да, как античность сотворила новые смыслы для всей Европы, да. Для всей европейской и христианской цивилизации. И нам иногда кажется, что в России тоже происходит что-то и великое, и страшное, и мы какие-то новые смыслы для всего мира должны открыть. И вот мне кажется, что ответственность деятелей культуры, мыслителей, интеллигентов именно в том, что они народу приписывали несуществующие какие-то совершенно идеальные характеристики. В Золотом веке, как мне кажется, такого не было.
1: Вы совершенно правы.
0: Пушкин понимал, да. Что такое народ, да, вот Пугачевский бунт. И вот в этом разница. Вот мне кажется, что ваши слова о том, что нужно было думать о том, что творишь, не только в том, что призывали как-то дух революции, свободы, а еще в том, что слишком доверяли вот этой идее, что народ какую-то истину хранит.
1: Вы совершенно правы, затронув эту тему. Это одна из самых, наверное, таких болевых точек. Дело в том, что представители русской культурной элиты действительно считали, что народ хранит какие-то истины, и ярким здесь, ярчайшим, может быть, представителем является Блок, который, будучи эстетом, декадентом, саморазрушительным человеком, одаренным, так сказать, гениально, он был народолюбив и был типичным представителем того, что было названо «кающиеся бари». Вот это совершенно ужасно. И вот это народолюбие, это не потому, что народ не нужно любить. Нужно любить свою страну и свой народ, но нужно трезво к этому относиться. Те же самые Мережковские, еще более оторванные от жизни, чем Блок, они общались с сектантами. Они пытались найти в этой среде истину. Им казалось, что они ее находили, созвучие со своими
0: что-то
1: идеями.
0: Что-то народное, народное.
1: Да. К сожалению, государственная церковь находилась с эпохи Петра, в общем-то, не в очень хорошем положении. И, конечно, вот отсюда пошли вот все эти тенденции поисков нецерковного христианства. Опять-таки вспоминаю своего любимого Ивана Алексеевича Бунина, который боролся с модернистскими течениями, который любил вспоминать русскую поговорку, что мы как дерево, из нас и икона, и дубина. И когда он выступил со своей деревней, где он показал неприглядный характер русской деревни, на него ополчились, как на того, которого теперь назвали бы русофобом. Тогда этого термина не было. А в отличие от подавляющего большинства своих коллег, он родился в имении, он общался с измальством, с крестьянами, и он знал, что такое народ. А остальные его идеализировали. И тот же самый, так сказать, Блок в Шахматово смотрел на народ с седла своего коня, но ему поклонялся. А Бунин не поклонялся, его в этом упрекали. Конечно, страшная роль здесь, разрушительная, толстовской проповеди. Она страшно повредила трезвому восприятию народа. Вот Толстой — это вот классический вариант вот этого вот поклонения народу. И то, насколько это разрушительно для культуры, вот такая позиция, мы это видим на современном Западе. И это убийственно для культуры. Тенденция появилась не в России, тенденция эта появилась еще в XIX веке. Вот, к примеру, одна из кумиров Западной Европы Жорж Санд под конец своей писательской деятельности стала просто писать бульварные романы, говоря о том, что нужно учитывать интересы народа. Но это вот такой маленький штрих. Естественно, это пагубно.
0: Мы сравнили Золотой век и Серебряный, и так получилось, что Золотой век — это плюс, а Серебряный вот где-то подкачал минус. Но вот есть мнение Ольги Александровны Седоковой о том, что Золотой век русской культуры в то же время — это разрыв светской культуры и религиозной. То есть самый знаменитый пример, который все знают, и уже неизвестно, кто его придумал, что Пушкин и Серафим Саровский не только никогда не встретились, но и они не встретились и в каких-то смысловых пространствах, и только в Серебряном веке, в отличие от Золотого, эта встреча светской культуры и церковной православной происходит, да, через надрыв. Нас сегодня формы эти ужасают. Что там Мережковский с Гиппиус придумывали, ужасают. Но эта встреча с необходимостью совершалась. Плоды Серебряного века — это в том числе и взлет русского богословия православного.
1: Полностью я разделяю эту мысль Ольги Александровны. Она, правда, не нова. И здесь все совершенно очевидно. 29 ноября 1901 года по согласованию с оберпрокурором Святейшего Синода Победоносцевым Мережковские сотоварищи организовали религиозно-философские собрания. И вот это был потрясающий опыт встречи, действительно, до тех пор полностью раздельно и враждебно даже вот со второй половины XIX века существовавших интеллигенции и деятелей церковной культуры. И символично, что председателем на этих собраниях был будущий патриарх Сергий. В 1903 году Победоносцев закрыл эти собрания, но как религиозно-философское общество в 1907 году возродилось, и это продолжалось. И вот то движение от марксизма к идеализму, о котором я уже упомянул, это тоже в этом же русле происходило. И вся русская вершинная философия в значительной степени — это мудрствование о Боге и человеке. То есть это богословие, и недаром один из крупнейших богословов эмиграции Георгий Флоровский написал замечательную книгу «Пути русского богословия», где под богословием, ну, по факту, он понимал всю русскую религиозную философию. И в сферу его внимания вошли не только Мережковские и не только их идеи Третьего Завета, но даже, так сказать, творчество поэтов, таких как Блок, к примеру. То есть эта проблема Бога встала именно перед, так сказать, светскими людьми именно в Серебряном веке. Это действительно одно из значительных достижений культуры Серебряного века. Вы абсолютно правы.
0: И мне кажется, что именно Серебряный век, как светская культура, пошла в церковь. Мы видим, сколько просто даже рукоположений, выдающиеся умы, талантливейшие люди, ну, можно сказать, гении русские, да, идут и становятся священниками.
1: Да.
0: И
1: да,
0: тут уж действительно мы видим совершенно невероятные какие-то процессы. И затем эти люди, если, конечно, их не постигала такая судьба, как отца Павла Флоренского, это совершенно новое развитие, которое дало вот тот взлет русской религиозной мысли и деятельности и явило русское православие совершенно с новой стороны.
1: Да, и не нужно забывать, что одна из главных скреп русской эмиграции была церковь. В эмиграции русские люди к церкви стали относиться более серьезно, трепетно и так далее, чем в предреволюционный период.
0: А наследство Серебряного века сегодня, оно в чем? Мы ходим по Петербургу, мы видим хотя бы эту вот прекрасную архитектуру.
1: Да.
0: И это уже часть нашего эстетического опыта. Что еще?
1: Те творения писателей, поэтов, художников, которые вернулись к нам. И этого более чем достаточно, потому что это вечные ценности. Есть два подхода к Серебряному веку и к его наследию. Один, который вот начался с периода перестройки, безоглядное принятие, восхищение, эмоциональное такое. И второй — осуждение, которое очень часто выглядит чуть ли не анафемой в адрес этой культуры, ее творцов, которые вот довели до того, нас до чего довели. Безусловно, и то, и другое крайности. И нужно думать, нужно изучать и уважать, безусловно, это, даже если ты не принимаешь, потому что это наш золотой фонд, во всяком случае, в лучших и самых высоких проявлениях. Можно и нужно критически изучать это наследие, но то, что в произведениях Бердяева, Франка, Вышеславцева, можно перечислять еще, сказать, еще долго Ильина, естественно, то, что там драгоценные россыпи мыслей, которые живы, и пока мы прибудем, они будут живы, это безусловно так.
0: Потом, конечно, поэзия, которая нас питает, и
1: да,
0: это возвращение к проблемам столетней давности и к культурному голосу столетней давности. Без этого, без вопроса о русской культуре, мы XX век никогда не поймем. Спасибо, Игорь Юрьевич, за эту беседу. Мой гость Игорь Юрьевич Шауб, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры Российской академии наук. Прекрасное здание, в котором находится институт на Дворцовой набережной, один из великокняжеских дворцов.
1: Новомихайловский.
0: Да, Новомихайловский. И, конечно, это тоже место очень такое символичное. Вы, представитель в том числе этого института, пришли к нам сегодня в студию, за что вам еще раз большое спасибо. Передачу вам Марина Лобанова. До свидания.
2: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора — философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка — все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час мы проведем с протоиереем Александром Степановым. Отец Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Даниил.
0: В прошлой передаче мы обсуждали с вами, отец Александр, символ веры, и уже наш вот этот небольшой цикл подходит к концу. Мы говорили про церковь и остановились на такой известной всем фразе из Священного Писания, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Я думаю, что мы вернемся немножко еще к этой фразе и обсудим. И хотел я у вас уточнить вот что. Двое или трое собраны, там и я посреди них. Что это означает? Что два человека могут действительно собраться и сформировать уже церковь? То есть для того, чтобы появился Господь среди нас, не нужно вообще ничего, только собраться в одном помещении?
1: Да, но мы не скажем при этом, что это будет вся полнота церкви. Слова эти Христа, конечно, не будем перетолковывать. Да, он посреди них в том смысле, что они, собравшись во имя Христова, составляют, так сказать, ну, мысленно некоторое единство с ним. Вот. И не более того, вот если мы говорим о том, что совершается таинство Евхаристии, где Христос присутствует не только умозрительно, так сказать, как некоторая идея, там, я не знаю, вот, а присутствует вот реально в своем теле и крови, то вот здесь, да, мы можем сказать, что здесь полнота церкви уже присутствует. В то же время, конечно, в этом есть определенная антиномичность. Вот, вот утверждение о том, что евхаристическая община, состоящая хотя бы даже из двух-трех человек, она является всей полнотой церкви. Вот в то же время мы должны сказать, что это и не вся полнота, потому что церковь подразумевает некоторое единство, тоже евхаристическое, но и многих разных общин, которые находятся между собой в евхаристическом общении. То есть человек может прийти в эту общину, может прийти в эту, и всюду будет полнота церкви, но все-таки о церкви как таковой, с большой буквы, мы будем говорить, конечно, в отношении вот всего этого множества таких евхаристических собраний, которые находятся вот в этом евхаристическом общении друг со другом.
0: Следовательно, называть церковью, скажем, протестантскую общину, в которой не практикуется Евхаристия, мы не можем.
1: Ну да, и, ну, что православная община, которая вот соберется и просто одна будет считать, что она полностью в себе имеет все признаки церкви, тоже не можем. Хотя бы тут совершалась Евхаристия. Угу. Потому что, ну, сказать, что мы сами себе Вселенский собор, мы можем полностью вырабатывать свои какие-то догматические, канонические определения там и так далее. Да? Вот община не имеет такой власти в церкви, в православной церкви, так же, как и в католической. А в протестантской, в принципе, да. Вот там именно особенность в том, что каждая община христиан, ну, Евхаристии как таинства там нету, там, ну, есть какие-то символические хлебопреломления, они сами так считают, они не считают таинством, они считают реальным присутствием Христа в теле и крови. Вот, они считают, что это хлеб и вино, которые символически как-то вот... Христос заповедал хлеб преломлять, ну и преломляем, ну и вот как бы он тут посреди нас, но вот этой такой реальности восприятия присутствия Христа в его теле и крови они не исповедуют. Тем не менее, вот они, в принципе, каждая протестантская община, она, ну, по идее, является абсолютной самодостаточной церковной единицей. Абсолютно самодостаточный. А дальше это что-то вроде конфедерации вот таких вот. Это не единство тела Христова, как мы это понимаем, а это скорее конфедерация вот таких вот, ну, как бы квазицерквей, которые, каждая из которых это просто вот община, приход, то, что мы называем приход. Вот. Это, конечно, понимание чуждо православия. Вот. И несмотря на то, что у нас таинство совершается, все-таки вот какие-то решения по поводу того, а как мы представляем себе Господа Бога, а как должен совершать, ну, тоже таинство Евхаристии. Это не решает все-таки каждая община сама по себе. И как она решила, так и будет. И тут вся ее, так сказать, полнота есть. Нет, это все-таки вот некоторое должно быть соборное решение. То есть представители всех общин должны собраться и решить, что мы делаем так. Собственно, уже с апостольских времен, в общем-то, так. Первый собор, это был собор апостолов, да, в Иерусалимске, вот, который решал вопрос там об обрезании язычников и так далее, и так далее. Все-таки не каждый апостол по отдельности мог сказать, что я делаю так, и в моих общинах будет так. И мне абсолютно все равно, что говорят другие апостолы, что они делают в своих общинах. Вот это понимание единства нашего во Христе всех все-таки христианских общин, всех церковных общин, вот, оно тоже очень важно. Так что здесь, повторяю, есть некоторая антиномия, когда часть равна целому, да, то есть целая – это вся церковь, и каждая евхаристическая община, она являет собой некую полноту, поскольку Христос здесь присутствует, да, то есть богочеловеческий организм, вот он собран вокруг Евхаристии. Но в то же время это и не полнота, это все-таки часть. С одной стороны, целое, с другой стороны, оно часть. Вот я говорю, это то, что называют в философии антиномия, когда два суждения, в общем, противоположных, каким-то образом совмещаются, да, оказываются в единстве.
0: Еще есть несколько аспектов, которые, может быть, мимоходом в прошлой передаче мы обсуждали, которые касаются церкви. В частности, о земных задачах церкви. Церковь, помимо того, что это мистический организм, это еще и организация. Она присутствует, видимо, в нашем опыте. И у нее, конечно, могут быть какие-то задачи земные. Церковь каким-то определенным, строго определенным образом себя ведет. И мне вот у вас хотелось узнать, есть ли какие-то канонические предписания, касающиеся земных функций церкви, земной роли церкви.
1: У церкви, конечно, все-таки одна задача. Это задача духовная, задача, ну, спасение человека, да, исцеление человека, задача сделать человека пригодным для Царства Небесного, да, вот, дать ему возможность уже в этой жизни почувствовать какое-то веяние этого Царства в церковных таинствах, в жизни Церкви, в общении верных между собой. Вот, и тем самым подготовить человека для Царства Небесного. То есть задача Церкви в этом мире – свидетельствовать о Христе и о вот этом грядущем Царстве. Вот. То есть Церковь должна в этом мире являть собой хотя бы в какой-то мере это Царство, в чем оно проявляется. Христос говорит, Царство Божие внутри вас или между вами, да, это вот такой предлог в греческом языке в Евангелии, который может быть переведен двумя разными способами, двумя предлогами, да, между или внутри. Вот, то, как живут христиане, является свидетельством, христиане между собой прежде всего, свидетельством того, как будет выглядеть общение людей в Царстве Небесном. Да? К сожалению, не всегда мы такой пример являем. Теперь все другие задачи Церкви в этом мире, они вот этой главной задаче подчинены. Допустим, ну, несомненно, Христос об этом говорит и проповедует, и показывает своими собственными действиями, что, например, забота о ближнем, да, помощь ближнему, милость к ближнему – это важнейшее проявление христианской жизни. оно касается этого мира. То есть мы не можем сказать, что ну, в Царстве Небесном там всем будет хорошо, а пока ты страдай, а я, значит, займусь молитвами. Да? Вот. Это, конечно, очевидно, не так. Сам Христос отзывался на всякую нужду, там, больные, немощные, вдовы и прочие люди, так сказать, уязвимые, социально уязвимые слои, так сказать, населения, как бы мы сейчас с таким языком формальным сказали, да, оказывается в центре его внимания.
0: Но ведь мы же можем в индивидуальном порядке заботиться о нуждающихся, а церковь как организация... Точно ли?
1: Если говорить о церкви как организации, она должна, по крайней мере, озаботиться о том, чтобы это было в индивидуальной ли форме или в какой-то организованной. Церковь может организовать, а может и ну, может не организовывать. Но, наверное, это будет неправильно, потому что не всегда человек может найти себе, так сказать, вот это, этого рода применение в мире сем. Он должен... Церковь должна, ну, до некоторой степени постараться обеспечить такую возможность. Ну, например, я вот частное лицо и хочу ходить в больницу и помогать больным. Ну, скорее всего, человек не пустит, кто-то такой почему-то. Ну, вот я христианин, я мало ли кто чего хочет. У нас здесь закрытое учреждение, люди должны обладать определенной квалификацией, мы не можем пускать любого человека с улицы просто потому, что он хочет. Или там в детский дом, или куда-то и так далее. А церковь может такой доступ получить, ну, к примеру говоря, да? Вот, то есть заключаются какие-то соглашения между там, Московской патриархией, там, Министерством здравоохранения там, или социальной защиты на уровне каких-то субъектов, ну, если говорить о нашей ситуации церковно-государственной, заключаются тоже такие соглашения. Ну и дальше конкретные уже церковные организации, приходы ли, или какие-то там братства, сестричества, которые есть, да, они могут уже заключать подобные соглашения с государственными учреждениями, и там тогда уже организованным порядком, отвечая, естественно, за то, что они там делают полностью, вот, могут такую работу осуществлять. Ну вот в данном случае церковь как организация, как система обеспечивает такую возможность. Да? Вот. Ну, кто-то может благотворить лично. У него есть какая-то знакомая старушка, которая лежит дома, некому за ней ухаживать, некому ей там что-то принести. Ну, принести сейчас социальные службы в основном. По крайней мере, в Петербурге я знаю, что это неплохо с этим справляются. Но этим не ограничивается, конечно, помощь одинокому, скажем, пожилому человеку. Вот. Там, пожалуйста, вот христианин в индивидуальном порядке, если к нему есть доверие у этого лица, которому он хочет помочь, ради Бога, делай, и это будет вполне... Господь Бог примет такое, а не только в виде там, похода в больницу в рамках сестричества, да, зачтет себя на страшном суде. Вот. В разных формах. Кто-то там, не знаю, милостыню подает очень щедро. Ну, хорошо, подает, значит... тоже как-то это засчитывается. То есть церковь должна заботиться, чтобы люди понимали, что это необходимое, абсолютно необходимое условие их спасения для вечной жизни. Христос так просто сказал, да? Как мы будем судимы? Ну вот, все та же 25 глава Евангелия от Матфея, кто там навестил болящего, там в тюрьме, помог этому, одел этого, напоил того и так далее, да? Вот. Поэтому задача церкви – объяснить это людям и, конечно, тоже и поспособствовать, чтобы у людей были условия наиболее благоприятные, чтобы эту христианскую миссию осуществить. Все остальные активности церкви в этом мире, кроме вот милосердия, может быть, поддержки культуры до некоторой степени, наверное, да, хотя... Хотя в Евангелии мы прямо не видим, чтобы Христос призывал там всех помогать музеям там, или спорту, или чему-то еще. Тем не менее, церковь занимается этим. Но дальше следуют какие-то уже совсем вещи, о которых Христос вовсе ничего не говорил, и апостолы не говорили. То есть в Новом Завете мы не находим темы, например, какого-то взаимодействия вообще с государством. Ну, подчиняться властям, да, законам. Вот есть некие законы. Вот. Не обязательно, так сказать, прославлять всякого правителя, например, да, подчиняйтесь властям. То есть церковь принимает, что в этом мире действует какая-то общественная иерархия, да, которая предохраняет этот мир от абсолютного хаоса, от анархии, где каждый, там, так сказать, человек человеку волк, и все рвут свое, и нету никакого регулятора, который бы мог как-то вот. Церковь признает, Бог признает, что в этом мире, да, должна быть какая-то система власти. Вот. Но никакой специальной задачи взаимодействовать с этой властью, кроме вот того, чтобы взаимодействовать в целях осуществления полноты христианского идеала в своей жизни, в частности, вот забота о ближнем прежде всего, да, помощь ближнему, никаких других задач вообще у церкви нет. Да, на сегодняшний день мы видим, что это не вполне так. Церковь часто поддерживает государство, какой-то там, не знаю, дух особенный, который в этом государстве. Ну, вообще говоря, нигде об этом ничего там прямо не сказано.
0: Отец Александр, про государство понятно, а вот общество, должна ли церковь влиять на общество? Ну, например, мы видим какие-то общественные тенденции, которые нам не нравятся. Должна ли церковь выступать с какими-то заявлениями? Или мы можем взять в пример некоторые исламские страны, где существует так называемая полиция нравов, часто связанная с духовными лидерами. И вот задачи этих структур входят как раз контролировать, чтобы на улицах не было какого-то безобразия.
1: Идет, ну, чтобы девушка, не ходили женщины без хиджаба.
0: Да, и ты подходишь и говоришь, вот так не надо делать. Ну, не только это, естественно, если какие-то там неприличные вещи люди будут в исламских странах делать, к ним тоже подойдут. А мы не подходим там.
1: Не только
0: там,
1: подойдут, там, да, еще и голову отрежут.
0: Ну вот, да.
1: Вот, но видите как, все-таки современные государства, ну, как-то заявляют себя, даже таковыми не будучи, как бы свободными. Свободными. То есть каждый вообще гражданин, человек или любая организация может высказать свое мнение, свое суждение, в принципе, по любому вопросу общественной жизни. Если это суждение не будет противозаконно. Ну, у кого-то суждение, что надо там резать всех, там, не знаю, мусульман или евреев, или не живем еще, да? Но это противозаконно. Да, призыв к национальной религиозной там розни, он не может быть одобрен государством, и государство будет с этим бороться. Поэтому церковь, конечно, ничего подобного не должна делать. Вот. Ну и по смыслу своему, как уже мы выяснили. Вот. Но, скажем, да, вот какие-то общественные тенденции, которые есть в обществе, церковь не имеет ни полномочий, ни власти, например, на них как-то влиять, кроме влияния словом. Если у церкви, ну, есть в обществе достаточный авторитет, она может на эту тему высказаться, ну, она вообще может на эту тему высказаться, но если авторитета нет, тогда это 99% пропустит мимо ушей или только раздражение вызовет какое-то суждение. А если авторитет действительно бы был, то к этому мнению все-таки очень бы прислушались. Могут прислушаться политики, могут прислушиваться просто люди, что, на мой взгляд, гораздо было бы важнее, чтобы вот авторитет церкви был действительно реальный среди населения. И люди услышали, что вот священноначалие, скажем, говорит, ну, тема абортов, например, да, ну, такая вещь. У церкви нет полномочий это все прекратить, да.
0: Естественно.
1: Или бороться какими-то средствами, так сказать, административными с этим, да, там, не знаю, страховки там выводить, делать это все платно, ну и так далее, да. Это может делать государство. Но, конечно, главное здесь было бы влияние на людей с тем, чтобы они, ну, как-то в своей жизни в большей степени осуществляли какие-то христианские идеалы. Поэтому говорить, конечно, имеет право. Вот. И вообще вот такие суждения часто можно слышать, что «а что церковь лезет?»
0: Да.
1: «А что значит лезет? Что значит лезет? А почему мы должны зашить себе рот и не высказать то, что нам не нравится?» Ну, вам не нравится плохое отопление, да, в домах или там что-то еще, грязь на улицах, да? Ну, вы высказываете по этому поводу. Вот. Потом, ну, никакой обязательности эти слова церкви с собой не несут. Церковь высказывает свое мнение, ну, пожалуйста, можно сказать, а я плевать хотел на то, что там церковь говорит. Ну, пожалуйста, ради Бога, твое право.
0: На самом деле, как мне кажется, здесь еще проблема в том, что за слово церкви, как вы сказали, часто принимают суждения отдельных священников, и эти суждения преподносятся в СМИ как мнение церкви, зачастую таковым не являясь. Отец Александр, есть еще одна тема?
1: Конечно, но это уже, так сказать,

христианской и вообще вот всем этим, да. Вот. То есть апостолы говорят, что их дело служить словом, но поскольку трапеза предполагает некоторую подготовку материальной части, да, какой-то еды, накрыть на стол, ну, понятно, все. Вот. Вот для этого они призывают как бы помощников, избирают. Но это тоже должны быть люди, не просто нанятые с улицы, да, которым платят зарплату. Да? Это должны быть люди, ну, в каком-то смысле, равные апостолам. Это уже тоже ученики Христовы, вот, люди, которых апостолы хорошо знают. Ну, и вот мы видим там первых избранников, там, да, вот этих диаконов. Вот, архидиакон Стефан, да, как его зовут, архидиакон. Вот, ну, первый такой диакон, и он же первый мученик христианский, который тут иудеев сразу же и пострадал довольно быстро. Вот, так что диаконы, вот это первая иерархическая ступень, а дальше это связано с реальной жизнью церкви. Значит, апостолов дело это было ходить и учить все народы. Они не призваны были сесть в каком-то одном месте и, вот, так сказать, заниматься общиной. Они были призваны создавать такие общины, и когда такая община создана, идти куда-то дальше, создавать на новом месте, то есть проповедовать. Идти, это и бродячие проповедники, вот такие апостолы. Угу. Вот. Но все-таки они не просто бродили и говорили,

0: уже произошло отделение вот этих христианских общин от традиционно еврейских. Вот. Так вот, такую общину они создавали, и если апостол уходил, то надо было как-то озаботиться о том, чтобы, ну, там сохранялась эта община в единстве, поэтому надо было назначить кого-то, кто был бы, ну, вот таким смотрителем, да, смотрящим, наблюдающим за жизнью этой общины. И вот это как раз и получило имя епископ. То есть в переводе епископ значит вот такой смотрящий, да, наблюдающий. Вот. Таким образом, вот возникли епископы как возглавители общин. Сначала они были очень маленькие, ну, размером, может быть, там, как очень маленький какой-то приход теперь. Вот. Но он был епископом, он был главой. Надо сказать, что в этот период появился второй термин, который обозначал практически то же самое. Это термин «пресвитер». «Пресвитер». Греческое тоже слово, которое обозначает «старейшина». «Старейшина». То есть иногда их называли вот епископами, а иногда называли пресвитерами. Это было до определенного момента абсолютно синонимические названия. Вот. А позже под пресвитерами стали понимать как бы помощников епископа. Все-таки вот термин «епископ» закрепился за человеком, который возглавляет общину, но в этой же общине могли быть еще и некие старейшины. Почему это стало происходить, тоже очень понятно. Общины становились постепенно все больше и больше. И, допустим, в одном городе могло быть несколько таких общин. Уже не одна община, да, просто технически собраться всем в одном месте, особенно в эпоху гонений, вот никак было невозможно. Ну, скажем, в Риме было порядка 25 общин таких, да, к IV веку, да. Собирались они в определенных местах, которые назывались титулы, то есть такие дома, где вот совершалась Евхаристия. Ну, епископ технически не мог присутствовать всюду. Они собирались в каждый день солнца. Значит, что ему оставалось делать? Ему оставалось назначить каких-то старейшин, но это было как раз время, когда проходил собор. То есть это было анафематично от лица все-таки собора. Вот я говорил, что вообще это не должен делать даже патриарх, просто от своего имени анафематицию. Но он писал так от своего имени, как персонифицированная такая воля собора, как бы в его словах. Но это было прямо во время собора, и, конечно, эти послания такую резкость имели в себе именно благодаря тому, что был собор. Когда собор закрылся, и патриарх остался один на один, так сказать, с советской властью, ну, он сильно, прямо скажем, присмирел. Вот. Так вот, эти анафематствования по политическим мотивам, они постепенно как-то исчезали. Например, вот если мы сейчас посмотрим, там не будет анафематствования какого-нибудь там Ивана Мазепы. Вот, или Стеньки Разина, Гришка Отрепьевича, не помню, по-моему, тоже уже нет сейчас. То есть они как-то постепенно уходили. Что с анафемой стало? То есть она отменена, она как-то забыта.
1: Да, вот это интересно.
0: Она что? То есть обычно то, что связано с какой-то политической злобой дня, оно и уходит вместе с этой злобой дня. Ну, не актуально сегодня Степан Разин, да, ну, когда-то его как героя там, ну, и так далее, да. Вот. Поэтому эти анафематствования, они все-таки достаточно новые. Я так понимаю, что в Древней Церкви такого рода анафематствования не было. Но был анафематствован про очень известный случай Лев Толстой, да. Но тут особый случай в силу того, что он так твердо и настойчиво настаивал на то, что он не хочет с этой церковью иметь ничего общего, вот, что все это, вся эта непонятная троица, все эти басни про чудесное рождение Иисуса от девы, все эти, значит, там смешные истории про тело и кровь Христову.
1: В общем... Александр, извините, но ведь я вас перебью, но ведь во времена Льва Толстого не он один был с такого рода суждениями. Тем не менее, анафематствовали именно Льва Толстого.
0: Да, так потому
1: множество
0: что...
1: людей не настолько были как бы на виду, и, соответственно, они остались как бы в лоне церкви,
0: получается. Они сидели себе и говорили это у себя дома. Понимаете, дома у себя, ради бога, говори, чего

0: хочешь. Церковь не
1: знает
0: об
1: этом.
0: Это
1: крещенные люди, которые, да, которые фактически остались в церкви. То есть церковь от них не отреклась.
0: Да, совершенно
1: суждения
0: верно.
1: Суждения те же, а...
0: Правильно, все зависит от того, человек как-то обнародует свои взгляды, или он держит их просто при себе. Мы же не будем к каждому ходить домой и допрашивать его с пристрастием, да? Что ты думаешь о церкви? Вот. Церковь всегда боролась именно отлучением от своего, так сказать, тела тех, кто публично свои взгляды заявлял, скажем, те же ересиархи там эпохи великих Вселенских соборов, они имели не просто суждения, так сказать, какие-то частные, которые они при себе держали или там в каком-то узком кружку. Это все выносилось на собор. И они там отстаивали это, вопреки мнению собора. Да? Угу. То же самое и здесь. Лев Толстой об этом писал, публиковал свои мысли. И здесь, собственно, церковь исходит не из того, чтобы наказать кого-то, а кого-то там не наказать, а из того вреда, который, так сказать, чадом церкви, да, посомом наносит тот или иной человек. Если он публично начинает говорить какие-то антицерковные вещи, на этом настаивает, если я умру, я завещаю, чтобы никаких священнослужителей ко мне не допускали и так далее. И когда какой-то его, не помню, там правнук пытался уже в наше время, обращался к патриарху там, Алексею II снять анафему, говорит, но как я могу снять, если он сам этого не хотел? Как я могу
1: там
0: нарушить
1: одним,
0: его?
1: Из аргументов было как раз то, что на самом-то деле он перед смертью покаялся, и поэтому...
0: Ну, так это не было публично никак явлено. Это не было явлено никак. Он ходил вокруг Оптиной пустыни, но это отдельный, конечно, разговор, но так и не зашел туда, и никакого покаяния так и не состоялось. Ну, уж совсем бедный выжил из ума и где-то там на какой-то станции отдал Богу душу. Вот, поэтому в данном случае именно его собственная настойчивость, она и не давала возможности снять эти анафемы.
1: Да, а немножко странный вопрос, но по, что ли, заявлению человека его можно анафемастовать? Ну, вот есть некий...
0: Так только по заявлению можно.
1: Нет, ну вот практически как? Вот надоело мне, понимаете, быть в церкви, что я должен написать
0: куда-то. Да.
1: И, по идее, оснований мне отказать в этом нет.
0: Ну, просто это не, если это не резонансная какая-то фигура делает, которая всем известна,
1: нет,
0: и мнением которого все
1: интересуются. Никому человек.
0: Никому неизвестный человек. Ну и живи, тебя никто не заставляет в церковь ходить. Думай, что хочешь. Делай, что хочешь.
1: Нет, а вот ему самому хочется, чтобы ему анафему пропели.
0: Ну, много чести, что называется.
1: Хорошо. Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в первом часе вечернего канала.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами», — заключил Господь речь свою, «если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Я повторил все читанное Евангелие, чтобы вы лучше запомнили его. «Не к чести нашей». В нынешнем Евангелии изображается крайнее жестокосердие злого человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейской гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог бы ему выплатить. и по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть. Взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайнее ли это жестокосердие? Не крайнее ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду, или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо бы помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи, и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и смерть за всех нас. Если Он положил за нас Свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающие зла за зло или досаждение за досаждение, терпящие друг другу любовью». Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. Должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев. Не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
5: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
7: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
8: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. Сегодня про очередную книгу расскажет преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в этот институт. В Санкт-Петербурге можно приходить очно, рядом с станцией метро Площадь Восстания Маяковская. В просветительском центре при Федоровском соборе находится институт. Сайт института ebif.ru. Можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Занятия в вечернее время два раза в неделю. А можно учиться дистанционно. Тоже можно зайти на сайт и написать свой вопрос, как учиться дистанционно. Я напомню, что у нас есть цикл лекций, точнее передач по мотивам цикла лекций в Институте богословия, философии и экклезиологии. Это можно сейчас слушать в записях радио «Град Петров». Ну и еще раз скажу, приходите учиться лично. В том числе, чтобы самим больше читать книг по богословию, разбираться в этих книгах, уметь выбирать хорошие книги, отличать хорошие от не очень, авторитетные от сомнительных, причем делать это уверенно, потому что если мы прочитали плохую книгу, она на нас повлияла, надо обезопасить себя от этого. А не узнать хорошую книгу и не узнать хорошего встреченного, например, богослова, это большая беда. Представьте, как потом можно жалеть. Сегодня в нашей программе говорить мы будем об очень интересной книге, хотя и небольшой по объему, но действительно заслуживающей внимания, особенно внимания в России. Книга называется «Достоевский. От двойственности к единству». Ее автор Рене Жерар. Рене Жерар очень сегодня актуален и обсуждаем в России, в интеллектуальной среде, в христианской интеллектуальной среде. Как говорят, среди христиан-интеллектуалов. Мне кажется, что христианская вера подразумевает все-таки какую-то развитость человека уже. Не может быть неразвитый человек христианином. Потому что мы на примерах видим, и, кстати, мне кажется, у Рене Жерара это тоже можно прочитать, неразвитый человек душевно, интеллектуально, он попадает в эту ловушку зла. Ну и у других авторов, конечно, тоже эта тема есть, авторов преимущественно 20 века. Вот и 20 век нас чему-то учит. А сегодня будем с новой точки зрения, с точки зрения философа и богослова Рене Жерара, смотреть на Достоевского. Вот что нового, можно сказать, и о Достоевском, который, казалось бы, прочитан вдоль и поперек. Сегодня нам расскажет Константин Андреевич Махлак. Книга «Достоевский. От двойственности к единству». О Достоевском мы уже говорили с вами в разных передачах, и были там тоже интересные какие-то направления мышления, но такие, что прям уж очень-очень необычные, оригинальные, не знаю. Хотя Достоевский, конечно, очень глубок. А вот книга Рене Жерара, как вам кажется, действительно ли это новый, свежий, неожиданный, оригинальный взгляд на Достоевского, что прямо мы вот будем поражены, можно ли так сказать?
1: И да, и нет, потому что книга написана достаточно давно. То есть вышло первое издание в далеком 1963 году. И в 2013 году появилось ее, как кажется, первое издание, хотя, по-моему, все-таки первое издание по-русски, первый перевод. Хотя, по-моему, все-таки переводился этот текст и до, возможно, в журнальном варианте, и до публикации в издательстве Библейского богословского института. Конечно, специалисты знали книгу Жерара о Достоевском и читали ее, в общем, как-то на ус мотали все то, что Жерар предлагал, как свою интерпретацию его творчества в связи со своей же такой вот философско-антропологической и вместе с тем теологической концепцией мимесиса, миметического насилия и идеи сакрального, как тоже связанного и с насилием, и с преодолением насилия. Многие из этих вещей мы как раз вот обсуждали с вами в связи с книгами Алисона, поскольку Алисон и сам себя называет учеником, последователем Жерара. И Жерар, судя по всему, видел в Алисоне своего продолжателя. Но здесь, конечно, Жерар говорит со своего голоса и предлагает свою интерпретацию творчества Достоевского. Мало того, он видит Достоевского, в свою очередь, своим учителем, полагая, что именно Достоевский один из тех авторов, который является предшественником его самого и его учителем. То есть именно Достоевскому он приписывает вот эту идею мимесиса и все ее такие достаточно интересные, странные повороты и перспективы в плане философском, богословском, культурно-историческом, но в данном случае это и литература касается. Ну, тем более, что принято считать, так оно и есть, что Достоевский один из, наверное, самых философических писателей всех времен и народов до сих пор.
0: Ну вот мы знаем такую расхожую, может быть, деталь в истории философии, что Достоевский повлиял на Ницше, можно так сказать?
1: Да, повлиял.
0: То есть Ницше не был бы Ницше без Достоевского. Теперь мы знаем, что повлиял на Жерара. Жерар сам признает, что всю свою философскую концепцию, философскую теорию свою авторскую вывел из Достоевского. Получается, что Достоевский в этом смысле 100% такой вот европейский западный писатель. Он вот так вот определяет Запад. А он у нас на кого-то хотя бы повлиял? Кто-нибудь что-нибудь подобное же сотворил в мире философии? Все-таки у нас 20 век философами не был беден, в отличие от 21-го.
1: 21 век еще не кончился. Может быть, еще философы появятся, как грибы после дождя. А то, что касается Достоевского, ну да, он повлиял примерно на всех. И русское религиозно-философское возрождение начала 20 века, и весь 20 век, он, в общем, прошел под знаком Достоевского. И в хорошем, и в плохом. Да, и на Жерара Достоевский повлиял, и на все повлиял. В этом смысле Достоевский самый русский из западных писателей, самый западный из русских писателей. Вот та всеобщая отзывчивость, о которой Достоевский рассказал в пушкинской речи, она, как, в общем, Жерар достаточно проницательно подметил, была речью не о Пушкине, а Достоевский говорил сам о себе. И да, все, что он сказал сам о себе, говоря о Пушкине, правда. Всемирная отзывчивость... И обратный отзыв тоже получен.
0: Есть такая тоже взаимосвязь, вполне на поверхности лежащая и уже повторенная многими друг за другом, что из Достоевского Ницше вывел свою концепцию, из Ницше в каком-то смысле, не в прямом, но в каком-то смысле, большевизм у нас появился с этим нигилизмом и вот с этим вот сверхчеловеком, толкни падающего и так далее. В общем, принесение многих жертв для достижения блага всех оставшихся, оставшихся в скобочках, да, благо всех, а в скобочках оставшихся в живых. Такое вот влияние Достоевского на Россию. И вот мы сегодня будем говорить все-таки о мыслителе западном, Жераре, влияние Достоевского на западную мысль, на западные ценности, так называемые. Все-таки оригинальность взгляда Жерара на Достоевского можете нам как-то вот в нескольких таких вот пассажах раскрыть?
1: Оригинальность взгляда Жерара заключена в подходе самого Жерара. Вот его концепция мимесиса, его концепция другого, то есть это тоже очень популярная позиция западноевропейской философии 20 века, тема другого.
0: Тема жертвы и тема страданий, слезинки ребенка, вот это все.
1: В том числе и это, поскольку по Жерару мы другому подражаем. Мы им восхищаемся, одновременно его ненавидим, потому что он наш конкурент. Мы хотим занять его место, стать как он. Такой психологизм, который, надо сказать, Жерар понимал расширительно. То есть он считал, что это не просто свойство психики и не только свойство психики. То есть такая вот существует традиция, так сказать, физиологизировать этот комплекс таких представлений или мотивов. А у Жерара такой подход более, можно сказать, широкий. И он считает, что это некоторые свойства человеческой культуры, человека вообще. То есть корни здесь уходят в далекое-далекое прошлое. В эпоху первобытности, в архаику. И вот эти мотивы сопровождали человека изначально на протяжении всей истории человечества. Мы по Жерару наблюдаем возвращение к этому архетипу, его проявление, его повторение.
0: А вот это заглавие «От двойственности к единству», оно обнадеживает, что все-таки вот от этой двойственности, одновременной такой любви, ненависти, приятия, неприятия, что у Достоевского есть путь к единству, как-то вот так вот сходу у Достоевского-то этого пути к единству не прочтешь, мне кажется. Ну вот, например, раз уж я упомянула такую популярную тему сегодня, Россия, ее отношения с Западом и с чертами восточности в самой себе. Вот что тогда Жерар скажет? Вот, например, получается, ну и на основе вот его некоторых таких пассажей о Достоевском, Достоевский критикует Запад. Этого у Достоевского очень много. Соответственно, основой этому, то есть основной тканью этого, является восхищение Западом и мечта о нем. А там, где он приходит к приятию, да, вот этого образа западной культуры, европейскость русского слова, русской культуры, всемирность ее, то здесь же в этой декларации приятия будет и постоянно подспудное неудовольствие
1: да,
0: этими ценностями.
1: Это и соперничество,
0: двойственность.
1: Да, и соперничество, любовь и ненависть. Опять же, вспоминаю Александра Сергеевича, ну и Достоевский в связи с природой пушкинского дара. Говорил о том, что вот Пушкин, он создал образы, ну, в маленьких трагедиях, например, Испанию. Он представил, как, наверное, сами испанцы не могут сами себя понять и представить. Центральная Европа, Моцарта, Сальери, Англия, пир во время чумы. В общем, как бы мы, русские, понимаем испанцев лучше, чем испанцы сами себя. То же самое касается и всех других европейцев. Другое дело, что то, что, кажется, Достоевский не заметил, хотя это очевидно, что среди маленьких трагедий Пушкина нет никакой новеллы, посвященной нашей отечественной истории или каких-то сюжетов наших русских. То есть такая всеобщая отзывчивость означает, что как бы нас нет. Но зато мы понимаем всех лучше, чем они сами себя понимают.
0: Это условие. Чтобы понимать всех лучше, чем они сами себя понимают, нужно самому не быть жестокое.
1: Ну да, такой вот закон чувствилища. Если ты все чувствуешь, что ты лишен сам себя. То есть ты воспринимаешь формы, существующие вне тебя, идеальным образом, но ты сам зато лишён сам себя, своей какой-то сущности, своего устойчивого и неизменного средоточия, уникальности. То есть наша уникальность в том, что мы знаем уникальность других,
0: а
1: понимаем
0: как же
1: ее.
0: От двойственности к единству. О чем это?
1: Я думаю, что Жерар здесь имеет в виду, ну, такую, ну, достаточно распространенную диалектическую конструкцию, напоминающую, может быть, Гераклита или Платона, о том, что противоположности взаимодействуют, они сходятся, то есть на таком уровне обыденном, это чаще всего нашим соотечественникам в формуле единства и борьбы противоположностей представляется этот весь комплекс вопросов. Или под таким названием, как диалектика, это такая вот диалектика, единство и борьба противоположностей. Противоположности существуют как противоположные, как обособленные в своей противоположности, только в соотнесенном виде. То есть, если противоположности разделить и вот из этого их взаимодействия исключить или убрать само взаимодействие, то они вообще исчезнут, они как бы потеряют всякий смысл. Они обладают своей уникальной сущностью, только взаимодействуя с иным.
0: Вспомнилась важность темы творчества для русской религиозной философии. Как раз творчество рождается из какого-то конфликта.
1: Ну да, творчество может рождаться из конфликта. Конфликт может быть предметом какого-то значимого высказывания, потому что для Достоевского, например, того же, ну, впрочем, не только для него одного, вся литература, начиная с Гомера, с Илиады, начинается с конфликта. Гнев богини Воспой, Ахиллеса, Пелеева сына.
0: Ну,
1: в общем, поссорились,
0: да,
1: Ахилл с Агамемноном.
0: Потому что из самоуспокоенности не будет никакого ни творческого импульса, ни духовного роста. Самоуспокоенность, она и есть самоуспокоенность. Так все-таки к единству-то как мы придем? Если невозможна какая-то глубина личности без вот этого конфликта противоположностей.
1: По Жерару здесь речь идет о том, что этого не может состояться. То есть всякое единство – это единство, которое предполагает новое расщепление на противоположности. То есть оно достигается через вот это взаимодействие противоположностей и порождает новые противоположности, новое противоречие, которое должно быть снова возведено к единству, и единство снова распадется на противоположности.
0: А вот если религиозную тему здесь вспомнить у Достоевского, Жерар осмысляет эти вопросы? Ну, всем тоже, наверное, известно, как важно для Достоевского вот эта вот личная соотнесенность с Христом. Вот эту тему Жерар разбирает. Ну и, конечно, мы инквизитора здесь вспомним.
1: Да, мягко говоря, разбирает. Он только об этом и пишет в этой книге небольшой. То есть в этой книге «От противоположности к единству» всего там 150 страниц. То есть она очень небольшая. Что-то в нем есть, в этом сочинении Жерара, от такого манифеста. Ну, это 60-е годы 20 века, тогда, в общем, принято было так выражаться, писать манифесты. То есть такая некоторая послевоенная революция молодежная, как мы знаем, во Франции в особенности. Новые такие явления в жизни Европы происходили. И Франция здесь, наверное, самый такой яркий пример.
0: А Жерару 40.
1: Ну, в расцвете сил.
0: В общем, 40 лет ему. Он да. пишет эту книгу.
1: Он прожил долгую жизнь. Умер он сравнительно недавно, в 2015 году. Достоевский, как, с одной стороны, удивительным образом такой вот глашатый традиционно христианских ценностей, с другой стороны, как вот покровитель этой бунтующей молодежи, бунтарь и неспровергатель.
0: «Я и Христос» – такая взаимосвязь, которая для Достоевского чуть ли не конфликтовала со всеми остальными. Вы разбирали, кстати, и вот в цикле программ «Экклезиология. История православного учения о церкви», и в передачах про книги, посвященные Достоевскому, это было. То есть даже до такой степени, что Достоевский может отрицать абсолютно все ради вот этой ценности «Я и Христос». Но сама эта ситуация тоже очень сложна. И как Жерар ее преподносит?
1: Преподносит он и отчасти нам знакомо, потому что мы привыкли с подачи, например, Николая Бердяева, многих религиозных философов начала 20 века представлять первое Достоевского религиозным мыслителем, второе – вот таким диалектиком. То есть часто очень исследователи представляют мысль Достоевского и его поэтику, и представление о его героях как вот такой ход маятника от греха к покаянию, от бездны падения к вершинам святости, от вершин святости к бездне падения. В общем, такими огромными как бы ходами маятника движутся герои, и Достоевский проводит героев по коллизиям своих произведений. Его герои такие амбивалентные, и святые, и грешники, и люди каких-то выдающихся дарований, и какие-то монстры. И вот это как-то соединено одно с другим удивительным образом. Даже самые выдающиеся и вроде бы идеальные его персонажи, если так присмотреться, ну и Достоевский нам в этом помогает, чтобы мы к ним присмотрелись, они уж не такие идеальные. То есть особого труда не нужно, чтобы понять, например, что безупречный святой князь Мышкин далеко не святой и совершенно не безупречный. И многие ужасные события, которые Достоевский представляет в романе «Идиот», связаны с самим появлением этого князя Мышкина. Достоевский говорил ведь, что его вера не детская, она прошла через горнило сомнения. И мы знаем тоже такой хрестоматийный здесь сюжет, каторга, такое влияние, оказанное Белинским, который вот как раз выступал в качестве такого соблазнителя, искусителя для Достоевского. Кстати, Жерар тоже об этом пишет достаточно подробно. То есть эта книга может послужить и таким введением в творчество Достоевского именно в этом срезе проблематики. То есть он и биографию Достоевского представляет, ну, в нужном формате. То есть те люди, которые на Достоевского повлияли, и которых он во многом имел в виду, создавая своих героев. Я бы сказал, что это такой опыт антропологии или реконструкции антропологии Достоевского, как Достоевский понимал человека, а человека он понимал в такой ближайшей связи с другим. Другой – это другие люди, другой – это Бог. Вот этот тоже треугольник, где мы самоопределяемся по отношению к другому, это вот такой пятачок, на котором мысль Жерара и, соответственно, Достоевского, и Жерара, который интерпретатор Достоевского, крутится. И здесь, конечно, вот эти все диалектические штучки, о которых мы уже сказали, они в полной мере Жераром представляются. И это очень такая обоснованная версия Достоевского. Очень-очень похоже, что Жерар здесь уловил многое из того, что действительно хотел сказать Достоевский, что для Достоевского было важно, что для Достоевского было значимо. То, что касается религиозности, здесь тоже интересно, потому что у нас принято считать, что Достоевский вот такой глашатай православной духовности и ее чистейший образец. Жерара позиция та, что да, это христианство, но новое. Это христианство эпохи секулярности, эпохи безверия. Это христианство человека, который пришел к вере не как это вот было когда-то в древности, от язычества к христианству, а пришел к вере из безверия, из атеизма. И это другая ситуация. Этот путь к вере, он такой поступенчатый. Он проходит, начинается в подполье. Подпольный человек, обделенный, несчастный, вместе с тем бесконечно гордый. Это вот первый шаг. Мало того, это первый шаг, это еще и удивительным образом конечная остановка, поскольку подполье и подпольный человек по Жерару – это что-то, что свойственно всем героям Достоевского, подпольность такая. и не только самому подпольному человеку из записок с подполья, но и героям его больших романов, в том числе тем, которые считаются положительными. Другое дело, что эта подпольность оборачивается другой стороной, она преображается, сохраняя многие черты вот своего изначального такого канонического подполья. То есть отношение к другому, как преклонение и ненависть.
0: А как насчет того, что ради встречи с Христом нужно отречься от другого?
1: То есть отречься от него, от другого.
0: Отречься от кого бы то ни было еще другого. Но поскольку встреча-то со Христом, понятно, что человек чает встречи в будущем веке. А в этой жизни ты встречаешь постоянно другого, другого, другого, в котором тоже Христос. Ты встречаешь людей, встречаешь человека. А в этом человеке Христос. Но ты должен от него отречься, потому что ты встречаешь бесконечное количество образов разных людей. И свою-то собственную встречу ты должен как-то здесь... Мне кажется, у Достоевского эта конфликтность есть.
1: Есть, да. Например, тот же великий инквизитор, он так и говорит. Ты другой, ты нам не нужен, уходи. Зачем ты пришел? Зачем ты вторгся в нашу жизнь?
0: С великим инквизитором такая проблема. Тоже жестокая, как и много, что у Достоевского, да почти все. Жестокий.
1: Ну, это еще писатель. Михайловский говорил, жестокий талант.
0: Да. Ведь Христос приходит лично к нему, к инквизитору.
1: То, что вы говорите, интересно, Жерар это еще дополняет тем, что, по сути дела, инквизитор прав, а Иисус, пришедший к инквизитору, не прав. Инквизитор доказывает свою правоту, он уверен в своей правоте. Он очень логично, и не только это логика мира сего, но это и вот такая общепризнанная духовность. Ну, духовность, конечно, тоже мира сего, но мы только такую духовность и знаем.
0: Ну, Достоевский-то осуждает инквизитора. Инквизитор должен отречься от всего, что ему дорого, и от церкви ради встречи со Христом. В этом мысль Достоевского.
1: Да, он должен отречься от всего, но он не может... Поскольку в его представлении, ну и если вот верить Жерару, это вещи совершенно неравноценные.
0: Так а что Жерар тогда говорит?
1: То есть ты потеряешь бесконечно больше, чем то, что ты обретешь, еще неизвестно, обретение это или нет. Потому что Иисус зовет туда, куда мы не знаем.
0: Принято считать, что Достоевский описал неправильное христианство в лице инквизитора. А Жерар как считает?
1: Жерар сказал, что он написал все правильно. Власть и ответственность, все то, что представляет инквизитор, три тайны.
0: Это то, что мешает встрече с Христом?
1: Это то, что в нашей земной плоскости, в нашем земном измерении и означает встречу с Богом, с Христом, то, что дает вера, религия, чудо-тайный авторитет.
0: Я не понимаю, все-таки Достоевский о том, что вот Христос пришел. Все остальное выкидываем.
1: Жерару интерпретирует Достоевского. С его точки зрения, нельзя сказать, что Достоевский так уж готов представить великого инквизитора как выдающегося злодея. Да, конечно, то, как там Иван это все представляет, Иван Карамазов, то есть здесь нужно обратить внимание, что, точнее, вспомнить это очевидные вещи, что это все рассказывает Иван Карамазов.

0: не мешал.
1: Ну как не мешал? Мешал. Беспокоил вот этих уже усмиренных инквизитором слабых бунтовщиков, как тот же инквизитор охарактеризовал свою паству. Усиливал их бунт. Как я понял Жерара и как Жерар понял Достоевского. Смысл в том, что Иван сочинил антихристианский памфлет, будучи атеистом и человеком даже одержимым и убийцей, инициатором убийства собственного отца, как мы знаем, Федора Павловича Карамазова. Он хотел этой легендой, в данном случае, когда он рассказывает ее своему брату Алексею Федоровичу Карамазову, его напугать, смутить, искусить. Но то, что он рассказал, и то, как это понял сам Алеша Карамазов, нисколько не смутило Алешу Карамазова, наоборот, его укрепило в вере. И открыло ему многое из того, что до этого он не понимал.
0: То есть вредные учения полезны для понимания собственной веры?
1: Оно не вредное, оно является такой диалектической противоположностью, через которое мы понимаем по Жерару нечто, что иначе мы никак не поняли.
0: А вот тогда, ну, очень важное и для Жерара, и вообще для европейской христианской цивилизации – это влияние христианства на общество и то, как христианство и общество изменит. Ведь у Достоевского же есть вот эта теория, ну не теория, а эта тема в его творчестве, которую хочется считать христианской, что, в общем-то, люди должны жить друг с другом в милосердии, в сострадании, вот все вот эти темы Достоевского, да? И такая фраза в книжке у Жерара: христианство разочаровало Достоевского. Ну и дальше говорится о том, что христианство не принесло вот облегчения всех этих человеческих страданий, да, нищета, ну и, конечно, многие злодейства, которые происходят, и даже одно общество с другим обществом творит, а не только человек с человеком, может быть, случайно как-то по какому-то психозу. Нет, случаются вот такие какие-то концептуально злые вещи. Не является милосердие царящим у нас? И вот эта фраза «христианство разочаровало Достоевского». Так ли это?
1: Жерар, кажется, что-то такое важное в опыте Достоевского подметил. Другое дело, что ведь разочарование у разочарования рознь. То есть одно дело, нас что-то разочаровало, и все, мы больше с этим не связываемся, мы больше с этими людьми в этих организациях не участвуем, чтобы ноги там нашей не было. Все, занимаемся своими делами. Случай Достоевского другой, это как бы пошел дальше. То есть от разочарования к еще большему и горшему разочарованию, вплоть до полного отчаяния.
0: А потом как Алеша Карамазов.
1: Да, а потом вот в этой просто бездне ада вдруг, откуда ни возьмись, луч света.
0: Да еще какой?
1: Да, такой опыт, может быть, не для всех, потому что мало кто себя в здравом уме подвергнет такому эксперименту. Но Достоевский, как писатель, с нами этим опытом делится.
0: Сегодня в программе «Книжное обозрение» мы представляли вам книгу «Достоевский. От двойственности к единству». Автор Рене Жерар. Книга вышла в издательстве Библейско-богословского института в русском переводе, с французского, конечно же, в 2013 году. О книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Сайт института ebif.ru, можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров»,

0: эфире очередная передача из цикла «Памятные исторические даты». У микрофона Нина Жирве. Сегодня мы с вами вспомним имя, на самом деле, которое на слуху у каждого человека с детства. Имя Владимира Ивановича Даля. Оказалось, что не так уж много существует сегодня литературы, в которой можно было бы найти подробные сведения о жизни и трудах этого человека. Есть, конечно, целый ряд дореволюционных изданий, но он бесспорно труднодоступен обычному читателю. И поэтому мы сегодня вместе с вами в нашей небольшой передаче постараемся вспомнить и отметить те важнейшие вехи, которые характеризуют жизнь этого удивительного человека, его замечательные труды, его вклад в историю нашей Родины, в изучение ее языка, ее этнографии. Владимир Иванович Даль родился 10 ноября по старому стилю, 22 по новому, 1801 года в Екатеринославской губернии, в глухом городишке Лугани или Луганском заводе. Отсюда и псевдоним его – Казак Луганский. Отец Владимира Ивановича был датчанином, многосторонне образованным человеком, лингвистом, знал даже древнееврейский язык. Кроме того, он занимался богословием и был военным медиком. Мать – немка, дочь – фрейтаг, переводивший на русский язык Геснера и Фланда. Отец Даля принял русское подданство и вообще был самым горячим русским патриотом. Вскоре семья переехала в шумный приморский город Николаев. Здесь юноша окончил кадетский корпус. Наверное, во многом на этот выбор повлияло то место, где жили Дали. Трудно было, живя на берегу Черного моря в Николаеве, не потянуться к этой морской профессии. Окончив курс в морском корпусе, Даль несколько лет служил на флоте. Плавал на кораблях по Черному морю, но вскоре вышел в отставку и, решив идти по стопам отца, военного медика, поступил в Дербцкий университет. Один из старейших университетов Европы, университет, который как раз в начале XIX века вошел в число 6 российских университетов, так как территория эта была включена в состав России, Дербский университет привлекал очень многих студентов, стремившихся получить в России настоящее европейское образование. Здесь Даль учился на медицинском факультете, окончил его, и походная жизнь его как военного доктора сталкивала Владимира Ивановича с жителями разных областей России, и именно тогда, в молодости, он начал собирать свои первые материалы для будущего толкового словаря. Он участвовал в турецкой и польской кампаниях и даже заслужил высокую награду – Владимирский крест с бантом. В 1831 году Даль участвует в походе против поляков и отличается при переправе Ридигера через Вислу у Юзефова. За неимением инженера Даль навел мост, защищал его при переправе и затем сам разрушил его. От начальства он получил выговор за неисполнение своих прямых обязанностей, но при этом император Николай I наградил его орденом. Я напомню вам, что борьба России с Польшей в 1830-31 годах была вызвана восстанием, которое началось в Варшаве в 1830 году, в школе под Харунжих. Это было выступление военной верхушки польской, которое и в основном распространилось в польской армии в дальнейшем, так как население Польши не поддержало и не ответило широким массовым мощным выступлением на этот протест поляков против политики России, проводившейся в Польше. Борьба, тем не менее, продолжалась около года. В Польшу направлены были значительные военные силы России, почти столько же, сколько Россия выставляла незадолго до того в войне с Наполеоном. И Подавление польского восстания завершилось только осенью 1831 года, когда русские войска под командованием генерала Паскевича заняли Варшаву. Тогда польская конституция была ликвидирована, и Польша превратилась в российскую провинцию. Все эти события, конечно, были хорошо известны не только образованному и просвещенному российскому обществу, но и всей Европе. И таким образом Владимир Иванович оказался в гуще политических событий, взволновавших тогда просвещенное человечество. По окончании войны Даль поступает ординатором в Санкт-Петербургский военно-сухопутный госпиталь. Здесь он близко познакомился с Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Гоголем, Языковым, князем Адоевским. Он решает заняться литературной деятельностью. И первый его литературный опыт – «Русские сказки», «Пяток первый», был издан в Санкт-Петербурге в 1832 году. Он представлял собой пересказ народных сказок и обнаружил бесспорные этнографические наклонности будущего писателя. Книга эта навлекла неприятности на автора. По доносу Булгарина она была запрещена, и Даль был взят даже в третье отделение – для допроса, но в тот же день выпущен благодаря заступничеству Жуковского. Это было то время, когда цензура находилась под контролем третьего отделения царской его императорского величества собственной канцелярии, и любое выступление, в котором можно было заподозрить критику существующего порядка, а русские сказки в этом плане имели очень хитрый такой, иносказательный момент. Вот оно могло повлечь за собой большие неприятности для автора. Даль не мог долго ничего печатать под своим именем. Это было первым результатом его выхода на писательскую тропу. 7 лет последующей жизни Даль прослужил в Оренбурге. Это был поступок непредсказуемый, но, как оказалось впоследствии, судьбоносный. Владимир Иванович отправился в Оренбург служить чиновником особых поручений при губернаторе Перовском. Никто в ту пору не знал, что у него уже много лет собираются народные речения, пословицы, песни, старые поверья, материалы для будущего словаря. Оренбургские степи притягивали его к себе как таинственная сокровищница словотворчества простых людей. За 7 лет утомительной, а порой и опасной службы на окраинах империи пытливый фольклорист заполнил своим убористым почерком несколько сотен тетрадок с необычными словами и толкованиями. За это время он сопутствовал в 1837 году наследнику, впоследствии императору Александру II, в его поездке по Оренбургскому краю, участвовал в несчастном Хивинском походе 1839 года. В 1836 году Даль приезжал в Петербург и присутствовал при кончине Пушкина, от которого получил его перстень-талисман. Все это время Даль не оставлял и медицины, пристрастившись особенно к офтальмологии и гомеопатии. Одна из первых русских статей в защиту гомеопатии принадлежит Владимиру Ивановичу Далю. Она была помещена в 12-м номере журнала «Современник» в 1838 году. В 1834-39 годах Даль выпускает «Были и небылицы», подписанные его псевдонимом «Казак Луганский». В 1838 году Даль был выбран за свои естественно-исторические работы в члены-корреспонденты Императорской академии наук. В 1840 году он привез все рукописное богатство, собранное в Оренбурге, в Петербург, так как в Петербург был переведен его покровитель Перовский на должность министра внутренних дел. И последующие 9 лет Даль обрабатывал свои записки, пока не уяснил, материалы для словаря, несмотря на огромный собранный материал, все же не хватает. Служба в канцелярии была делом достаточно трудным. В 1841 году Даль был назначен секретарем Перовскому, товарищу министра уделов, а потом заведовал особой канцелярии его, как министра внутренних дел, причем вместе с Николаем Милютиным, составил и вводил городовое положение в Санкт-Петербурге. В это время им были напечатаны и первые серьезные исследования, посвященные русскому языку. Например, «Полтора слова о нынешнем русском языке», журнал «Московитянин», 1842 год, том 1, номер 2. «Недовесок» в том же журнале, уже в 5-м томе, дополнение к этой статье. «Особая брошюра о скопческой ереси» напечатана была в 1844 году. Тогда же появляется повесть «Хождение Виоль-Дамура и его Аршета». В 1846 году вышли сочинения казака Луганского. В то же время Даль составил для военных заведений учебник ботаники и зоологии. Напечатал ряд повестей и очерков в знаменитом тогда журнале «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Московитянин», а также в сборнике Башутского «Наши». Среди этих публикаций были замечательные статьи о русских пословицах, о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. И вот новый резкий поворот в судьбе Даля. Он снова покидает северную столицу. На этот раз путь его лежит на берега Волги, в Нижний Новгород. Должность управляющего удельной конторой была хлопотной и беспокойной. Приходилось денно и ночно заниматься делами крестьян, закрепленных за царской семьей, а нередко и просто врачевать их. За 10 лет жизни в Нижнем и в частых разъездах по губернии Даль очень много чего увидел, услышал, записал. Но привести в порядок записи не было никакой возможности, ведь служба отнимала очень много времени. Сбор этнографического материала в Поволжье стал замечательной вехой в жизни Владимира Ивановича. За это время были напечатаны его статьи и сочинения о наречениях русского языка, матросские досуги, ряд статей о вреде одной грамотности без просвещения. Они печатались в журналах «Русская беседа», «Отечественные записки», «Санкт-Петербургские ведомости». Появляется целая серия, состоящая из 100 очерков из русской жизни. Отдельным изданием она вышла под названием «Картины из русского быта. Санкт-Петербург, 1861 год». В Нижнем Новгороде Даль приготовил к изданию пословицы и довел обработку словаря до буквы «П». После переселения Даля в Москву начал выходить в свет его толковый словарь. Первое издание вышло в 1861-68 годах. Второе издание в Санкт-Петербурге в 1880-82 годах. Третье издание под редакцией профессора Бодуэна де Куртене уже в начале XX века. В 60-е годы появляется, наконец, капитальный труд всей жизни Даля «Пословицы русского народа». Первое издание его было подготовлено и напечатано в Москве в 1862 году, второе издание в Санкт-Петербурге в 1879 году. За это же время появились в печати другие сочинения и статьи Даля. Полное собрание сочинений, повести, солдатские досуги, 2 сорока бывальщиков для крестьян, записки о русском словаре, полемика с Погодиным об иностранных словах в русском правописании. В 1868 году Даль был выбран в почетные члены Императорской академии наук. Собранные им песни Даль отдал Киреевскому, сказки – Афанасьеву. Богатое, лучшее в то время собрание лубочных картин Даля поступило в Императорскую публичную библиотеку и вошло впоследствии в издание Равинского. В последние годы жизни Даль увлекался спиритизмом и сведенбургианством, занимался переложением первых книг Библии на простонародный язык, печатал новые картины русского быта. Он пытался закончить ту работу, которую не удалось осуществить ранее. Деньги на печатание словаря выделило общество любителей российской словесности, а затем подоспели высочайшие дарованные средства от самого государя-императора. В 1866 году, когда вышел в свет весь словарь живого великорусского языка, посвященный людям России, стало ясно, что Владимир Иванович Даль завершил труд воистину титанический. Собрал и растолковал около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц. Подобного обширного собрания нет ни у какого другого народа в мире. Географическое общество наградило Даля золотой медалью, а Академия наук – Ломоносовской премией. До самой своей кончины в 1872 году продолжал Владимир Иванович пополнять записи, готовил новое издание. Хотя вышло оно уже спустя 10 лет после его смерти. До революции «Далиев словарь», как его часто называли, был настольной книгой всех мыслящих россиян. Умер Владимир Иванович Даль 22 сентября 1872 года. А за год до смерти он принял православие, так как до этого, с рождения, являлся лютеранином. Главное значение Даля как собирателя-этнографа. Ни морской корпус, ни медицинский факультет не могли дать ему надлежащей научной подготовки. И он до конца дней остался дилетантом-самоучкой. На свой настоящий путь Даль попал чисто инстинктивно. И собирание материалов у него шло сначала без всяких определенных научных целей. Только личные отношения к писателям пушкинской эпохи, а также к московским славянофилам, поставили определенные цели его деятельности. В природе Даля, несмотря на естественное историческое образование, полученное в детском университете, было что-то мешавшее ему сделаться спокойным и точным ученым. Возможно, причиной тому была беспокойная бродячая жизнь, а также наклонность к поэтическому творчеству. А может быть, некоторый коренной органический недостаток во всем духовном складе Даля. Вспомним его увлечение гомеопатией, спиритизмом, сведенборгом и другими вещами. Его словарь – памятник огромной личной энергии, трудолюбия, настойчивости – ценен как богатое собрание настоящего живого материала, лексического и этнографического. Различные объяснения обрядов, поверий, предметов культуры. Даль не мог понять, что ссылки на одно русское ухо, на дух языка, на мир, на всю Русь, при невозможности доказать, были ли в печати, кем и где говорились слова вроде «пособ», «пособка», «колоземица», «козотка», «глазоем» и так далее, ничего не доказывают, и ценности материала не возвышают. Характерные слова самого Даля. «С грамматикой я искони был в самом разладе. Не умея применять ее к нашему языку и чуждаясь ее не столько по рассудку, сколько по какому-то темному чувству, чтобы она не сбила с толку». Это было напутственное слово к его знаменитому словарю. Разлад Даля с грамматикой не мог не сказаться на его словаре, расположенном по этимологической системе, разумной в основе, но оказавшейся не по силам Далю. Благодаря этому у него «дышло», заимствованное из немецкого языка, стоит в связи с «дыхать», «дышать», «простор» с «простой». Тем не менее, словарь Даля до сих пор является единственным и драгоценным пособием для каждого занимающегося русским языком. Даль один из первых занимался русской диалектологией, был превосходным практическим знатоком русских говоров, умевшим по двум-трем сказанным словам определить место жительства говорящего. Но никогда не мог воспользоваться он этим знанием и дать научную характеристику знакомых ему диалектических особенностей. Как писатель-беллетрист Даль теперь почти совсем забыт. Хотя в свое время его высоко ставили такие ценители, как Белинский, Тургенев. Многочисленные повести и рассказы Даля страдают отсутствием настоящего художественного творчества, глубокого чувства и широкого взгляда на народ и жизнь. Дальше бытовых картинок, схваченных на лету анекдотов, рассказанных своеобразным языком, бойко, живо, с известным юмором, иногда впадающим в манерность и прибауточность, дальше этого Даль не пошел. Главная заслуга его в этой области заключается, конечно же, в широком пользовании этнографическим материалом. Своей этнографической значимости некоторые очерки Даля не утратили и до сих пор. И поэтому неудивительно, что сейчас родители, стараясь воспитать в своих детях любовь к русскому языку, стараются приобрести в свой дом для пользования детей толковый словарь Даля, который, к счастью, уже в наши дни неоднократно переиздавался и сейчас совершенно доступен для каждого, кому интересна история нашего русского языка. В свою очередь, этнографы тоже нередко обращаются к Далю для того, чтобы найти какие-то важные точки соприкосновения, анализа уже тем материалом, которые собираются в сегодняшних этнографических и фольклорных экспедициях. Таким образом, жизнь того начинания, имя которому дал Владимир Иванович Даль, продолжается. И за это мы сегодня говорим ему великое спасибо от всех нас, русских людей. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Журве.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Традиционно в Петербурге называли особняками даже очень богатые дворцовые здания, потому что в столице государства дворцами можно было называть только жилища членов императорской фамилии или других владетельных персон. В отличие от всей остальной России, где дворцом могли назвать и жилище купца. И вот одним из тех зданий, которые в 20-м столетии называли дворцом, а до этого он всегда числился особняком, было жилище, построенное на рубеже 1790-х годов Воронцовым для своей супруги Ирины Ивановны и своих детей на Фонтанке, ныне участок 21. Тогда это был классический особняк с колонным портиком, с проездом во двор и входом из-под арки этого проезда. И многие считают, что это было строение, принадлежавшее к Варенге. Но, скорее всего, это построил кто-то из людей его круга. Может быть, это был Николай Александрович Львов, с которыми Воронцовы были в близком знакомстве и также были знакомы со многими его друзьями. Ирина Ивановна, быстро овдовевшая, в общем-то, хозяин дома не дожил до окончания строительства, в середине 1790-х уехала за границу, имея в виду здоровье своего маленького сына Ивана Илларионовича, и продала этот дом одному из близких к Екатерининскому двору лиц Дмитрию Львовичу Нарышкину при его женитьбе на Марии Антоновне Святополк-Четвертинской. Когда молодые въехали во дворец, большую оду на новоселье написал Гаврила Романович Державин. Марья Антоновна Нарышкина известна сегодня даже гораздо лучше, чем ее супруг, потому что она была официальной фавориткой императора Александра I, и в этот дом, который как раз на рубеже XIX века приобрел особый блеск, многие стекались не только, чтобы полюбоваться замечательной красавицей или послушать разговоры, отличавшиеся особым юмором ее супруга, но и для того, чтобы привести в порядок свои дела, увидать хоть издали императора или цесаревича Константина Павловича, который тоже любил бывать в этом доме. У Марии Антоновны Нарышкиной от Александра была дочь София и еще сын Эммануил. И вот к тому времени, когда Софии надо было выходить замуж, отчасти для того, чтобы вывозить ее в свет, Нарышкины покупают соседний дом для того, чтобы устроить там большой столовый зал, парадный кабинет хозяина и большой танцевальный зал. Вот этот танцевальный зал сохранился до нашего времени, расписанный фресками, украшенный замечательными барельефами на темы Троянской войны, соперничества великих властителей из-за красивой женщины. Само оформление зала, назначение его как место, окружавшего эту замечательную красавицу Марию Антоновну Нарышкину, которую спустя полвека описал в «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой, которая, конечно, осталась в воспоминаниях современников, то есть даже спустя несколько лет после смерти императора, с которым она уже 10 последних лет его жизни и практически не встречалась, тем не менее, народ стекался, чтобы просто на нее посмотреть, полюбопытствовать, ею полюбоваться. А для всех остальных петербуржцев этот дом стал интересен тем, что супруг ее, Дмитрий Львович, имевший роговой оркестр, как многие тогдашние аристократы, собирал в большом зале так называемую Нарышкинскую музыкальную академию. И вот описание дворца того времени оставлены нам многочисленными посетителями Нарышкинской академии, в том числе известным мемуаристом Никитенкой. Он описывает, что приходили не только на самый концерт академии, но и на репетиции. для того, чтобы полюбоваться коллекциями художественными хозяина, купленными в Италии, Австрии, Германии. Там, куда не попадал обычный петербуржец, но где смогли побывать высокие хозяева этого дома. В 1834 году в этом доме Петербургское дворянское собрание давало большой бал в честь совершеннолетия цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Тогда сняли не только Нарышкинский двойной дом, но и соседний особняк Абазы и устроили зал еще под временным навесом во дворе. Этим занимался молодой, но уже известный архитектор Александр Брюлов. После смерти супруга оказалось, что Мария Антоновна почти разорилась. Дочь ее, Марина, вышла замуж. Сын Эммануил, в общем, тоже нуждался в деньгах. И поэтому мать и сын продают свой дворец, этот участок на углу Итальянской улицы, следующим владельцам. Дальнему родственнику хозяйки, Льву Александровичу Нарышкину. Он собирается сделать этот дом обиталищем своей любимой дочки Софьи Львовны и приглашает лучших архитекторов 1840-х годов Николая Ефимова и Бернарда Симона для того, чтобы отделать интерьеры и фасады. Наконец, два разноплановых по фасадам дома Нарышкина приобретают общее лицо уже в модном тогда стиле итальянского Ренессанса с большими арочными окнами второго этажа, с обильной лепниной, и тогда утрачивается колонный портик. На месте въездной арки появляется роскошный вестибюль, и, видимо, этот вестибюль строил как раз Николай Ефимов, потому что это очень похоже на работы Ефимова по оформлению нового Эрмитажа. Замечательная мраморная лестница, мраморная отделка стен, верхняя галерея является своеобразным музеем для демонстрации прекрасных мраморных статуй. А вот Бернардо Симон оформлял большую анфиладу гостиных фасада, где хозяйка дома Софья Львовна и ее матушка, еще молодая Ольга Станиславовна Нарышкина, принимали многочисленных гостей в своих салонах. Они были музыкальны, они были очень светскими дамами. Известно, что Софья Львовна любила домашние спектакли. И даже когда уже была не первой молодости после смерти супруга, устраивала детские спектакли для своих маленьких внуков. Здесь родились четверо дочерей и сын Софьи Львовны Нарышкиной, вышедший замуж за Петра Павловича Шувалова. Этот молодой человек делал прекрасную карьеру и к началу 1860-х годов занимал видное положение в петербургском обществе. Но он имел смелость критиковать в своем письме императору Александру II методы освобождения крепостного крестьянства. Не сам факт освобождения, а именно методы, которыми это было сделано. И поэтому впал в немилость и фактически был выслан из страны. Перед отъездом Шуваловы написали своеобразное завещание, распределив свои многочисленные имения, свои доходы, и в том числе этот дом передавая своему сыну, ну а другие имения деля между ним и своими дочерьми, которые выходили замуж за графа Бобринского, князя Долгорукова и тоже нуждались в хорошем содержании. Им было, видимо, тяжело покидать этот дом, который они отремонтировали незадолго перед отъездом. Молодой архитектор Роман Бернгард возвел тогда беломраморной лестницей роскошный лепной купол. Даже современники и даже мы, потомки, не совсем понимаем, как это внешне отягощенное многочисленной лепниной сооружение может так легко парить над мраморными колоннами верхнего вестибюля. Тогда были оформлены комнаты для Софьи Львовны Нарышкиной в дворовом флигеле, замечательная круглая гостиная, кабинеты, большой парадный кабинет хозяина, и тогда большая столовая дома со стороны итальянской была оформлена в Шуваловский музеум, где висели многочисленные полотна, были расставлены статуи, но кроме них стояли мягкие диваны и кресла для того, чтобы владельцы и гости могли полюбоваться этими художественными сокровищами семейства. И вот этот уютный и такой модный дом Шуваловы покидают фактически навсегда. возвращается туда только в начале 1870-х годов, закончивший немецкий университет, их сын Павел Петрович. Женится он на знаменитой петербургской аристократке Елизавете Владимировне Борятинской. Княжна Борятинская происходила из семьи начальника кавалергардского полка, была внучкой военного министра, и семья Шуваловых знаменита своими государственными деятелями точно так же, как и, например, фельдмаршалом Александром Борятинским, родным дядюшкой хозяйки. Но для молодых отделывается новая квартира в первом этаже, очень светлая, современная. В ней устраивается в большом салоне даже театр, отделывают его лепными композициями с театральными масками, потому что Елизавета Андреевна привыкла к шумной жизни дома своих родителей. Но здесь это невозможно. Ее супруг, который был близким человеком к великому князю Владимиру Александровичу, был человеком мнительным, был человеком странных взглядов, и он наполнил, например, большой танцевальный зал старыми предметами, превратив его буквально в склад мебели. Иногда, правда, ее выносили, и тогда использовали большой зал как теннисный корт. То есть никаких балов дома. С другой стороны, Елизавета Владимировна была желанной гостьей во Владимирском дворце, и, собственно говоря, светской жизни в Петербурге ей с ее многочисленной роднёй, конечно, хватало. Хозяин дома вынужден был уйти с военной службы по состоянию здоровья в середине 90-х годов. Тогда он занялся своими коллекциями и устройством дел своих лысвинских пермских заводов. Но в начале 20 века он скончался. Это было незадолго перед русско-японской войной. И Елизавета Владимировна тогда стала, как было свойственно ее характеру, активно заниматься общественной деятельностью и, собрав санитарный поезд, отправилась на поля русско-японской войны. Женщина была удивительного мужества, и даже в Первой мировой войне, в следующей войне, в ее судьбе, она и то ездила на поля военных действий тоже с этими санитарными поездами. Она была знаменитой петербургской благотворительницей, участвовала в организации так называемых кустарных складов, то есть мест, где собирались произведения мастеров народных промыслов, и она устраивала благотворительные учреждения на окраинах Петербурга, в гавани, за Нарвской заставой был приют, которому она попечительствовала. И много она делала в системе общин сестер милосердия России, Русского Красного Креста. Но и светскую жизнь она восстановила в этом доме. Здесь ставили замечательные спектакли, которые остались в мемуарах современников. Например, на лестнице режиссер Александринского театра Азаровский поставил «Горе от ума». А в Большом зале она давала знаменитые балы и банкеты, которые имели названия, которые потом повторяли в Москве и по всей России. То бал в цветных париках, то бал в белом и черном. И многочисленные фотографии этих собраний украшали страницы журнала «Столица и усадьба». К счастью, Елизавета Владимировна смогла перевести часть своих капиталов за границу, и при появлении в ее особняке большевиков она уехала за границу и прожила еще пару десятилетий в Германии. А сам дворец, который сначала первые 10 лет был музеем истории отжившего быта, превращен был потом в дом культуры для работников инженерного труда, как тогда называлось, Дитер. И после войны, когда во время блокады туда попала бомба, разрушив дворовые помещения и повредив танцевальный зал, после была проведена реставрация дома, и он стал домом дружбы с народами зарубежных стран. Надеюсь, что скоро новая реставрация этого особняка будет закончена, и мы опять увидим замечательные интерьеры его парадных покоев.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовой, Нарышкиной, Шуваловых. Набережная Фонтанки, дом 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы возобновляем нашу программу после летнего перерыва. Новый сезон у нас открывается. И все наши традиционные рубрики сегодня будут представлены. Ну, не знаю, все или не все, но основные наши, календарная рубрика. Конечно же, начнем мы по традиции с викторины. И у меня готов вопрос радиослушателям. Будет возможность выиграть приз, а также будет после нашей программы «За двумя зайцами» программа «Поговорим о театре». Сегодня жду важных гостей. Об этом скажем в самой программе. Ну и насчет кулинарной рубрики, это я должна Сашу спросить. Будет ли она сегодня?
1: Ну, не уверен, потому что тема у нас сегодня очень серьезная, календарная, и я вообще даже не уверен, что мы уложимся.
0: Да?
1: Поэтому, ну, посмотрим, как пойдет.
0: Хорошо, тогда не будем затягивать, раз такая обширная тема и календарная в том числе. Начнем с викторины.

0: Итак, я готова задать вопрос радиослушателям, а Саша, напоминай, пожалуйста, условия.
1: Да, условия теперь давно не было викторины, поэтому важно условия. Условия, правда, простые. Нужно звонить по телефону 328-29-32 и давать правильный ответ. Как только будете знать его, даже не дожидаясь, пока Маша закончит. Как узнать, будете знать правильный ответ, так и звоните. Представляетесь по имени, отчеству и даете правильный ответ. Кто первым это сделает, будет иметь возможность на наступающей неделе, вплоть до пятницы, по пятницу, приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издает радио «Град Петров». Вот такие простые правила.
0: А я уже наготове с вопросом. Он, как обычно, у нас касается этимологии. Сегодня это заимствованное слово. Слово имеет отношение к одежде, к моде, к одежде. Ну, это элемент одежды. Так уже я сужаю. Очень интересно происхождение, я не знала. Вообще, это слово, если обратиться уже к глубокой этимологии, восходит к прокельтскому слову со значением «кора». «Кора». А пришло к нам из другого языка, в котором оно означает «улей».
1: «Улей».
0: Да, «улей». Вот говорят, что по внешнему сходству, но это не дикие ульи нужно, а вот те, которые плел человек, да, привлекая диких пчел, то есть искусственные ульи, вот они плелись определенным образом. И вот,
1: я так слаб вообще в этом пчеловодстве. Я ведь знаю, такие ульи квадратные, такие домики как бы.
0: Типа. Нет, нет, не квадратные, а они с такими вот изгибами плелись из соломы, плелись из коры, соломы. Вот, вот это вот такое вот своеобразное плетение послужило тем, что ассоциация возникла уже в сфере ткачества.
1: Качество.
0: С вот, вот тем, что мы сейчас называем элементом одежды.
1: Угу.
0: Итак, если у тебя... Ты не произноси ничего, пожалуйста.
1: Да нет, нет.
0: Варианты какие-то.
1: Нет, не говорю вариантов. Ты слишком уже общо поставила вопрос.
0: Общо? Конечно, мне кажется, я очень подсказала
1: трудно,
0: уже.
1: Трудно тут что-нибудь сказать, да? На эту тему, конечно. Какое дальнейшее судьба этого слова между ульем и вот этим вот? Наверное, еще куда-то оно проходило.
0: Где-то. Никуда не проходило.
1: Как оно в Россию-то попало?
0: Ну, в Россию попало оно где-то уже, мне кажется, в XIX веке. Вообще это слово уходит корнями в эпоху Возрождения, барокко, и даже сам элемент вот этот вот.
1: А, элемент выходит
0: элемент,
1: в,
0: да,
1: скажем,
0: да, да.
1: Барокко.
0: Да.
1: Возрождение. А вот между прокельтским...
0: Даже вот практически символом вот этот элемент одежды был... определенным символом вот одежды тех времен. Это очень не случайно, что вот барокко я называю, да, если представить, не называй, пожалуйста, что в эпоху барокко там главенствовало везде, в архитектуре там, да,
1: да.
0: И в том числе и в одежде. А у нас уже звонок.
1: Да,
0: есть.
1: Слушаем вас. Да. Слушаем, слушаем.
0: По-моему, нас не слышит, да?
1: Нас не слышит.
0: А мы слышим.
1: Так. Еще раз. Попробуйте еще раз перезвонить.
0: Может быть, через нашего радиооператора можно передать нам слово, да? Так, сейчас пробуем. Уже
1: да, но у нас тут какие-то
0: технические проблемы.
1: Технические проблемы.
0: Да-да-да, но
1: наверное.
0: Есть уже ответы, поэтому мы ждем, что нас сейчас и либо соединят, либо...
1: Либо нет.
0: Либо радиооператор передаст нам вариант слова. Что же это такое у нас? Элемент. Воротник. Нет. Да, нам передают, что вариант слова воротник — это не...
1: Не, ну воротник, символ барокко, вряд ли был воротник, конечно.
0: Ну, это могло быть частью воротника, могло быть, наверное, на воротнике, могло быть на других частях одежды. То есть это некий элемент.
1: Элемент, который можно, может прикрепляться куда-то?
0: Может,
1: к разным частям одежды?
0: К разным частям. Может быть, частью разных частей одежды.
1: Частью частей.
0: Да, да, да.
1: Интересно, ну.
0: То есть, ну, такую
1: А сейчас его
0: функцию.
1: носят?
0: Да. Мода у нас идет волнами такими, да,
1: Ага.
0: что-то становится в какой-то момент не модно, но постоянно мы
1: Ну, в общем-то,
0: возвращаемся к этому.
1: можно встретить сейчас, да?
0: Обязательно, конечно.
1: Ну. Да, слушаем вас.
2: Алло. Сетка.
1: Щепка?
0: Нет,
2: да,
0: но я уже
2: щепка.
0: слышу неправильный вариант.
1: Щепка, это что за часть одежды?
0: Но даже если мы неправильно расслышали, все равно это не это слово, потому что не похоже даже по звучанию.
1: Ага.
0: Что же
1: Ладно,
0: это
1: думаю,
0: такое?
1: дальше еще. Что ж такое? Оно может прикрепляться, например, на воротник
0: Ну,
1: или
0: может.
1: на другую какую-то часть одежды. Зачем оно прикрепляется? Для
0: Ну, чтобы
1: красоты? Для
0: красиво было,
1: красоты, да?
0: конечно, да. Что? Саша, напиши
1: Но
0: что-то.
1: это не одежда, это скорее...
0: Но это...
1: А это именно как часть одежды, да?
0: Ну, как элемент одежды, да.
1: Ну, наверное, я не прав.
0: Нет, нет, Саша, нет.
1: Нет, да?
0: Ты называешь
1: Да, слушаем вас.
0: конкретно.
2: Алло, здравствуйте. Это может быть брошь?
0: Брошь. Это
1: Брошка.
0: Саша тоже
1: Я тоже
0: написал, но
1: написал. Нет,
0: неправильно.
1: нет, нет.
0: Нет,
1: Это
0: нет.
1: брошь все-таки это не часть одежды, это как бы украшение отдельное от одежды, да?
0: Да.
1: А если уже прикрепили его к одежде, потом его так легко не оторвешь, да?
0: Но это вшито.
1: Вшито, да? То есть вот уже
0: Да.
1: как бы это часть одежды, не то, что брошь можно снять, там, одеть на другую платье, там, к примеру. А это
0: Да.
1: такая постоянная часть этого костюма, да, которого, если мы
0: Да.
1: уже туда его вшили, то вшили. А что ж там такое есть это? Я не знаю.
0: Но сейчас это ассоциируется больше с женской одеждой,
1: Ну,
0: наверное.
1: понятно.
0: Хотя мода в разные времена была разная, и частью мужской одежды это тоже могло являться. Ну, это не это слово, Саша тоже назвал беззвучно. Но...
1: Да, слушаю вас.
3: Я думаю, это кружева. Я вас не слышу. Алло. Это
0: Кружева,
3: кружева.
0: не это слово. Вот
1: Не это
0: еще, может быть,
1: слово.
0: попытайтесь другое слово назвать.
1: Ага.
0: Вот
1: Уже
0: близко очень.
1: близко, мы уже где-то вот-вот. Я тоже показал жабо, но это не жабо, как
0: Не
1: я понял.
0: жабо, но это вот, это имеет отношение к кружевам и к жабо.
1: Да. Сейчас, ну что,
0: Уже
1: надо
0: близко.
1: чуть-чуть надо
0: Еще откуда
1: подумать.
0: могло прийти, да, вот слово, там, из какого языка,
1: Ну, откуда мы
0: можно,
1: знаем?
0: это может помочь. Ну, а как, кто законодатель мод?
1: Да? Французского? Слушаю вас.
2: Алло, это бар?
0: Бант?
1: Бант?
0: Я услышала бант,
1: Я
0: но
1: тоже.
0: нет,
1: Нет, не
0: нет,
1: бант.
0: нет, нет, не бант, и близко тоже по звучанию не похоже. Так вот, на платьях это может быть, на юбках может быть, на блузках может быть.
1: Я понимаю, но это как бы из кружев что-то сделано, такое прикрепленное.
0: Ну вот как мы
1: А я
0: называем-то
1: не знаю,
0: другие,
1: в этом
0: другое
1: деле это
0: слово?
1: не очень силен, честно говоря.
0: Элемент такой декора. Уже все подсказала.
1: Так?
0: Да.
1: Ага.
0: Да.
1: Ну, это редкое слово-то
0: Как
1: довольно.
0: редкое слово.
1: Ну, для мужчины как.

0: классические, то есть это
1: Ну, это часть как
0: часть
1: бы...
0: жабо, да,
1: Ну, нет, не
0: что?
1: часть жабо. Это... Если я правильно понимаю, то это... Вообще, я плохо в этом разбираюсь.
0: Ну,
1: Не
0: подскажи,
1: буду говорить,
0: подскажи.
1: потому что в этом плохо разбираюсь. Слушаю вас.
0: Так, у нас еще один звонок, мы не слышим.
1: Слушаем вас, да. Есть звонок, слушаем.
0: Нет, мама нас не слышит.
1: Никто никого не слышит, у нас такая сегодня...
0: Ну,
1: Кстати,
0: да.
1: много звонков, но вот такая тема сегодня непростая у нас.
0: Вот радиослушательница, которая кружева сказала, она была ближе
1: Уже близко
0: всех. Это
1: где-то,
0: прям
1: да.
0: вот.
1: Ну, жабо тоже кто-то. Это вот, ну да,
0: Так,
1: там.
0: еще один звонок. Здравствуйте.
1: Слушаем вас. Вообще ничего не слышу.
0: Угу. Может быть, не соединяйте нас, а передайте нам, пожалуйста, слово, которое называют радиослушатели. Попробуем такую логику. Сейчас. Ждем. Ну,
1: Да,
0: давай
1: ждем тогда.
0: подсказывать, Саша,
1: Но
0: еще.
1: я даже не знаю, я, честно говоря, вот спроси меня, вот что, как, что это такое, в общем-то? Я даже точно не скажу
0: Но
1: теперь.
0: когда это описывается, вот кружева, в частности, служит для описания. Уже вот все. Валан, нет, не
1: Нет.
0: валан. Но,
1: Где-то здесь же.
0: да, и здесь же еще одно слово. Французское, Саша уже
1: Ну,
0: назвал,
1: Валан
0: да?
1: тоже французский.
0: А, ну да, конечно. Но еще вот и французскому языку, прямо у него такой французское ореол такой, да?
1: Да. Еще есть звонок? Да, слушаю.
2: Варюша.
0: Да.
1: А кто это?
2: Дмитрий Александрович.
1: Как зовут? Слушайте.
2: Дмитрий Александрович.
0: А, я плохо слышу.
1: Ну, ты
0: как...
1: оператор Даниил запомнил.
0: Услышал, да.
1: Да, правильно.
0: Рюш.
1: Рюш.
0: Рюш, да. Совершенно верно. Вот действительно кружева, да, вот это собранное в складки.
1: Дмитрий Александрович.
0: В определенные складки шов такой, который...
1: Да.
0: Проходит вот посередине, у верхнего края детали, посередине детали. Вот, вот такая вот особенность.
1: Типа складочки какие-то.
0: Складки,
1: да.
0: да. И вот эти ульи плели тоже похожим вот образом такими вот
1: ну,
0: складками.
1: Это совершенно невозможно догадаться. По ульям то никак невозможно догадаться, честно
0: говоря. Ну, согласишься, необычно. Я не знала, откуда это произошло, как от улья произошли рюши. Тоже вот наш знакомый нам элемент одежды. Но интересно, что мужчина угадал. Вот.
1: Да, я тоже угадал.
0: Да, и Саша угадал. Ну что же, мы можем идти дальше, да, мы бросаемся в календарную тему. Тоже я сомневаюсь, что успеем сегодня охватить. Это масштабнейшая личность. Мы начинаем.

0: 25 сентября 1906 года родился Дмитрий Шостакович. Еще и юбилейный год.
1: Да, 120-летие, а очень широко отмечается этот юбилей в музыкальной общественности, масса концертов, разных мероприятий. На радио «Град Петров» тоже есть циклы передач, посвященные Шостаковичу. И мы сомневались, на самом деле, стоит ли нам тоже включаться в этот разговор, сможем ли мы что-нибудь новенькое добавить по сравнению там с масштабными циклами, которые проходят на радио «Град Петров». Но все-таки мы решили, что не можем оставить так, сделать вид, что ничего не произошло, что нет 120-летия Шостаковича, такого важного композитора, всемирно известного, к тому же очень связанного с нашим городом, да. И все-таки какое-то свое слово мы скажем по этому поводу.
0: Да, мы скажем и послушаем.
1: Может быть, что-нибудь послушаем.
0: Ну, не может быть, а точно послушаем. Совершенно удивительный человек. И так вот мы называем это имя Дмитрий Шостакович. Это просто глыба какая-то. Вот даже как обратиться к его человеческим свойствам. То есть, прежде всего, это вот масштабнейшая личность, его великие произведения. А человек он был удивительный.
1: Да, и как-то очень скромный к тому же. Так, ты говоришь, масштаб. Масштабнейшая глыба, представляешь себе такой огромный.
0: Ну вот, мне кажется, в представлении нашем прежде всего да. Это вот такая глыба.
1: А он был довольно щуплый, невысокого роста, да, такой очень скромный в одежде человек, да, то есть такой, в общем-то, и так посмотришь на него и не скажешь, что это великий композитор.
0: Да, он такой вот действительно очень скромный, но при этом очень подвижный. Вот все вспоминают, что он такой, вспоминают непрерывное его такое

0: лихорадочное движение, его все время барабанил он по столу пальцами, да, вот он
1: Вот
0: в
1: эти
0: постоянном
1: нервы,
0: таком
1: да.
0: поиске, да, был. Вот интересное воспоминание о нем Мстислав Ростропович, в общем-то, это его и близкий друг, да, и один из главных исполнителей его виолончельных
1: Да,
0: произведений,
1: конечно.
0: вспоминал Дмитрий Дмитриевич, весь состоял из нервов. Он говорил невероятно быстро, иногда проглатывая окончания слов, словно его мысли опережали возможность языка. Он постоянно повторял свои излюбленные словечки. В общем и целом, так сказать, знаете ли, его лицо менялось ежесекундно. На нем отражалась то детская беззащитная улыбка, то глубокая, почти смертная тоска. Вот такой вот он был невероятно
1: Эмоционально.
0: эмоциональный, да. А
1: Вот.
0: Михаил Зощенко описывал Шостаковича так: «Мне казалось, что он хрупок, ломок, узок в плечах, как подросток, но при этом в этом юноше был железный стержень. Шостакович — это парадокс, в нем уживалась крайняя застенчивость, доходившая до робости, и поразительное, непоколебимое упрямство в том, что касалось его искусства. Попробуйте сдвинуть его с того, что он считает правильным в музыке, вы расшибетесь о каменную стену».
1: Ну, пытались, пытались.
0: Пытались, да, поговорим немного о жизни его. Родился он в Петербурге, это была интеллигентная очень семья, отец инженер-химик, и мама его пианистка была. Жили они в Поварском переулке, самый центр, да,
1: да.
0: Нам знакомый. И интересно, что в детстве Дмитрий Шостакович, в общем-то, не проявлял музыкальных способностей. То есть многие, да, знаменитые композиторы, музыканты с детских лет играли. Вроде бы все было спокойно, да, никаких признаков не было. Но когда ему исполнилось 9 лет, его мама, Софья Васильевна, пианистка, да, усадила его за рояль. И едва освоив нотную грамоту, маленький вот этот мальчик 9-летний стал не просто играть, он на лету запоминал сложнейшие произведения. То есть вот такая феноменальность в нем открылась вдруг и внезапно. И сочинять свои собственные произведения он же начал сразу буквально. В 1919 году Шостакович, ему было 13 лет, тогда он поступает в Петроградскую консерваторию. Ну, тогда была гражданская война, и очень сложная обстановка была в консерватории, потому что был лютый холод там, студенты сидели там в пальто и в перчатках, и был голод. Дмитрий Шостакович тогда очень тяжело переносил, он падал в обморок от истощения. И директором консерватории на тот момент был Александр Глазунов. Он лично ходил к наркому просвещения, к Луначарскому, чтобы выбить для мальчика дополнительный паёк. Это была крупа и подсолнечное масло. Глазунов говорил: «Этот мальчик – надежда нашей музыки. Он мыслит звуками так, как мы мыслим словами». Он его всячески пытался поддержать, Глазунов Шостаковича. И в 22-м году умирает отец Шостаковича. Очень сложное было положение в семье. Остаются они совершенно без средств. И вот тут интересный такой момент биографии Дмитрия. Он берет на себя роль кормильца семьи и устраивается пианистом-иллюстратором в кинотеатр. То есть он озвучивал немые фильмы.
1: Вот. Да, топёр.
0: Да. Удивительно, не, сложно представить. Вот,
1: нет,
0: да?
1: Это на самом деле не такое дело-то, как говорится, однозначное.
0: Это сложное уметь. Дело. Это сложное дело, да. Он несколько часов сидел, значит, в зале, играл под мелькание кадров, да, там Чарли Чаплина показывали. Вот это что это за работа? Это очень быстро нужно было реагировать. Это научило Шостаковича вообще импровизации, да, откликаться мгновенно на что-то и вот перебирать пальцами, то есть вот дало ему технику, очень большую технику. И в 26-м году в качестве дипломной работы Шостакович представляет свою первую симфонию. Состоялась она, прозвучала в Ленинградской филармонии, и это был невероятный эффект, произошло вот это вот узнавание. То есть все признали, что это невероятно какая-то свежая и необычная музыка. То что в ней было тогда, в этой первой симфонии? Ну, какая-то по тем временам даже, наверное, дерзкая очень какая-то она была, да, необычная энергия вот эта вот. И, конечно, сразу же заговорили о нем. Причем не только в России, да, во всем мире, вот эту вот партитуру.
1: Да, по-моему, Тосканини там играл где-то даже.
0: Да-да-да, Тосканини. Сразу же берут эту партитуру величайшие дирижеры. Вот он становится такой мировой знаменитостью. Но интересно, что очень требовательный к себе всегда был Дмитрий Шестакович, и он, чем больше его слава была, тем он старался быть к себе строже. И он еще отличался, вот он развивал себе в характере в своем удивительную, к тому же, пунктуальность, например, да. Все вспоминают, что для него, например, время очень было важно, и он не прощал никому опозданий. И у него были свои карманные часы, он их несколько раз в день всегда сверял. Например, если на 14:00 была назначена встреча, он всегда приходил в 13:59, да, если его тот, с кем была встреча назначена, опаздывал хотя бы на минуту, то
1: уходил.
0: Ну, он не уходил, но воспринимал это как катастрофу. Например, вот Исаак Гликман, это театровед знаменитый и близкий друг Шостаковича, они потом переписывались очень много лет. Так вот, Исаак Гликман вспоминал, как однажды они договорились встретиться на вокзале, и Гликман опоздал на 3 минуты из-за задержки трамвая. И он застал Шостаковича бледным, тут нервно ходил по перрону, и Шостакович подошел к нему, значит, и без капли гнева, но с таким сокрушением, как вспоминал Гликман, сказал: «Исаак Давыдович, я думал, что вас уже нет в живых, или что вы меня больше не уважаете». Вот такая
1: в нем тревожность.
0: Да. Тревожность, точность, да, вот точность. И в кабинете его всегда идеальный порядок, вот стерильный такой порядок царил. Были там заточенные очень остро карандаши, вот они лежали строго параллельно друг другу, и ноты он переписывал, то есть несмотря на вот эту вот импровизацию, импульсивность, да, вот все ноты были переписаны почти каллиграфическим почерком, бисерным таким, без единой помарки. И он, еще интересно, что никогда не пользовался ластиком, потому что он всегда вот сочинял прямо сразу целиком музыку в голове. То есть он сам признавался: музыка звучит во мне непрерывно. Иногда это становится невыносимо. Я слышу ее, когда ем, когда разговариваю, когда пытаюсь заснуть. Моя задача просто успеть записать то, что уже сыграно внутри меня. Ну, мы заговорили о музыке. Может быть, мы послушаем какой-то его
1: произведение? Ну, не знаю. Там дело в том, что у меня там посреди подобранной музыки опера Катерины Измайлова. Может быть, ты несколько слов про эту оперу скажешь сначала, чтобы было понятно.
0: Ну, давай послушаем и...
1: Хорошо. Значит, песня Катерины, ну, это опера Катерины Измайлова, она написана в середине 30-х годов, и она была снята с репертуара потом, ну, может быть, об этом еще поговорим подробнее.
0: Давайте, да.
1: Запрещена, и это вторая редакция песни Катерины. Это по рассказу
0: Лескова, да.
1: «Леди Макбет Мценского уезда» известной. Песня Катерины, которую исполняет Галина Вишневская.

0: Так, у нас немножко прервалось что-то, да, по-моему, нет?
1: Нет, видимо, так, да.
0: Да, ну вот сейчас Саша как раз вспоминал, как он впервые услышал оперу, еще маленьким мальчиком.
1: Да, мне было лет 7, на открытой эстраде, в Евпатории, мы с бабушкой ходили, там всякие концерты были такие, ну, там оперета какая-то, песни пели, что-то такое. И вдруг вышла певица и спела вот эту вот песню Екатерины Измайловой. И на меня это... Я до сих пор помню даже внешность этой певицы. Я, конечно, фамилию не помню. Внешность этой певицы. Маша спрашивает, хорошо она пела или плохо. Но насколько я мог в 7 лет там понять, хорошо она пела или... Видимо, хорошо. Видимо, нормально, да. И вот я потом долго не мог вообще прийти в себя от этой музыки. Да. То есть она настолько была неожиданная для ребенка.
0: Ну вот давай поговорим немного об этой музыке. Вообще, если про саму оперу говорить, премьера ее состоялась в 1934 году, но еще в 1930-м начал работать над ней Шостакович. Вообще ни одну редакцию выдержала эта опера. И мы сказали, что она была написана на сюжет вот «Леди Макбет Мценского уезда». На самом деле, это второе название, да, этой оперы.
1: То есть она изначально так и называлась.
0: Да.
1: А потом уже во второй редакции Шостакович переделал название на,
0: да,
1: Екатерину Измайлову.
0: Но вот если обратиться к сюжету Лескова, немного переосмыслен там сам образ ее главной героини. Да, если она однозначно такая злодейка у Лескова, то в интерпретации, в оперной все-таки там глубокий образ. Образ и сочувствие тоже вызывающий этот образ. Значит, вообще, конечно, удивительное впечатление на зрителя тогда произвела эта опера, но в дальнейшем последовала критика, мы сейчас об этом поговорим. Вот в чем новаторство, как ты сам вот понимаешь, Саша, этой музыки, экспрессивности?
1: Ну, я не знаю насчет новаторства. Потому что я, конечно, все-таки не специалист по музыковедению. Я понимаю, но она была как бы в русле оперной музыки 20 века, да? Потому что вот, допустим, в Ленинграде уже ставилась опера Альбана Берга «Воцек», например, которую слушал Шостакович, и она тоже на него произвела очень большое впечатление. То есть, ну, это в струе как бы искусство 20 века современной музыки, которая начала... Ну, мир изменился, понимаешь? Мир изменился, и музыка, естественно, изменялась. Она, вот мы заканчивали наш прошлый сезон разговором о Дебюсси, да? Что вот уже тогда он начал менять эту и оперную, в том числе, музыку, да? Потому что не может находиться постоянно в одном и том же состоянии. Любое искусство, не обязательно опера или не обязательно музыка, оно должно меняться и соответствовать как бы тому к моменту, тому ощущению жизни, ощущению, которое переживает мир на сегодня. Да? Ну, это такие общие слова, конечно, я просто боюсь говорить более конкретно музыковечески. Ну, и я думаю, что для советского зрителя это был, конечно, очень большой как бы шок, скажем.
0: Шок, да.
1: Хотя она очень хорошо была принята изначально.
0: Изначально,
1: да,
0: хорошо.
1: И она пользовалась успехом, и сборы были хорошие, и ставилась она. То есть... Потом однажды посетил ее Сталин, понимаешь?
0: Это, да, 1936 год был.
1: И Сталину это не понравилось. Но у Сталина были вкусы, он любил музыку, но у него вкусы были такие, сказать, несколько... старомодный, скажем так. Вот, ну, ему нравилась такая мелодичная, красивая музыка, и он любил там Чайковского, к примеру, там, я не знаю, там, Моцарта. То есть, ну, вот такая музыка. Ему хотелось, чтобы была светлая музыка, понимаешь, там, чтобы она оптимизм был, там, поднимала людей, там, она как бы, чтобы она, в конечном счете, это такое потребительское отношение к музыке, что музыка должна как бы способствовать утверждению вот этой власти, его. То есть, и вот он считал, что вот такая музыка, она не будет соответствовать, не будет способствовать утверждению его власти. Это мрачная, да.
0: Но такая натуралистическая,
1: диссонансная
0: очень,
1: очень,
0: да.
1: И она выражает очень такие... непростые чувства, и тяжелые, тяжелые, и жизнь, она полна тяжёлого.
0: В чём-то даже физиологичная,
1: да? Да. И она, жизнь полна всякого тяжелого, мрачного, и, конечно, А они там создавали такую псевдо такую правду, что там все прекрасно, все, жить стало лучше, жить стало веселее, там все такое, понимаешь? Хотя было понятно, что жить стало страшно, понимаешь? И это все отражается и в 30-е годы, это же такое время довольно страшное, оно и в Европе, и фашизм, там, и вот сталинские дела, и все это нагнетало, все это чувствовалось предчувствие чего-то ужасного, да? Я думаю, эта музыка это выражает. Ну, конечно, Сталину это не могло понравиться. И вот появилась статья «Сумбур вместо музыки»
0: в газете «Правда».
1: В газете «Правда», редакционная статья. Считается, что ее написал Давид Заславский, критик. Но считают, что писал он ее под тезисом самого Сталина, потому что там некоторые есть такие формулировки, которые ну, соответствуют стилю Сталина, скажем так. Что это он сам, в общем-то, тезисно ее дал, надиктовал. И после этого, конечно, у Шостаковича начались большие проблемы, скажем.
0: Да, вот там цитата из этой статьи. «Эта музыка умышленно сделанная, шиворот на выворот, так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью».
1: Ну, правда, да.
0: Это правда. Правда. И вот статья, конечно, открыла, как уже сказал Саша, такой вот период в жизни Шостаковича, когда он буквально был доведен до отчаяния, потому что ну, его обвинили, в общем-то, таким врагом народа в искусстве.
1: Еще время-то какое было? 37-й год,
0: да, 36-й
1: год. Да. Это страшное время. Там можно было залететь как бы в любую минуту.
0: И
1: отлично понимал.
0: И концерты его отменяют, да, аресты начинаются, и близких его. То есть вот расстрелян был его зять, потом сестра, условно, в лагерь была. Ну, в общем, очень много таких событий происходит. И вспоминает, что он настолько был вот в отчаянном положении, что даже в течение нескольких месяцев он каждую ночь ложился спать одетым. Рядом с кроватью стоял у него небольшой чемоданчик с бельем, с сухарями, да, потому что не хотел, чтобы арестовали его на глазах у жены, у детей, и он даже стоял часами ночью у лифта на лестничной площадке, чтобы не будить семью, когда за ним придут.
1: Представляете, это вообще состояние человека, да?
0: Да, Родион Щедрин вспоминал, близкий друг его, вспоминал, Дмитрий Дмитриевич нес на своих плечах такой груз страха, который сломал бы любого. Этот страх въелся в его плоть. Когда он разговаривал по телефону, он всегда предполагал, что его слушают. Он научился говорить эзоповым языком, восхваляя советскую власть так утрированно, что это граничило с горькой сатирой. Но чиновники этого не понимали.
1: Ну, надо сказать, что все-таки вот при этом, при всем, при том, вот что удивительно, и в чем, как бы, сказать, сила Шостаковича, да, что в 1937 году он, была исполнена его пятая симфония, которая, как бы, вот следующая
0: ответ
1: была...
0: Ответ советского художника, да?
1: Ну, можно так сказать. На самом деле, конечно, нет, но была исполнена его симфония. То есть, вы представляете, вот человек, который находится в таком состоянии, который ночью стоит у лифта, чтобы там его сейчас вот с сухарями, да, он пишет вообще гениальнейшую музыку. Вот, может быть, самое гениальное, что написал Шостакович, пятая симфония, да, так сказать, ну, мировой шедевр, которая... В конечном счете она отражает движение человеческой души, да, от страха, от уныния к каким-то другим, каким-то новым свершениям, к вершинам каким-то. Очень интересная музыка, конечно. Я хотел ее поставить, но довольно длинные просто там части, поэтому в радиоформат она не влезает. Но я очень рекомендую, кто не слышал, пятую симфонию. Ее Бравинский исполнял в 1937 году. И она как бы... Я думаю, что вот в сочинении этой музыки Шостакович как бы и нашел, сказать... освобождение от этого страха и от этого кошмара, который его преследовал.
0: Ну, интересно, что она произвела впечатление такое, что она всем понравилась. Вот там люди рыдали, да, и простые люди, и понравилась она власти, эта симфония. Вот в чем ее...
1: Я, дело в том, что власти, они тайна. Как бы, их подходы, они только им одним и известны, и трудно сказать, почему что-то им нравилось, а что-то не нравилось, оно могло понравиться. Почему Сталину нравились, допустим, «Дни Турбиных», к примеру? Тут кто его знает, почему? Вот, mm-hmm. Почему? Я не знаю, понравилась ему «Пятая симфония», наверное, понравилась.
0: Понравилась. Тогда вот эта критика, которая обрушивалась на него в предыдущие годы, она как раз здесь вот сами критики встали буквально, потому что, особенно в финале, вот как говорят, ну, наверное, они услышали торжество.
1: Там такое же непростое торжество в финале.
0: В том-то и дело, там что оно... там вот этот вот его сформированный уже эзоповый язык разговоров, он вплетается и в музыку. То есть здесь вот каждый услышал свое.
1: Ну, может быть. Но надо сказать, что они же-то и «Светлый ручей», его балет тоже раскритиковали. То есть там, понимаешь, вот такое, мне кажется, ощущение, что надо человека держать постоянно... То ругать, то хвалить, то давать премии, то, так сказать, обзывать его там антисоветчиком, то опять давать премии, вот, чтобы он постоянно находился вот в таком вот положении. Мне кажется, вот в этом тут дело-то. Не потому, что там это Сталин... Наверняка без отмашки Сталина не стали бы хвалить эту симфонию после этой статьи, но я думаю, что вот это все такая вот изуверская, сказать, личность Сталина, которая любила вот играть с людьми, как с кошки с мышки, и вот, с этим. Хотя, конечно, симфония гениальная. Не думаю, что Сталин мог ее понять на самом-то деле. И действительно, чтобы она ему понравилась.
0: Я думаю, что мы должны продолжить разговор о Шостаковиче на следующей передаче, потому что мы даже еще до блокады не добрались. Угу. И сейчас я предлагаю.
1: Давайте лучше все это ужасные такие вещи. Давайте послушаем хорошую, приятную музыку, которая понятна всем.
0: Да, мы на этой музыке сейчас закончим нашу передачу. Перейдем к программе «Поговорим о театре» через 15 минут. Саша, объяви, пожалуйста.
1: Да, в следующей передаче мы.
0: А продолжим. Что мы будем слушать?
1: Вальс номер 2, известнейший, так сказать, так называемый русский вальс.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови,
в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 235-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати.
0: Послушайте 10-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 3-й главы.
2: В то время Ирод четвертовластник, обличаемый от Иоанна за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес, глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня евангелист Лука очень кратко, буквально в 4 стихах, повествует о двух событиях евангельской истории: о крещении Господа Иисуса Христа в Иордании и о заключении в темницу Иоанна Крестителя Иродом Антипой, сыном печально известного иудейского царя Ирода Великого. Евангелист Лука писал свое Евангелие уже после того, как были написаны Евангелия от Матфея и от Марка, и, видимо, не счел нужным повторять то, что было подробно описано у двух евангелистов, писавших ранее его. А события крещения Господне, история заключения и казни Иоанна Крестителя как раз подробно описывается у евангелистов Матфея и Марка. И буквально месяц тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» было крещение Господне, возложение евангелиста Марка. Я тогда говорил, что для иудеев, современников Христа, все происшедшее в Иордане свидетельствовало о мессианском достоинстве крещаемого. И Дух Святой в виде голубя, и облако, и голос Бога Отца, который говорил пророческими цитатами Ветхого Завета о грядущем Мессии, все это должно было указать на исполнение ветхозаветных пророчеств в Иисусе из Назарета. Все, что произошло в Иордане, свидетельствовало, что Он и есть обетованный Богом и ожидаемый иудеями Мессия, и иного ждать уже не надо. Пророчество исполнилось. Христос пришел. Но если посмотреть на крещение уже не с ветхозаветной иудейской, а с нашей новозаветной позиции, то что это значит? Вот главное, что произошло на Иордане, это то, что Бог явился людям на уровне их человеческой природы. Вот многие умы пытались, пытаются и будут пытаться представить себе бесконечное божество. И как человек не может представить себе бесконечность, ну, кроме определенного математического знака или символа, вот так же невозможно представить себе бесконечность Божию. И вот на Иордане бесконечный Бог является в образе простого человека. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, говорит Слово Божие. Действительно, невозможно представить себе Бога. А если невозможно представить, то невозможно и любить. Ведь мы любим конкретно кого-то, а не что-то абстрактное. И для того, чтобы полюбить Бога, человек должен был увидеть Его. И увидел в личности Иисуса Христа. И впервые

0: являлся Господь своей тайной триединства. В Новом Завете это откровение повторяется еще два раза, в момент преображения и в день Пятидесятницы, который мы называем Днем Святой Троицы, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени. Вот все эти три события есть явление той тайны, которую никто никогда уяснить не сможет. И церковь никогда не пыталась проникнуть в суть того, что превышает человеческое сознание, а пыталась оградить это откровение от человеческого искажения. Ибо как только человек пытается проникнуть туда, куда его разум проникнуть не может, он начинает все строить по своему человеческому образу и подобию. И как заметил один философ, может быть, не совсем благочестиво, но верно по сути, он сказал, что Бог создал человека по своему образу, и человек отплатил ему тем же. То есть стал представлять себе Бога по своему человеческому образу, понимая его так, как это ему кажется. Но для нас триединство Божие – это великая тайна. Это то, что идет сверху вниз, а любой процесс познания идет сверху вниз. Ведь человек изучает муравья, а не муравей человека. Ну, а какое может быть соотношение между Богом и человеком? Здесь несоизмеримое расстояние. И поэтому для нас, людей Нового Завета, главное, что произошло на Иордане, это явление Живоначальной Троицы. Даже не явление, потому что Бога Отца никто не видел, был слышен его голос, как сказал Господь апостолу Филиппу: «Видевший меня, видел и Отца моего». Ну и представлять себе Бога, Духа Святого в образе голубя, это, наверное, тоже не совсем правильно. Поэтому это, наверное, не явление Троицы, а свидетельство о том, что Бог есть Троица. Свидетельство о великой тайне, в которую нам не дано проникнуть, и которую нам невозможно понять. И на основании Божественного Откровения мы веруем, что это именно так, а потому подкрепляем и утверждаем свою веру в окончании всякой молитвы, где воздаем в равной степени словословия Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучало песнопение божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Александра Гречанинова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 5 октября, 22 сентября по старому стилю, празднуется память пророка Ионы, жившего в 8 веке до Рождества Христова. Вместе с ним празднуется память еще двух святых с именем Иона, преподобного Ионы Пресвитера, жившего в 9 веке, и преподобного Ионы Яшезерского, в 16 веке основавшего Благовещенский монастырь на Яшозере. Преподобный Иона Пресвитер жил в Палестине в конце 8-го, начале 9 века. Он был добродетельным человеком, двое сыновей его, творец канонов Феофан и Феодор Начертанные, были впоследствии прославлены церковью за мученическое исповедание православия во время иконоборческой ереси. После смерти своей супруги преподобный Иона удалился в лавру преподобного Савва Священного, где ранее приняли постриг оба его сына, и где сам он подвязался до своей кончины. В этот день вспоминается священномученик Фока, епископ Синопский, пострадавший в 117 году, и мученик Фока Вертоградарь, пострадавший около 320 года. Священномученик Фока родился в городе Синопе, расположенном на южном берегу Черного моря. В нем же он был поставлен епископом. Святитель Фока обратил многих язычников к вере Христовой. Во время гонений на христиан при императоре Трояне градоправитель принуждал его к отречению от Христа. После жестоких истязаний святого Фоку заперли в горячей бане, где он мученически скончался. Мученик Фока Вертоградарь также происходил из города Синопа. Имея небольшой сад, он продавал плоды и на вырученные средства помогал нуждающимся и оказывал гостеприимство странникам. Христианское благочестие святого оказывало воздействие на других людей. Даже язычники относились к нему с глубоким уважением. Нередко под его влиянием они принимали христианскую веру. Правитель области, узнав, что святой Фока распространяет христианское учение, приказал найти и умертвить его. Святой случайно сам встретил посланных за ним и, не называя своего имени, радушно принял их, угостил и предоставил место для ночлега. Ночью он вышел в сад, приготовил гроб и место для своего погребения, успел также сделать распоряжение, чтобы все его имущество после смерти было роздано бедным. Утром святой Фока объявил пришельцам, что он и есть тот, кого они ищут, и просил, чтобы они исполнили возложенное на них поручение. Гости смутились и, не желая убивать радушного хозяина, решили спасти святого Фоку. Однако праведник решительно воспротивился их намерению и смиренно преклонил свою главу под меч. Сегодня празднуется память праведного Петра, бывшего мытаря, жившего в VI веке. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Макария Жабынского, белевского чудотворца. Он подвязался в начале 17 века, избрав для иноческих подвигов разоренную в то время литовцами Жабынскую пустынь. Проводя дни и ночи в непрестанных трудах и заботах по восстановлению обители, преподобный Макарий собрал в скором времени братью и основал монастырь, где стал игуменом. Подвязаясь в непрерывной борьбе с искушениями, преподобный подавал братьям пример для подражания. В конце жизни, приняв схиму, старец все время проводил в умной молитве. Скончался преподобный Макарий на 84-м году жизни в 1623 году и был погребен вблизи монастырского храма. В день памяти преподобного Макария Жабынского и на следующий день после Куликовской битвы, произошедшей в 1380 году, установлено празднование собору Тульских святых. Тульский собор – один из самых многочисленных Русской Православной Церкви. В него входят более 30 русских святителей, более 20 святых благоверных князей и княгинь, более 30 преподобных, несколько Христоради-Еродивых. Также в соборе вспоминаются святые воины, которые положили свою жизнь за православную веру на Куликовом поле. Празднование соборной памяти всех святых в земле Тульской просиявших было установлено в 1987 году, в преддверии празднования тысячелетия крещения Руси. Поскольку Куликово поле находится в пределах Тульской епархии, то при установлении празднования имена подвижников и мучеников, связанных с Куликовской битвой, были также включены в соборную память. В 1988 году, в связи с празднованием тысячелетия крещения Руси, было принято решение о прославлении в лике святых угодников Божиих великого князя Дмитрия Донского. В 1999 году синодальной богослужебной комиссии была подготовлена служба благоверному князю. В этой службе, кроме святого Димитрия, поминаются и его сподвижники, участвовавшие в Куликовской битве. Схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, князья Владимир Храбрый и Андрей Полоцкий, воевода Дмитрий Боброк, боярин Михаил Бренк. Сегодня вспоминается блаженная Параскева, в миру Ирина, Дивеевская старица, именуемая в народе Пашей Саровской. Около 30 лет она спасалась в Саровском лесу, живя в пещерах и проводя все время в молитве. За 4 года до ее переселения в Дивеевскую обитель на нее напали разбойники и до полусмерти избили, после чего полностью она так и не поправилась. После смерти в 1884 году Дивеевской блаженной Пелагеи Ивановны Серебренниковой Параскева Ивановна осталась в обители и прожила в ней 31 год. Скончалась блаженная схимонахиня Параскева в возрасте 120 лет в 1915 году. Будущий священномученик Серафим Чичагов, автор летописи Серафима Дивеевского монастыря, рассказывал о блаженной Параскеве. Во время своего житья в Саровском лесу, долгого подвижничества и постничества, она имела вид Марии Египетской. Худая, высокая, совсем сожженная солнцем и потому черная и страшная, босая, в мужской монашеской рубашке, с обнаженными руками, с серьезным выражением лица, она приходила в монастырь и наводила страх на всех, не знающих ее. В монастыре блаженная все ночи проводила в молитве, а днем после церковной службы жала серпом траву, вязала чулки и выполняла другие работы, непрестанно творя Иисусову молитву. С каждым годом возрастало число страждущих, обращавшихся к ней за советами, с просьбами помолиться за них. Под окнами ее домика целыми днями толпились богомольцы. Монахиня Серафима Булгакова вспоминала, что в конце 19-го столетия в Саров начал ездить будущий митрополит Серафим, тогда еще блестящий гвардейский полковник Леонид Чичагов. Когда Чичагов приехал в первый раз, Прасковья Ивановна встретила его, посмотрела из-под рукава и сказала: «А рукава-то ведь поповские». И тот вскоре принял священство. Прасковья Ивановна настойчиво убеждала его ходатайствовать перед государем о прославлении преподобного Серафима. Ее благословением и усердием Чичагова были открыты для почитания мощи Саровского чудотворца. В дом блаженной Паши Саровской в 1903 году, после канонизации преподобного Серафима, приехали император Николай II и императрица Александра Федоровна. Блаженная старица предсказала рождение наследника, гибель династии Романовых и предстоящие гонения на церковь. Незадолго до своей кончины блаженная часто молилась перед портретом государя, предвидя скорую его мученическую смерть. Очевидцы рассказывали, что Прасковья Ивановна ставила портреты царя и царицы вместе с иконами и молилась, говоря: «Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас». Про Первую мировую войну она говорила, что ее затеяли наши враги с целью свергнуть царя и разорвать Россию на части. Перед смертью старица просила передать иконки умиления Божьей Матери государю, государыне, цесаревичу, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, великой княгине Елисавете Федоровне и фрейлине Вырубовой. Через месяц блаженная Параскева Дивеевская скончалась. Завершит наш церковный календарь житие праведного Петра, бывшего мытаря. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой Петр жил в VI веке и был главным сборщиком податей в Африке в царствование императора Юстиниана. Человек он был жестокий и немилосердный. Никогда он не пожалел неимущих, не имел в уме своем помышления о смерти, не ходил в Божьей церкви, а сердце его всегда было глухо к просящим милостыню. Однажды он бросил куском хлеба в нищего, неотступно просившего подаяния. Спустя 2 дня мытарь расхворался так сильно, что даже был близок к смерти. И вот ему представилось в видении, будто он стоит на суде, и на весы кладут его дела. На одной стороне у весов стояли смрадные злые духи, по другую же сторону весов находились светлые и благообразные мужи. Злые духи принесли все злые дела, какие совершил Петр Мытарь в течение всей своей жизни с самых юных лет, и положили их на весы. Светлые же мужи не находили ни одного доброго дела Петра, которое можно было бы положить на другую сторону весов. Посему они были печальны и с недоумением говорили друг друга: «Нечего нам положить на весы». Тогда один из них сказал: «Действительно нам нечего положить, разве только один хлеб, который он подал ради Христа 2 дня тому назад, и то лишь по неволе». Они положили тот хлеб на другую сторону весов, и он перетянул весы на свою сторону. Тогда светлые мужи сказали мытарю: «Ступай, убогий Петр, и прибавь еще к всему хлебу, чтобы не взяли тебя бесы и не повели бы на вечную муку». Петр понял значение этого видения и, покаявшись, совершенно изменил жизнь. Он щедро раздавал нуждающимся подаяния, питал и одевал многих. Однажды Петр увидел во сне Иисуса Христа. Господь был облачен в одежду, которую святой некогда подал нищему. Тогда Петр раздал бедным все свое имущество и поручил своему рабу продать в рабство его самого, а деньги отдать нищим. Раб исполнил приказание хозяина. Много лет святой Петр безропотно и усердно трудился у своего господина. Ему пришлось делать то, к чему он ранее не привык. Он работал на поварне, возил навоз, копал землю в винограднике. Однажды его узнали путешествующие торговцы, которым он был известен раньше. Они сказали хозяину, кто его слуга. Услышав этот разговор, святой немедленно удалился из города. Уходя, он сотворил чудо. Раб-привратник, глухой и немой, получив от праведного Петра повеление именем Иисуса Христа открыть ворота, исполнил приказание и обрел сразу слух и речь. Узнав об этом, все отправились искать Петра, но поиски оказались тщетными. Святой скрылся от земной славы и до самой смерти оставался безвестным. Житие святого Петра записано святителем Иоанном Милостивым, патриархом Александрийским, который, в свою очередь, узнал его от человека, лично знавшего святого.

0: Прозвучало песнопение божественной литургии, воскресный причастный стих «Хвалите Господа с небес» композитора Стевана Макраньяца в исполнении хора «Биоградский мадригалисти».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами», — заключил Господь речь свою, «если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Я повторил все читанное Евангелие, чтобы вы лучше запомнили его. «Не к чести нашей». В нынешнем Евангелии изображается крайнее жестокосердие и злоба человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейской гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви. Многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог бы ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить, хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть. Взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайнее ли это жестокосердие? Не крайнее ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду, или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надобно помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания – и смерть за всех нас. Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающие зла за зло или досаждения за досаждение, терпящие друг другу любовью». Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы Он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. Должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев. Не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
3: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
4: Великое значение Хомякова в том, что он был свободный православный, свободно чувствовал себя в церкви, свободно защищал церковь. 5 октября – день памяти Алексея Степановича Хомякова. Ежедневно в 13 часов в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте передачи, подготовленные по статье Николая Александровича Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Это глава из книги Бердяева, которую он посвятил Хомякову. Русскому философу и поэту также посвящена передача Ольги Волынкиной из рубрики «Календарь памятных дат», которая начнется в 14 часов 30 минут, и передача Константина Махлака из цикла «История русской философии», которая начнется в 15 часов 10 минут.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы возобновляем нашу программу после летнего перерыва. Новый сезон у нас открывается. И все наши традиционные рубрики сегодня будут представлены. Ну, не знаю, все или не все, но основные наши, календарная рубрика. Конечно же, начнем мы по традиции с викторины. И у меня готов вопрос радиослушателям. Будет возможность выиграть приз, а также будет после нашей программы «За двумя зайцами» программа «Поговорим о театре». Сегодня жду важных гостей. Об этом, скажем, в самой программе. Ну и насчет кулинарной рубрики, это я должна Сашу спросить. Будет ли она сегодня?
1: Ну, не уверен, потому что тема у нас сегодня очень серьезная, календарная, и я вообще даже не уверен, что мы уложимся.
0: Да?
1: Поэтому, ну, посмотрим, как пойдет.
0: Хорошо, тогда не будем затягивать, раз такая обширная тема и календарная в том числе. Начнем с викторины.

0: Итак, я готова задать вопрос радиослушателям, а Саша, напоминай, пожалуйста, условия.
1: Да, условия теперь давно не было викторины, поэтому важно условия. Условия, правда, простые. Нужно звонить по телефону 328-29-32 и отдавать правильный ответ. Как только будете знать его, даже не дожидаясь, пока Маша закончит. Как узнать, будете знать правильный ответ, так и звоните. Представляетесь по имени, отчеству и даете правильный ответ. Кто первым это сделает, будет иметь возможность на наступающей неделе, вплоть до пятницы, по пятницу, приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издает радио «Град Петров». Вот такие простые правила.
0: А я уже наготове с вопросом. Он, как обычно, у нас касается этимологии. Сегодня это заимствованное слово. Слово имеет отношение к одежде, к моде, к одежде. Ну, это элемент одежды. Так уже я сужаю. Очень интересно происхождение, я не знала. Вообще, это слово, если обратиться уже к глубокой этимологии, восходит к прокельтскому слову со значением «кора». «Кора». А пришло к нам из другого языка, которым оно означает «улей».
1: «Улей».
0: Да, «улей». Вот говорят, что по внешнему сходству, но это не дикие ульи нужно, а вот те, которые плел человек, да, привлекая диких пчел, то есть искусственные ульи, вот они плелись определенным образом. И вот,
1: я так слаб вообще в этом пчеловодстве. Я ведь знаю, такие ульи квадратные, такие домики как бы.
0: Типа. Нет, нет, не квадратные, а они с такими вот изгибами плелись из соломы, плелись из коры, соломы. Вот, вот это вот такое вот своеобразное плетение послужило тем, что ассоциация возникла уже в сфере ткачества.
1: Качество.
0: С вот, вот тем, что мы сейчас называем элементом одежды.
1: Угу.
0: Итак, если у тебя... Ты не произноси ничего, пожалуйста.
1: Да нет, нет.
0: Варианты какие-то.
1: Нет, не говорю вариантов. Ты слишком уже общо поставила вопрос.
0: Общо? Конечно, мне кажется, я очень подсказала
1: трудно,
0: уже.
1: Трудно тут что-нибудь сказать, да? На эту тему, конечно. Какое дальнейшее судьба этого слова между ульем и вот этим вот? Наверное, еще куда-то оно проходило.
0: Где-то. Никуда не проходило.
1: Как оно в Россию-то попало?
0: Ну, в Россию попало оно где-то уже, мне кажется, в XIX веке. Вообще это слово уходит корнями в эпоху Возрождения, барокко. И даже сам элемент вот этот вот.
1: А, элемент выходит
0: элемент,
1: в
0: барокко. Да.
1: Возрождение. А вот между прокельтским...
0: Даже вот практически символом вот этот элемент одежды был... определенным символом вот одежды тех времен. Это очень не случайно, что вот барокко я называю, да, если представить, не называй, пожалуйста, что в эпоху барокко там главенствовало везде, в архитектуре там, да,
1: да.
0: И в том числе и в одежде. А у нас уже звонок.
1: Да,
0: есть.
1: Слушаем вас. Да. Слушаем, слушаем.
0: По-моему, нас не слышит, да?
1: Нас не слышит.
0: А мы слышим.
1: Так. Еще раз. Попробуйте еще раз перезвонить.
0: Может быть, через нашего радиооператора можно передать нам слово, да? Так, сейчас пробуем. Уже
1: да, но у нас тут какие-то
0: технические проблемы.
1: Технические проблемы.
0: Да-да-да, но
1: наверное.
0: Есть уже ответы, поэтому мы ждем, что нас сейчас и либо соединят, либо...
1: Либо нет.
0: Либо радиооператор передаст нам вариант слова. Что же это такое у нас? Элемент. Воротник. Нет. Да, нам передают, что вариант слова воротник — это не...
1: Не, ну воротник, символ барокко, вряд ли был воротник, конечно.
0: Ну, это могло быть частью воротника, могло быть, наверное, на воротнике, могло быть на других частях одежды. То есть это некий элемент.
1: Элемент, который можно, может прикрепляться куда-то. К разным частям одежды?
0: К разным частям. Может быть, частью разных частей одежды.
1: Частью частей.
0: Да, да, да.
1: Интересно, ну.
0: То есть, ну, такую
1: функцию... А сейчас его носят?
0: Да, да. Мода у нас идет волнами такими, да, что-то становится в какой-то момент не модно, но постоянно мы возвращаемся к этому.
1: Можно встретить сейчас,
0: обязательно,
1: да?
0: Конечно.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло. Сетка.
1: Щепка?
0: Нет, да, но я уже слышала неправильный вариант.
1: Щепка, это часть одежды.
0: Но даже если мы неправильно расслышали, все равно это не это слово, потому что не похоже даже по звучанию.
1: Ага. Что же это такое? Думаю, дальше еще. Что же такое? Оно может прикрепляться, например, на воротник.
0: Ну, может.
1: Или на другую какую-то часть одежды. Зачем оно прикрепляется? Для
0: чтобы
1: красоты?
0: Красиво,
1: для красоты,
0: ну, конечно, да. Что? Саша, напиши что-то.
1: Ну, это не одежда, это скорее...
0: Но это...
1: А это именно как часть одежды, да?
0: Ну, как элемент одежды, да.
1: Ну, наверное, я не прав.
0: Нет, нет, Саша, нет.
1: Нет, да.
0: Ты называешь конкретно.
1: Да, слушаю
0: конкретно.
1: Вас.
3: Алло, здравствуйте. Это может быть брошь?
0: Брошь. Брошка. Это Саша тоже написал, но неправильно.
1: Нет, нет, нет, нет. Это, брошь все-таки это не часть одежды, это как бы украшение отдельное от одежды, да?
0: Да.
1: А если уже прикрепили его к одежде, потом его так легко не оторвешь, да?
0: Но это вшито.
1: Вшито, да, то есть вот...
0: Да.
1: Уже как бы это часть одежды, не то, что брошь можно снять, там, одеть на другое платье, там, к примеру. А это такая постоянная часть этого костюма, да, которого, если мы уже туда его вшили, то вшили. А что же там такое есть, это я не знаю.
0: Ну, сейчас это ассоциируется больше с женской одеждой,
1: наверное. Понятно.
0: Хотя мода в разные времена была разная, и частью мужской одежды это тоже могло являться. Ну, ну, это не это слово, Саша тоже назвал беззвучно.
1: Да, слушаю вас.
2: Я думаю, это кружева. Я вас не слышу. Алло.
0: Кружева?
2: Это кружева.
0: Не это слово. Вот еще, может быть, попытайтесь другое слово назвать.
1: Ага.
0: Вот близко.
1: Уже близко, но уже где-то вот-вот. Я тоже показал жабо, но это не жабо, как я понимаю.
0: Не жабо, но это вот, это имеет отношение к... Кружевам и к жабо.
1: Да, да, да, да, да. Сейчас
0: уже
1: надо
0: близко.
1: Чуть-чуть надо.
0: Еще откуда могло прийти, да, вот слово, там из какого языка?
1: Откуда
0: можно, это может помочь. Ну а как, кто законодатель мод?
1: Да, французского. Слушаю вас.
2: Алло, это бант?
0: Бант?
1: Бант?
0: Я услышала бант, но
1: это,
0: не бант, и близко тоже по звучанию не похоже. Так вот. На платьях это может быть, на юбках может быть, на блузках может быть.
1: Я понимаю, но это как бы из кружев что-то сделано, такое прикрепленное.
0: Ну вот как мы называем это?
1: Я не знаю.
0: Другое слово.
1: Я не очень силен, честно говоря.
0: Элемент такой декора. Уже все подсказали.
1: Так?
0: Да.
1: Ага.
0: Да.
1: Ну, это редкое слово.
0: Как редкое слово?
1: Ну, для мужчины как бы это очень...
0: Для женщин нет.
1: Да, слушаю вас.
2: Я думаю, может быть, это вуаль.
0: Вуаль? Нет, не вуаль.
1: Не вуаль, так к воротнику ты не прикрепишь.
0: Ну, это вообще может быть частью вуали, наверное, да?
1: Нет, это скорее вот...
0: Может,
1: юбки, юбки вот...
0: Да все что угодно, платье, юбки, блузки... Женские, да.
1: Слушаем вас.
2: Может быть, это жабо?
0: Нет, жабо уже называли. Нет, не жабо.
1: Я, кстати, угадал.
0: Ну, это вот практически... То есть это...
1: Ну, это часть как бы...
0: Часть жабо, да?
1: Нет, не часть жабо. Это... Я, если я правильно понимаю, то это... Вообще, я плохо в этом разбираюсь.
0: Ну, подскажи.
1: Не буду говорить, потому что в этом плохо разбираюсь. Слушаю вас.
0: Так, у нас еще один звонок. Мы не слышим.
1: Слушаем вас, да. Есть звонок. Слушаем?
0: Нет, по-моему, нас не слышит.
1: Никто никого не слышит. У нас такая сегодня...
0: Ну, да.
1: Кстати, много звонков, но вот такая тема сегодня непростая у нас.
0: Вот радиослушательница, которая кружева сказала, она была ближе.
1: Уже близко
0: всех.
1: Где-то, это да. Вот... Ну, Жабо тоже кто-то. Это вот, ну да.
0: Так, там. Еще один звонок. Здравствуйте.
1: Слушаю вас. Вообще ничего не слышу. Угу.
0: Может быть, не соединяйте нас, а передайте нам, пожалуйста, слово, которое называют радиослушатели. Попробуем такую логику. Сейчас. Ждем. Ну,
1: да,
0: давай
1: ждём,
0: подсказывать, Саша,
1: ну,
0: еще.
1: Я даже не знаю, я, честно говоря, спроси меня, вот что, как, что это такое, в общем-то. Я даже точно не скажу тебе.
0: Но когда это описывается, вот кружева, в частности, служит для описания. Уже вот все. Валан, нет,
1: нет,
0: не валан.
1: Где-то здесь же.
0: Да, и здесь же еще одно слово. Французское, Саша уже назвал.
1: Ну, валан тоже французское.
0: А, ну да, конечно. Но еще вот и французскому языку. Прямо у него такое французское... Орел такой, да?
1: Да. Еще есть звонок? Да, слушаю.
4: Варюша.
0: Да.
1: А кто это?
4: Дмитрий Александрович.
1: Как зовут? Слушайте.
4: Дмитрий Александрович.
0: А, я плохо слышу.
1: Ну, ты оператор Даниил запомнил.
0: Услышал, да.
1: Да,
0: Рюш. Рюш, да. Совершенно верно. Вот действительно кружева, да, вот это собранное в складки.
1: Дмитрий Александрович.
0: В определенные складки шов такой, который
1: да.
0: проходит вот посередине, у верхнего края детали, посередине детали. Вот, вот такая вот особенность.
1: Типа складочки какие-то.
0: Складки, да. И вот эти ульи плели тоже похожим вот образом такими вот
1: ну,
0: складками.
1: Ну, это совершенно невозможно догадаться. По ульям-то никак невозможно догадаться, честно говоря.
0: Ну, согласись, что необычно. Я не знала, откуда это произошло, как от улья произошли рюши. Тоже вот наш знакомый нам элемент одежды. Но интересно, что мужчина угадал.
1: Да, я тоже угадал.
0: Да, и Саша угадал. Ну что же, мы можем идти дальше. Да, мы бросаемся в календарную тему. Тоже я сомневаюсь, что успеем сегодня охватить. Это масштабнейшая личность. Мы начинаем.

0: 25 сентября 1906 года родился Дмитрий Шостакович. Еще и юбилейный год.
1: Да, 120-летие, а очень сильно широко отмечается этот юбилей в музыкальной общественности, масса концертов, разных мероприятий. На радио «Град Петров» тоже есть циклы передач, посвященные Шостаковичу. И мы сомневались, на самом деле, стоит ли нам тоже включаться в этот разговор, сможем ли мы что-нибудь новенькое добавить по сравнению там с масштабными циклами, которые проходят на радио «Град Петров». Но все-таки мы решили, что не можем оставить так, сделать вид, что ничего не произошло, что нет 120-летия Шостаковича, такого важного композитора, всемирно известного, к тому же очень связанного с нашим городом, да. И все-таки какое-то свое слово мы скажем по этому поводу.
0: Да, мы скажем и послушаем.
1: Может быть, что-нибудь послушаем.
0: Ну, не может быть, а точно послушаем. Совершенно удивительный человек. И так вот мы называем это имя Дмитрий Шостакович. Это просто глыба какая-то. Вот даже как обратиться к его человеческим свойствам. То есть, прежде всего, это вот масштабнейшая личность, его великие произведения. А человек, он был удивительный.
1: Да, как-то очень скромный, к тому же, так ты говоришь, масштаб. Масштабнейшая глыба, представляешь себе такой огромный.
0: Ну вот, мне кажется, в представлении нашем прежде всего это вот такая глыба.
1: А он был довольно щуплый, невысокого роста, да, такой очень скромный в одежде человек, да, то есть такой. В общем-то, и так посмотришь на него, и не скажешь, что это великий композитор.
0: Да, он такой вот действительно очень скромный, но при этом очень подвижный. Вот все вспоминают, что он такой, вспоминают непрерывное его такое лихорадочное движение, его все время барабанил он по столу пальцами, да, вот он в постоянном таком поиске, да, был. Вот интересное воспоминание о нем Мстислав Ростропович, в общем-то, это его и близкий друг, да, и один из главных исполнителей его виолончельных произведений,
1: да,
0: вспоминал Дмитрий Дмитриевич весь состоял из нервов. Он говорил невероятно быстро, иногда проглатывая окончания слов, словно его мысли опережали возможности языка. Он постоянно повторял свои излюбленные словечки. В общем и целом, так сказать, знаете ли, его лицо менялось ежесекундно. На нем отражалась то детская беззащитная улыбка, то глубокая, почти смертная тоска. Вот такой вот он был... невероятно эмоциональный. Да. А Михаил Зощенко описывал Шостаковича так. «Мне казалось, что он хрупок, ломок, узок в плечах, как подросток. Но при этом в этом юноше был железный стержень. Шостакович — это парадокс. В нем уживалась крайняя застенчивость, доходившая до робости и поразительное непоколебимое упрямство в том, что касалось его искусства. Попробуйте сдвинуть его с того, что он считает правильным, в музыке, вы расшибетесь о каменную стену».
1: Ну, пытались.
0: Пытались, да. Поговорим немного о жизни его. Родился он в Петербурге. Это была интеллигентная очень семья. Отец инженер-химик, и мама его пианистка была. Жили они в Поварском переулке. Самый центр, да, нам знакомый. И интересно, что в детстве Дмитрий Шостакович, в общем-то, не проявлял музыкальных способностей. То есть многие, да, знаменитые композиторы, музыканты с детских лет играли. Вроде бы все было спокойно, да, никаких признаков не было. Но когда ему исполнилось 9 лет, его мама, Софья Васильевна, пианистка, да, усадила его за рояль. И едва освоив нотную грамоту, маленький вот этот мальчик 9-летний стал не просто играть, он на лету запоминал сложнейшие произведения. То есть вот такая феноменальность в нем открылась вдруг и внезапно. И сочинять свои собственные произведения. Он же начал сразу буквально. В 1919 году Шостакович, ему было 13 лет, тогда он поступает в Петроградскую консерваторию. Ну, тогда была гражданская война, и очень сложная обстановка была в консерватории, потому что был лютый холод там, студенты сидели там в пальто и в перчатках, и был голод. Дмитрий Шостакович тогда очень тяжело переносил, он падал в обморок от истощения. И директором консерватории на тот момент был Александр Глазунов, он лично ходил к наркому просвещения, к Луначарскому, чтобы выбить для мальчика дополнительный паёк. И это была крупа и подсолнечное масло. Глазунов говорил, этот мальчик — надежда нашей музыки. Он мыслит звуками так, как мы мыслим словами. Он его всячески пытался поддержать, Глазунов Шостаковича. И в 22-м году умирает отец Шостаковича. Очень сложное было положение в семье, остаются они совершенно без средств. И вот тут интересный такой момент биографии Дмитрия. Он берет на себя роль кормильца семьи и устраивается пианистом-иллюстратором в кинотеатр. То есть он озвучивал немые фильмы.
1: Вот. Да, топёр.
0: Да. Удивительно, не, сложно представить.
1: Вот, нет,
0: да?
1: Это на самом деле не такое дело-то, как говорится, однозначное.
0: Это сложное дело. Это сложное дело, да. Он несколько часов сидел, значит, в зале, играл под мелькание кадров. Да, там Чарли Чаплина показывали. Вот это... Что это за работа? Это очень быстро нужно было реагировать. Это научило Шостаковича вообще импровизации, да, откликаться мгновенно на что-то и вот перебирать пальцами. То есть вот дало ему технику, очень большую технику. И в 26-м году в качестве дипломной работы Шостакович представляет свою первую симфонию. Состоялась, она прозвучала в Ленинградской филармонии, и это был невероятный эффект, произошло вот это вот узнавание. То есть все признали, что это невероятно какая-то свежая и необычная музыка. То что в ней было тогда, в этой первой симфонии? Ну, какая-то по тем временам даже, наверное, дерзкая очень какая-то она была, да, необычная энергия вот эта вот. И, конечно, сразу же заговорили о нем. Причем не только в России, да, во всем мире, вот эту вот партитуру.
1: Да, по-моему, Тосканини там играл где-то даже.
0: Да-да-да, Тосканини. Сразу же берут эту партитуру величайшие дирижеры. Он становится такой мировой знаменитостью. Но интересно, что очень требовательный к себе всегда был Дмитрий Шостакович, и он, чем больше его слава была, тем он старался быть к себе строже. И он еще отличался, вот он развивал себе в характере в своем удивительную, к тому же, пунктуальность, например, да. Все вспоминают, что для него, например, время очень было важно, и он не прощал никому опозданий. И у него были свои карманные часы, он их несколько раз в день всегда сверял. Например, если на 14:00 была назначена встреча, он всегда приходил в 13:59, да, если его, тот, с кем была встреча назначена, опаздывал хотя бы на минуту, то...
1: Уходил.
0: Ну, он не уходил, но воспринимал это как катастрофу. Например, вот Исаак Гликман... Это театровед знаменитый и близкий друг Шостаковича. Они потом переписывались очень много лет. Так вот, Исаак Гликман вспоминал, как однажды они договорились встретиться на вокзале, и Гликман опоздал на 3 минуты из-за задержки трамвая. И он застал Шостаковича бледным, тут нервно ходил по перрону, и... Шостакович подошел к нему, значит, и без капли гнева, но с таким сокрушением, как вспоминал Гликман, сказал: «Исаак Давыдович, я думал, что вас уже нет в живых, или что вы меня больше не уважаете». Вот такая у него
1: тревожность.
0: Да. Тревожность, точность, да, вот точность. И в кабинете его всегда идеальный порядок, вот стерильный такой порядок царил. Были там заточенные очень остро карандаши, вот они лежали строго параллельно друг другу, и ноты он переписывал, то есть несмотря на вот эту вот импровизацию, импульсивность, да, вот все ноты были переписаны почти каллиграфическим почерком, бисерным таким, без единой помарки. И он, еще интересно, что никогда не пользовался ластиком, потому что он всегда вот сочинял прям сразу целиком музыку в голове. То есть он сам признавался: «Музыка звучит во мне непрерывно. Иногда это становится невыносимо. Я слышу ее, когда ем, когда разговариваю, когда пытаюсь заснуть. Моя задача просто успеть записать то, что уже сыграно внутри меня». Но мы заговорили о музыке. Может быть, мы послушаем какой-то его
1: произведение? Ну, не знаю. Там дело в том, что у меня там в среди подобранной музыки опера Катерина Измайлова. Может быть, ты несколько слов про эту оперу скажешь сначала, чтобы было понятно.
0: Ну, давай послушаем
1: Хорошо. Значит, песня Катерины, ну, это опера Катерины Измайлова, она написана в середине 30-х годов, и она была снята с репертуара потом, ну, может быть, об этом еще
0: поговорим
1: подробнее.
0: Давайте, да.
1: Запрещена, и это вторая редакция песни Катерины. Это по рассказу
0: Люскова,
1: да. «Леди Макбет Мценского уезда» известной. Песня Катерины, которую исполняет Галина Вишневская.

0: Так, у нас немножко прервалось что-то, да, по-моему? Нет?
1: Нет, видимо, так, да.
0: Да, ну вот сейчас Саша как раз вспоминал, как он впервые услышал эту оперу еще маленьким мальчиком.
1: Да, мне было лет 7, на открытой эстраде, в Евпатории, мы с бабушкой ходили, там всякие концерты были такие, ну, там оперета какая-то, песни пели, что-то такое. И вдруг вышла певица и спела вот эту вот песню Екатерины Измайловой. И на меня это... Я до сих пор помню даже внешность этой певицы. Я, конечно, фамилию не помню. Внешность этой певицы. Маша спрашивает, хорошо она пела или плохо. Но насколько я мог в 7 лет там понять, хорошо она пела или...
0: Видимо,
1: хорошо. Видимо, нормально, да. И вот я потом долго не мог вообще прийти в себя от этой музыки. Да. То есть она настолько была неожиданна для ребенка.
0: Ну вот давай поговорим немного об этой музыке. Вообще, если про саму оперу говорить, премьера ее состоялась в 1934 году, но еще в 1930-м начал работать над ней Шостакович. Вообще ни одну редакцию выдержала эта опера. И мы сказали, что она была написана на сюжет вот «Леди Макбет Мценского уезда». На самом деле, это второе название, да, этой оперы.
1: То есть она изначально так и называлась.
0: Да.
1: Потом уже во второй редакции Шостакович переделал название на Екатерину Измайлову.
0: Но вот если обратиться к сюжету Лескова, немного переосмыслен там сам образ ее главной героини. Да, если она однозначно такая злодейка у Лескова, то в интерпретации, в оперной все-таки там глубокий образ. И сочувствие тоже вызывающее этот образ. Значит, вообще, конечно, удивительное впечатление на зрителя тогда произвела эта опера, но в дальнейшем последовала критика, мы сейчас об этом поговорим. Вот в чем новаторство, как ты сам вот понимаешь, Саша, этой музыки, экспрессивность ее

0: нас насчет новаторства, потому что я, конечно, все-таки не специалист по музыковедению. Я понимаю, но она была как бы в русле оперной музыки 20 века, да? Потому что вот, допустим, в Ленинграде уже ставилась опера Альбана Берга «Воцек», например, которую слушал Шостакович, и она тоже на него произвела очень большое впечатление. То есть, ну, это в струе как бы искусства 20 века, современной музыки, которая начала... Ну, мир изменился, понимаешь? Мир изменился, и музыка, естественно, изменялась. Она, вот мы заканчивали наш прошлый сезон разговором о Дебюсси, да? Что вот уже тогда он начал менять эту и оперную, в том числе, музыку, да? Потому что не может находиться постоянно в одном и том же состоянии. Любое искусство, не обязательно опера или обязательно музыка, оно должно меняться и соответствовать как бы тому к моменту, тому ощущению жизни, ощущению, которое переживает мир на сегодня. Да? Ну, это такие общие слова, конечно. Я просто боюсь говорить более конкретно музыковечески. Ну, и я думаю, что для советского зрителя это был, конечно, очень большой как бы шок, скажем.
1: Шок, да.
0: Хотя она очень хорошо была принята изначально.
1: Изначально,
0: да,
1: и хорошо.
0: Она пользовалась успехом, и сборы были хорошие, и ставилась она. То есть... Потом однажды посетил ее Сталин, понимаешь?
1: Это, да, 36-й год был.
0: И Сталину это не понравилось. Но у Сталина были вкусы, он любил музыку, но у него вкусы были такие, сказать, несколько... старомодный, скажем так. Вот, ну, ему нравилась такая мелодичная, красивая музыка, и он любил там Чайковского, к примеру, там, я не знаю, там, Моцарта. То есть, ну, вот такая музыка. Ему хотелось, чтобы была светлая музыка, понимаешь, там, чтобы она оптимизм был, там, поднимала людей, там, она как бы, чтобы она, в конечном счете, это такое потребительское отношение к музыке, что музыка должна как бы способствовать утверждению вот этой власти, его. То есть, и вот он считал, что вот такая музыка, она не будет соответствовать, не будет способствовать утверждению его власти. Это мрачная, да.
1: Она такая натуралистическая,
0: диссонансная
1: очень, да.
0: Очень, да. И она выражает очень такие... непростые чувства, и тяжелые, тяжелые, и жизнь, она полна тяжелого.
1: В чем-то даже физиологичная,
0: да? Да. И она, жизнь полна всякого тяжелого, мрачного, и, конечно, они там создавали такую псевдо такую правду, что там все прекрасно, все, жить стало лучше, жить стало веселее, там все такое, понимаешь? Хотя было понятно, что жить стало страшно, понимаешь? И это все отражается и в 30-е годы, это же такое время довольно страшное, оно и в Европе, и фашизм, там, и вот сталинские дела, и все это нагнетало, все это чувствовалось предчувствие чего-то ужасного. Да? Я думаю, эта музыка это выражает. Ну, конечно, Сталину это не могло понравиться. И вот появилась статья «Сумбур вместо музыки»
1: в газете «Правда»,
0: редакционная статья. И считается, что ее написал Давид Заславский, критик. Но считают, что писал он ее под тезисом самого Сталина, потому что там некоторые есть такие формулировки, которые соответствуют стилю Сталина, скажем так. Что это он сам, в общем-то, тезисно ее дал, надиктовал. И после этого, конечно, у Шостаковича начались большие проблемы, скажем.
1: Да, вот там цитата из этой статьи. «Эта музыка умышленно сделанная, шиворот на выворот, так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью».
0: Ну, правда, да.
1: Это правда. Правда. И вот статья, конечно, открыла, как уже сказал Саша, такой вот период в жизни Шостаковича, когда он буквально был доведен до отчаяния, потому что, ну, его обвинили, в общем-то, таким врагом народа в искусстве.
0: Но еще время-то какое было? 37-й год,
1: да, 36-й
0: год. Да. Это страшное время, там можно было залететь как бы в любую минуту.
1: И
0: отлично понимал.
1: И концерты его отменяют, да, аресты начинаются, и близких его, то есть вот расстрелян был его зять, потом сестра сослана в лагерь была. Ну, в общем, очень много таких событий происходит, и вспоминает, что он настолько был вот в отчаянном положении, что даже в течение нескольких месяцев он каждую ночь ложился спать одетым. Рядом с кроватью стоял небольшой чемоданчик с бельем, с сухарями, да, потому что не хотел, чтобы арестовали его на глазах у жены, у детей, и он даже стоял часами ночью у лифта на лестничной площадке, чтобы не будить семью, когда за ним придут.
0: Представляете, это вообще состояние человека, да?
1: Да, Родион Щедрин вспоминал, близкий друг его, вспоминал, Дмитрий Дмитриевич нес на своих плечах такой груз страха, который сломал бы любого. Этот страх въелся в его плоть. Когда он разговаривал по телефону, он всегда предполагал, что его слушают. Он научился говорить эзоповым языком, восхваляя советскую власть так утрированно, что это граничило с горькой сатирой. Но чиновники этого не понимали.
0: Но надо сказать, что все-таки вот при этом, при всем, при том, вот что удивительно, и в чем, как бы, сказать, сила Шостаковича, да, что в 1937 году была исполнена его пятая симфония, которая, как бы, вот следующая
1: ответ
0: была...
1: Ответ советского художника, да?
0: Ну, можно так сказать. На самом деле, конечно, нет, но была исполнена его симфония. То есть, вы представляете, вот человек, который находится в таком состоянии, который ночью стоит у лифта, чтобы там его сейчас вот с сухарями, да, он пишет вообще гениальнейшую музыку. Вот, может быть, самое гениальное, что написал Шостакович, пятая симфония, да, так сказать, ну, мировой шедевр, которая... В конечном счете она отражает движение человеческой души, да, от страха, от уныния к каким-то другим, каким-то новым свершениям, к вершинам каким-то. Очень интересная музыка, конечно. Я хотел ее поставить, но довольно длинные просто там части, поэтому в радиоформат она не влезает. Но я очень рекомендую, кто не слышал, пятую симфонию. Ее Бравинский исполнял в 1937 году. И она как бы... Я думаю, что вот в сочинении этой музыки Шостакович как бы и нашел, сказать... освобождение от этого страха и от этого кошмара, который его преследовал.
1: Ну, интересно, что она произвела впечатление такое, что она всем понравилась. Вот там люди рыдали, да, и простые люди, и понравилась она власти. Эта симфония. Вот в чем ее.
0: Дело в том, что власти, они тайна. Как бы, их подходы, они только им одним и известны, и трудно сказать, почему что-то им нравилось, а что-то не нравилось, оно могло понравиться. Почему Сталину нравились, допустим, «Дни Турбиных», к примеру? Тут кто его знает, почему? Вот, угу. Почему его... Я не знаю, понравилась ему «Пятая симфония»? Наверное, понравилась.
1: Понравилась. Тогда вот эта критика, которая обрушивалась на него в предыдущие годы, она как раз здесь вот сами критики встали буквально, потому что, особенно в финале, вот как говорят, они услышали торжество.
0: Там такое непростое торжество в финале.
1: В том-то и дело, там что оно... там вот этот вот его сформированный уже эзоповый язык разговоров, он вплетает и в музыку. То есть здесь вот каждый услышал свое.
0: Ну, может быть. Но надо сказать, что они же-то и «Светлый ручей», его балет тоже раскритиковали. То есть там, понимаешь, вот такое, мне кажется, ощущение, что надо человека держать постоянно, то ругать, то хвалить, то давать премии, то, так сказать, обзывать его там антисоветчиком, то опять давать премии, вот, чтобы он постоянно находился вот в таком вот положении. Мне кажется, вот в этом тут дело-то, не потому что там это Сталин... Наверняка без отмашки Сталина не стали бы хвалить эту симфонию после этой статьи, но я думаю, что вот это все такая вот изуверская, сказать, личность Сталина, который любил вот играть с людьми, как с кошки с мышки, и с этим. Хотя, конечно, симфония гениальная, не думаю, что Сталин мог ее понять на самом-то деле, и действительно, чтобы она ему понравилась.
1: Я думаю, что мы должны продолжить разговор о Шостаковиче на следующей передаче, потому что мы даже еще до блокады не добрались. Угу. И сейчас я предлагаю.
0: Давайте лучше все это ужасные такие вещи. Давайте послушаем хорошую, приятную музыку, которая понятна всем.
1: Да, мы на этой музыке сейчас закончим нашу передачу. Перейдем к программе «Поговорим о театре» через 15 минут. Саша, объяви, пожалуйста.
0: Да, в следующей передаче мы.
1: А продолжим. Что мы будем слушать?
0: Вальс номер 2, известнейший, так сказать, так называемый русский вальс.

0: Маленький концерт.
1: Ничто в истории культуры не проходит бесследно для следующих поколений. Нередко образы прошлого становятся символами новой эпохи. Знаменитые римские катакомбы, места богослужения первых христиан и упокоения первых христианских мучеников стали одним из самых значимых источников представлений о раннехристианском искусстве. Это новое искусство было призвано передать не только то, что видимо, но и то, что невидимо, духовное содержание изображаемого. И здесь особую роль играли символические образы. В одной из катакомб изображен легендарный певец Орфей, играющий на лире и укрощающий диких зверей, окруживших его. Как же оказалось изображение языческого музыканта Орфея в христианской катакомбе? Ведь это изображение могло напоминать о культе, приверженцы которого так жестоко преследовали христиан, заставляя их уходить от дневного света в мрак подземелья. Орфей – музыкант из языческого мира. Он и другие древнегреческие музыканты, как непременные участники языческого культа, представлялись, например, Клименту Александрийскому обманщиками под видом музыки, развращавшими человеческую жизнь. Конец цитаты. Но все дело в том, что в катакомбе, под сводами которой был изображен Орфей, запечатлен не мифический музыкант языческого мира, а сама идея благотворного воздействия музыки. Именно здесь, где люди прощались со своими собратьями, ставшими жертвами гонений, напоминание об этом было и оправдано, и уместно. Ведь прощания всегда сопровождались песнопениями. И если бы катакомбы способны были сохранить раздававшуюся под их сводами музыку, то мы сейчас могли бы услышать то, что пели тогда христиане. Творчество утешителя Орфея по своему смыслу не было далеко от погребальных напевов раннехристианских времен. Поэтому его изображение под сводами катакомб не должно было вызывать ни вопросов, ни недоумения, ни тем более негодования христиан. Не случайно Евсевий Кесарийский, воздавая хвалу первому христианскому монарху Константину, вспоминает об Орфее. Греческий миф говорит нам, что Орфей очаровывал всяческих животных и смягчал жестокость диких зверей, брецая на струнах. Но премудрое и наигармоничнейшее Божье слово берет человеческую природу в свои руки, как если бы это был музыкальный инструмент, и играет на нем песни и эподы, и тем самым оно излечивает всяких дикарей, как греков, так и варваров, от их дикой страсти и скотства души. Конец цитаты. Орфей в символическом языке катакомб становится одним из образов Христа Спасителя. Орфей привлекал игрой на лире зверей и птиц, Христос своей проповедью души людей. Орфей спустился в Аид и покорил царство мертвых, чтобы вызволить из него свою любимую жену Евридику. И это тоже позволяло проводить символическую параллель между ним и Христом, сошедшим в ад и победившим смерть. Не случайно в римских катакомбах Петра и Марцеллина изображение Орфея находится рядом с евангельской сценой воскрешения Лазаря. Какова была цель художников, доподлинно неизвестно. Однако некоторые исследователи предполагают, что вчерашним язычникам, благодаря такому сопоставлению, миссия и образ Христа становились понятнее. Ведь многие из первых христиан воспитывались еще на традициях античной культуры, в которой мифология занимала главное место. Так в образе катакомбного Орфея произошла удивительная встреча двух культур – языческой и христианской. Так церковь освещала образы античной культуры, наполняя их новым евангельским содержанием. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем фрагмент одного из самых ранних произведений в мировой музыке, посвященного истории Орфея и Евридики. Поэтичный миф о легендарном певце и музыканте вдохновил множество композиторов разных эпох. А одним из первых сочинений на этот сюжет стала опера итальянского композитора Клаудио Монтеверди. Опера была поставлена в Мантуе в самом начале XVII века, в 1607 году. Эта опера, наряду со знаменитой одноименной оперой Глюка, до сих пор остается самым значительным воплощением античного мифа о певце, силой своей любви и своего искусства, победившим царство смерти. Мы услышим фрагмент третьего акта оперы Монтеверди «Арию Орфея». Его удивительное пение и игра на лире побеждают даже неумолимого Харона, перевозчика человеческих душ через Стикс, реку, разделяющую мир живых и умерших.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала ария Орфея из оперы Клаудио Монтеверди «Орфей» в исполнении Макса Мейли, тенор, и Берлинского камерного оркестра. Дирижер Хельмут Кох. Запись 1940 года. В передаче были использованы фрагменты трудов Льва Александровича Успенского, Евгения Владимировича Герцмана, Абрама Акимовича Газенпуда. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекции, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Поговорим о театре.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Петько. И у меня в гостях сегодня режиссер Роман Габря. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Мария.
1: И актер Никита Капралов.
3: Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте. Я нашим радиослушателям напоминаю, что программа «Поговорим о театре» выходит в прямом эфире. И также трансляцию на этот эфир можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте, ВК-видео. Подключайтесь, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, потому что мы сегодня будем говорить о спектакле, и фотографии из этого спектакля, видеофрагменты будут доступны в нашей трансляции. И также можно на нас тоже посмотреть. Сегодня мы будем говорить о спектакле театра «Мастерская» «Пастернак». Премьера этого спектакля состоялась в декабре 2025 года. Уже, оказывается, прошел почти год со дня премьеры. Ну, как будто вот вчера я смотрела премьерные показы и собиралась еще раз пересмотреть, но билетов не достать на этот спектакль. Очень сложно. Нужно подгадывать, да, и ловить билеты на сайте. Поэтому вот собираюсь еще раз пересмотреть. И совершенно невероятное произведение. Мы сейчас почувствуем это с радиослушателями, увидим, услышим. Прежде чем мы будем о нем говорить, я бы хотела, как обычно, погрузить радиослушателей в атмосферу спектакля, сразу понять, что за форма, да, что, с чем мы будем иметь дело. И вот у нас в гостях уже с Романом была на радио Арина Лыкова. Мы говорили о другом спектакле Романа Габрю «Превращение». Вот Никита Капралов играет роль Пастернака, да, главную роль вот в этом спектакле «Пастернак». А Арина играет роль Ольги Явинской, музы, поэты. Поэтому я предлагаю вот начать сейчас. Это буквально монолог, который звучит практически в самом конце уже спектакля. Я предлагаю нам послушать его сейчас, вот если нам его поставят.
4: Пиши в метро, в автобусе, в квартире, на многолюдной улице, в гостях. Пиши на старой скомканной бумаге иероглифом печальницы души. Она, как листья, улеглась во враге. Не прячь ее, мой миленький. Пиши, пиши, пока руке не надоело, пока огарок тает на столе, пока зима метет во все пределы, прижав поля с сугробами к земле. Пиши, пока февраль не обессилел, пока не пообтаял от весну. Пиши цветным, пиши лиловой синим, пиши сапожно-черным в желтизну. Пиши, пока в полуночи безликая литпондовская спит полулюдье. Пиши во сне, пиши по воле крика от радости. Пиши и вне ее, пиши от век ресниц не подымая. Пиши, когда подслушивать нельзя, когда по рельсам грозные трамваи грохочут в ночь печали увозя. Пиши молитву тихую, любую. Пиши игру наивную в словах. Пиши, как врубили до конца. Пиши слепую, пиши на ощупь, замертво в потьмах. Пиши, пока летят крестообразно над головой белые крыла и вьюга, разжигая жар соблазна, играется свечой из-за угла. Пиши, как заплетаются сплетения. Пиши о нескончаемом родстве предмета с отражением и тенью, о чародеях, снах и волшебстве. Пиши, пока дремотый околдован весь мир, с его остиранным бельем лежит в глубокой яме телом голым, и мы под ним, как пленники вдвоем, придавленные грузом тяжеленным. Но ты пиши, пиши куда-нибудь, пиши навек к неведомым вселенным, вплетенным в бесконечный млечный путь. Пиши дворцам, пиши библиотекам, пиши в подъезды сгорбленных домов, пиши, пока февраль туманным веком толкает ночь под земляной покров, и черные, залохмаленные, подхваченные елки качаются конвоем в белой мгле. Пиши, пока горит окно в поселке, пока свеча мерцает.
1: Роман, у меня до сих пор, конечно, очень сложно говорить об этом спектакле, потому что я вот невероятные какие-то испытываю чувства. Как вообще возможно было, как вы написали это? Я приоткрою радиослушателям завесу тайны, да, что сам поэтический текст, а весь спектакль в стихотворной форме идет, написано романом. Вы писали вы писали этот спектакль в стихах. Прежде чем я спрошу об этой форме, о поиске, вообще вот сама фигура Пастернака, почему он вам сейчас важен, почему он был вами выбран?
2: Ну, я не знаю, при удаленности от предмета очень сложно уже разглядеть очертания, вот поэтому... Как конкретно строится химия, как бы вот рождение идеи, ее воплощение. То есть это достаточно такой разговор, ну, наверное, не очень уловимый.
1: Неуловимый, да.
2: Скажем так.
1: То есть, но я знаю, что Пастернак — это любимый ваш поэт, один из любимых.
2: Конечно, но для того, чтобы решиться написать о нем поэму, выбрать тему и как бы вот как-то драматургию попытаться создать, потому что все равно театр невозможен без какой-либо истории линейной, да, чтобы в ней было начало, развитие, финал, то есть без самых простых вещей. Вот, это очень сложно, поэтому, ну, это трудно описать.
1: Мне кажется, это продолжение, мы уже говорили и о спектакле «Превращение», например, да, и про другие ваши спектакли. Вообще тема вот свободного художника, да, его отношения с миром, наверное, здесь продолжается.
2: Ну да, конечно, конечно, просто тут должно соединиться как минимум время, в которое мы живем, какие-то его энергии, которые это время излучает внутрь нас, и как мы обороняемся, или наоборот, как мы плаваем в этом во всем. То есть из сочетания вот этих вот вещей, из желания работать в принципе, вот, и желания делать что-то интересное, вот, и плюс, наверное, личность Бориса Леонидовича для меня вот в наше нынешнее время, она является актуальным передатчиком какого-то состояния,
1: да,
2: культуры.
1: В спектакле взят конкретный момент, да, исторический, это вообще размышления вокруг вот этого так называемого дела Пастернака, присуждения ему Нобелевской премии и события, которые последовали за этим. И вот необычно, что я знаю, что вы изучали вот эти вот протоколы заседаний, да, вот эти вот справки бюрократические разбирали. Вот как вообще идея возникла поэтическим языком передать этот контекст? И почему это парадоксально, это удивительно?
2: Ну вот я вот опять-таки скажу, что механизм рождения идеи, он достаточно сложный. То есть вот вообще мне кажется, что о поэте сложно было бы рассказывать в публицистике. Вот это такой какой-то прямой путь и достаточно уже театром как будто бы обжеванный. Вот. То есть, и когда я подумал, что как-то как мы прочтем эти письма, стенограммы, я испугался очень сильно, потому что не это совсем меня волнует. В конце концов, это всего лишь предлагаемые обстоятельства жизни отдельно взятого человека. Да? А вот то благородство и то, как себя в этих обстоятельствах жизненных провел Борис Леонидович, как он прожил эту страстную неделю, как ее называла Ахматова, да? Потому что это длилось ровно неделю. Весь этот ад продолжался. Вот это было интересно. И когда мы ездили с артистами в нашу небольшую экспедицию, куда нас отправил театр, мы поехали в Переделкино для того, чтобы посетить эти места. Там так сложилось, что я забыл документы и приехал чуть позднее ребят, на полтора, может быть, часа, не знаю, там, на сколько-то, следующим Сапсаном. Вот. И я когда вошел на территорию этого дома Пастернака, писательской дачи, вот, я расплакался, потому что, ну, как бы, прям тропинка, по которой он ходил. Вот. И ему не пожимали руки, а он ходил. Вот. Как-то так.
1: И это пространство, как раз Переделкино, это часть вашего спектакля,
2: да,
1: получается. Оно вплелось уже, да, после посещения, есть, или вы сразу...
2: Я все хочу ответить на ваши вопросы, это очень сложно просто ответить. То есть как конкретно? Точно, если сказать вот документально прямо, я был на постановке в театре «Красный факел» в замечательном Новосибирском театре. Вот. И у меня там были в связи с графиком работы спокойные сибирские вечера. Вот. И в один из вечеров эта идея просто вот влетела в окно. Скажем так, я вот это точно абсолютно помню. Что как бы... А она приходит вся одновременно, понимаете? То есть там нету какого-то процесса вынашивания там, или подбирания, да, или копошения там в интернете. То есть просто раз она влетела в окно и...
1: Вся целиком.
2: Вся целиком. И дальше нужно было просто найти время, силы, вот, как бы внимание найти, да, для того, чтобы... Вот, вот, допустим, вот это стихотворение «Пиши» я написал в Омске в ванной.
1: Но я это вообще не представляю.
2: Вот. И в отличие от многих эпизодов, которые было тяжело очень, потому что действительно я пытался передать непосредственные стенограммы заседаний, перевести в стихотворение, сохранив лексику героев, сохранив обороты речи, аргументацию, которую они в адрес Бориса Леонидовича употребили. Да? То есть это достаточно сложная была задача. А вот, вот это вот стихотворение «Пиши», то есть оно просто было записано практически без помарок. Вот. И вечерами я Никите очень часто присылал свои какие-то пробы, пера, какие-то кусочки, фрагменты, и мы с ним общались, что как получается, где бы это могло быть, то есть мы как бы были на тонкой связи, вот, вот. То есть как только мне пришла идея, буквально через, наверное, несколько часов я написал сразу Никите, вот.
1: То есть еще тогда не было репетиции, не начинался этот процесс, вы уже знали, что Никита,
2: да,
1: будет,
2: да,
1: героем.
2: Да, да. Ничего еще не было, вообще ни одной строчки, ничего. По-моему, я написал тебе, как бы ты посмотрел сыграть Бориса Леонидовича Пастернака.
3: Нет, ты так и не написал.
2: А как?
3: Мы просто созвонились, тогда был выпущен уже «Хоттабыч», просто мы созвонились, был, там турбины шли, и что-то мы говорили, а что бы... Вот, как здорово Хоттабыч получился, чтобы нам еще что-то сделать. И все, потом положили трубки, и просто я отправил Роме стихотворение, которое мне у Пастернака нравится.
1: Это тоже ваш любимый поэт?
3: Нет. И Рома... У тебя, по-моему, в переписке же у нас это есть.
2: Есть, конечно, да.
3: Говорит, а может быть, что у Ромы Пастернак есть в Шекспире? В этом, в «Гамлете». Вот. И Ром говорит, а почему бы, ну, может, мне нужно как-то завершить что-то с Пастернаком, какую-то историю. И все. И вот оттуда, ну, я помню так.
2: В «Рыбачьей лодке» Пастернак стучит.
3: Да.
2: Тоже фамилия его фигурирует.
3: Да.
2: Ну, то есть, видишь, это вот видите, со стороны Никиты вот так вот вырезала. То есть, как-то это все созревало. Одно, другое, третье. У меня вот в «Красном факеле» я помню, что вот так.
3: А, нет, еще когда Хоттабыча делали, Рома... Мы репетировали спектакль, а Рома юродствовал на репетиции и смотрел что-то в телефоне фотографии. И потом... Пока мы репетировали, он подбежал ко мне с телефоном, на котором был портрет Пастернака, и просто приложил к лицу вот так. И отбежал. Вот.
1: Вообще в спектакле достигнуто удивительное сходство внешнее, вот просто портретное сходство с Пастернаком. И это отдельная, наверное, тема, даже сам грим, да, как это достигалось, при том, что, ну, конечно, внешние данные, то есть действительно вы очень похожи. Что вообще искался этот грим? Я читала, что вы хотели еще что-то делать, там, накладные вещи.
2: А сделано? Софья...
1: Но это и не требуется, вот, мне
2: не
1: кажется,
2: требуется,
1: при этом сходстве...
2: Софья настаивала на горбинке. И правильно настаивала, потому что она тоже решила. То есть небольшая Горбинка у Никиты...
1: Софья Габрия, да, художник,
2: дочка, да. То есть она настаивала на том, чтобы вот, линию вот, переносится подчеркнуть. Вот. А дальше уже как-то вот это внезапно тоже все родилось, если честно. Маска посмертная Бориса Леонидовича, которая висит в Переделкино, то есть она как символ вообще, ну, вообще в культуре, это же не всякого поэта, да, то есть мы знаем немного посмертных масок в русской словесности. Маяковский, Есенин, Высоцкий, да, то есть их не так много. Вот, и Бориса Леонидовича тоже сняли маску, вот, и как-то вот пришла идея неожиданно создать вот такой вот грим.
1: То есть это какой-то памятник, и памятник, и живой человек одновременно, да, получился?
2: А, она же осыпается, и всегда по-разному. То есть момент, легкий момент, извините, но перформативности в этом тоже присутствует, потому что мы не знаем, как себя поведет консистенция вот это на лице. Вот, допустим, позавчера я смотрел спектакль, и почти сразу осыпаться начало. И, оказывается, я увидел, что в свету, когда начинает играть вот эта падающая корочка, это выглядит как слезы. То есть мне это очень... Ну, это не всякий раз, да? То есть это, во-первых, состояние температуры помещения, наверное, влияет там, да, и так далее. Ну, в общем, такой образ. И потом вот эта белизна самого Пастернака Бориса Леонидовича, ну, то есть его крайняя седина и его благородство, и любовь к такому светлому тону еще одежды, и все вот, это общее состояние, как бы, да, его хотелось как-то выразить. И в результате вот таким образом это отразилось. Нужно же еще, чтобы кожа артиста не страдала и так далее. Там много деталей.
1: Да, но поговорим в целом об образе Бориса Леонидовича. Вот для вас, Никита, как проходил вот этот поиск, помогал вам грим? Грим был найден с самого начала или нет? Вот как вы входили, погружались вот в этот материал?
3: Я, собственно, да не помню уж, как-то погружался. Мы прочитали, Рома предложил книгу «В плену времени». Да. Она была прочитана... Было прочитано там, ну, то есть, собственно, поэзия, охранная грамота.
1: А вы вдвоем сначала это делали?
3: Я не знаю, но мы были на некоторой связи, а может быть, параллельно что-то, Рома, еще что-то происходило там с кем-то, я не знаю. Ну и что я отвечал?
2: Как с гримом ты работал?
1: Нет. Как образ вы искали сам? Вот как вы погружались в материал?
3: А, ну, в общем, это читалось, присылали стихи, а потом, в общем-то, я послушал. Это если из такой работы технической я послушал эти аудиозаписи.
2: Которых большое количество.
3: И, в общем-то, на этом работа, как сказать, техническая закончилась. Потом был другой вопрос, который не найти в этих материалах, в биографии, даже в книге Ивинской. Вот. И требовались некоторые другие вещи. Они, благо, оказались в прямом смысле за соседней дверью.
1: Это как?
3: А у нас есть худрук, как бы, вот, и нужно было через него... как бы туда подключаться. Ну, то есть, думая о нем,
1: о Пастернаке,
3: о нашем худруке Григория Михайловича, собственно, заниматься Пастернаком. Вот. Так само получилось просто. Я вдруг увидел некоторые схожие черты.
1: Как художника, да?
3: Как художника и как в каких-то поступках, возможно, в лексике. И мне просто показалось, что где-то это какие-то, наверное, не надо было это говорить, это вообще-то такая личная вещь. Да, что-то я...
2: Раскрыл секрет.
3: А это же не смонтировать, мы же в прямом эфире, да?
1: Да. В прямом эфире, да.
2: Он не узнает.
3: Да нет, в принципе.
1: Это очень интересно. То есть это помогло вам какой-то найти путь к самому персонажу, да? Вот ассоциация с конкретным человеком. Но тогда еще не начинались репетиции, я правильно понимаю? Вот что было вообще к началу к самому началу, когда уже сформировали вы...
2: Текст. Сначала был текст. Ага. То есть сначала был текст в своем каком-то, ну, первичной редактуре. То есть сначала был текст, вот, который я, ну, кроме Никиты и Арины, я конкретно никого пока никуда не распределял в своем воображении. Вот. Да, я, честно говоря, и не очень верил, что все это получится. Вот. То есть просто доля авантюризма присутствовала, что, может быть, когда-нибудь, где-то мы это прочтем там, и так далее. А думать о том, что это будет репертуарный спектакль, на который будут продаваться билеты или ходить люди, то есть об этом, честно говоря, не помышлял. Да? То есть просто меня, скажем так, очень творчески заряжала мысль о том, что о поэте интересно было бы рассказать в стихах. Угу. Да? То есть, а для этого нужно поупражняться и сохранить тональность хотя бы поэтики Бориса Леонидовича Пастернака. Вот все, чем я занимался. То есть никаким образом не прогнозирую, что будет когда-то спектакль. Вот. А потом у нас в театре... Лаборатория была режиссерская. Вот. И я, будучи главным режиссером, сказал: а можно я тоже в ней поучаствую? Что, конечно, естественно, было совершенно не обязательно. Вот. И у этой лаборатории совершенно другие цели и задачи. Вот. Но так как я не очень серьезно относился к этой затее, то я решил поучаствовать как вот поэт, неофит, попробовать сделать то, что я написал на сцене. Вот. И мы с огромной радостью, ну, наверное, там где-то около недели, может быть, да, мы готовились.
3: Да.
2: 5 дней, наверное.
1: Ну, сделали какой-то кусочек,
2: нет,
1: да?
2: Нет, все сделали. Да, да. Мы сделали все. А на сцене мы собрали все за один репетиционный день. Вот утром мы пришли в 11, и за один день, ну, и, соответственно, у меня в голове был более длительный подготовительный период. Вот. Ну, то есть мы вот так вот это все соединили, где уже дочка была художником. То есть она помогла создать образы, она помогла придумать пространственное решение. Мы уже запланировали, что будет переделки, но еще туда не ездили. Вот. Мы это сделали. Все. А потом был какой-то длительный период паузы.
1: Почему?
2: Ну, все, мы показали, мы как бы свою задачу максимум мы как бы выполнили. Я был абсолютно счастлив и спокоен, что мы это показали, это услышали, и даже какой-то там видеодокумент сохранился, что это все прозвучало. То есть, что еще нужно? Больше, в принципе, ничего. То есть, оно прозвучало. Вот. А дальше, наверное, спасибо Григорию Михайловичу, который какими-то своими волшебными инструментами все-таки в один из дней пригласил меня к себе в кабинет и сказал: Рома, давайте сделаем.
1: Вот. Но сначала это был спектакль вот с Никитой и Ариной.
2: Нет, уже все герои.
1: И, то есть он, в принципе, это был тот спектакль, который мы видели на премьере.
2: Двух героев только я досочинил. Двух героев, сына и супругу. Для того, чтобы, как мне кажется, и морально-этические какие-то были моменты соблюдены. Ну, и драматургически мне было это очень важно, да, потому что такой перевес получился очень сильный, как бы в силу того, что основные факты, которые мы можем узнать обо всей этой истории, они действительно содержатся исключительно в книжке воспоминаний Ольги Явинской, да. Но есть и другая сторона вопроса. Есть Зинаида Николаевна Нигаус, да, есть родные дети, сыновья его, да, Бориса Леонидовича, которые тоже непосредственно принимали участие. То есть, и мне хотелось во все арки свести окончательно, чтобы это была соблюдена честность.
1: Честность, да.
2: Да.
1: Давайте скажем о пространстве этого спектакля. Вообще, к моменту написания вот этой партитуры стихотворной вы уже представляли себя, я думаю, да?
2: Нет, конечно.
1: Не представляли?
2: Но я понимал, что есть помещение Союза писателей, как локация, в которой происходил, собственно говоря, вот главный диспут относительно.
1: Трибуну такую,
2: да,
1: мы видим,
2: да,
1: там, да.
2: Да, но это тоже мы изучали. Фото, как выглядел Союз писателей тех лет, то есть, да, пытались что-то с Софией, в общем, цитаты какие-то визуальные использовать. Вот. А вся последующая локационность, она очень большая. Там задействована и Москва, и деревня Измалково, где жили Борис Леонидович Явинский последние годы, да, и непосредственно его писательский дом, и много-много локаций, которые задействованы. И я не мог придумать, сложно мне, в общем, было, где происходит. Вот. Но в результате мы выразились так, что окно – это очень сильный мотив вообще в поэзии Бориса Леонидовича, сам окно как образ, да, потому что он разделен на мир бытовой и запредельный, который находится за пределами рам. Вот. Вот. Ну и дальше уже Софья вот предложила, что она восстановит
1: комнату вот эту, да?
2: Да. Это, наверное, это как кухня называется, или как? Это, она все у него была, по-моему, да? Там он и кушал, там и картины висели, там... То есть это странно устроена дача, вот когда заходишь и сразу оказываешься вот в этом пространстве.

0: наш один из артистов, участник нашего спектакля, вот, он нашел замечательную хронику, которую оцифровали в свое время, она лежит в сети. Это кто-то умудрился на пленочке тихонечко поснимать вот это запрещенное мероприятие, похороны опального поэта, да, потому что на тот момент Пастернак был запрещен, вычеркнут отовсюду, вот, безработен и так далее. И, конечно, те объявления, которые висели по Москве и в Переделкино, и на Киевском вокзале, что сегодня состоится панихида и похороны Бориса Ивановича Пастернака, то есть это было мероприятие запрещенное. Но кто-то отважился, поэтому остались и в некотором количестве снимки, и видео. Это все вот у нас представлено.
1: Да, и вот интересно, как взаимодействует пространство, ну, среднее
0: Да.
1: пространство, это вот хроники, да, и вот какой-то, как вы сказали, эпохи связующие. А вот два контрастных пространства, вот удивительно, вроде бы такой нерв вот этого заседания, да, и удивительное спокойствие, которое царит в самой комнате.
0: Ну да, потому что там урбанизм,
1: Гармония
0: да,
1: даже.
0: и такой экспрессионизм, да, то есть мы с художником по свету, то есть думали о резких тенях, да, об отсутствии цвета, там монохромный мир, как бы, да, а пространство Бориса Леонидовича, оно наполнено звуками природы, влетающими в дом, оно наполнено запахом цветов,
1: То есть это сама поэзия вот эта в том
0: поэзия,
1: числе.
0: то, как он говорил, которое валяется у нас под ногами. Она пахнет, она звучит, она и в ежедневном нашем бытии находится поэзия. И на самом деле этим он очень уникален. В нем абсолютно нет пафоса, как в поэте. Он действительно описывает просто листочек, просто капельку дождя, лучик солнца, и из этого возникает огромный мир.
1: Да, но он же сам рассуждал, что поэзия у него не должна быть надбытовой. Вот у него очень все конкретно, осязаемо, очень все можно потрогать. И вот оно, конечно, у вас-то
0: Поэтому
1: чувствуется.
0: мы изучали направление луча солнца, движущегося вокруг дачи, да, и когда тучка закрывает солнечный луч, как это поэтически связано с тем, что происходит на той стороне, для того, чтобы очень аккуратно, в отсутствие как бы касания режиссера, атмосфера влияла на психическое состояние смотрящего.
1: Но при этом Пастернак, вот особенно в начале действия, да, это памятник, и мы говорили о маске. Вот почему такое решение? Почему он статичен?
0: Но это взгляд из сегодняшнего дня. Понимаете, это наш взгляд. Сегодня, из 21 века, Пастернак, уже проживший такую жизнь, да, полную противоречий и, может быть, даже и не самых красивых мыслей, и даже с точки зрения там, некоторых его коллег, и не самых красивых и поступков даже, да, то есть проживший такую интересную жизнь, единственный, наверное, как бы куда-то не влезавший туда, куда не надо влезать, да, вот, он все равно кажется памятником. Памятником.
1: То есть это взгляд
0: Да,
1: наш.
0: это взгляд из сегодня на него, да, а потом процессуально этот памятник рассыпается, и ты видишь слабого пожилого человека, который на самом деле ведет двойную жизнь, который нервен, да, который имеет наглость торговать своим делом всей своей жизни, романом «Доктора Живаго». Ну, то есть это история. Ну, очень сложно давать оценки, понимаете, да? То есть, но мы пытались в соавторстве смотреть на него объемно, да? То есть не только вот так вот снизу вверх, да? А все-таки, да, и я благодарен Никите, что он его сделал и курящим, и смеющимся, и
1: Это
0: спотыкающимся,
1: находки
0: и
1: не Никиты.
0: охущим. Ну, конечно, это внутренняя кухня артиста, который шаг за шагом оживлял, тем более такая сложная форма стихи, когда их просто читаешь, они просто мертвецки скучны. Ну, то есть, да, это становится, ну, музыкой слов просто, да. То есть, а уже артист насыщает эти строки чем-то другим, вот, потому что мы пытаемся все-таки позиционировать наш спектакль как пьесу в стихах, да, а не чтение стихов. А это немножко.

0: А, Никита, что было самым сложным вот в работе над этим спектаклем и образом вашим?
1: Ну, наверное, ничего. Ну, я не знаю, как еще ответить. Наверное, ничего. Это просто все само собой происходило из соприсутствия просто людей в пространстве.
2: Ты помнишь, как я предложил тебе, что ты будешь недвижимый стоять в статике?
1: Нет, не помню.
2: И сколько ты стоишь
1: Да,
2: примерно? Минут 30, да?
1: нет, ну, плюс 15 минут запуск,
2: Ага.
1: и потом минут 35. То есть в
0: Ну,
1: итоге
0: где-то
1: 45-50
0: 45 дней.
1: минут получается
0: Да, вот даже
1: такого
0: на этом
1: статики.
0: уровне сложно представить, как вот это.
1: Ну как?
2: Непонятно как.
1: Ну, это, кстати, вот вопрос первый, который возникает всегда, а как собственно, это происходит? Ну, это происходит. Просто происходит по причинам того, что. Ну, это же позиция человека, если мы говорим о памятнике, со стороны внутренней. Но это еще и момент перформативный, что у зрителя возникает вопрос, что человек на самом деле стоит практически час, держа руку на весу и держа рюмку. И это трудно, то есть это как бы
0: Ну вот хотя бы это трудно
1: нас в
0: будет.
1: здесь и ну, это, конечно, трудно физически, это что это нас в здесь и сейчас, присутствующих всех погружает. Надеюсь, я ответил на вопрос.
2: А морально пережить?
1: Морально
2: Нет,
1: пережить?
2: морально пережить, ну вот те дни, которые пережил Пастернак, разве не трудно? Ну то есть все правильно.
1: Трудно.
2: Никита вот такой комментарий тонкий сказал, что то есть зритель в том числе и размышляет просто о физической сложности исполнения вот этой задачи, да? Я бы избежал все-таки слова памятник в разговоре, скульптура.
0: Скульптурно,
2: Да,
0: да.
2: потому что памятник не точное слово, никаких памятников Пастернаку нет и не существует, и чем ценен его музей, дача, там все доступно. Вот, допустим, я понимаю, конечно, разность, может быть, ценности, да, но на мойке до вещей Пушкина докоснуться ты даже помыслить не можешь, чтобы докоснуться там койки, на которой он скончался, да, вот этого дивана, да, кожаного, или там книжной полки и так далее. У Пастернака все в зоне доступности, там все очень демократично. То есть ты как будто находишься, вот можно вот взять стакан и просто к нему прикоснуться. Таким же образом, когда нам предлагают, но в силу некой популярности спектакля, да, нам предлагают сыграть его в более условном пространстве большой сцены, и мы не можем согласиться на это, потому что это разрушает сам момент доверительного разговора, который мы ведем с людьми, да, того, что вот салатик, вот колбаска. А вот и он стоит, скульптура, да? То есть в последние годы, уже после Нобелевского дела, к нему приезжала скульптор, я сейчас не вспомню ее фамилию, простите, пожалуйста, но я прочитал с удовольствием ее воспоминания об этих днях, когда она сидела и разговаривала с Борисом Леонидовичем об искусстве, пытаясь найти его вот эти вот живые черты лица, да? И ведь вы представляете, вот изучая всю вот фотографическую историю Бориса Леонидовича, вот тех лет, вы нигде не найдете его несчастным. Да, он суровый, он напряженный, он сухой, но он выдержанный,
0: Да.
2: он достойный и достойно принимать это, то есть никакой истерики.
0: Да, но и у вас же тоже такой доминирующий вот этот образ, и фотографически в том числе, это улыбающийся, да, широкой такой этой.
2: Широкой улыбкой. Между прочим, эта фотография именно уже 60, ой, 59-го года, то есть после всего он сохранял доброжелательность и оптимизм, да. Поэтому это я все рассуждаю на тему вот этой скульптуры, да, которая она именно выражает, наверное, жест, образ всего спектакля, да, стойкость, стоическое приятие. Он считал
1: Но мы не.
2: доктора Живаго делом всей жизни, извини,
1: Да,
2: пожалуйста, да, делом всей жизни. И он сделал то, что хотел. Ну что ему страдать? Правда?
1: Но мы не можем как бы не сказать о том, что у человека может быть внутреннее самочувствие памятника, которое с течением этой истории разрушается, как вот эта маска. То есть в момент, да, этих событий может быть такое.
0: Вот... То есть это еще и та маска, которая вот сформировалась в момент удара.
1: Она может быть внутренней же.
0: Да, да.
1: Вот.
2: Но она и была, то есть и Сталин же его называл, я забыл.
1: Небожитель.
2: Небожителем, да. Да, небожителем. И он, я так понимаю, что негласно, а может гласно, да, попросил не трогать этого человека. То есть и позволил ему жить своей жизнью, в Подмосковье, и писать то, что он хочет, и думать то, что он хочет, и приглашать по субботам и воскресеньям к себе домой иностранных журналистов, писателей, гостей, молодых литераторов, да, студентов литературных факультетов. То есть двери были открыты для всех на его дачу. То есть ходили, разговаривали, на разных языках разговаривали, и, собственно говоря, я думаю, что разговаривали обо всем, о чем хотели. Вот, то есть все равно... Но чем отличается все-таки символ от образа, как мне кажется, тем, что символ очень однозначен, а образ, он настолько многообразен, что уже здесь за вот этой маской, мы все о ней продолжаем говорить, я думаю, что, полагаю, всякий зритель может и даже должен что-то свое личное усматривать. Поэтому конкретного месседжа у нас, как у создателей, что это, эта маска означает что-то либо конкретное, нету, много чего. И памятник самому себе при жизни, и памятник, может быть, сейчас со стороны нас по отношению к Борису Леонидовичу уже сложившемуся.
0: Да, и в тот момент и сам Борис
2: Леонидович. Да, и в тот момент, что у него жизнь и все утекло из-под ног, потому что ему казалось, что ему можно все, и его не тронут. Да как же так, да он издаст, да Господи Боже мой. Это тоже маска рушится. Вот. Поэтому на самом деле мы же всего лишь театром занимаемся, да? Всего лишь театром. А театр, по словам Станиславского, это жизнь человеческого духа. Вот мы этот человеческий дух пытались, ну, если не говорить о стихах, которые я написал, то жизнь человеческого духа мы пытались изучать. Уже отстранившись, да, от...
0: Да, да, да.
2: Мы
0: и
2: не
0: в том числе,
2: публицисты.
0: Да, и в том числе это пробуждение человеческого духа вот через эту маску. Поэтому мы говорили вот о физической сложности, но она же, мне кажется, служит и... Она и помогает, да, в том смысле, что когда мы двигаемся от вот этой статичности к пробуждению, то сложность, вот скованность, которая стояла там за тем, что вы час провели неподвижно, да, она, мне кажется, еще и работает на сам образ.
2: Ну, да простят меня слушатели, но для поэта такого уровня настолько драматическая последняя глава – это подарок судьбы. Вот так вот, как бы это ни звучало цинично. Вы понимаете, что вот мы размышляли, Никита, с тобой ли, или с Лешей, может, с Ариной, то есть о том, что не будь вот этого эпизода, был бы другой Пастернак. Понимаете, да? То есть великолепный Пастернак, сильный Пастернак, да? Но в сочетании его христианского гуманизма действительно и романа о русском интеллигенте в период гражданской войны, оканчивающимся тетрадкой стихов Живаго, и вот такой финал с Нобелевской премией по литературе, с мировым признанием, и вот эти моменты, ну это просто что-то очень, очень сильное.
0: Это правда. У нас вот буквально уже минута до конца эфира. Я напомню радиослушателям, что следующий спектакль состоится в ноябре, да, октябрьский вот только-только был.
1: 17-го.
0: 17 ноября, да, еще, наверное, можно купить билеты на сайте. Я хотела бы, чтобы в эфире, в нашем, еще прозвучало, мы успеем поставить видеофрагмент, уже прощаясь с радиослушателем, чтобы мы увидели и Никиту в образе Бориса Леонидовича, и вот закончили словами о России. Поэтому спасибо большое, Роман. Никита, напоминаю нашим радиослушателям, что мы разговаривали о спектакле театра «Мастерская Пастернак», и беседовала я сегодня с режиссером Романом Габрия и исполнителем роли Пастернака Никитой
2: Капраловым. Что-то он не сказал, что-то хотел сказать, Никита.
1: Ничего.
2: Нет? Нет. Спасибо вам большое, Мария.
1: Спасибо.
0: Да, прощаемся на этом и слушаем эпизоды из спектакля.
3: Никита Сергеевич, лично вам, правительству и всем тем, кто лиловым паспортом заграничным меня наградить хотел, кому по обязанностям казалось, что я премьерат. Всерьез? Позвольте дожить безобидную старость в окружении загородных берез. Между ними гуляющий по грибницам, сжимая старое пальтецо, я стану ежом, мотылем, синицей, собакой, лающим на крыльцо, ароматом загородной сирени, белым пухом, падающим с небес, стану белкой, спрятанной в шапках елей, за верхушки раскачивающей весь лес, стану пол, прозрачен и обезличен, как безлики осенью облака. Лишь бы жить в России. Хрущеву лично, вам, правительству и ЦК.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Для многих новаторов музыка Метнера, несмотря на все ее совершенство, вчерашняя музыка. Но Метнер – один из тех творцов, которые вызывают чувство, что вчерашнее не должно быть забыто как ненужное, что оно может оживать, будить чувства и мысли, доставлять художественное наслаждение тому, кто способен видеть и воспринимать в искусстве и в жизни не одну только новизну, во что бы то ни стало. Так писал о творчестве Николая Карловича Метнера выдающийся пианист Генрих Нейгауз. Продолжим цитату, важную для понимания своеобразия творческого облика композитора. Метнер, конечно, антипод всех современных музыкантов, которые стремятся писать послезавтрашнюю музыку, правильно полагая, очевидно, что их завтрашние достижения сегодня обычно уже безнадежно устарели. Все музыкальное мышление Метнера имеет глубокие корни, проникнуто интенсивным переживанием и знанием классического и романтического искусства и благоговением перед ним. В Метнере, человеке, композиторе и пианисте всегда чувствовалось великое страстное отвращение ко всякому верхоглядству, легкомыслию, дурному вкусу, всякой дешевке. Генриху Нейгаузу вторит знаменитый музыкальный критик Леонид Леонидович Сабанеев. «Мода меняется, музыка остается. Гармонические излишества в музыке начала века теперь уже кажутся чрезмерными. Метнер и есть попытка разумной реакции, возвращения к элементам старой музыки, в которых была еще неразработанность, чувствовались огромные возможности». Конец цитаты. Николай Метнер действительно занимает особое место в истории русской музыки. Его называли и последним романтиком, и последним классиком, что не вполне справедливо. Его музыку, несмотря на верность классическим традициям, нельзя назвать вчерашней. Она несет в себе особым образом преломленное глубокое ощущение и переживание современного Метнеру мира. Тем не менее, всем своим творчеством Метнер противостоял тому замутнению музыкальных вод, которое он усматривал в современности и от которого глубоко страдал, по словам уже упомянутого Сабанеева. Наблюдая за развитием современной ему композиторской техники, Метнер видел в модных в начале XX века модернистских течениях музыки не более чем заблуждение, разрушающее связь между душой музыканта и его творчеством. Этим размышлениям Метнер посвятил свою книгу «Муза и мода», вышедшую в Париже в 1935 году. Об издании этой книги позаботился Сергей Васильевич Рахманинов, во многом разделявший взгляды своего самого близкого друга. В своей книге Метнер писал: «Мы можем наблюдать потерю основных элементов музыки, невладение простейшими гармониями, простейшими формами в композиции, невладение исполнителей в исполнении простейших форм изложения или даже просто мелодии. Везде наблюдается отсутствие легато, связности мысли, мышления, непрерывности чувства. То же самое происходит в наши дни и в восприятии музыки. Слушатель не следит за темой мелодии и ее развитием в органическое произведение. Он не склонен дышать дыханием темы. Он с самого начала своей критикой разрушает мелодический гипноз, в кавычках, и старается думать по-своему. Слушатель ищет только пикантных деталей и, не находя их, отвергает целое. Нужно всегда помнить о необходимости борьбы с суетой». Так заключает свои размышления Николай Карлович Метнер. Очевидно, что его заботят не только вопросы развития музыкального искусства. Метнер уже тогда, задолго до уже привычного нам так называемого клипового мышления, видит опасность для души человека в его неспособности к легато. Он здесь употребляет известный музыкальный термин. То есть связанности мысли и чувства, восприятия и переживания, способности сосредоточиться и погрузиться хотя бы на время одной части музыкального произведения в его смысловой поток. И страдает от того, что музыка, которой он действительно служит как верный рыцарь, на его глазах утрачивает свой удивительный дар воспитания чувств, правильного устроения души. И все чаще оказывается созвучной самым разрушительным идеям и течением XX века. Сегодня мы послушаем первую часть первой сонаты для скрипки и фортепиано Николая Карловича Метнера. Эта музыка позволяет в полной мере оценить исключительное владение композитором одной из самых сложных классических музыкальных форм. По словам Танеева, Метнер обладал врожденным чувством сонатной формы, и именно она позволяла в полноте представить и развить его музыкальные мысли. При этом музыка Метнера со всей ее ясностью и логичностью исполнена искренней теплоты лирического высказывания. И в этом тоже великая традиция русской музыки.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала первая часть сонаты для скрипки и фортепиано опус 21 номер 1 Николая Карловича Метнера. Исполнители Олег Каган и Святослав Рихтер. Запись была сделана на фестивале «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в 1981 году. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию первую часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе».
1: Нашу прошлую беседу мы проводили на тему преображения в мировой, в христианской культуре, в литературе. Тема, конечно, теснейшим образом связана с христианством, как вы понимаете, и в ней человек во грехе, человек этого мира выходит на иной уровень бытия, он преображается силою Божией, то есть фактически из этого мира переходит в мир божественный. Ну, это разное, конечно, находило себе отражение в разных пластах европейской культуры, но преимуществует всегда вот эта христианская тема. Сегодня мы тоже будем говорить о некотором попытке прорыва человека из мира настоящей данности греховной к божественности, но только совершенно противоположным путем и путем неудачным. Это тема Фауста. Ну, Фаустиана – это колоссальная тема, конечно, европейской культуры. И обозреть, даже перечислить все, что касается этой темы просто по названиям, не хватило бы нам сегодня времени. Поэтому мы ограничимся лишь самыми основными эпизодами, самыми основными пунктами, и то вкратце. И начну я издалека, с темы, в которой ни имя Фауста не звучит, и ничего еще нет от того, о чем мы будем говорить впоследствии. Это первые главы книги «Бытия». Помните, как произошло грехопадение, в результате чего, в результате каких субъективных устремлений Адама с Евой, то есть первых людей, и каких объективных фактов, которые способствовали этому. Когда Бог сотворил Адама и Еву, то Он поселил их в прекрасном саду, в котором росло множество деревьев, и от плодов всех этих деревьев этой первой паре людей Бог дозволил питаться. И только от одного дерева было запрещено есть, от дерева познания добра и зла. Ну, как вы знаете, запретный плод сладок. И вот появляется искуситель, змей. Ну, разумеется, в образе змея здесь нам представлена боговраждебная сила, сам дьявол, который искушает Адама и Еву и обольщает их. Помните, что первые наши прародители поели от плодов этого дерева, хотя им было сказано, что в тот день, когда вы поедите плодов от этого дерева, познания добра и зла, вы смертью умрете. Так и получилось. Хотя людям очень захотелось быть такими, как Бог. Помните, как искушал их сатана? Что Бог завидует, Он не хочет, чтобы вы стали такими, как Он, поэтому Он запретил вам есть. И в тот день, когда вы поедите, вы станете как Бог. Вот они поели, ну и вышло все наоборот. В конце концов, они смертью умирают. Не сразу, по прошествии какого-то времени, но отныне уже смерть будет подстерегать их на каждом их жизненном шагу, их и их потомков, включая нас. Вот задумаемся над одним только пунктом этого рассказа. Дерево познания добра и зла. Почему, если человек вкусит от плодов этого дерева, он смертью умрет? Ведь это очень глубокий рассказ. Нам кажется, что знать добро и зло – это очень хорошо. Мы же должны знать, что хорошо и что плохо. И почему Бог запрещает это делать первым людям? И это всегда вводило людей в сомнения относительно этого рассказа, в размышления глубокие или совсем не глубокие. Во всяком случае, этот рассказ всегда навевал какие-то странные размышления. Но все дело в том, что мы плохо знаем библейский язык. Мы пользуемся библейскими словами в переводе на русский язык, которые нам кажутся простыми и понятными, и вкладываем в них привычный нам смысл. Но вы знаете прекрасно, что слова сохраняются на протяжении столетий и тысячелетий, а их смысл очень сильно изменяется. Почти любое слово Библии возьмите, и вы увидите, насколько разница смысл, который мы в него вкладываем, хотя оно нам кажется родным и понятным, от того, которое мы должны прочитать в Библии. Не буду на примеры приводить многочисленные. Ну вот в данном случае. Познать добро и зло. Во-первых, что значит познать? Для нас сейчас знать, познать, означает какое-то логическое интеллектуальное познание. Ну, вот я знаю, что вот это хорошо, а это плохо. Да? Но ничего подобного в Библии не подразумевается под словом «знать». Знать на библейском языке совсем другое. Это не интеллектуальное знание, не наука, как у нас. И мы это забываем, потому что мы, ну, естественно, вкладываем в это слово то, к чему мы привыкли с молодых ногтей. Когда Библия говорит, Адам познал Еву, жену свою, как вы думаете, это значит, что он узнал, что у него есть такая жена, сбегал в ЗАГС и узнал ее имя? Да нет, конечно. Когда говорится, что Адам, мужчина, познал женщину, это значит, что он жил с нею, причем в прямом и самом сокровенном смысле. Так что знать в данном случае не означает интеллектуально знать, а общаться, овладевать женой, овладевать женщиной. Или когда говорится о познании Бога или незнании Бога, ну, преимущественно это в Новом Завете, но и в Ветхом Завете то же самое. Что это означает? Знать Бога – это что? Знать, что где-то там Бог существует? Да нет, конечно. Или знать какие-нибудь богословские тонкости о том, что Бог есть Бог Троицы или что-нибудь еще подобное, что Он вечный, бесконечный. Да нет, конечно. Знать Бога – это значит тоже общаться с Богом. У нас этот смысл глагола «знать» и, соответственно, существительного знания сохранился в нашем языке тоже. Когда мы говорим, например, «я тебя знать не знаю», ну, конечно, я знаю его, в смысле интеллектуальном, но это значит, я с ним не общаюсь больше, с этим человеком, я отказываюсь от общения с ним. Так что вот уже здесь мы замечаем некую разницу между тем, что мы вычитываем в нашем тексте библейском, и то, о чем говорит этот текст. Значит, знать добро и зло – это не значит, что есть где-то добро и где-то зло, и что вот это добро – это зло. Дальше. Выражение «добро» и «зло» есть устойчивое библейское выражение для обозначения всего на свете. Потому что все есть хорошее или плохое, полезное или неполезное. Добро и зло – это очень древнее, архаическое выражение «все». Так что познать все добро и зло – это значит овладеть, как там Адам овладел Евой, да? Овладеть всем. То есть быть господином надо всем, владеть всем. Но это прерогатива только Господа Бога. Тварному существу, такому как человек, овладеть всем, вот этим, и этим, и этим, и вообще всем, это значит перейти свои естественные тварные границы, то есть фактически умереть. Вот от этого всевластие, вседозволенности, вот от этой жадности бесконечной овладеть всем все больше, больше и больше, и предупреждает Бог. Вот от чего предупреждение было. Не стремись овладеть всем, потому что Богом ты все равно никогда не станешь. Ты можешь уподобиться Богу, но Богом ты не будешь. К скромности. К элементарной, разумной скромности призывает Бог вот в этих словах Адама и Евы. Но это стремление прорвать свои именно ограниченные, тварные пределы сопровождает человека, тем не менее, постоянно. Потому что быть как Бог, не быть Богом, это невозможно, конечно, это смерть, а быть как Бог, похожим на Бога, уподобиться Богу. Этого желает всякий человек. Потому что ведь люди этого мира, вот мы все, мы очень ограничены. Мы ограничены в пространстве, во времени, ограничены в наших интеллектуальных способностях, в наших физических, материальных и так далее, возможностях. И этим мы именно резко отличаемся от безграничного Бога, у которого нет пределов. А мы определены со всех сторон. Но человек мучается от этого. Он сознает, конечно, определены все твари, и все животные, и все растения, но они не сознают этого. Хотя страдают, конечно, от своей смертности. Никому не хочется умирать, никому не хочется болеть. Скажем, всем хочется иметь побольше, быть покрасивее, но животные этого не сознают. А человек это сознает, потому что ему дан разум, и от этого он страдает. Вот прорвать эти границы и означает уподобиться Богу. Но это нам дается только в теле Христовом. Это только Христос смог свое человеческое естество преобразить и вознести его до бытия божественного. Это он уже не знает границ, это у него уже нет никаких пределов, это он не ограничен смертью, это он теперь там на небесах не болеет, не страдает, не голодает и так далее. То есть у него нет всего того, от чего страдаем мы. Но это дается только силою Божией, силою Духа Святого, тем, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, преображением, обожением, собственными своими силами, как хотели Адам и Ева, этого сделать невозможно. Человек никогда не может сам себя преобразить и прорвать свои тварную ограниченность. А стремление к этому есть. И там, где нет истинной веры в Бога, там появляется искушение добиться всего собственными силами, а то и хуже, сделкою со злыми силами, как это происходило с Фаустом. Теперь вот от этого отдаленного пункта перебросим мостик уже ближе к нам, в 20 век. Это был конец Первой мировой войны. Начало 20-х годов 20 века. В Германии тогда жил один философ, имя которому Освальд Шпенглер. Может быть, некоторые из вас слышали это имя, ну, люди, которые обучались философии там в вузах, во всяком случае, слышали. У Освальда Шпенглера появилась книга, которую трудно назвать глубоко философской, но она скорее такая художественно-культурологическая книга, которая возымела колоссальное влияние в Европе, в том числе и в России. Она была издана в Советской России в 1923 году. Называлась она «Закат Европы». Это очень оригинальное сочинение. Основная мысль его состоит в следующем. Всю историю человеческих культур и цивилизаций Шпенглер представляет именно как историю органическую. Вот как существуют разные люди, каждый человек со своими особенностями, присущими ему от рождения генетически, а также воспитанному благодаря вот какой-то внешней среде. Каждый человек появляется на свет, возрастает, переживает свой расцвет юности, достигает вершины своего развития, которую греки называли акме, расцвет. Ну, это примерно годам к 35, к 40, вот к 40 годам. И после этого начинается увядание, все сильнее и сильнее, и человек уже склоняется к закату и в конце концов умирает. Может быть, у него мудрость-то и нарастает, а вот физические силы и возможности иссякают. И все завершается смертью. Таково органическое существование каждого существа, каждого человека. И вот Шпенглер предложил такую гипотезу, что и то же самое можно сказать не только о конкретном человеке, но и о целых сообществах, которые представляют собой культуры. Каждая культура, они очень разнятся друг от друга. Ну, смотрите, как вот сейчас, например, в Европе идет постоянная такая подспудная, иногда открытая внутренняя вражда, иногда и внешняя вражда между христианством и исламом. Да? Все-таки это разные культуры, что бы мы ни говорили. Люди-то везде вроде бы одинаковые, а культуры-то разные. Так вот, каждая культура рождается, возрастает, переживает свой расцвет, достигает вот этого самого акме, а потом постепенно ее силы угасают, она превращается в такую вялую, мудрую, но уже без особых потенций цивилизацию и в конце концов умирает. И вот таких культур Шпенглер насчитывает, кажется, 9. Сейчас попробую пересчитать. Это египетская культура, ну, когда-то была великая культура, ее нет уже, она исчезла. Но благодаря истории, археологическим открытиям мы можем сказать, когда она зародилась, когда она достигла величайшего расцвета, и когда она стала постепенно угасать и умерла, все. То же самое можно сказать о великой вавилоно-ассирийской культуре. Где теперь Вавилонское царство? Нет его. А ведь было великое царство, великое, с великой культурой. То же самое можно сказать о древнеиндийской культуре. Вот он насчитывает, значит, так: Египет, Вавилон, Индия, Китай, античная культура, ну, в смысле, эллинская, он ее назвал аполлонической культурой, затем культура Византии, магическая культура ислама, тоже 7, а византийская, нет, я перепутал, культура ислама, он ее называет магической, затем фаустовская, это христианско-европейская культура, он ее назвал фаустовской культурой, почему я сейчас говорю об этом, культура народа майя, и предполагает начало некой, ну это 20-е годы, было 20 века, некой русско-сибирской культуры. Это вот 9-е у него по счету. И вот каждую из этих культур, ну, за исключением последней, потому что ее он плохо знает, он описывает ее становление, расцвет и предположительную гибель. Особенно интересно сравнить для нас, европейцев, античную греческую, аполлоническую культуру и культуру европейскую, уже фаустовскую культуру. Вот что характерно для Древней Греции, это великая, конечно, культура была, которая достигла своего расцвета где-то в эпоху Александра Македонского, а затем постепенно стала угасать и практически тоже исчезла. Она у нас присутствует только в музеях, где мы наблюдаем прекрасные статуи, далеко не всегда целые, сохранившиеся, и всякие краснофигурные вазы, композиции, а также развалины изумительных храмов, вроде Парфенона. Так вот, для этой культуры, каждая культура имеет свою душу, как каждый человек имеет свою душу, так и каждая культура имеет свою душу. Ну, конечно, не в прямом смысле. Сама античная Греция представляет собой географически такую страну, которая расчленена бухтами, реками, горами, побережье изрезанное. Это все какие-то отдельные островки, бесчисленные островки Эгейского моря. На каждом острове там было свое маленькое государство, да, свой город. Этот стиль ландшафта как-то таинственно, как утверждает Шпенглер, я сейчас пересказываю Шпенглера, у него, я говорю, это не столько философия, сколько художественные наблюдения. Вот этот стиль ландшафта таинственным образом передался и стилю, и духу всей античной культуры. Вот для древнего грека мир – это отдельные какие-то тела, вот отдельные предметы, изолированные вещи. Ну, как его ландшафт состоял из изолированных каких-то заливчиков, островков, долин. Представить себе бесконечное пространство грек был просто не в состоянии, у него даже мысли такой не было. Он занимался только конкретными предметами, которые имеют конкретную форму, конкретный вид. Это только Кант уже в XVIII веке говорил о каком-то бесконечном пространстве, которое можно мыслить вне тел. Конечно, мысль чисто философская, физики отрицают сейчас это, что пространство мы не можем мыслить без времени, ну, по Эйнштейну, да, и без материи. Но для Канта это так, значит, пространство есть бесконечное. То ничего такого у греков не было. Даже, смотрите, вот Платон, великий философ, который говорил не только о материальном мире, а он говорил о мире идей, да, мире духовном каком-то, небесном, и что материальный мир – это всего лишь отражение небесных идей, воплощение небесных идей. Само слово «идея», ведь что оно означает по-гречески? Внешний вид. Идея, видея, то, что видно. Даже само слово «идея» обозначает что-то такое конкретное, что можно увидеть. Ну, духовным зрением, правда, потому что это там, на небесах. И для античного человека существуют только вот отдельные видимые предметы. То же самое можно сказать и для античной науки, для математики и для искусства. Вот вспомните, например, одно из основных философских направлений Древней Греции – пифагорейство, что в основе всего лежит конкретное число. И как некая пропорция, как какая-то мера. Потому что мы все можем сосчитать. Вот один диктофон, вот второй, вот третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, вот восьмой предмет, девятый. Вот все считается. И только потому, что мы все можем сосчитать, перечислить вот эти предметы, которые мы видим, только поэтому мы можем знать о них. А то, что нельзя сосчитать, то и бесформенное какое-то, зыбкое, расплывчатое, то мы и знать не можем. Отсюда противопоставление хаоса логосу. Знаете, хаос что такое, представляете? Это нерасчлененное что-то такое, такое бурлящее, где ничего ни на что невозможно указать, что это вот это, а это вот это. А логос, само слово логос, ну, у нас переводится слово, но это условный перевод. Вообще-то ведь логос – это конкретное число. От слова лего – говорить у нас переводится, ну, вообще-то это считать. Раз, два, три. Вот как я сейчас говорю отдельными словами, вот это «лего», я считаю. Ну, то же самое в немецком языке «lesen». Ну, у нас переводится «читать». Ну, на самом-то деле это «считать». Помните, мачеха говорит Золушке, что вот мы пойдем с дочерьми там на бал, а ты вот оставайся, и ты должна, что там она должна сделать? Пересчитать чечевицу, да, по-немецки, линзен, лезен, да, считать. Вот счет, число, конкретность, вот что лежит в основе античной культуры, логос. И вот пафос дали, пафос бесконечности, каких-то звездных миров, все это было абсолютно чуждо Древней Греции. И поэтому, например, при всех попытках рассчитать квадратуру круга, все это не удавалось, потому что иррациональное число пи было чуждо грекам. Всякая иррациональность была невозможна, потому что оно бесконечное, да, число. Вот бесконечность невозможно было представить греку. И этим определяется все. И их, скажем, скульптура, высшее достижение греческого аполлонического мира, да, конкретные тела прекрасные, соразмерные. Их религия, вот античные боги, предположим, да, это какие-то идеальные человеческие тела. Ну, все мы знаем, как они изображались. А где они пребывают? Не в какой-то бесконечности неопределенной, как Господь Бог Израиля, скажем. А они пребывают конкретно в конкретной географической точке. На горе Олимп живут, да? Пьют там, едят из конкретных кубков. Все очень конкретно. И то же самое мы можем наблюдать в их живописи. Вот краски античной палитры ведь очень простые. Это черное, желтое, красноватое и белое. То есть это краски земли, краски человеческого тела, краски крови. Никогда вы не увидите ничего в античной живописи ни голубого, ни зеленого. То есть это краски дали, неба, бесконечных полей. Вот этого вы не найдете. То же самое можно сказать об античной, скажем, театре. Помните, античная трагедия, предположим, это всегда классика единства пространства, места, времени и действия. Все должно быть конкретным, нету вот этой расплывчатости. Но я что-то разошелся, слишком много говорил об этой аполлонической культуре. И вот ей-то противопоставлена полностью совершенно иная культура. Аполлоническая уже погибла, все, ее нет, мы ее видим только в музеях. Культура фаустовская, это я все пересказываю Шпенглера. Культура фаустовская, которая представляет собой полную противоположность аполлонической душе, аполлонической культуре Греции. Та самая культура, которая теперь уже приступает к своему закату. Закат, закат Европы, так называется его вот этот двухтомник. И родилась эта вот душа, эта культура в Северной Европе. И родилась из чувства бесконечных просторов. Вот греки боялись моря, они всегда жались к берегу со своими парусниками. А здесь вот эти бесконечные морские путешествия, эти просторы степи, скажем. И создается совершенно новая культура, порыв в бесконечность. Вспомните вы архитектуру, предположим, эту готическую, скажем, архитектуру, которая вся куда-то... Она не оформлена вот как тело, соразмерное человеческому телу, да, вот как храмы греческие, которые построены всегда по определенным пропорциям, присущим человеческому телу. Ну, например, классические сечения вот эти. А здесь все наоборот, все устремляется куда-то, все порывается вверх, вверх. Эти стрельчатые шпили, эти своды, которые летят куда-то ввысь, и жалко, что они не достигают. Эти витражи, как бы окна не закрывают, а открывают куда-то в какое-то пространство тебя. То же самое можно сказать о европейской музыке, особенно о полифонической музыке, Баха и так далее. Ну, и живописи, и прочее. Особенно это видно в науке с этим бесконечным, никогда не достигающим предела полетом куда-то. То же самое в математике. Декарт, впервые открывший бесконечно малые, бесконечно большие числа, дифференциальные исчисления, то, что немыслимо и невозможно было для грека, ничего такого, никакой бесконечности у них не могло быть. Это прорывало их представление о мире. Все другое. Но именно эта культура названа фаустовской культурой. Почему? И здесь, конечно,

было достоверно известно, что он был доктором наук, ну, очевидно, богословия, что он был колдуном и чернокнижником. В то время это было очень распространено. И постепенно складывается его легендарная биография. Он был чернокнижником, астрологом, разъезжал по Европе и выдавал себя за великого ученого, прорицателя и похвалялся, что может совершать все чудеса Иисуса Христа. Он еще хвастался тем, что может из своей памяти... Вот если бы у нас не было сочинений Платона и Аристотеля, то его разум настолько велик, что он мог бы из своей памяти эти сочинения выдать и напечатать. Ну, это уже вокруг него легенды такие ходили. Кончил жизнь он свою очень печально. Есть некоторые записи о страшной его гибели. Однажды он жил в гостинице в городе Вюртемберг, это было в 1540 году. Вдруг жители этого дома услышали страшный грохот падающей мебели, топот ног, какие-то дикие вопли. И позже уже местные жители утверждали, что в эту страшную ночь разразилась гроза, и из трубы этого дома, из трубы той печки, которая стояла, или камин в комнате этого самого доктора Фауста, из печной трубы несколько раз вырывалось пламя синего цвета, ставни и двери начали хлопать сами по себе, и так продолжалось 2 часа. Под утро перепуганный хозяин этого дома, гостиница была, и прислуга проникли в номер, и среди обломков мебели, которая вся была разбита, лежало скорченное тело человека. Оно было покрыто ужасными кровоподтеками, ссадинами. Один глаз был выколот, шея и ребра поломаны. Казалось, что его колотил кто-то кувалдой. Это был обезображенный труп вот этого самого доктора Йоганна Фауста. И люди утверждали, что в эту ночь к нему пришел сам сатана по имени Мефистофель. Дело в том, что доктор Фауст перед этим за 24 года заключил с сатаною договор о том, что он будет великим магом, волшебником, будет знать все на свете, иметь колоссальный успех, как ученый. Но 24 года прошли, и теперь сатана пришел за его душой. Вот таким образом с ним расправился. Так родилась народная легенда о Фаусте, которая породила целый огромный ряд литературных оформлений. Ну, сначала появилась в печати народная книга, ну, не буду говорить подробности. Самая известная обработка этой легенды была в 17 веке предпринята английским драматургом Кристофером Марлоу. «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста». Если в предыдущих многочисленных сочинениях о нем Фауста представляли как безбожника, который заключил договор с дьяволом и за это поплатился и попал в ад, ну, так, очень благочестивое о нем рассуждение, то вот у Марло Фауст описывается уже чуть-чуть иначе. Он описан как человек, который был несчастен, потому что он слишком хотел много знать, он хотел прорвать свои скромные границы, перейти их. У него была жажда знания, богатства, мощи. Ну и все это кончилось трагическим финалом, осуждением вот этих его дерзновенных порывов. Потом появляется целый ряд других многочисленных описаний Фауста, преимущественно в Германии. Самый известный в XVIII веке – это Фауст периода бури и натиска. Вы знаете, в XVIII веке, вот перед французской революцией, в Германии возникло такое движение бури и натиска. Ну, по-немецки «штурм und дранг». Отсюда их название «штюрмеры». Это движение молодых людей, образованных, которые были недовольны своим униженным положением. Они были не из аристократии. Ну, представляете себе, абсолютизм XVIII века, абсолютизм там эпохи Людовика XIV, XV, XVI, маркиза Помпадур и так далее. Ну, можете

0: себе представить, что это такое. То есть знать, которая плевать хотела на низы, и всякие люди другого сословия были, так сказать, ничтожны перед этой знатью, хотя эта знать, может быть, не обладала никакими природными достоинствами, кроме того, что она была знать, имела фамилии хорошие. Сопротивление этому нарастает ведь не только во Франции, что кончилось революцией, как вы знаете, но и в других странах, в частности в Германии. Вот такие молодые люди, как Лессинг, Шиллер, молодой Гёте, они образуют кружок, вот, который называется «Штурм und Drang». То есть вот, молодая сила хотела найти себе выход, они чувствовали себя интеллектуально развитыми, образованными людьми, обладающими большими потенциями, и чувствовали вот это свое приниженное положение, которое они хотели прорвать. Ну, помните, чем это кончается у Гёте в конце его вот этого штюрмеровского периода романом «Страдания юного Вертера», да? Вот юный Вертер, любовь, которая кончается ничем просто потому, что он недостоин своей невесты по своему происхождению, да, вот, вот несчастье. Такое-то и в русской традиции тоже существовало такое, помните, там Дубровский и прочие вещи.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе». Беседа была записана в октябре 2009 года в просветительском центре Феодорского собора.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». Сегодня, 23 сентября, мы отмечаем память князя Евгения Николаевича Трубецкого. 23 сентября 1863 года в Москве родился этот замечательный русский философ, мыслитель, правовед. Мыслитель, который является одним из плеяды русских мыслителей начала XX века. И в его лице, в его духовном облике мы видим и лики ушедшей России, мы видим и образ русского ученого, мы видим человека, действительно посвятившего свою жизнь служению России, посвятившего свою жизнь служению науке. Князь Евгений Николаевич Трубецкой происходит из очень знатного аристократического рода России. Род восходит к Рюрику. Князь Евгений Николаевич Трубецкой – москвич. Вот действительно, московская атмосфера начала века, конца XIX, начала XX века в интеллектуальном отношении очень выразительно. Мы именно в Москве встречаем много философских кружков, философских объединений. Именно в них рождалась русская интеллектуальная традиция еще в начале XIX века. Действительно, как ни странно, родиной русской философии, родиной русской мысли является именно Москва. Москвич Чаадаев и москвичи, ранние славянофилы, Алексей Степанович Хомяков, Иван Киреевский. В Москве мы встречаем и Евгения Николаевича Трубецкого. Мало того, Евгений Николаевич – младший брат Сергея Трубецкого, видного мыслителя и ученого начала XX века, автора монографии о логосе, теме, которая соединяет в себе и богословие, и философию, соединяет в себя и интеллектуальное, и историческое, выраженное в богословии, в духовном опыте, в опыте церкви, в опыте святости. То, что действительно, как и сама тема логоса, соединяет как бы различные миры, различные ступени бытия. Логос для дохристианской мысли есть образ соединения божественного и человеческого, образ отношения Бога и мира. Вот это действительно принципиальная тема, которая являлась темой научного исследования Сергея Николаевича Трубецкого, была в значительной степени характерна и для Евгения Трубецкого, поскольку оба эти мыслителя, следовавшие в начале руслом философии Владимира Соловьева, в значительной степени скорректировали его философию, сделали тему, с которой Владимир Соловьев выступал, тему всеединства и тему софиологии, в большей степени приемлемой для православного сознания, в большей степени обращенной к православному вероучению, к православному догматическому сознанию, характерному именно для святоотеческого предания. Москва и Московский университет, куда поступает Евгений Николаевич Трубецкой на юридический факультет, играет в жизни Евгения Николаевича заметную роль. Что характерно, поступает он именно на юридический факультет Московского университета, начиная как юрист. Тоже удивительная черта в творчестве этого русского мыслителя, поскольку для нас эта юридическая тематика, юриспруденция, в общем-то, как бы и не предполагает какого-то очень глубокого обращения к традиции философии, к традиции духовности, к традиции богословия. Действительно, кажется, что человек вот юридически специализированный, ограничен кругом вот исключительно вот этого формально-юридического и далекого от того, что можно назвать областью некого творчества, областью исторической, областью человеческой, далекого от всего этого. Не то мы встречаем в случае Евгения Николаевича Трубецкого. Вот в нем действительно удивительное сочетание этой юридической четкости и даже некой честности, которая может в конечном счете характеризовать юридическую специализацию. Еще с древности мы находим эту идею справедливости как основу сначала обычного права, потом права уже кодифицированного, идею некой гармонии. Вот это, пожалуй, гармоничность, мерность характерна для Евгения Николаевича Трубецкого. Его и жизненный облик, и его мысль вот отличалась этой мерой, которой часто не хватало русским религиозным философам, включая, прежде всего, Владимира Соловьева, конечно. Он здесь является ярким представителем вот этой некой безмерности, бесформенности русского ума в том плане, что иногда некие притязания мысли, иногда некий философский импульс, который человек переживает, испытывает, который он своим творчеством осуществляет, лишает его неких критических способностей, лишает его некого критического, четкого, трезвого взгляда на самого себя и на свое творчество. Вот образ Евгения Николаевича Трубецкого, как его брата Сергея Николаевича, это образ очень трезвых мыслителей. И вот эта юридическая школа, видимо, прибавила этой и ясности, и трезвости уму Евгения Николаевича. Окончив юридический факультет Московского университета, Евгений Николаевич вначале отправляется на военную службу, вот как и положено, дворянину еще с 17 века, эта тема проходит через 18 век, как положено русскому аристократу, Евгений Николаевич проявляет себя и как военный. Киевский гренадерский полк, куда он поступает, потом в 85 году он уже произведен в офицеры, увольняется в запас, действительно тоже характеризует этого человека как вот действительно человека, живущего всей совокупностью традиций. Он и сам как бы принадлежит, олицетворяет русскую традицию, традицию, идущую из Московской Руси, как бы одухотворенную православным благочестием, одухотворенную глубокой церковностью и приверженностью Матери Церкви, и вместе с тем вот этот петербургский импульс, импульс служения, импульс некого, в том числе и воинского подвига. И, с другой стороны, также петербургская тема этого всестороннего европейского образования, которое в творчестве и в жизни Евгения Николаевича Трубецкого выразилось вот прежде всего в его юридической специализации. Хотя она, конечно же, была гораздо более широкая, чем просто знание законов или какое-то действие вот по реализации этого знания вот, в суде или в какой-либо другой судебной инстанции. Евгений Николаевич Трубецкой был, скорее, правоведом в широком смысле слова, историком права, где право соединено и с культурной традицией, где право соединено и с философской традицией, и с богословской, поскольку изначально правовая реальность не была исключительно уделом тех, кто вот посвятил свою жизнь судопроизводству, посвятил свою жизнь реализации права. Право – категория гораздо более широкая. Именно это в своем творчестве и выразил Евгений Николаевич Трубецкой. Конец XIX века – это период творческого становления Трубецкого. Он преподает, являясь приват-доцентом Демидовского лицея, пишет диссертацию, посвященную тоже скорее культурно-исторической реальности, чем исключительно правовой, о рабстве в Древней Греции. Такую тему он избрал Важной вехой было знакомство с Владимиром Сергеевичем Соловьевым зимой 1986 года. Влияние Владимира Сергеевича Соловьева на и Сергея Николаевича Трубецкого, и Евгения Николаевича Трубецкого достаточно сильно в этот период. В конце XIX века Трубецкой защищает свою магистерскую диссертацию «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. Миросозерцание блаженного Августина». Вот также мы здесь видим вот это соединение проблематики культурно-исторической и богословской. Действительно, блаженный Августин в истории западноевропейской духовной, культурной, философской традиции один из ключевых элементов, одна из ключевых фигур, и в этом отношении обращение к нему вполне закономерно. Докторская диссертация Евгения Николаевича была посвящена религиозно-общественному идеалу западного христианства в XI веке. Мы видим, что вот это юридическое образование Евгения Николаевича позволяет ему обращаться к очень разным темам. Здесь, в данном случае, мы видим вот в его магистерской и докторской такую медиевистическую тему, посвященную западноевропейской культуре и истории, западноевропейскому средневековью. Собственно, вторая работа докторская была посвящена уже миросозерцанию папы Григория VII и его окружения, или тех его современников, которые также в данном контексте были для Евгения Николаевича Трубецкого важными свидетелями этого периода времени, религиозно-общественному идеалу, которому посвящена работа. Начало XX века. Трубецкой, профессор Киевского университета Святого Владимира, преподает философию права, много печатается, издаются его статьи. Как и Сергей Николаевич Трубецкой, Евгений Трубецкой во всем был вот представителем, лучшим представителем своего сословия, дворянства. Этим это выражалось и в его общественной позиции, как и Сергей Николаевич. Евгений Николаевич Трубецкой был одним из политических деятелей, крупных политических деятелей своего времени, один из основателей партии кадетов, достаточно заметный на политическом небосклоне России того времени. Именно к конституционным демократам принадлежали многие представители русской религиозной философии, или, во всяком случае, примыкали к этой партии. 5-й год, Трубецкой, профессор Московского университета. Вот мы видим как бы становление его, уже осуществление как крупного ученого. 10-й год, тоже памятная веха в жизни Евгения Николаевича Трубецкого, основывается знаменитое книгоиздательство «Путь» вместе с Николаем Бердяевым, Сергеем Николаевичем Булгаком, Владимиром Эрном. Он осуществляет этот очень значимый в культурной истории России 10-х годов проект. Проект, который должен был познакомить читателя именно с русской отечественной интеллектуальной традицией XIX века и современными авторами, которые являлись как бы продолжателями и наследниками той линии русской культуры, той линии русской мысли, которая идет от славянофилов прежде всего. В самое начало войны, мировой войны, ставшей для России роковой, также мы видим Евгения Николаевича Трубецкого активным участником и дискуссий, связанных с войной. Выходит несколько сборников, посвященных теме войны в контексте русской истории, в контексте русской традиции, в контексте тех перспектив, которые могут открыться для России вот, в случае победы в войне. Смысл войны, война и мировая задача России, отечественная война, ее духовный смысл. Война представлялась второй отечественной войной. Таковой она, к сожалению, не стала. Важной вехой в жизни Евгения Николаевича Трубецкого, в его творчестве, да, пожалуй, и в русской культуре, была статья «Умозрение в красках». Статья, написанная в 15-м году и связанная с выставкой икон из собрания Остроухова. Вот эта выставка действительно была настоящим культурным открытием, поскольку именно она впервые познакомила широкую общественность с русской иконописью. Действительно, в XIX веке и раньше иконопись русская, вообще православная иконописная традиция не воспринималась как нечто значимое, и художественно значимое, и духовно значимое. Она была как бы вот уделом простого народа, икона. Темный лик вот представлялся для взгляда европейски образованных русских людей и европейцев чем-то примитивным и малозначимым. Впервые икона была открыта, некоторые иконы были расчищены, реставрированы, и русский мир интеллектуальный, европейская, впоследствии интеллектуальная культурная элита увидела нечто великое, нечто значимое, нечто глубокое, что оказалось действительно неким культурным шоком для всех. Умозрение в красках, вот некая реакция на это открытие русской иконы. Само название этой небольшой статьи, конечно, само уже по себе значимо. Действительно, русская икона не что иное, как умозрение в красках. Мысль, духовный опыт православия, выраженный в красках, выраженный в цвете, выраженный в иконописных образах. Ну, вот к этой статье примыкают еще несколько. «Два мира древнерусской иконописи», «Россия в ее иконах», вышедшая уже в 1917 году. Перу Евгения Николаевича Трубецкого принадлежат и более пространные книги, научные труды. Один из них — «Миросозерцание Владимира Соловьева», книга, вышедшая в 1913 году, представляет из себя, вот, пожалуй, наиболее полный в русской традиции очерк философии Владимира Соловьева. Действительно, здесь Евгений Николаевич Трубецкой обращается к истоку русской традиции философской, во всяком случае, в 20 веке, обращается очень внимательно, очень осторожно, вместе с тем и достаточно критически, особенно там, где Владимир Сергеевич Соловьев явно отходит в своем богословии, в своей философии от традиций христианского мышления, от тех принципов, которые в свое время были сформулированы святыми отцами, принципов христианского богословия, принципов христианского миропонимания. В 1918 году выходит его замечательная книга «Смысл жизни», пожалуй, центральный труд Евгения Николаевича Трубецкого, труд, посвященный вот этому одному из проклятых вопросов человеческого существования, в чем смысл жизни. На этот вопрос Евгений Николаевич отвечает и тем образом, каким об этой проблеме может писать философ, отвечает и как религиозный мыслитель, как богослов. Вот такой целостный, значимый, глубокий труд выходит в 1918 году. В 1917-18 годах Евгений Николаевич Трубецкой участвует в Поместном соборе, в знаменитом Поместном соборе Русской Церкви 1917-18 года. Он является товарищем председателя от мирян. На этом соборе участвует активно в его заседаниях. В 19 году и 20 он оказывается на юге России, в составе вооруженных сил Юга России, не сражаясь с оружием в руках, с болезнью, которая поразила русское общество, не сражаясь с оружием в руках с большевизмом, он, тем не менее, своим словом, своим примером, своей личностью свидетельствует о тех неприходящих ценностях старой России, о ее высоком духовном облике, высоком интеллектуальном облике, который мог бы быть будущим России, мог бы определять ее жизнь, ее существование в 20 веке. Но этому сбыться было не суждено. И очень выразительно, что Евгений Николаевич Трубецкой умирает в России 23 января 20 года. Он не мыслитель вот той плеяды русских мыслителей, богословов, которые значительную часть своей жизни прожили в эмиграции, вот так и не расстался со своей родиной, со своей страной, умерев от тифа, как многие-многие офицеры, солдаты, гражданские лица, русские интеллигенты, вот оказавшиеся в Новороссийске в то время. Такова жизнь, таков духовный облик, таково творчество Евгения Николаевича Трубецкого. которого мы вспоминаем в день его рождения, 23 сентября. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Великое значение Хомякова в том, что он был свободный православный, свободно чувствовал себя в церкви, свободно защищал церковь. 5 октября – день памяти Алексея Степановича Хомякова. Ежедневно в 13 часов в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте передачи, подготовленные по статье Николая Александровича Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Это глава из книги Бердяева, которую он посвятил Хомякову. Русскому философу и поэту также посвящена передача Ольги Волынкиной из рубрики «Календарь памятных дат», которая начнется в 14 часов 30 минут, и передача Константина Махлака из цикла «История русской философии», которая начнется в 15 часов 10 минут.
3: Каждому человеку изначально дарован талант, но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
4: Бедный угольщик из Шварцвальда Петер Мунк тяготится малодоходным и, как ему кажется, непочетным ремеслом, унаследованным от отца. Он мечтает о богатстве и готов на все, чтобы получить его, даже отдать свое сердце. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 слушайте в нашем эфире сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читает Зинаида Грицаенко.
2: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», читает Елена Дельвер.
4: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
4: Записи справки по телефонам 985 49 33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора – философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
5: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров.ру».

В исполнении камерного хора «Лиги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной Литургии 102-й Псалом композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 235-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати.
0: Послушайте 10-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 3-й главы.
2: В то время Ирод четвертовластник, обличаемый от Иоанна за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес, глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня евангелист Лука очень кратко, буквально в 4 стихах, повествует о двух событиях евангельской истории: о крещении Господа Иисуса Христа в Иордании и о заключении в темницу Иоанна Крестителя Иродом Антипой, сыном печально известного иудейского царя Ирода Великого. Евангелист Лука писал свое Евангелие уже после того, как были написаны Евангелия от Матфея и от Марка, и, видимо, не счел нужным повторять то, что было подробно описано у двух евангелистов, писавших ранее его. А события крещения Господня, история заключения и казни Иоанна Крестителя как раз подробно описывается у евангелистов Матфея и Марка. И буквально месяц тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» было крещение Господне в изложении евангелиста Марка. Я тогда говорил, что для иудеев, современников Христа, все происшедшее в Иордане свидетельствовало о мессианском достоинстве крещаемого. И Дух Святой в виде голубя, и облако, и голос Бога Отца, который говорил пророческими цитатами Ветхого Завета о грядущем Мессии, все это должно было указать на исполнение ветхозаветных пророчеств в Иисусе из Назарета. Все, что произошло в Иордане, свидетельствовало, что Он и есть обетованный Богом и ожидаемый иудеями Мессия, и иного ждать уже не надо. Пророчество исполнилось. Христос пришел. Но если посмотреть на крещение уже не с ветхозаветной иудейской, а с нашей новозаветной позиции, то что это значит? Вот главное, что произошло на Иордане, это то, что Бог явился людям на уровне их человеческой природы. Вот многие умы пытались, пытаются и будут пытаться представить себе бесконечное божество. И как человек не может представить себе бесконечность, ну, кроме определенного математического знака или символа, вот так же невозможно представить себе бесконечность Божию. И вот на Иордане бесконечный Бог является в образе простого человека. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, говорит Слово Божие. Действительно, невозможно представить себе Бога. А если невозможно представить, то невозможно и любить. Ведь мы любим конкретно кого-то, а не что-то абстрактное. И для того, чтобы полюбить Бога, человек должен был увидеть Его и увидел в личности Иисуса Христа. И впервые это явление Христа как Бога произошло на Иордане в момент крещения, о чем свидетельствовал голос с неба и сошествие Святого Духа в виде голубя. Поэтому это событие мы называем Богоявлением. Но это явление Бога не только во Христе, это явление триединого Бога, которого не знал Ветхий Завет. Есть там, конечно, некоторые прикровенные свидетельства, указывающие на божественное триединство, например, в псалмах, там, «Дух твой благий наставит меня на землю праву», или говорится о Сыне Божием, как о премудрости Божией. Но так, как это было на Иордане, никогда до этого не являлся Господь своей тайной триединства. В Новом Завете это откровение повторяется еще два раза, в момент преображения и в день Пятидесятницы, который мы называем Днем Святой Троицы, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени. Вот все эти три события есть явление той тайны, которую никто никогда уяснить не сможет. И церковь никогда не пыталась проникнуть в суть того, что превышает человеческое сознание, а пыталась оградить это откровение от человеческого искажения. Ибо как только человек пытается проникнуть туда, куда его разум проникнуть не может, он начинает все строить по своему человеческому образу и подобию. И как заметил один философ, может быть, не совсем благочестиво, но верно по сути, он сказал, что Бог создал человека по своему образу, и человек отплатил ему тем же. То есть стал представлять себе Бога по своему человеческому образу, понимая его так, как это ему кажется. Но для нас триединство Божие – это великая тайна. Это то, что идет сверху вниз, а любой процесс познания идет сверху вниз. Ведь человек изучает муравья, а не муравей человека. Ну, а какое может быть соотношение между Богом и человеком? Здесь несоизмеримое расстояние. И поэтому для нас, людей Нового Завета, главное, что произошло на Иордане, это явление Живоначальной Троицы. Даже не явление, потому что Бога Отца никто не видел, был слышен его голос, как сказал Господь апостолу Филиппу, «Видевший меня, видел и Отца моего». Ну и представлять себе Бога, Духа Святого в образе голубя, это, наверное, тоже не совсем правильно. Поэтому это, наверное, не явление Троицы, а свидетельство о том, что Бог есть Троица. Свидетельство о великой тайне, в которую нам не дано проникнуть, и которую нам невозможно понять. И на основании божественного откровения мы веруем, что это именно так, а потому подкрепляем и утверждаем свою веру в окончании всякой молитвы, где воздаем в равной степени словословия Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: в исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Александра Гречанинова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 5 октября, 22 сентября по старому стилю, празднуется память пророка Ионы, жившего в VIII веке до Рождества Христова. Вместе с ним празднуется память еще двух святых с именем Иона, преподобного Ионы Пресвитера, жившего в IX веке, и преподобного Ионы Яшезерского, в XVI веке основавшего Благовещенский монастырь на Яшозере. Преподобный Иона Пресвитер жил в Палестине в конце VIII – начале IX века. Он был добродетельным человеком, двое сыновей его, творец канонов Феофан и Феодор Начертанные, были впоследствии прославлены церковью за мученическое исповедание православия во время иконоборческой ереси. После смерти своей супруги преподобный Иона удалился в лавру преподобного Савва Священного, где ранее приняли постриг оба его сына, и где сам он подвязался до своей кончины. В этот день вспоминается священномученик Фока, епископ Синопский, пострадавший в 117 году, и мученик Фока Вертоградарь, пострадавший около 320 года. Священномученик Фока родился в городе Синопе, расположенном на южном берегу Черного моря. В нем же он был поставлен епископом. Святитель Фока обратил многих язычников к вере Христовой. Во время гонений на христиан при императоре Трояне градоправитель принуждал его к отречению от Христа. После жестоких истязаний святого Фоку заперли в горячей бане, где он мученически скончался. Мученик Фока Вертоградарь также происходил из города Синопа. Имея небольшой сад, он продавал плоды и на вырученные средства помогал нуждающимся и оказывал гостеприимство странникам. Христианское благочестие святого оказывало воздействие на других людей. Даже язычники относились к нему с глубоким уважением. Нередко под его влиянием они принимали христианскую веру. Правитель области, узнав, что святой Фока распространяет христианское учение, приказал найти и умертвить его. Святой случайно сам встретил посланных за ним и, не называя своего имени, радушно принял их, угостил и предоставил место для ночлега. Ночью он вышел в сад, приготовил гроб и место для своего погребения, успел также сделать распоряжение, чтобы все его имущество после смерти было роздано бедным. Утром святой Фока объявил пришельцам, что он и есть тот, кого они ищут, и просил, чтобы они исполнили возложенное на них поручение. Гости смутились и, не желая убивать радушного хозяина, решили спасти святого Фоку. Однако праведник решительно воспротивился их намерению и смиренно преклонил свою главу под меч. Сегодня празднуется память праведного Петра, бывшего мытаря, жившего в VI веке. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Макария Жабынского, белевского чудотворца. Он подвязался в начале XVII века, избрав для иноческих подвигов разоренную в то время литовцами Жабынскую пустынь. Проводя дни и ночи в непрестанных трудах и заботах по восстановлению обители, преподобный Макарий собрал в скором времени братью и основал монастырь, где стал игуменом. Подвязаясь в непрерывной борьбе с искушениями, преподобный подавал братьям пример для подражания. В конце жизни, приняв схиму, старец все время проводил в умной молитве. Скончался преподобный Макарий на 84-м году жизни в 1623 году и был погребен вблизи монастырского храма. В день памяти преподобного Макария Жабынского и на следующий день после Куликовской битвы, произошедшей в 1380 году, установлено празднование собору Тульских святых. Тульский собор – один из самых многочисленных русской православной церкви. В него входят более 30 русских святителей, более 20 святых благоверных князей и княгинь, более 30 преподобных, несколько Христоради Еродивых. Также в соборе вспоминаются святые воины, которые положили свою жизнь за православную веру на Куликовом поле. Празднование соборной памяти всех святых в земле Тульской просиявших было установлено в 1987 году, в преддверии празднования тысячелетия крещения Руси. Поскольку Куликово поле находится в пределах Тульской епархии, то при установлении празднования имена подвижников и мучеников, связанных с Куликовской битвой, были также включены в соборную память. В 1988 году, в связи с празднованием тысячелетия крещения Руси, было принято решение о прославлении в лике святых угодников Божиих великого князя Дмитрия Донского. В 1999 году Синодальной богослужебной комиссией была подготовлена служба благоверному князю. В этой службе, кроме святого Димитрия, поминаются и его сподвижники, участвовавшие в Куликовской битве, схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, князья Владимир Храбрый и Андрей Полоцкий, воевода Дмитрий Боброк, боярин Михаил Бренк. Сегодня вспоминается блаженная Параскева, в миру Ирина, Дивеевская старица, именуемая в народе Пашей Саровской. Около 30 лет она спасалась в Саровском лесу, живя в пещерах и проводя все время в молитве. За 4 года до ее переселения в Дивеевскую обитель на нее напали разбойники и до полусмерти избили, после чего полностью она так и не поправилась. После смерти в 1884 году Дивеевской блаженной Пелагеи Ивановны Серебренниковой Параскева Ивановна осталась в обители и прожила в ней 31 год. Скончалась блаженная схимонахиня Параскева в возрасте 120 лет в 1915 году. Будущий священномученик Серафим Чичагов, автор летописи Серафима Дивеевского монастыря, рассказывал о блаженной Параскеве. Во время своего житья в Саровском лесу, долгого подвижничества и постничества, она имела вид Марии Египетской. Худая, высокая, совсем сожженная солнцем и потому черная и страшная, босая, в мужской монашеской рубашке, с обнаженными руками, с серьезным выражением лица, она приходила в монастырь и наводила страх на всех, не знающих ее. В монастыре блаженная все ночи проводила в молитве, а днем после церковной службы жала серпом траву, вязала чулки и выполняла другие работы, непрестанно творя Иисусову молитву. С каждым годом возрастало число страждущих, обращавшихся к ней за советами, с просьбами помолиться за них. Под окнами ее домика целыми днями толпились богомольцы. Монахиня Серафима Булгакова вспоминала, что в конце 19 столетия в Саров начал ездить будущий митрополит Серафим, тогда еще блестящий гвардейский полковник Леонид Чичагов. Когда Чичагов приехал в первый раз, Прасковья Ивановна встретила его, посмотрела из-под рукава и сказала: «А рукава-то ведь поповские». И тот вскоре принял священство. Прасковья Ивановна настойчиво убеждала его ходатайствовать перед государем о прославлении преподобного Серафима. Ее благословением и усердием Чичагова были открыты для почитания мощи Саровского чудотворца. В дом блаженной Паши Саровской в 1903 году, после канонизации преподобного Серафима, приехали император Николай II и императрица Александра.

0: государю, государыне, цесаревичу, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, великой княгине Елисавете Федоровне и фрейлине Вырубовой. Через месяц блаженная Параскева Дивеевская скончалась. Наш церковный календарь продолжит житие пророка Ионы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Пророк Иона, преемник пророка Елисея, жил в 8 веке до Рождества Христова. По преданию, его матерью была та самая вдова Сарепцкая, которая во время голода давала пищу пророку Илии и сама кормилась через него. Чудесным образом мука в катке ее не истощалась, и масло в кувшине не убывало до того дня, пока не закончился голод в Израиле. Между тем Иона, тогда еще малый отрок, разболелся и умер. И вдова сказала Илии: «Что я сделала тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне вспомянуть грехи мои и наказать меня смертью сына». Илья же сказал ей: «Дай мне сына твоего». Взяв у нее отрока, Илия отнес его в горницу, в которой жил, и положил его на свою постель. Потом он воззвал ко Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И дунув трижды на отрока, он стал молиться: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в тело!» Господь услышал молитву святого пророка своего и сотворил по его молению. Душа отрока возвратилась в тело, и он воскрес. Достигнув совершеннолетнего возраста, Иона проводил добродетельную жизнь и неуклонно исполнял все заповеди Господни. Он сподобился пророческого дара и оставил множество предсказаний о страданиях, предстоящих Господу Иисусу Христу, о запустении Иерусалима и о кончине мира. Иона выступил на пророческие служения вслед за пророком Елисеем, являясь продолжателем его дела, как и сам Елисей был продолжателем дела Илии и был одного с ним духа. Иона получил от Бога повеление идти для проповеди покаяния к нечестивым и враждебным иноплеменникам. «Встань, — повелел ему Господь, — иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Но пророк не исполнил повеление Божие. Он боялся, что когда ниневитяне покаются, и пророчество о гибели Ниневии не сбудется, его сочтут за обманщика, а самое имя Бога Израилева подвергнется нареканию. Чувствуя всю тяжесть своего непослушания Богу, и он решил бежать подальше от Ниневии, он сел на корабль и отправился в далекий путь. Во время этого путешествия на море поднялась сильная буря. Корабль был готов разбиться. Корабельщиков объял ужас, и они решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого на их корабле их постигло такое страшное бедствие. Жребий пал на Иону. Тогда он поведал о том, что не исполнил воли Божией, и сказал: «Возьмите меня и бросьте в море, и оно утихнет для вас, ибо я знаю, что за меня постигла вас сия великая буря». Корабельщики взяли Иону, бросили его в море, и бушевание морской стихии тотчас прекратилось. Все бывшие на корабле устрашились всемогущества Бога Израилева и взяли себе обет чтить его. Между тем пророк Иону по повелению Божию проглотил кит. Во чреве кита Иона пробыл 3 дня и 3 ночи. В страхе Иона взмолился Богу, и молитва его была услышана. Господь повелел, чтобы кит изверг Иону на сушу. Увидев дневной свет, небо, землю и море,

Иона горячо возблагодарил Бога, избавившего его от смерти и возвратившего на путь послушания воли Божией. Иона встал и пошел в Ниневию. Ниневия была весьма большим городом, окружности 3 дня пути. Иона начал ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Краткие и грозны были слова пророка Ионы, решительно предсказывавшего скорую гибель городу и людям. И жители города поверили ему и разумели, что 40 дней даются им для покаяния. Они все, от стариков до младенцев, объявили строгий пост и оделись во вретище. Проповедь Ионы дошла и до самого царя могущественной Ниневии. Он сошел с трона, снял свое царское облачение, оделся во вретище и сел на пепле. Надежда на милосердие Божие не обманула раскаявшихся ниневитян. Бог, видя их сокрушение и подвиг покаяния, отменил свое определение, помиловал их и не навел на них бедствие, о котором предвозвещал устами своего пророка. 3-дневное пребывание пророка Ионы во чреве кита прообразовало собой 3-дневное пребывание Христа Спасителя среди умерших. Сам Иисус Христос так свидетельствует о прообразовательном значении пророка Ионы, сравнивая себя с ним. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Так Иона в своем служении и жизни прообразовал смерть, воскресение и проповедь Иисуса Христа. Святые отцы Церкви так говорят об Ионе, как прообразе грядущего Мессии. Выпал жребий пророку быть свергнутым в море. Сей жребий обозначает волю Отца, по которой Христос нисходит в пучину скорбей и смерти. Иона добровольно соглашается быть ввергнутым в море. Иисус Христос добровольно восходит на крест. Иона сходит с корабля в море. Христос нисходит со креста в гроб и в преисподнюю земли. Иона жертвует собой, чтобы спасти претерпевавших бурю. Христос умирает для спасения рода человеческого, обуреваемого бурей грехов. Иона пребывал в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Иисус 3 дня и 3 ночи был во гробе. Иона в 3-й день извергается невредимым из чрева кита. Иисус Христос нетленным восстает из гроба в 3-й день. После чудесного избавления от смерти Иона идет проповедовать покаяние ниневитянам. После воскресения Христа учение его проповедуется язычникам.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В сентябре мы вновь вспоминаем о блокаде Ленинграда. Среди людей, переживших блокаду, было много верующих. Православных, католиков, лютеран, иудеев. Действовало 10 православных церквей. В 1984 году количество немножко увеличилось до 15, к тому же работало 4 инославных церкви. Несмотря на репрессии 30-х годов, священство вместе с жителями города молилось за победу Красной Армии в Отечественной войне и испытывало страдания, голод и смерти. Мы продолжаем слушать лекцию «Религиозная жизнь блокадного города», которую недавно прочитал старший научный сотрудник Государственного музея истории и религии Александр Буров в стенах музея.
2: Церковь святителя Николая Чудотворца на Большеохтинском кладбище, когда-то Георгиевском кладбище. Вообще таких церквей там было 6, осталось только одна, построенная в начале 19 века. На деньги купца Никонова, кладбищенская церковь. Там служил старец такой отец Михаил Славницкий. Он начинал войну в Никольском соборе, а потом его дочь Наталья, она работала на Ленинградском радио, и она умирает от голода в 42-м году, а старший сын погибает на фронте. И вот когда дочь хоронят на этом Никольском Большеохтинском кладбище, он просит Ипполита перевести его туда в качестве настоятеля. Его туда приведут, чтобы ему быть рядом с дочерью. Интересно, что священники, они не только, так сказать, духовно окормляли паству, но и физически тоже. Вот Большеохтинская церковь имела свой приусадебный участок, и вот там осенью 42-го года раздавали капусту, выращенную на этом участке. У отца Михаила был еще третий сын, Юрий Михайлович Славницкий, он очень известный в нашем городе человек, профессор, консерватории, руководитель детского хора Ленинградского радио и телевидения. Помощником отца Михаила был отец Николай Ломакин, свидетель на Нюрнбергском процессе. И он, в частности, рассказывал, как вот он шел к этой Никольской церкви, а она вся заставлена гробами или просто телами мертвых людей. Причем священники отпевали всех. Они уже не уточняли православные, но православные отпевали всех. При этом отпевать за пределами храма было запрещено, согласно постановлению ЦК СНК 8 апреля 1929 года, отправлять культ. Это буквально цитата, да, можно было только внутри храмового помещения. Но вот в этих условиях они шли на риск. Потому что вот эта практика погребения, которая имела место тогда, она с точки зрения религиозной была просто чудовищной. Это же звучит красиво, братская могила, а в реальности это сваленные в траншею трубы. Ни в одной религии никогда похоронить не значит просто закопать. Хранить – это значит совершить ритуал, это значит сделать все правильно, чтобы действительно упокоилась душа дух человека. Вот. Церковь Пресвятой Троицы, Куличи Пасха в народе, Ловская церковь тоже действовала. Там была очень важная святыня для города, икона Божьей Матери всех скорбящих радости с грушками, знаменитая, она там сохранялась. И Кладбищенская церковь его Многострадального. Плюс Спасо-Парговская церковь – это, собственно, все патриаршие церкви, которые действовали в это время. Кроме патриарших приходов были обновленческие, но не только. Был один приход, так называемый Иосифлянский. Это непоминающие, те, кто не поминал власть, и те, кто не поминал митрополита Сергия за его компромисс с властью. Им оставили приход. Эта церковь не сохранилась до нашего времени. Так называемая Троицкая церковь в Лесном, бывшая церковь монастырского подворья, Свято-Троицкого Литского монастыря. Но ее оставили для того, чтобы их контролировать. Поэтому отец Павел Егор, который был там настоятелем, после того, как этот приход решил войти, вернуться в состав патриаршей церкви, был лишен сана за измену священнической присяги. Ну, измену какого рода? Он сотрудничал с органами. Доносил на своих прихожан служить. И он до конца жизни был чтецом на Смоленском православном кладбище. Архимандрит Клавдий Савицкий. Это еще один нюанс. Это церковное подполье. Это иосифляне, которые не легализовались. Они находились в подполье, они служили на чердаке дома, в котором жили, а дом находился в Коломянах. И в 42-м году архимандрит Клавдий был раскрыт, арестован и расстрелян. Теперь мы переходим к обновленцам. Главным обновленческим храмом и последним обновленческим храмом был Спасо-Преображенский собор. Еще Серафимовская церковь на Серафимовском кладбище. Но в 42-м году она, во-первых, опустела вначале, ее использовали под мор первую зиму блокадную, а потом она вернулась, была передана Патриаршей церкви. А вот Преображенский собор только уже 27 января 1944 года. То есть совпало с окончательным снятием блокады. Но вот при всем, при том, что, конечно, к обновленцам принято очень критическое отношение, но есть за что, они действительно иногда просто предательски себя вели по отношению к своим собратьям. Но вот что касается прихода Преображенского собора, то тут скорее можно свидетельствовать о достойном поведении во время блокады. Во-первых, у собора огромное подвальное помещение. Там помещалось почти 1000 человек. Его использовали как бомбоубежище. Маленький Иосиф Бродский там тоже находил приют и безопасность. Там был запас муки, еще довоенной, и помогали жителям окрестных домов. При этом настоятель первую же зиму умер от голода. Там существенно сменился причин священнослужителей во время войны. Тоже служили в неотапливаемом помещении. Масло использовали только древесное, которое в пищу нельзя употребить. И действительно помогли. Есть просто свидетельства, дневники. Там женщина одна пишет, которая была девочкой во время блокады, что ее спасла кутия из этого собора. То есть вот она бегала, девчонка, да, и она обязательно прибегала, ей там что-то перепадало. Вот она считает, что благодаря этому она выжила. Вот, но к январю 1944 года раскол был преодолен, все эти церкви были уже патриаршими. И после войны количество приходов православных немножко увеличилось. К 1984 году их было 15 православных храмов и 4 неправославных. Да, вот лютеранскую церковь я упоминал, в 1956 году откроется мечеть. Вот, но о двух других местах молитвы мы сейчас с вами поговорим. Но это, во-первых, церковь Пресвятой Девы Марии Лукской, французская церковь. Такой символ российско-французской дружбы. В качестве стройматериала для нее использовали остатки стройматериала, которые были не востребованы для строительства Троицкого моста. Я напомню, что Троицкий мост строила французская фирма Батиеле. Она построена в таком неороманском стиле. И вот она не закрывалась никогда. Но тоже есть устойчивый миф, что вот в 68 году Советский Союз Ленинград посещал Шарль де Голль, президент Французской Республики. Но, я напомню, он был практикующим католиком, да, и он как бы приехал. Его спросили, какой план завтра, он сказал, в начале месса. И ради этого был открыт костел в Ковенской переулке. Но это не так. Он уже был, он уже действовал. Костел этот никогда не закрывался. У нас вообще на территории Советского Союза только 2 католических храма, которые не закрывались никогда. К 41-му только 2, собственно, и оставалось. Это костел Святого Людовика на Лубянке в Москве. И вот у нас. И потому что и то, и другое были французскими церквями. При том, что ситуация была очень непростая. Дело в том, что не осталось священника в этом храме. Там был единственный священник, отец Мишель Флоран. Вот. Но после поражения Франции и установления режима Виши, да, коллаборационистского, Виши расторгла дипломатические отношения Советского Союза. И отца Мишеля выслали. Уезжая, он передал ключи органистке мадам Розалии Сушале. Из тех вот французов, которые приехали в начале 20 века, она осталась за старшую. То есть всю блокаду на ней все это было, на хрупких женских плечах. Те, кто ее вспоминают, я, кстати, рекомендую вам найти в сети фильм «Блокадная вера» Иннокентия Иванова. Там записаны воспоминания уже покойных старушек, а в годы войны девочек, которые помнили эту мадам Сушали, вообще помнили, как жизнь в этом приходе шла. Они помнили, что она легкая такая, как перышко. Сколько она осталась при храме жить, а не по месту прописки. А тут было 2 момента. Во-первых, ее не выслали, это был плюс, но минус, она не получала карточек. Она жила исключительно подаянием. Тем, что ей приносили прихожане. При этом она поддерживала костел в образцовом порядке, но католики, в принципе, они немножко повернуты на чистоте, к счастью. А, во-вторых, она действительно организовывала молитвы, которые могут совершать миряне все вместе, и праздники, там, Рождество, все это отмечалось, насколько это было возможно. Все было на ней. Она умерла в конце позже, когда закончилась блокада, в это время в Ленинграде был католический священник, но он находился на нелегальном положении. Это священник Павел Хомич. Он скрывался по квартирам, служил на дому, а в 1942 году, летом, когда была перерегистрация, надо было проверить властям, кто пережил первую блокаду зиму, он перерегистрацию не прошел. То есть у него не было там официальных документов, разрешений. Поэтому был арестован и расстрелян. Что касается мусульман, мечеть была закрыта. Последний имам баязитов, это, кстати говоря, сын знаменитого Атуалы Баязитова, одного из организаторов, инициаторов строительства мечети, в Петербурге еще начальника мусульманской общины, на рубеже 19-20 годов, это его сын, он был расстрелян. Участок Волковского кладбища мусульманского, исторически оно появилось в 70-е годы 18 века, первоначально как захоронение турецких пленных. И вот эта сторожка, там ну, совершенно невозможно поместиться больше нескольких человек, и вот это все, что было мусульман. Но вообще 30-40-50 тысяч было, и это были татары, как правило. Ну, поэтому мечеть у нас народ называется татарская, но не случайно. Петербургские татары – это люди, которые не одно поколение уже здесь живут, и блокадники, да, и участники обороны города. Они очень ходатайствовали, да, ну вот, ну, верните нам мечеть. Мы клевали кровь за этот город, да, мы также переносили все тяготы блокады. Но нет. Только в 56-м году и каким соображением это, чтобы установить хорошие отношения с Индонезией, самой многонаселенной исламской страной. Ну, тогда Советский Союз проводил активную политику среди стран третьего мира, да, там мусульмане играют очень значительную роль. И вот накануне визита президента Сукарно настоял на том, чтобы посещение мечети было включено в программу визита. Пришлось открыть. Большая хоральная синагога. Интересный есть момент, да, вот когда синагога была открыта, условием ее открытия было закрытие всех остальных еврейских молельных в городе. И поэтому евреи старались селиться поблизости от синагоги. По понятным причинам есть правило субботнего пути, оно не должно превышать больше 1000 шагов, чтобы его не нарушать, старались селиться поблизости от синагоги. В годы блокады неожиданно эта ограничительная мера сыграла положительную роль, поскольку синагога в шаговой доступности, до нее можно дойти. Там всегда была молитва, каждый день, всегда был миньян. Евреи тоже очень переживали по поводу вот этой практики братских могил, братских захоронений, поэтому всеми возможными способами старались своих покойников привозить в синагогу. Иногда, как вот вспоминали старожилы, там страшно было просто идти между этими штабелями мертвых тел на молитву, еще крысы огромные шмыгли там. Это было ужасно, но все равно привозили туда покойников, потому что община могла нанять полуторку, грузовик, чтобы отвезти людей на кладбище еврейское. Там уже специально обученные люди, такое погребальное братство, которые тоже были измучены дистрофией, которые тоже страдали, но они могли сделать все правильно, похоронить по всем правилам, исполнить ритуал, там, прочитать молитвы, совершить омовение, завернуть в саван покойника. А для того, чтобы совершить омовение, надо тело поставить вертикально, чтобы покатить его с ног до головы. На это сил уже не было. Придумали механизм специальный, такие кронштейны, которые заводили подмышки и с помощью веревочек поднимали. Причем кладбище находилось совсем рядом с линией фронта. Положение в синагоге тоже было непростое, репрессируют одного за другим. Во время войны находился Авраам Рубинович Лубанов. Раввин подготовлен, но ему не давали регистрации. Советский порядок был такой, священнослужитель должен обязательно получить регистрацию. У него был опыт отсидки перед войной, то есть он был не очень такой благонадежный с точки зрения властей, поэтому он официально числился сторожем, но де-факто выполнял обязанности раввина. Уже вот в конце войны он получил официальную регистрацию.
1: Вы слышали краткий репортаж о лекции «Религиозная жизнь блокадного города. День памяти». В день, когда замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда, Государственный музей истории религии. Лекцию прочел старший научный сотрудник Александр Буров. Клир вместе с прихожанами стойко выдерживали в годы блокады лишения, голод и страдания, но возносила свои молитвы о победе Красной Армии. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего наилучшего! До новых встреч!
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово, произнесенное Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 5 октября 2014 года по окончании чина освящения закладного камня в основании нового кафедрального собора в честь святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике.
4: Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать с большим и важным событием – с освящением закладного камня кафедрального собора в Геленджике. Южное порубежье русского мира. Оно сподобилось в глубокой древности принять христианство. Еще задолго до крещения Руси в Киеве, здесь, в Херсонесе, Керчи, Фоногорье, то, что ныне мы называем Таманью и Темрюком, уже существовали христианские общины. И уже существовали древние епархии. И одна из древнейших епархий, Таманьская, по истории известная как Тмутараканьская, вошла в состав Русской Православной Церкви после ее образования. И христианизация юга, северного побережья Черного моря была связана также и с, в первую очередь, с апостольскими трудами Андрея Первозванного. И символично, что мы закладываем храм в честь просветителя Руси, святаго Андрея Первозванного, просветителя земли, где потом вырос и распространился народ Руси, потому что его апостольскими трудами были посеяны семена христианства. Совсем недалеко отсюда, в Северном Причерноморье, осуществлял свою апостольскую миссию в далеком IX веке святой равноапостольный Кирилл. И, как утверждают историки, его миссия, которая условно называлась миссией к хазарам, была обращена в первую очередь не к хазарам как таковым, которые исповедовали иудаизм и ислам и мало были заинтересованы в проповеди христианства, но к тому народу, который жил на этой земле и который потом влился в единый русский народ. Именно поэтому и те, кто писали житие святаго Кирилла, отметили удивительный факт, что он обрел на этих землях русские письмена, Евангелия и апостола. Поэтому с именами святаго Андрея Первозванного, святаго равноапостольного Кирилла, связываем мы христианизацию Северного Причерноморья, той земли, в которую входит географически и место, на котором мы сегодня с вами стоим. Замечательно, что сегодня здесь развивается церковная жизнь. Недавно созданная Новороссийская Геленджикская епархия приступила к строительству новых храмов. И очень важным является созидание кафедрального собора в Геленджике. Я хотел бы выразить благодарность губернатору Краснодарского края Александру Николаевичу Ткачеву, главе муниципального образования Виктору Александровичу Хрестину за те усилия, которые были предприняты к тому, чтобы на этом замечательном месте, ввиду Геленджикской бухты, в новом районе Геленджика, был заложен кафедральный собор этого града. Благодарю также и владыку Феогноста за усилия, которые были предприняты, и от всего сердца желаю скорейшее осуществить строительство этого храма с тем, чтобы над черноморскими водами к небу взметнулись купола Величественного собора святаго Андрея Первозванного. Мы строим храмы не просто для того, чтобы украсить местность или построить памятники. Мы строим храмы для того, чтобы менялась к лучшему наша жизнь. Менялось сознание, менялось сердце человека. И понимаем сегодня, как может быть никогда, что все наши достижения, которыми мы гордимся, были от силы нашего духа, как и все наши поражения, были от слабости духа, от забвения веры, от упадка нравственного чувства. И пройдя сложенным историческим путем, мы устремляемся мыслью в будущее, с упованием и верой на помощь Божью, что Господь преклонит милость свою к нашей многострадальной земле и даст возможность духовно и материально совершенствовать нашу жизнь, в первую очередь преобразуя благодатью божественную наши сердца. Еще раз всех вас, мои дорогие, я поздравляю с этим замечательным праздником. И пусть благословение Божие пребывает над Краснодарским краем, над городом Геленджиком и над благочестивым народом, который живет в этих краях. Храни вас Господь.
3: Прозвучало слово, произнесенное святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом 5 октября 2014 года по окончании чина освящения закладного камня в основании нового кафедрального собора в честь святого апостола Андрея Первозванного в Геленджике. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. 13 мая 2004 года исполняется 200 лет со дня рождения Алексея Степановича Хомякова. Влияние Хомякова на богословие XX века, которому посвящена наша передача, трудно переоценить. И поэтому я хочу познакомить вас со статьей Николая Александровича Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Вернее, это глава из книги Бердяева, которую он посвятил Хомякову. Хомяков прежде всего замечательный богослов, первый свободный русский богослов. В восточно-православном богословии ему принадлежит одно из первых мест после старых учителей церкви. Юрий Самарин, верный его ученик, говорит в своем предисловии к богословским сочинениям Хомякова: «В былые времена тех, кто сослужил православному миру такую службу, какую сослужил ему Хомяков, кому давалось логическим уяснением той или другой стороны церковного учения одержать для церкви над тем или иным заблуждением решительную победу, тех называли учителями церкви». В чем видит Самарин источник силы хомяковского богословия? Хомяков представлял собой оригинальное, почти небывалое у нас явление полнейшей свободы в религиозном сознании. Хомяков жил в церкви. Хомяков не только дорожил верою, но вместе с тем питал несомненную уверенность в ее прочности. Оттого он ничего не боялся за него, а от того, что не боялся, он всегда и на все смотрел во все глаза, никогда ни перед чем не жмурил их, ни от чего не отмахивался и не кривил душой перед своим сознанием. Вполне свободный, то есть вполне правдивый в своем убеждении, он требовал той же свободы, того же права быть правдивым и для других. Он дорожил верою как истиной, а не как удовлетворением для себя, помимо и независимо от ее истинности. Выраставшее из этого у Хомякова чувство церкви и учение о церкви Самарин выразил так: «Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь, стало быть, я не верую. Церковь предлагает только веру, вызывает в душе человека только веру и меньшим не довольствуется. Иными словами, она принимает в свое лоно только свободных. Кто приносит ей рабское признание, не веря в нее, тот не от церкви и не в церкви. Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм, организм истинной любви, или точнее, истинная любовь как организм». По мнению Самарина, Хомяков первый взглянул на латинство и протестантство из церкви, следовательно, сверху, поэтому он и мог определить их. Отзывы Самарина, может быть, слишком восторжены, но в них есть много правды. Великое значение Хомякова в том, что он был свободный и православный, свободно чувствовал себя в церкви, свободно защищал церковь. В нем нет никакой схоластики, нет сословно-корыстного отношения к церкви. В его богословствовании нет и следов духа семинарского, ничего официального, казенного нет в хомяковском богословии. Точно струя свежего воздуха вошла вместе с ним в православную религиозную мысль. Хомяков был первым светским религиозным мыслителем в православии. Он открыл путь свободной религиозной философии, путь засоренный школьных схоластическим богословием. Он первый преодолел школьных схоластическое богословие. Он показал на своем примере, что дар учительства не есть исключительная принадлежность духовной иерархии, что он принадлежит каждому члену церкви. А русское школьное богословие, схоластическое по духу, в сущности не было в настоящем смысле этого слова православным, не выражало религиозного опыта православного Востока, как особого пути, не было опытным, живым. Это богословие рабски следовало заграничным образцам и уклонялось то к католичеству, то к протестантизму. Лишь Хомяков был первым русским православным богословом, самостоятельно мыслившим, самостоятельно относившимся к мысли западной. В богословии Хомякова выразился религиозный опыт русского народа, живой опыт православного Востока, а не школьный формализм, всегда мертвенный. Хомяков был более православен в богословии, чем многие наши архиереи и профессора духовных академий, был более русский. Судьба богословских произведений Хомякова очень знаменательна. Замечательнейший русский богослов не мог печатать своих богословских произведений в России на родном языке, духовная цензура не разрешала их печатать. И богословские работы Хомякова появились за границей на французском языке. Такой чудовищный факт возможен лишь в России. Богословская деятельность Хомякова, его боевая защита православной церкви, казалась неблагонадежной, подозрительной. Не могли понять его свободы. Хомяков писал Ивану Аксакову: «Я позволяю себе не соглашаться во многих случаях с так называемым мнением церкви». Так называемое мнение церкви казалось ему не церковным. Он видел в нем лишь частное богословское мнение тех или иных иерархов. Официальные церковники не могли вынести такого свободолюбия. профессора духовных академий, официальные и профессиональные богословы очень недоброжелательно отнеслись к хомяковскому богословствованию, увидели в этом вторжение в область ими исключительно монополизированную. Как посмел частный человек, офицер и помещик, частный литератор учительствовать о церкви? Пусть идеи его были самые православные, но само предприятие дерзко. И все-таки Хомяков начал новую эру в истории русского богословского сознания и в конце концов оказал влияние и на официальное богословие. Но это просачивание хомяковских идей совершалось медленно. Не спас Хомякова от официальной вражды и отзыв Николая I о его богословских трудах. Алсуфьев пишет Хомякову по поручению императрицы Марии Александровны. «Государыня императрица, узнав, что написано продолжение сочинения вашего, желает прочитать оное. Ей угодно было приказать сообщить вам, что покойный государь-император с удовольствием читал вышеописанное сочинение и остался им доволен». Государь-император остался доволен, а печатать в России все-таки не разрешали. Богословские сочинения Хомякова потом были переведены на русский язык Самариным и Гиляровым Платоновым. Такова судьба славянофильского богословия. Вечно будут помнить Хомякова прежде всего за его постановку проблемы церкви и за его попытку раскрыть существо церкви. Хомяков подошел к существу церкви изнутри, а не извне. Он прежде всего не верит в возможность формулировать понятие церкви. Существо церкви невыразимо, ни в какую формулу не вмещается, никаким формальным определением не поддается, как и всякий живой организм. Церковь прежде всего живой организм, единство любви, прежде всего свобода несказанная, истина веры, не поддающаяся рационализации. Со стороны церковь непознаваема и неопределима, она постигается лишь тем, кто в ней, кто является ее живым членом. Схоластическое богословие тем и грешило, что пыталось рационалистически формулировать существо церкви, то есть превращало церковь из тайны, ведомой лишь верующим, в нечто, поддающееся познанию объективного разума. Хомяков был непримиримым врагом того интеллектуализма в богословии, против которого теперь восстает Леруа и другие католики-модернисты. Этот интеллектуализм всегда был более чужд духу православия, чем духу католичества. Гораздо большая склонность к интеллектуалистической схоластике была у Владимира Соловьева. Хомяков же в своем отношении к церкви и догматам более волюнтарист, чем интеллектуалист. Он склоняется к тому, что теперь католики-модернисты называют моральным догматизмом. Для него единственным источником религиозного познания и единственной гарантией религиозной истины была любовь. И догматическим отличием католичества от православия он придавал значение лишь постольку, поскольку в них нарушалась любовь. Утверждение любви как категории познания составляет душу хомяковского богословия. Он прежде всего утверждает живой организм церкви против всякой мертвящей механичности, против всякой ее рационализации. Современные католики-модернисты, да и протестанты-модернисты, часто беспомощно борющиеся с церковно-догматическим рационализмом и интеллектуализмом, многому могли бы научиться у Хомякова. В нем интеллектуализм и рационализм богословской схоластики преодолевается не личным усилием, а истинной православной церкви. Церковно преодолевается. Хомяков был прежде всего человеком церковным и церковно учил о церкви. Модернисты слишком часто противопоставляют свободу церкви и свободным усилиям личности хотят исправить церковные недостатки. Хомяков же верил неизменно, что только в церкви есть свобода, что церковь и есть свобода, и потому свободное богословствование было для него богословствованием церковным. Свобода осуществлялась для него в соборности, а не в индивидуализме. У Хомякова было бесконечно свободное чувство церкви. Он свободно чувствовал себя именно в церкви, а не вне церкви. Церковь и была для него порядком свободы. Безумной показалась бы ему всякая попытка искать свободы вне церкви, свободы от церкви, видеть источник свободы не в церковной соборности, а в уединенной личности. Если Хомякову удалось гениально раскрыть органическое существо церкви, то потому только, что он питался опытом восточного православия, в котором не было никакого интеллектуализма, никакого внешнего деспотизма. Это не могло бы быть делом индивидуального мыслителя. Даже пристрастный Владимир Соловьев признает огромное значение Хомякова в самой постановке вопроса о церкви. Он вынужден признать, что до славянофилов в истории христианской мысли почти нельзя встретить органического внутреннего понимания церкви. Свое положительное учение о церкви Хомяков раскрывает в форме полемики с западными вероисповеданиями. И эта отрицательно-полемическая форма наложила особую печать на все его богословствование. Только катехизический опыт его «Церковь одна», всего 26 страниц, излагается в форме положительной. В нем православное вероучение излагается без прямой критики католичества и протестантства. Все остальные богословские сочинения Хомякова носят характер критико-полемический. Самая большая его богословская работа облечена в форму писем к Пальмеру, которого он старался обратить в православие. Эта критико-полемическая форма нападения на западные вероисповедания, преимущественно на католичество, облегчает Хомякову защиту православия. Критиковать католичество нетрудно. Тут для русского почти что движение по линии наименьшего сопротивления. Правда, Хомяков делает это с особым остроумием и глубиной, выставляет ряд новых аргументов против католичества. Но он находит почти что одни человеческие дефекты в западных вероисповеданиях и не находит почти никаких дефектов в нашем восточном вероисповедании. Вряд ли справедливо все божественное в церкви относить к православию, все же человеческий дефектный к католичеству. Есть божественное в католичестве, есть и в православии человечески дефектное. Владимир Соловьев был прав, когда упрекал Хомякова за то, что он все время имеет в виду православие идеальное, католичество же реальное. Причем в идеальном все чисто, в реальном же все замарано. Исторические дефекты католичества слишком известны, слишком виден в исторических судьбах католичества грех человеческий. Но ведь немало этого греха и в исторических судьбах православия. Незыблемая святыня церкви нисколько этим не затрагивается. И есть эта святыня и в православии, и в католичестве. Нелюбовь к католичеству делала Хомякова пристрастным в пользу протестантизма. Эту склонность оправдывать протестантизм можно найти у всех славянофилов. И это понятно. Ненависть к католичеству, реакция против католичества роковым образом принимает форму протестантизма. Это католико-ненавистничество с примесью протестантизма искажает православное обличие Хомякова. Ведь чудовищно было бы утверждать, что основная черта православия – ненависть к католичеству. Вся православная правда хомяковского богословия не связана с его отвращением к католичеству, она остается в силе и при ином отношении к католичеству. В хомяковской критике католичества есть много правды, но также можно было бы критиковать и православие, оставляя незыблемой святыню церкви – православной и католической. Хомяков учит о сверхвероисповедной, священной сущности церкви, учит смело и свободно. В этом его бессмертная заслуга. Приведу много выписок для характеристики хомяковского отношения к церкви. Его замечательные идеи лучше всего изложить его собственными словами. «Наш закон не есть закон рабства или наемничества, трудящегося за плату, но закон усыновления и свободной любви. Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского мы не признаем. Христос ее глава, и другого она не знает. Но апостолы свободное исследование дозволяли, даже вменяли в обязанность, но святые отцы свободным исследованием защищали истины веры. Но свободное исследование, так или иначе понятое, составляет единственное основание истинной веры. Всякое верование, всякая смыслящая вера есть акт свободы и непременно исходит из предварительного свободного исследования. Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его. Кто ищет вне надежды и веры каких-либо иных гарантий для духа любви, тот уже рационалист. Вместе с восточными патриархами, отвечавшими на окружное послание Пия IX, Хомяков думал, что непогрешимость почиет единственно во вселенскости церкви, объединенной взаимной любовью, и что неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверены охране не одной иерархии, но всего народа церковного, который есть тело Христово. Церковь знает братство, но не знает подданство. Единство церкви было свободное, точнее, единство была сама свобода, в стройном выражении ее внутреннего согласия. Когда это живое единство было отринято, пришлось пожертвовать церковной свободой для достижения единства искусственного и произвольного, пришлось заменить внешним знаменем или признаком духовное чутье истины. Мы исповедуем церковь единую и свободную. Познание божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви. Клир в действительности христианской есть непременно клир свободный. Само христианство есть не что иное, как свобода во Христе. Я признаю церковь более свободную, чем протестанты, ибо протестантство признает в Священном Писании авторитет непогрешимый и в то же время внешний человеку, тогда как церковь в Писании признает свое собственное свидетельство и смотрит на него как на внутренний факт своей собственной жизни. И так крайне несправедливо думать, что церковь требует принужденного единства или принужденного послушания. Напротив, она гнушается того и другого, ибо в делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть. Thank you. продолжение статьи Николая Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви» слушайте в наших дальнейших передачах. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Чайковского, 28. Каменный дом Кандаяки на этом участке был построен архитектором Карлом Кольманом в 1858-59 годах. Ранее здесь стоял деревянный дом с садом, который виден и на планах начала XIX века. Греки Кандаяки занимались хозяйственными делами, и сын, наследник первого хозяина Николай Георгиевич Кандаяки, продал дом супругам Кельх. Александр Фердинандович Кельх, москвич, проживал в столице с 1889 года. Он был женат на владелице ленских золотых приисков. Семья была крайне богата, его супруга старалась всячески показать свои богатства. Она была постоянной заказчицей Фаберже, очень любила произведения этого придворного ювелира и, собственно говоря, отчасти дом должен был служить оправой для ее прекрасной коллекции. Если дом Кандаяки был выстроен в формах итальянского ренессанса, то существующий дом, который вначале перестраивали Шене и Чагин, приобрел формы французского раннего ренессанса. Его высокую крышу с переломом украсил щипец с встроенной в него статуей размышляющего воина. На фасаде на втором этаже были выстроены два эркера, и весь фасад облицован серым песчаником. И вот за стенами этого дома, роскошного и по фасаду, сохранились до сих пор совершенно уникальные интерьеры. В первом этаже жилая часть дома, где стены комнат облицованы натуральным деревом, красным деревом в стиле Николая I, инкрустированным деревом, работы мастерских Свизева, совершенно замечательными наборными панелями, изображающими букеты цветов, белый глазчатый тополь, из которого выполнены в следующей небольшой гостиной, затянутой золотистым материалом, горки, небольшие витрины, в которых хозяйка хранила свою коллекцию декоративно-прикладного искусства. Наверх ведет роскошная мраморная лестница, внизу украшенная золотым дракончиком, и на втором этаже в нишах стоят статуи, изображающие времена дня. Эти статуи, так же, как и большой камин центрального салона, изготовила самая модная скульптор начала XX века Мария Львовна Диллон. Причем для работы над этим камином, псевдокамином, декоративным камином «Пробуждение весны» она специально ездила во Флоренцию, и ее работа произвела впечатление даже на маститых итальянских скульпторов. Лестница особняка Кельха была перекрыта огромным витражом, и торцевая стена украшена пейзажем с видом Неаполитанского залива. Лестница приводит к первой гостиной с эркером, которая ощущается как аванзала. Небольшие лепные панно по стилистике тоже напоминают работы Диллон и изображают морских божеств. Замечательный живописный плафон изображает триумф искусств. По центру дома только один салон. Вообще весь второй этаж – это только три зала, из которых сохранилось два, потому что в этот дом во время войны попала зажигательная бомба, была утрачена золотая гостиная и один восточный эркер. Так вот, центральный салон перегружен. Рокальная лепнина наложена на общеренессансные панели. Все это вызолочено. Верх оформлен в виде хоров и очень пышный лепной потолок. Надо сказать, что этот особняк не слишком нравился современникам. Особенно критиковал его известный деятель искусств Николай Николаевич Врангель, который говорил о том, что помещения олиповаты и оформлены в рококовом стиле. Но гораздо интереснее комнаты со стороны внутреннего садика двора. Это и ренессансный дубовый резной кабинет хозяина с мощными панелями и резьбой камина. Это бильярдная, немножко более скромная, в которой сохранилась встроенная мебель. И главное, корпус с большой парадной столовой в форме готики, выстроенный Карлом Карловичем Шмидтом. Надо сказать, что Шмидт выстроил и во дворе небольшой павильон-поилку. В советское время ее признали часовней и выставили там замечательную мраморную статую ночи, которая действительно воспринимается сейчас как культовая статуя. Но, во-первых, жалко мрамор работы Марии Дилон. Во-вторых, надо все-таки понимать утилитарное назначение этого объекта. Что касается готического же столового зала, то он построен по типу трапезных залов в рыцарских замках. Весь отделанный резным деревом, с огромным деревянным камином, украшенный скульптурами оленя и единорога. Когда-то поверх панели он был обтянут шпалерами. Небольшие окна получили расстекловку витражами работы рижского мастера Тоде. Особенно хороши портреты средневековых горожан в эркере. А весь торец этого огромного помещения занимает буфет-поставец, поверху которого идут хоры, будто предназначенные для средневековых певцов-трубадуров. Надо сказать, что и строительство этого сверхроскошного особняка, и сама безудержная роскошь жизни хозяина золотопромышницы абсолютно разорили супругов. И вот накануне Первой мировой войны они продают этот дом заводчикам Александровым, семье, в общем, малоизвестных в петербургском свете. И эти Александровы, чтобы занять достойное место, предполагают устроить в этих роскошных залах небольшой лазарет для раненых офицеров. Надо сказать, что это настолько шокировало петербургских деятелей Красного Креста, что они, конечно, лазарет устроили, но исключительно для 20 нижних чинов. В советское время этот дом занимал райком партии Дзержинского района, а ныне там различные службы юридического факультета Петербургского университета. Дом 45 по улице Чайковского, когда-то Сергиевской улице. Когда-то этот дом был выстроен для генерала Александра Юрьевича, воспитателя детей Николая I. Дом 45 когда-то был значительно больше. И на участках 45-47 располагалась усадьба генеральши баронессы Меллер-Закамильской, вдовы военного министра России, известного инженера и артиллериста. Там стояли два маленьких каменных лицевых дома и несколько флигелей. А вот потом они были разделены, и на участке 45 для шталмейстера графа Ивана Матвеевича Толстого дом перестроил садовников. Существующий же дом в полтора этажа, кажущийся очень старым благодаря своим размерам, был выстроен как раз для гвардии корнета Александра Сергеевича Юрьевича, сына генерала-адъютанта, преподавателя сыновей императора Николая Павловича. Александр Юрьевич обучал цесаревича Александра Николаевича артиллерии, а также артиллерии он обучал и самого младшего из сыновей Михаила Николаевича, а Константина Николаевича он обучал русскому языку. Преподавательская деятельность позволила его сыну купить участок на уже очень престижной Сергиевской улице. У офицера Юрьевича дом купил известный предприниматель, действительный статский советник, владелец железных месторождений на Урале Дружинин. Но при этом он был известным литературоведом и историком и некоторое время секретарем археографической комиссии Академии наук. Фасад дома выстроен в так называемом неогреческом стиле. Боковые окна его украшены кариатидами, центр фасада рустован и разделен лентой греческого орнамента меандра. Очень простой, тем не менее, он легко вписывается в ряд неоренессансных особняков Сергиевской улицы. Последней хозяйкой этого дома была Анна Александровна Оболенская, дочь статс-секретаря Государственного совета, историка Александра Александровича Половцова. Она была прекрасной музыкантшей. Выйдя замуж в 1880 году за Александра Дмитриевича Оболенского, она долгое время потом жила в Вильне. И вот когда уже немолодой Оболенский, окончив свои труды в Литовском княжестве, возвратился в Петербург, она и купила особняк наследников Дружинина. Один из ее сыновей писал о том, что в этом доме, который казался так мал по фасаду, их огромная семья расположилась с большими удобствами. И этот дом, в котором до сих пор сохранились и столовый зал в стиле итальянского ренессанса, и белый зал, где хозяйка принимала своих гостей в музыкальном салоне, а во время Первой мировой войны устраивала благотворительные спектакли в пользу раненых, и ряд гостиных, оригинальных для Петербурга тем, что они украшены колоннами и каминами замечательного золотисто-оранжевого камня, речи. Его добывают в северо-восточной Италии. И вот камины украшают комнаты, колонны разъединяют их арками, и эти гостиные в стиле рококо тоже неплохо сохранились до нашего времени. Но, к сожалению, со времени революции этот дом занимают различные учреждения по охране детства, детский дом, ныне детский садик. И, конечно, убранство комнат оставляет желать лучшего. Очень хочется заново отделать эти замечательные гостиные залы, чтобы они также радовали наших современников, как когда-то радовали своих хозяев.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Кельха, улица Чайковского, дом 28. Особняк Юрьевича, улица Чайковского, дом 45. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня у нас студия богата, наполнена очень интересными людьми. И тема у нас замечательная. И начнем мы говорить о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. Есть такие имена, такие люди, которые стали не просто символами Пушкинского дома, но и именами и символами русской культуры. И мне почему-то здесь показалось интересным вспомнить, что большинство людей в России считают, что имя русской культуры — это Пушкин. Ну, в этом же смысле, наверное, и если говорить о веке 20-м, имя русской культуры, наверное, Лихачев. Вот так интересно, Лихачев, Пушкинский дом и Пушкин встретились. Мы бы очень хотели, чтобы сами пушкинодомцы говорили об этих именах. А Дмитрий Сергеевич и Лихачеве сегодня будут беседовать друг с другом и с вами, дорогие слушатели, вот так через радиоэфир. Гелен Михайлович Прохоров. Гелен Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас представить? Ну, конечно, доктор филологических наук.
1: Ну, да.
0: И много разных у вас других титулов. И далее, не знаю, может быть, наверное, вот я Ольгу Андреевну представлю. Ольга Андреевна Белоброва. Ольга Андреевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ольга Андреевна, я думаю, что вы тоже один из самых таких знающих о Дмитрии Сергеевиче людей сегодня.
2: Да, конечно. Я, когда училась на историческом факультете, я тогда уже видела этого профессора.
0: Это в каком году?
2: Это было в 40-е годы, 50-е годы.
0: То есть с 40-х, 50-х
2: да,
0: вы знакомы с Лихачевым?
2: Да.
0: Далее я представлю еще Ирину Анатольевну Лобакову. Ирина Анатольевна тоже сотрудник отдела древнерусской литературы Российской академии наук Пушкинского дома. Ирина Анатольевна, я так понимаю, вы были последним секретарем Дмитрия Сергеевича.
3: Ну, в нашей системе это называется референт. Я была референтом Дмитрия Сергеевича последние 7 лет его жизни.
0: И человек, который помог в организации вот этих программ и сегодня всех собрал в студии «Радио Град Петров», Евгений Герменович Подоласкин, и также филолог, также доктор филологических наук, как и Гелен Михайлович, сотрудник Пушкинского дома. Евгений Герменович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марина.
0: Мы поделим нашу передачу на два смысловых блока. Первый мы поговорим о жизни Дмитрия Сергеевича, хотя биографию, в общем-то, все знают, но вот как она повлияла, какие-то отдельные факты биографии на его жизненный, научный путь, изменили какие-то факты его или, наоборот, он повлиял на какие-то факты своей жизни. Об этом я хочу, чтобы вы поговорили. А во второй части программы, может быть, поговорим о характере Дмитрия Сергеевича как человека, как он общался в разных жизненных ситуациях, чтобы он стал ближе к нам. Нам это очень важно, особенно потому, что мы живем в Петербурге. Дмитрий Сергеевич Лихачев очень удивительный человек, он прожил долгую жизнь, он и родился в Санкт-Петербурге, и скончался в Санкт-Петербурге. Одно уже это говорит о том, что он петербуржец, ну, что называется, от начала и до конца, от А и до Я. Почему такой человек вообще появился, как Дмитрий Сергеевич Лихачев? Это что, закономерность? Были ли у него такие родители, которые воспитали так вот его? Или, может быть, не знаю, как-то вот звезды встали в день его рождения? Как сам Дмитрий Сергеевич говорил, почему вот он состоялся? Я напомню, что Дмитрий Сергеевич родился в 1906 году. То есть в 17 году ему было 11 лет. С Гелена Михайловича мы начнем.
1: Ну, конечно, это Божий дар, прежде всего, его личность. А второе, мне кажется, я не знаю про детство ничего, но вот то, что он в лагере побывал, эти лагеря, они, конечно, дело страшное, но они сыграли ведь удивительную роль в русской культуре. Они были хранителями живой мысли, живого общения, этого Серебряного века, так сказать.
0: То есть вы говорите о лагерях как о положительном явлении русской культуры?
1: Как ни парадоксально это, да. Потому что я вот с двумя людьми, прошедшими лагеря, был такой дружен, близок. Это Владимир Сергеевичем и Львом Николаевичем Гумилевым. Так они, пока выйдя из лагерей, говорили, разговаривать не с кем. Они там разговаривали, там была живая мысль. Когда они вышли на свободу, тут не с кем все боятся. Говорят, подумал, не пиши. Не говори. Сказал, не пиши. Написал, ну, тогда сам расхлёбывай. Такая жизненная мудрость была. И вот он вокруг себя сумел создать круг думающих, говорящих, интересующихся русской культурой людей. Вот это его подвиг. Ну, в общем-то, по-моему, все-таки этот заряд как-то не парадоксально, как не страшно, но он получил в лагере. Он вышел оттуда с жаждой говорить, думать, творить.
0: Так а посадили его разве не за это?
3: Нет, ну посадили же их... Это самое удивительное. Дмитрий Сергеевич об этом несколько раз рассказывал. Посадили же их практически за игру. Это была шутливая космическая академия, где ребята, студенты, были академиками. Каждый по своей кафедре. Дмитрий Сергеевич был по кафедре старого правописания церковнославянского. И доклады они делали. И, соответственно, заседания ученого совета проходили.
0: То есть они не были

0: сознательными борцами советской власти.
1: Дмитрий Сергеевич писал об воспоминаниях, что здесь не было ощущения там ни борьбы с советской властью. Просто это была параллельная жизнь, которая оказалась вот для него такой естественной. И потом, то, что Дмитрий Сергеевич говорил много раз, и Ольга Андреевна, наверное, тоже со мной согласится. Он говорил, что в Петрограде после революции он вспоминал два обстоятельства. Он поговорил о них много раз. Это огромное количество лузги от семечек, которые вдруг появились на петроградских улицах, и то, что люди перестали смеяться. Вот это очень серьезный лик революции, он его очень и очень удручал.
2: Ну, вы знаете, я вот хочу к вопросу Марины вернуться о детстве, потому что мне это кажется очень важным.
1: Важно, да.
2: Я согласен, что лагерный этап сыграл огромную роль, но детство сыграло, вы знаете, может быть, даже большую роль. Я вспоминаю, как в зале Президиума Академии наук в 96-м году, когда праздновали юбилей 90-летний Дмитрия Сергеевича Лихачева, он встал после теплых слов о нем, после всех поздравлений, он встал с ответным словом. Оно было небольшим и состояло по преимуществу из благодарностей. И он сказал: «Я хочу выразить некоторым людям свою глубокую благодарность. Первыми я упомяну тех ребят, с которыми я играл в детстве». Это был совершенно удивительный и неожиданный адрес, но он первыми назвал этих детей. А кроме того, детство имело большое значение в его жизни, как в жизни всякого человека, безусловно. Вспомним, как в качестве Золотого века детство рассматривал Набоков, который был близок к Дмитрию Сергеевичу, ну, 7 лет разница. А Набоков в 99-м родился, Дмитрий Сергеевич в 906-м. Так вот, почему еще, кроме общей ценности детства для любого человека, это было важно? Жизнь Дмитрия Сергеевича имела определенную разомкнутость, в отличие от большинства живших рядом с ним. Они родились все почти после революции. Он в сознательном возрасте, вы говорили, действительно, в 11 лет, он застал еще прошлую жизнь, он мог сравнивать, он видел еще жизнь с нормальным устройством. И он не родился в государстве Оруэлла, он в него попал потом. И вот этот удивительный контраст двух миров, мне кажется, очень важен был, потому что Дмитрий Сергеевич, например, он был и оставался человеком Серебряного века, который он застал краешком, но застал. Он видел этих людей, он видел Ахматову в Летнем саду. Это все в конечном счете восходит к детству. Но Ахматова — это более поздний сюжет, но тем не менее. Корнями это уходит в детство. И он очень любил свое детство. И в воспоминаниях ведь там очень тепло сказано о детстве. Детство формирует человека во многом. Вот. И, несомненно, вот в тех качествах, которые развелись у него, сыграла роль его удивительное светлое детство с летним отдыхом в тех краях, которые сейчас являются курортным районом.
0: А вот его семья до революции была состоятельной?
2: Кстати, я вспомнил замечательно.
1: Строго
2: когда
1: говоря, да. Да.
2: Отец
1: был железнодорожный
2: инженер. Да.
1: Они снимали в Петербурге квартиру каждый год, он об этом писал, разную. Все время поближе к Мариинке, потому что его родители были страстными театралами, балетоманами. Дмитрий Сергеевич сам очень любил балет, но он любил и оперу. Да. У него это так сложно все было.
3: И за город, и пошелестить.
1: А вот за город это было так. Пошуршать листьями осенью – это обязательное условие вот нормальной жизни.
0: Почему он стал филологом? Почему он избрал для себя именно вот такую гуманитарную науку? Это из семьи идет откуда? Отец его был кто?
1: Он был инженер-электрик и занимался очень интересными вещами. Он в Висхоре в свое время работал, он электрические сети связи создавал. Как раз отец его был против того, что Дмитрий Сергеевич шел на историко-филологический факультет. Но Дмитрию Сергеевичу было это очень интересно, и он поступил сразу на два отделения. Он закончил английское отделение и русское, и диплом написал и тот, и другой. Успел защитить только по русской литературе сказания о Никоне. А английский диплом «Шекспир в России XVIII века» как раз его арестовали перед защитой. И он был очень благодарен университету, который ему все-таки выдал диплом. Очень любил Англию как страну со своими традициями, с очень точными устоями, с правильным, как он считал, отношением к жизни, к природе.
0: Сложно понять, может быть, современным людям, которые не жили в советское время, а вот можно ли было так страстно любить Англию в советское время? Что вы скажете, может быть, вот Ольга Андреевна?
4: Я думаю, что он никогда не скрывал своей симпатии к Англии, но вместе с тем он старался хорошее английское прививать и нашей науке. Я думаю, так. Потому что он любил английскую литературу так же, как и русскую классическую. И вместе с тем он всегда стремился сочетать, чтобы культура была доступны и английское, и русское, чтобы это было открыто. Поэтому я думаю, что его симпатии были известны, и он их не скрывал.
0: Вы познакомились с ним в конце 40-х, да?
4: Да.
0: После войны?
4: Да, после войны.
0: А вы помните свое первое впечатление? Что вы о нем подумали?
4: Я подумала, какой молодой еще профессор и какой элегантный. Это было очень заметно на историческом факультете. Он там читал только еще как почасовик, он не был даже в штате. Его появление вызвало огромный интерес и у студентов, и у, собственно говоря, у аспирантуры. Так что его появление на ИСФАКе было чрезвычайно отмечено как-то. И на его лекции приходили совершенно посторонние люди, потому что он прослыл как и опытный, и очень интересный, своеобразный лектор, необычный.
0: Он был такой один из всех других преподавателей?
4: Вы знаете, он выделялся. Он был не один, потому что там были более старшего возраста. Профессура была достаточно авторитетная. Но он из молодых профессоров был, конечно, совершенно уникальным. Mm-hmm. Совершенно.
0: То есть вы как студентка, а он как профессор?
4: Да, да, mm-hmm. да.
0: Глеб Михайлович, а вы тоже учились у Лихачева?
3: Нет. Но меня с ним познакомила его соученица у Комаровича, такой Василий Леонидович Комарович, был профессор замечательно умный. Достоевским занимался, древнерусской литературой он преподавал. Ильмир Сергеевичу и Татьяне Александровне Крюковой. Умер в блокаду. Вот. Она и он как-то что-то чуть не по одному делу проходили. Как-то Татьяна Александровна Крюкова, она потом работала в этнографическом музее. Вот, она меня с ним познакомила. Вот просто привела и познакомила.
0: А вы помните свое первое впечатление?
3: Конечно, помню, да. Я был студентом второго курса тогда, ИСТФАКа тоже. Он пригласил меня приходить на заседание. И я стал ходить туда просто так интересно.
4: Пушкинский дом.
3: Пушкинский дом, да. Сектор русской литературы тогда это называлось. И понимаете, это такое живое место оказалось, где можно слушать интересно, говорить, читать. То есть вот такой как бы огонек горел, понимаете? И его, бывает, доклад неинтересный, но он что-то скажет, выступит по этому поводу, и ради этого стоило прийти. Так что я стал регулярно ходить со второго курса к нему и в рот ему смотреть.
4: Пушкинский дом.
3: Пушкинский дом, да. Ну, тут же на втором курсе я попросился и поехал в экспедицию за рукописями на север наш, зимой один. И, как оказалось, открыл новую прямо область для археографии. Ну, привез. Вот. И так что это меня просто увлекло. Личность, прежде всего. Его личность, конечно.
0: У нас такое представление, что в советское время люди были закрытыми, про себя не рассказывали. А вот Дмитрий Сергеевич, приглашая людей, студентов в Пушкинский дом, преподавая или вот с кем он работал, руководил научными работами, может быть, чьими-то в Пушкинском доме, он открывался как человек, начинал рассказывать еще в советское время про свою жизнь. Вообще люди знали, что он сидел в советском лагере.
3: Ну, как-то, по-моему, да. И не скрывал, но вместе меня особенно пропагандировал. Но так я... нормально держался.
1: Я не смогу сказать, наверное, так, как он говорил со всеми, потому что, поскольку я была референтом, то воспоминания, когда он писал, то многую работу он просил вот проверять, посмотреть меня. И поэтому я оказывалась в курсе достаточно глубоко.
0: Воспоминания отец... писал в какие годы?
1: Ну, начал, в общем-то, собирать материалы, он начал давно. У него заметки есть разных лет. А потом, в 90-е годы, в 92-м он уже активно все это начал делать, и он... считал для себя необходимым написать воспоминания не столько о себе, о своем детстве, своей жизни, сколько оставить память о людях, о которых, кроме него, вспомнить уже никто не мог, потому что они не оставили после себя родных. Он и посвятил свои воспоминания этим людям. Поэтому он много рассказывал о лагере, у него была огромная такая коробка, у него было две коробки, в которые он складывал разные материалы о Соловках. И официальные, и неофициальные. Мы писали очень многие письма со своими воспоминаниями. И эти коробки, они были... Вот очень часто он просил вот из той коробки посмотрите то-то и то-то.
0: Гелен Михайлович сказал, что лагерь очень сильно повлиял, может быть, даже самое главное, такой толчок.
3: Ну да, по-моему, в Древней Руси он заинтересовался...
4: Соловки.
3: На Соловках, именно.
0: А как это на Соловках заинтересовался?
1: А он рассказывал, когда они оказались в храме, с которого крыша сгорела, когда его передали это колхозу, разграбившему монастырь довольно сильно. И он вспоминал, как они голодные поднимались наверх и смотрели, как там стояли стропила, какое было покрытие у храма. И он спорил и говорил, что шатровое. Помните, Ольга Андреевна?
4: Да.
1: Вот по тому, как были направлены стропила. А когда как-то приезжали английские корреспонденты, и Дмитрия Сергеевича спросили, что вот самое страшное событие в вашей жизни — это Соловецкий лагерь. Он, Сергеевич, говорит, нет. корреспондент так растерялся и говорит, ну а что такое вот Славицкий лагерь? Петр Сергеевич подумал, говорит, ну это самое яркое событие в моей жизни. Потому что я встретил там очень много интересных людей, которые для меня оказались хранителями культурных традиций, существовавших, и которые мне были знакомы по семье. И вот как раз о родителях своих, о бабушке, он ничего не мог сказать, а вот о деде своем он менял свое отношение. Вот в воспоминаниях он довольно жестко пишет о деде со стороны матери. А потом он задумчиво говорил уже, он говорит, зря, говорит, я так написал. Все-таки он хотел добра своим жестким правлением. И, говорит, старые люди иногда видят то, что молодые не видят. Может быть, он во многом был прав. То есть у него какие-то вот такие представления семейные. Знаете, вот как бывает, рассказывают, дед, он такой суровый, Дмитрий Сергеевич тоже ощущал это. Он сразу заметил. Вот мать, он говорит, был внимателен к матери. Мама очень любила зеленый цвет. И он подарил мебельный гарнитур зеленого цвета. Вот для него это было важным, что дед при всей его суровости, жесткости, вот он помнил какие-то такие очень милые, очень важные для женщин.
0: Ну, дед его до революции, видимо, был человеком значительным.
1: Да, он был купцом. Он... Дмитрий Сергеевич вообще интересовался своей родословной в Петербурге. И нашли вот документы, где сказано, что он сам был из Вычегодска. Род вышел Лихачевых, вот именно его. И в 49-м году его предок поставлял армии, находящейся в районе Варны, вот кавказских всяких событий, поставлял форму, позументы, галуны, еще что-то. И в конце концов, вот, почетное гражданство и потом дворянство почетное он получил.
2: Он,
1: вот,
2: по-моему, поставил этого просто в дар тысячи сабель.
1: В палаши и да. Палаши в тысячу. Но галуны, да. Вот это тоже вопрос был, потому что форма, она при Николае была очень-очень суровая.
2: Предки Дмитрия Сергеевича, если я не ошибаюсь, с 18 века жили в Петербурге.
1: Вот он говорил, что да, существовал такой рассказ, но вот документально, что пришли в 20-х годах. Да, ну там некоторые вещи уже... Он всегда говорил, что иногда он очень любил, кстати, предания всякие. Он обожал слушать какую-нибудь народную этимологию названия улицы. Когда ему рассказывали, вот как называют улицы, например. И вдруг в 90-е годы женщины говорят переулок Волынского. Мы понимаем, что речь идет о революционном публицисте. Он, говорит, назван в честь Артемия Петровича Волынского. И показывают на дом кусочек 18 века, который там сохранился. Это, говорит, наверное, его дом. И я, когда прибежала, я очень радостно говорю, представляете, вот как интересно. Дмитрий Сергеевич говорит, вы знаете, вот в этих преданиях иногда... Вот желаемое, оно является очень важным для истории культуры. Точно так же, как он очень любил рассуждение, что на диагонали от Пушкинского дома на Точковом Буяне стоял дворец, который вот в некотором народе называли дворцом Бирена.
4: Бирена.
1: Было такое. Хотя он всегда говорил, что нет, мы все знаем историю, но эти легенды народные, они поддерживают вот этот образ города с его драматическими событиями, столкновениями. Ему казалось это очень-очень важным и интересным. Он считал, что это обязательно надо записывать.
0: Понятно, что Дмитрий Сергеевич очень любил Петербург и писал о нем. Такой вопрос. А он страдал его жизнь в советское время? Переносил ли он ее как что-то тяжкое?
2: Ну, можно вспомнить, я просто в качестве вводной, что домашние Дмитрия Сергеевича вспоминали, что когда он говорил о чем-то, что было до революции, он говорил «до несчастья».
1: Да, было. Это было.
0: Ольга Андреевна, а вот вы знаете его с середины прошлого века?
4: Видите, я видела его в разных местах, в том числе и тогда, когда я работала в Загорске, под Москвой, там, где музей Троицы Сергиевой Лавры. Это был удивительный человек, который умел гордиться историей своей родины. И вот так интересовали крепостные стены этого монастыря, мощные. История осады этого монастыря. Его интересовало богатство резницы Троицкого монастыря. Это был один из самых интересных экскурсантов. Показывать ему что-либо в музее было наслаждением, потому что он, во-первых, очень хорошо разбирался в средневековом искусстве, а во-вторых, у него было то замечательное, любознательное чувство, которое совершенно отличается от любопытства и которое является залогом ученого, потому что ему все интересно. И его удивительный интерес к истории Родины, он испытан очень жестоко, потому что на Соловках он не по своему желанию оказался. Он и там сумел проникнуть в своеобразие строения этого монастыря, его каких-то приспособлений хозяйственных. Он навсегда понял, что такое русский монастырь с его сложным хозяйством, но уже в обезображенном, приспособленном для помещения заключенных людей. А на самом деле его интересовала русская культура всегда. И он находил бесконечно много интересного вокруг себя, даже там, где можно было пройти мимо.
0: У Дмитрия Сергеевича Лихачева был сложный характер или простой?
4: непростой, но твердый.
0: Как это проявлялось?
1: Что людей с простым характером вообще не существует, есть у меня такое подозрение.
0: Но обычно говорят, вот человек великий, человек замечательный, со всех сторон положительный, и складывается впечатление, что Лихачев это вот такой именно человек. Действительно хочется увидеть образ человечный, близкий в общении. Были ли трудности в общении?
2: Нет, никаких трудностей не было. Он не был вот тихим старцем, как о нем иногда пишут там или изображают. Это не соответствовало. Просто потому, что он был гораздо ярче и интереснее. Не было трудно по многим причинам. Одна из причин в том, что разница в возрасте между Дмитрием Сергеевичем и нами была столь велика, что у нас не могло быть никакой почвы для недоразумений, непониманий. Это ведь обычно в пределах одного поколения возникают все эти вещи. А кроме того, Дмитрий Сергеевич, он не был по типу звездой. Вот сложности начинаются со звездами, как я понимаю. У них какие-то запросы, капризы. Этого ничего у него не было. Он всю свою жизнь вращался в академической среде, где есть свой этикет, свои нормы поведения. И этой среде он остался верен всю свою жизнь до конца. Вот поэтому он вел себя как ученый, он был скромен. Он не скрывал иногда свое неудовольствие тем, что ему не нравилось, но поверьте, его неудовольствие, я не помню случая, чтобы его неудовольствие было вызвано беспричинным чем-то. Когда он высказывал свое отношение, а оно скорее было даже в интонациях. Я не помню, чтобы он кого-то, ну, за исключением одного или двух раз, кого-то ругал. Но по его интонациям, по его взгляду становилось понятно, что ему не нравится. И все сделали все, что могли, чтобы избежать этих интонаций.
1: А знаете, очень важный момент, который вот затронул Евгений Германович. Дмитрий Сергеевич не был памятником себе при жизни. У него было изумительно развито чувство самоиронии. И когда вдруг кто-то начинал говорить «лучший представитель русской интеллигенции» или еще что-нибудь в этом роде, он замечательно это комментировал. И вот мы с Ольгой Андреевной были свидетелями такого события, когда одной из планет было присвоено имя Дмитрия Сергеевича, вручали сертификат. И Дмитрий Сергеевич задумчиво говорит «да, и теперь я еще и планета». И вырвалось совершенно случайно, да, и звезда звездой говорит. И когда ему стали вручать диплом, он начал улыбаться. И мы не могли тоже сдержаться, потому что ведущий, он так достаточно пафосно стал говорить, пышно, что вот звезда теперь навсегда на небе будет говорить с другими звездами. И вот у него действительно было отношение удивительное, вот это вот самоирония, и он никогда как бы всерьез на эту тему не размышлял. Ему это было не очень интересно.
2: А помнишь, как...
1: Ему были интересны люди. Вот я никогда не забуду, как он обсуждал. Вот это, знаете, надо было видеть, глаза у него горели. Он обсуждал, из чего лучше делать хвост для воздушного змея с детьми, которые к нему пришли. Это надо было видеть. Причем получали удовольствие от беседы обе стороны. Для него это было совершенно естественно. Мы были вообще интересные люди. Вот в звездности уже не прав, смысле, совершенно не было.
2: В смысле
1: было.
2: Самоиронии ты рассказывала.
1: А,
2: я вспомнил замечательный ответ его, когда в президиуме Академии праздновали его 90-летие. Ну, прямо скажем, что чай можно было пить без сахара в этот момент, потому что у нас уж умеют похвалить, да. И я даже описываю эту историю. Мне даже страшно стало за Дмитрия Сергеевича, что, собственно, можно ответить на все эти похвалы. А, хотя они искренними были совершенно. Но он замечательно ответил, когда все это прозвучало, он сказал, что очень благодарен за теплые слова, и что единственное, на что он надеется, что он так стар, что это его уже не испортит.
1: А мне, когда вот закончилось, он вышел, у него было много цветов, он посмотрел и так заулыбался, говорит, да, теперь я понимаю, как себя чувствует примадонна.
0: Мы знаем Лихачева действительно как светило русской культуры. А как так получилось? Вот человека в 21 год арестовали, посадили. Вот он на Соловках сидел, потом еще в Белбалтлаге. Правда, он с счетоводом там был, но все равно это заключение и не самое приятное место. И первые его научные труды, картежные игры уголовников, вот то, что вы уже упоминали, Евгений Германович. И еще черты первобытного примитивизма в воровской речи. То есть это первые научные статьи Лихачева. Ну, можно, конечно, умилиться, но я хочу задать вопрос, как так получилось, что вот бывший заключенный вдруг становится таким авторитетным ученым и авторитетным деятелем
2: авторитетным
0: советской культуры.
2: В прежнем смысле.
0: Да, в прежнем. Но даже советская власть к нему прислушалась. Да, есть же много историй, как он за разных людей ходатайствовал. А как так получилось? Мы же все знаем, что советская власть как-то вот пригибала людей. Вот, может быть, Илья Михайлович...
1: Простите меня, я перебью. А вы знаете, что он писал эти статьи для журнала «Соловецкие острова», которые выпускали в то время, когда Соловки были концентрационным лагерем? Более того, там еще был театр. И Дмитрий Сергеевич очень любил рассказывать об этом театре. Это было очень страшно, с одной стороны. А с другой он рассказывал, как поставили Зойкину квартиру в Соловецком лагере.
2: Там было до
1: В Соловецких островах свободнее. Писали потрясающие стихи. Вот часть из них опубликована, и самим Дмитрием Сергеевичем он считал очень важным опубликовать стихотворение Кеменского. О нем в воспоминаниях вот в первом издании есть. И там и Русаков печатался замечательными стихами. Это удивительно. Вот «Соловецкие острова» журнал, там было все, там была история монастыря, какие-то иногда очень фантастические легенды, которые выдавались за истину. И там самые разные исследования были, даже по философии были, по истории философии. Так что вот совершенно неожиданно, действительно, от лагеря он работал потом корректором. И именно там он познакомился в качестве корректора, делал некоторые замечания, академику Александру Сергеевичу Орлову. И Орлов попросил, чтобы мы показали этого корректора. А он сказал, что он всегда должен корректировать мои работы, работать в качестве корректора. И пригласил Дмитрия Сергеевича на заседание. И Дмитрий Сергеевич увлекся этим и стал ходить. И потом его перевели, вот, поскольку он действительно очень много интересного сделал. И Варвара Павловна Андреева Перец видела в нем своего заместителя и преемника.
0: Один человек сделал благородный поступок, и, невзирая на конъюнктуру, увидел талант, увидел вдохновение и кого-то пригласил. А вот, Гелен Михайлович, а вы как скажете, как так получилось, что вот мы-то знаем Лихачева, что вот он уже такой великий, значительный, сразу после войны, можно сказать, какой-то вот у него авторитет появляется. Как
3: так
0: получилось?
3: Я не то, чтобы не считал великим, просто интересный человек. Интересно, видно было, у него была живая мысль. Но, надо сказать, он всегда остался элегантным.
4: Вот. Очень.
3: Всегда, да, в 90 лет. И в мыслях, я бы сказал, элегантным тоже, интересным, творческим. Так что меня не величие его интересовало, а было просто интересно с этим человеком общаться, слушать его. Вот это было интересно. Кстати сказать, мы на каком-то юбилее сочинили ему там разные персонажи древнерусской истории, культуры, пропели ему песни, произносили стихи, и была там песня Даниила Заточника. И там здесь с нами был еще один заточник. Он Тати речь исследовал в ночи. Куда исчез, сказать не можем точно, но говорят, великий он чести. Это один из куплетов.
2: Это пелось на мотив «Товарищ Сталин во большой
3: учёный».
1: Дмитрий очень любил таким допустим.
3: Так что вот Тати речь исследовал в ночи. Действительно, его первая работа.
4: Воровская речь.
3: Воровская речь, да.
1: И игра в карты, это его так.
0: Но он вспоминал об этих работах как? С благодарностью судьбе? Или как-то думал, что, может быть, почему-то другому бы писал?
4: Да нет, нет.
3: Ну, там публика-то отборная была, понимаете? Такое особо не собрать.
1: Он в воспоминаниях пишет, что он очень много с беспризорниками работал, которые оказались в лагере. Они ему рассказывали там легенды о себе, о своей жизни, а он им записывал. И мальчишка с беспризорником говорит: «Сабит, ты что, не видишь, что ли, что я тебе вру?» Сергей говорит: «Вижу, но мне ужасно интересно».
2: Он говорит: «Мне интересно, как ты врешь».
1: Вот это вот было его принципом. Ему вообще все было интересно.
3: Да.
1: И я думаю,
3: да,
1: именно это увлекало. Он серьезно относился к разным людям, которые к нему приходили. У нас такая работала очень милая женщина в гардеробе, которая мне как-то сказала: «Знаете, Дмитрий Сергеевич одинаково здоровается со мной и с министром, который приехал к нему».
4: Наблюдательная женщина.
1: Она сказала очень точно, потому что действительно вот в нем было такое аристократическое равенство. То есть он относился ко всем как к интересным людям. Это было замечательно, и это заставляло человека... Вообще все при нем старались быть как можно лучше. Это правда. Даже самые странные люди, которые к нему попадали.
0: В студии «Радио Град Петров», кроме меня, Марины Лобановой, были сотрудники Пушкинского дома, филологи Елена Михайлович Прохоров, Ольга Андреевна Белоброва, Евгений Германович Удаласкин и Ирина Анатольевна Лобакова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Иван Шмелев. Записки неписателя. Передача третья.

Хорошо помню слово деда Ивана. К Богу не подъезжают, а притекают. Он говорил метко, крепко. Много ему дало чтение истории. В свободный час между церковью, фабрикой и конным заводом в Лужках, верст 5 от города, он сидел в кресле у окна в оливковом бархатном халате и казался мне старинным вельможей или думным дьяком. Отец говорил: «Одеть вас, папаша, в ферязь, совсем думный дьяк». У нас называли папаша и мамаша на «вы», а перед отходом ко сну нас крестили, а мы целовали ручку. Не попрощавшись, не могли заснуть. Когда родители уезжали в гости, мы просили дедушку, бабушку еще за папашу и мамашу. Вернувшись, родители непременно заходили в детскую и крестили нас, и мы всегда находили утром под подушкой крымское яблочко или дюшес. Из гостей как это светло вспоминать». На окошке каленые орехи на тарелке, перед креслом столик с поднимающейся дощечкой, а на ней толстая история. У стены широкие полки с тяжелыми книгами Татищева, Карамзина, Соловьева в переплетах. На орехи дед не глядел, а, читая, нащупывал и давил щипцами. Иногда я ему читал вслух, а он заставлял пересказывать, особенно просветителей. «Запомни, Серьга, как они строили Россию». Я уже понимал, как строили. Романов дед не любил, даже исторически говорил романы. Одно только позволил себе «Войну и мир». Для него это был не роман, а бытие. Помню, рассказал как-то анекдотец. Есть у нас знаменитый профессор истории. Произнося слово «история», всегда поднимал палец, почему и пишу из уважения к его памяти с большой буквы. Познакомился с ним на Ярынке, большой рыболов господин Ключевский. «Всякое лето бывает с супругой у нашего свояка, кожевник Дудин, рядом с нашим имением, старик мудрый и тоже великий рыболов. Чаем их угощаю на Ярынке». Говорим про историю и государственные порядки, а больше слушаем. Редкостный по уму и шутку любит. Приятелями стали, и много я от него поспособствовал себе. Узнал он, что люблю читать про историю, и очень одобрял. А вот, говорю, исторические романы читать не тянет. «И хорошо делаете», — говорит. Спросил я, почему «хорошо». А он хитро так посмотрел и обиничком мне: «Мы с вами по лещам, а не по верхоплавкам». Я его стал доспрашивать. «Много у нас исторические романы сочиняют, да мало знают историю. Один только за исключение граф Салиас, который совсем ее не знает». А тут у него и сорвись, лещище, вняк, словечко он пустил, с глаголи пишется. Вот смеху-то было. Дед хорошо знал церковный обиход и учил нас с Катюшей песнопением. Как она выучилась у мамы на рояле и показала успехи, дед выписал ей физгармонию. Мама окончила Елизаветинский институт с отличием, особенно по рисованию и музыке, и принесла в приданое прекрасный по тем временам рояль «Штурцваге». Мы с Катюшей разыгрывали на нем и на физгармонии, по слуху, церковные, особенно любимый дедом страстной канон, когда исполняли «Се жених грядет» или «Чертог твой», трепетали от радостного чего-то в нас, святого света. Мне было лет 12, а Катюше 9. Однажды весенними сумерками, помню, было, галки кружились в небе и кричали, будто стучат костяшки, через форточку слышалось. Катюша ко мне прильнула и шепнула: «Ах, Сережечка, всегда так, да?» Я понял, что она хочет сказать: «Всегда так будет, какие мы были чистые». Так вот, в церковь всегда пешком. Мироволил дед только бабушке из больных ног. Отпускал ее в церковь, перекрестив на смирной лошадке, в покойной пролетке,
самым степенным кучером. Попасть в кучера у деда было нелегко, как на аттестат зрелости, шутил отец. Ни пить, ни курить, ни баловаться. Кучером мог быть только цельный мужик, женатый или вдовый, и не моложе 40 лет. Дед никогда не говорил «кучер», не наше слово, а «ездовой» или «выездной». У нас было 3 ездовых и служили до срока, пока могли править 3 горячих. А там на конный завод в Лужки совсем заслуженные выходили на спокой, могли заниматься кто чем хотел на полном харче, плели плетушки и короба под пряники, драли осину на щепу и больше рыбачили на ярыньке, кто как излапчивал. А больше рыбачили на ярынке, кто как излапчивался. По самам, лещам, налимам. Могли на базаре продавать, посылали к нам и гостинец. Я лавливал с ними крупных окуней, необыкновенных ершей, в четверть даже. И наслушался их рассказов про лошадей и про все, особенно из природы. При заводе была красивая наша дача Миловида, а за ней сейчас же глухобор или строевик, сосны, дубы, береза, необор белого гриба, груздей, рыжиков с любимыми детскими маслятками на опушке. Перед дачей был выверенный землемером беговой круг и даже членская беседка со шпилем, на котором взвивался 3-цветный флаг в царские беговые дни. У круга было загородье для молодняка с высоким частоколом от волков. Рядом с загородием лошадная богадельня для служивших. Все лошади помирали своей смертью. Дед не терпел даже слова «живодерня». Этот конный завод был единственной страстью деда, нашей родовой страстью еще от прадеда. Отец мечтатель и книгачий, по ночам он что-то писал и выкладывал на счетах, унаследовал эту страсть и до женитьбы погибал в Москве с дедом на зимних бегах на Пресне. Мама не хотела лишать его радости, говорила даже: «Я так любуюсь, как ты бежишь». Но он сразу отрезал, когда понес его на пресненских бегах наш славный Мороз II, сломавший санки и едва не закинувшийся в народ. Он тогда сказал маме: «Все кончил». «Да чего ты была красива даже в том ужасе». Помню, рассказывала сама мама, смущенная и краснее, и я подумал, что ей приятно это рассказывать. Тогда впервые увидел я, какая она красавица и лицом, и всем. Слушала и Катюша, и после сказала мне шепотком: «А знаешь, Сережечка, мамаша ужасная чудо-красавица. Как ты думаешь?» Я сказал, что мамаша гораздо больше чудо-красавицы. Она идеал. Я знал уже это слово и пускал его в ход, когда надо было сказать о самом красивом или очень вкусном. Раз насмешил всех на святках, сказав о заливном поросенке под хреном со сметаной: «Это идеал». В тот же вечер мама посадила меня к себе на колени и стала говорить мне об идеале. Это была самая лучшая лекция за всю жизнь, открывшая целый мир. Я ее хорошо запомнил и потом восстанавливал на уроках. С каким увлечением слушали ее милые мои мальчики и девочки. Слушал мамину лекцию и отец, что-то даже записывал. Помню, как он воскликнул: «Грина!» Редко он называл так маму. «Агриппину! Откуда ты это?» Она смутилась и стала идеалом. Потом на уроках и до сего дня я всегда видел, вижу ее, незаменимую, когда перед глазами оживает священная для меня, незабываемая для всех. А ты, с которой образован Татьяны милый идеал, о, много-много рог отъял. Наш завод был невелик, 5-6 маток, но первоклассных, заверенных. Помню уже отбывшую срок метель, оставшуюся красавицей. Она очень ценила знатоками. Известный коннозаводчик Телегин упорно выменивал ее у деда. Она была высоких кровей, по слухам, от холстомера. Когда-то звалась Машистой, но что-то вышло. Кажется, был утрачен ее паспорт. Дед никогда не говорил об этом. Раз только помню, когда я ему читал толстовского холстомера, он скрипнул креслом и показал над книгами, где висели в зеркальных рамах фотографии призовых. Может быть, мне послышалось: «Вот она,
Машиста это наша, перекрестился и строго велел дальше. Я знал почти наизусть этого холстомера, его ночи. Тут дед позволил себе редкое исключение, не из истории. Впрочем, это тоже была история, так и было написано. Я очень любил про лошадей и пробовал читать деду Чертопханова, но он, отмахнув, сказал: «Нечего ерунду». Я хотел ему объяснить, что тут самое трогательное, но он не слушал. Ерунда, цыганщина. От Калюши знаю, темная тут похоть. Я не знал, что такое похоть, спросил у деда, но он сердито чвокнул, это значило «кончен разговор». Я после спросил у мамы, она сказала тихо: «Греховные чувства». Я понял, кажется. От метели пошли наши метельные, буран. Метельный ехал на нем сам дед. Заработал на пресне Долгоруковский серебряную братину графа Орлова. Буран, великая надежда деда, умер. Его покусала взбесившаяся кошка, как-то прорвавшаяся к нему в денник. Смерть его была страшная, говорили ездовые, но я так и не мог дознаться, почему страшная. Дедушка наказал не сказывать про него всего. Раз в неделю в хорошую погоду дед ездил в Лужки и брал меня. Я тоже начинал загораться этой страстью и дивил деда познаниями статей. Это был особенный мир, стихия, всегда ровный, не повышавший голоса. Ни дома, ни на фабрике. Тут дед вскипал, и если усматривал непорядок, гремел и разносил. Но никто его не боялся. Я любил его гром, да и все на заводе начинали при нем вскипать и загораться, даже виноватые. Дед не бронился, а только голос показывал, разносил наставительно, как протопоп благочинный, говорили ездовые, даже и от писания. На заводе, кажется, нарочно устраивали, чтобы повеселил разгоном. Даже лошади радовались его приезду. Издалеча чуяли его и начинали весело мелко ржать и играть по стойлам. Они очень любили пряники и всегда получали мерно. Когда мы приезжали, начиналась парадная выводка. Конюхи надевали новые безрукавки и щеголяли, каждый своим показом. Щеголяли и рысаки, шея дугой, хвост трубой, ноги в выпляс. Это лошадиная страсть, русская наша страсть. Я убедился в этом на чужбине, когда побывал в Латгалии. Эта страсть захватывала даже маму, такую всегда ровную, во что-то углубленную, об отце и что говорить. Оба нерьяно состязались на Лужковском кругу зимой. Побитая отцом мама загоралась, вспыхивала густым румянцем, чуть-чуть не плакала, но чаще всего торжествовала, и тогда вся горела. Она вела бег умело, расчетливо, не ерзала руками, как бывало с отцом, мечтавшим и на кругу, считавшим галок словечко деда, а будто и на кругу молилась. Катюшина словечко помнила лошадиные сноровки, науку деда и ездовых. На ее победы дед радостно гремел и называл молодцом. Отец тоже радовался и кланялся ей смущенно, одухотворенно как-то. В эти минуты она была чудо-красавицей, идеалом. Но больше всех радовалась Катюша, прыгала вокруг мамы, целовала зеленые рукавички из софьяна, мокрые губы Зорьки и умоляла деда позволить ей. Она скоро стала страстной охотницей, переняв от Арсентича все беговые тонкости, и побила на гульке не только маму, но и самого деда. Дед сорвал свою беличью шапку и бросил к ножкам Катюши, крикнув: «Кровная ты моя!» Катюша не верила своей победе и умоляла деда сказать всю правду. «Вы, дедушка, это нарочно. 4 сбоя дали». Дед даже рассерчал, крикнул: «Сентича, и у него спроси глупо, и он тебе скажет, почему дед промазал». Старого ездового слова считалось непреложным. Он выложил всю правду. У дедушки не те руки. По второму кругу стал перехватывать, заерзал. Дед подтвердил кивком и сказал: «Верно, пора кончать». Это был последний его заезд перед надвигавшейся болезнью. Гулька с Катюшей были великими друзьями до удивления. Катюша переболела тифозной горячкой и долго не навещала Гульку. Стояли первые дни весны. По случаю выздоровления Катюши дед устроил парадную выводку.
Во время Катюшиной болезни он и в Лужки не ездил. Катюша еще не могла поехать. Когда дед выводил Гульку на поводу, она осматривалась и тихо, призывно ржала. Дед хотел выправить из-под ремешка холку, бросил на шею Гульке повод. Не остерегся, она тихо толкнула деда губами в подбородок, махнула через перильца круга и помчалась. За ней пустились верхом сторожевые, но перехватить не могли. По желанию деда Гулька два раза навещала Катюшу во время ее болезни. Дорогу помнила, влетела во двор и по-особому радостно заржала. Катюшу вынесли на кресле, и они обе целовались на радость всем. Как раз въехал на дрожках дед, прикидывая секунды. Гулька, точно, конечно, неизвестно, показала тогда свои настоящие секунды. Так говорил и Сентич. Но главное, обошлось все благополучно. Гулька никого не сшибла, не захлестнулась в повод, ловко перехватив его зубами. Дед тотчас же послал за батюшкой, отслужили благодарственный молебен, светили воду, кропили Гульку и Катюшу. Все говорили, и я это сам видел, что Гулька удивлялась, что Катюша совсем другая, ее остригли и два раза лизнула стрижку. По просьбе Катюши ее оставили ночевать. После молитвы, музыки и чтения лошади были главной привязанностью Катюши. Проездка и бега как-то вязались в ней с музыкой. Раз она мне сказала: «Знаешь, Сережечка, лошади самые чистые, самые постигающие. Когда я вслушиваюсь, как они шепчутся в денниках, заметил, как они шепчутся, мне кажется, что они молятся». Я вполне согласился с ней.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Наш цикл программ посвящается сохранению и развитию культурного потенциала Санкт-Петербурга, культурно-исторического наследия и традиций нашего города. Культурный проект «Петербургская традиция» возглавляет художественный руководитель проекта, композитор, член правления Союза композиторов Санкт-Петербурга Владислава Малаховская. Проект ставит своей целью возрождение и сохранение лучших традиций историко-культурного наследия города. С 2010 года в рамках проекта ежегодно проводятся различные циклы концертов, посвященных академическому и патриотическому музыкальному искусству. Не стал исключением и этот год. Проект «Петербургская традиция» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив организовал цикл концертов, посвященных ратной истории России в симфонической музыке. «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет». Русские композиторы всегда отзывались на исторические события, отражающие в том числе и страницы военной истории. Хорошо известны увертюры Чайковского «1812 год», «Пятая симфония Прокофьева», «Ленинградская симфония Шостаковича», «Военные письма Гаврилина» и многие другие сочинения. Не остаются в стороне и композиторы наших дней. Обратимся к Владиславе Малаховской, чья вторая симфония также звучит в этих концертах. Вы являетесь руководителем культурного проекта «Петербургские традиции». Какие традиции Петербурга вы хотели бы поддерживать и развивать?
2: В Петербурге открылась первая консерватория. В Петербурге первые театры открылись российские. Кружок знаменитый Эмилия Балакирева, который также, ну, его называли «Новая русская школа» и «Могучая кучка», Стасов так назвал, тоже был в Петербурге. То есть традиции-то очень сильные, мощные. И любовь к городу, конечно, и любовь к родине, и интерес к русской культуре, к русской истории, к русскому фольклору. Все это было именно заложено в Петербурге, с моей точки зрения.
1: И вы стараетесь как-то развивать вот эти традиции, да? В чем конкретно заключается ваша деятельность в настоящее время?
2: Организация концертов. Возможно, дальше будут какие-то конкурсы композиторские. Надо больше привлекать молодых. Но, в принципе, вот ищем какие-то новые имена. Не всегда это легко, потому что академическая музыка требует финансирования. Так как у нас своих денег не так много, то надо искать, найти какое-то финансирование для организации концертов, конкурсов в идеале, конечно, и развивать именно петербургскую традицию. Ну вот сейчас при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы реализуем проект «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет». Это цитата из Александра Сергеевича Пушкина. Ну, это наш великий, конечно, даже трудно сказать, и писатель, и поэт, и посвятила русское. И все композиторы русские, великие, все обращались к его творчеству. Также он занимался историей очень серьезно русской. И вот этот проект, он посвящен как раз истории, ратному делу. И в концертах проекта звучат как произведения классиков, Чайковский, и Римский-Корсаков, и Прокофьев. И я думаю, что у нас будут еще концерты, будут и другие произведения, редко исполняемые, в том числе из русской классики, а также произведения современных композиторов.
1: Которые именно вот ратному делу посвящены, ратным подвигам.
2: Да. Ну вот сейчас, например, уникальное событие произошло. Вдруг обрели мощи Дмитрия Донского. И вот эта история тоже о том, как Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву Куликовскую и отправил своих иноков Пересвет и Ослябью. Да, то есть вот русская история, она, к сожалению или нет, но мы знаем, что она связана с ратной историей очень тесно.
1: Концерты проекта «Петербургская традиция» перешагнули границы города. Симфонический марафон «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет» охватил и другие города России.
2: Первый концерт состоялся 9 мая в Великом Новгороде. Новгородский областной оркестр, губернаторский, под руководством прекрасного нашего музыканта Льва Дунаева, участвовал в этом концерте, и там же участвовала наша прекрасная меца Олеся Петрова, молодой вокалист Виталий Новиков, Николай Мажара, наш петербургский композитор и пианист. И там звучала и русская классика, и современные сочинения посвященный истории. Также там звучали военные песни, конечно же, потому что это было 9 мая. И День Победы открыл этот концерт. Мы немножко волновались. У них всегда 9 мая проходит в Новгородской филармонии концерт. Но там обычно звучат военные песни, наша классика, символ просто вот нашей победы. А тут, ну, и классика, и Прокофьев звучал, и Римский-Корсаков. Но немножко боялись, как отнесутся к современной музыке, но приняли очень тепло, и это было очень радостно. Следующий концерт был в Донецке, в Центре славянской культуры. Это был оркестр Донецкой филармонии, великолепный оркестр, под управлением московского дирижера Сергея Инькова. И звучали тоже произведения из классики. Была прекрасная солистка Дарья Терещенко, солистка Мариинского театра. Исполнила там Прокофьева песню московского молодого композитора Никиты Чикина «Молитвы русских матерей». Я была очень счастлива, что люди приняли очень хорошо, и оркестр принял хорошо. Мое произведение, которое называется «Сказание о земле Донецкой», действительно на подъеме нам очень аплодировали, и это было очень радостно.
1: Это была премьера вашего сочинения?
2: Премьера, да. Две первые части такие, можно сказать, даже трагические. А последняя называется «Вперед к звездам». Она полна надежды, такая светлая по своему характеру. И там солирует Николай Мажар. Мне кажется, действительно, что-то все-таки получилось, потому что понятно, что я женщина. Я многое могу не понимать в событиях этих, как вообще многое мы не понимаем еще сейчас. История, вот она такая вещь. Но это были мои глубокие эмоции и переживания, и они оказались созвучны, это точно. Следующий концерт был в Москве. Московский международный дом музыки, Светлановский зал. Чудесное совершенно место. Счастлива была, конечно, что концерт нашего проекта прошел в этом прекрасном зале. Слушатели принимали очень тепло.
1: Что же касается нашего города, тем более мы говорим о том, что вы поддерживаете петербургские традиции.
2: Концерт этого проекта как раз состоится 5 октября в нашей академической капелле. И здесь, помимо оркестра, будет еще и хор консерватории под управлением композитора и дирижера Сергея Якимова. Прозвучит также и хоровая музыка. Это Прокофьев, произведение самого Сергея Якимова. А также хор будет звучать в произведении московского композитора Петра Корягина и руководителя Петербургского союза композиторов Антона Танонова. В его произведении «Бессмертный полк» тоже прозвучит хор.
1: Таким образом, на концерте, который состоится 5 октября, в зале Академической капеллы будут звучать произведения как композиторов-классиков, так и современных композиторов.
2: Да, да.
1: Но их объединяет одна тема, да?
2: Любовь к родине и история, русская история.
1: Что вы считаете наиболее интересным моментом в этом концерте, который стоило бы отметить для наших радиослушателей?
2: Во-первых, я хочу сказать, что мы старались, чтобы музыка была доступной. Вот тут очень интересно, сложно даже найти грань, потому что я против какого-то примитива, просто лишь бы только вот угодить публике, как бывает, там исполняют рок-хиты и саундтреки. Ну, может быть, это неплохо само по себе, но мы идем по другому пути. Мы хотим писать музыку достаточно непростой в чем-то, но она должна все-таки быть мелодичная и доступная слушателю. Мы к этому стремились в подборе произведений. Чтобы не стыдно было, чтобы можно было поставить. Понятно, что Римский-Корсаков, Чайковский, Прокофьев, трудно с ними и невозможно конкурировать. Но все-таки, чтобы можно было поставить как-то современную музыку рядом с вот этими великими композиторами. Тут уже слушатели сами, конечно, решат, права я или нет, но мне кажется, что вот можно, по крайней мере, приблизиться как-то вот себя. Мы можем все-таки попробовать какую-то преемственность вот показать.
1: Владислава Малаховская не только бережно относится к традициям русской музыкальной школы, но и, как выяснилось, является продолжателем творческих направлений своей семьи.
2: Мой дедушка Николай Александрович Малаховский был композитором. Он учился вместе с Дмитрием Шостаковичем. У них был кружок, четверть-тоновую музыку. Они там изучали, занимались этим вместе с внуком Римского-Корсакова. Но он умер в 1942 году в блокадном Ленинграде.
1: От вашего дедушки остались сочинения?
2: Был фильм «Снайпер». Там довольно интересная музыка, посвященная Первой мировой войне. Также у него была очень интересная была соната для трубы, две сонаты для фортепиано, много интересной вокальной музыки. Он очень много работал на Ленинградском радио, делал постановки, радиопостановки. Ноты остались в архивах. Многое было утеряно в годы блокады его рукописи. Хотя было ему очень тяжело, он болел уже, но он продолжал работать, писать музыку. Я, конечно же, его не знала, но была жива моя бабушка. Она мне рассказывала про дедушку. Она не была музыкантом, но она немного играла на фортепиано. И она меня просила, мне купили пианино. И я начинала как-то фантазировать. Потом я посвятила даже песню памяти дедушки, когда мне было еще лет 8, сама сочинила текст. И как-то так пошло, так и осталось со мной.
1: К военной тематике обращались самые известные русские композиторы. Их традиции унаследовали композиторы нашего времени. А как относятся слушатели, для которых и предназначен концерт в капелле 5 октября, к ратной музыке? Что вы знаете о музыке, которая посвящена ратным подвигам наших воинов в разные периоды истории? Вспомните ли вы музыкальные сочинения, посвященные именно вот этой теме?
3: Прежде всего, это марши для различных полков. Это марш Преображенского полка. Да, и, конечно же, Шостакович писал свою 7-ю симфонию.
4: Я могу назвать современных композиторов. Сейчас как раз на слуху произведения современные. Я слышала о произведении Владиславы Владимировны Малаховской «Донецкая симфония». Мне очень приятно, что вот сейчас создаются такие произведения, поддерживающие дух. И музыка, она всегда вдохновляла. Подобные музыкальные произведения воодушевляют. Особенно приятно, что вот такие авторы живут и работают в Петербурге, что они работают с детьми, и дети могут учиться.

В историю русской культуры, философии и общественной мысли выдающееся, ни с чем не сравнимое место занимает Алексей Степанович Хомяков. 5 октября – день его кончины, и мы с благодарностью вспоминаем этого замечательного и интереснейшего человека. Он был не только известным публицистом и философом, создавшим теорию об особом самобытном пути развития русско-славянской православной цивилизации славянофильства. Хомяков был также поэтом, драматургом, художником, врачом-практиком и изобретателем. Это был человек энциклопедических знаний, кипучей энергии и высокой культуры. Алексей Степанович Хомяков родился в Москве в родовитой дворянской семье тульских помещиков Степана Александровича и Марии Александровны Хомяковых. Семья жила зимой в Москве, а летом в селе Богучарове, близ Тулы. Все позднейшие убеждения Хомякова имеют свои корни в семейных традициях и обстановке детских лет. Мать воспитала его в строгой преданности православной церкви и национальным началам жизни. Петр Бартенев, хорошо знавший Алексея Степановича, говоря о родительском доме Хомяковых, вспоминал. В их доме сохранились родовые рассказы, старинные вещи и бумаги из времен Елизаветы, Петра и царя Алексея Михайловича, который был особенно милостив к предку Алексея Степановича, своему старшему подсокольничьему, Петру Семеновичу Хомякову, и писал к нему письма, уцелевшие в архиве Хомяковых. Алексей Степанович знал наперечет своих дедов, лет за 200 вглубь старины. Древняя Русь была для него не одним предметом отвлеченного изучения, напротив, всеми лучшими сторонами своими, трезвою, искреннюю верою, неподдельным чувством народного братства и здравым смыслом, вся она жила в его доме. Получив основательное домашнее образование, Алексей Хомяков стал вольнослушателем Московского университета, который закончил со степенью кандидата математических наук. С 18 лет он на военной службе, сначала в Астраханском кирасирском полку под началом графа Остин-Сакина Херсонской губернии, а затем в лейб-гвардии конном полку в Санкт-Петербурге. Граф Остин-Сакин оставил о молодом Хомякове воспоминания. В физическом, нравственном и духовном воспитании Хомяков был едва ли не единица. Образование его было поразительно превосходно, и я во всю жизнь свою не встречал ничего подобного в юношеском возрасте. Какое возвышенное направление имела его поэзия! Он не увлекался направлением века в поэзии чувственной. У него все нравственно, духовно, возвышенно. Ездил верхом отлично, прыгал через препятствия в вышину человека, на эскадронах дрался превосходно, обладал силою воли не как юноша, но как муж, искушенный опытом. Строго исполнял все посты по уставу православной церкви и в праздничные воскресные дни посещал все богослужения. Он не позволял себе вне службы употреблять одежду из тонкого сукна, даже дома, и отвергнул позволение носить жестяные кирасы вместо железных полупудового весу, несмотря на малый рост и с виду слабое сложение. Относительно терпения и перенесения физической боли обладал он в высшей степени спартанскими качествами. Через год Хомяков был переведен в лейб-гвардии конный полк. В 1828 году осуществляется мечта молодого Хомякова, он отправляется на войну. Поступив в гусарский полк и состоя адъютантом при генерале князе Мадатове. Участвовал он во многих боях, был отмечен наградами за храбрость и мужество. Потом, когда Алексею Степановичу долго приходилось жить в деревне, в обстановке спокойной, его периодически тянуло на войну, в бой, и он изливал свои переживания в боевых стихотворениях.

0: В это же время он публикует свои первые стихи в журнале «Полярная звезда». Через 3 года Алексей Степанович ушел в бессрочный отпуск, жил в Париже, где с увлечением занимался живописью, писал историческую драму «Ермак». Возвращаясь на родину, посетил Италию и земли западных славян. В 1830-40-е годы Алексей Степанович Хомяков стал душой того круга русского общества, в котором зародилось новое направление русской общественной мысли – идеи славянского братства. Основные положения учения славянофилов он изложил в своей статье «О старом и новом». Славянофилы во многом способствовали изучению русской национальной культуры, защищали идею исторической общности судеб и интересов русского и других славянских народов. По своим общественно-политическим взглядам он был сторонником самодержавной власти, но выступал за реформы, отмену крепостного права и смертной казни, организацию суда с участием присяжных заседателей, свободное выражение общественного мнения. Хомяков был сторонником освобождения крестьян, но дожить до крестьянской реформы ему так и не удалось. Современник декабристов, он знал многих из них, но никогда не увлекался этим движением, всегда видел в нем легкомыслие молодости. В споре с Рылеевым Хомяков доказывал, что из всех революций самое несправедливое — военное. «Что такое войско?» — говорил Алексей Степанович. «Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет. Оно служит народу. Где же будет правда, если эти люди, в противоположность своему назначению, начнут распоряжаться народом по своему произволу?» Князя Александра Адоевского Хомяков уверял, что тот не либерал, а лишь предпочитает единодержавию тиранию вооруженного меньшинства. Брат Алексея Степановича, Федор Степанович, осуждал декабристов за то, что они не знают народной души. Так же смотрел и Алексей Степанович. Движение декабристов представлялось ему ненациональным. И удивительно, что этот взгляд сложился у Хомякова еще в годы юности. В 1836 году Хомяков сочетался браком с Екатериной Михайловной Языковой, сестрой поэта. Это был на редкость счастливый, безмятежный и безупречный брак. Хомяков был счастливцем в своей семейной жизни. Но все же горе пришлось испытать и ему. У него умерло 2 детей, на смерть которых он написал известное стихотворение. Но внутреннего трагизма, внутренней неудовлетворенности он не знал. Этот универсальный человек с проблесками гениальности, по словам современников, во всех сферах жизни и мысли оставил заметный след. Вот какую восторженную характеристику Хомякову дает Михаил Погодин. В характеристике этой есть прелесть непосредственного, живого восприятия личности Алексея Степановича. «Хомяков», — восклицает он, — «что это была за натура, даровитая, любезная, своеобразная? Какой ум всеобъемлющий! Какая живость, обилие в мыслях, которых у него в голове заключался, кажется, источник неиссякаемый, бивший ключом при всяком случае направо и налево. Сколько сведений, самых разнородных, соединенных с необыкновенным даром слова, текшего из уст его живым потоком. Чего он не знал? Не было науки, в которой Хомяков не имел бы обширнейших познаний, который не видел бы пределов, о которой не мог бы вести продолжительного разговора со специалистом или задать ему важных вопросов. Кажется, ему оставалось только объяснить некоторые недоразумения, пополнить несколько пробелов. Хомяков действительно был таким универсальным человеком, одаренным необыкновенно. И в то же время это типичный помещик, добрый русский барин, хороший хозяин, органически связанный с землей и народом. Алексей Степанович — замечательный охотник, специалист по разным породам густопсовых. У него есть даже статья об охоте и о собаках. Как изобретатель он получает патент в Англии на паровую машину, создает дальнобойное ружье и хитроумные артиллерийские снаряды в период Крымской войны. Как помещик-практик и экономист, он совершенствует сельское производство у себя в имении, занимается винокурением и сахароварением, разрабатывает проекты освобождения крестьян и улучшения благосостояния жителей Алеутских островов. Как лекарь занимается гомеопатическим лечением. Как геолог ведет успешные поиски полезных ископаемых в Тульской губернии. Как редактор и издатель, социолог, публицист, критик и философ, он прославился многими своими работами, в том числе и многотомными записками о всемирной истории. И это далеко не полный перечень его достижений, поскольку современникам он был известен больше и как полиглот-лингвист, и как одаренный художник, портретист, иконописец, и как известный поэт и драматург. Прозорливость Алексея Степановича Хомякова заключается в том, что он первым обратил наше внимание на то, что патриотизм, национальное чувство должно проявляться не только в религиозных и политических областях, но и на уровне образа жизни, быта, отдыха и спорта. Как и большинство лидеров славянофилов, Алексей Степанович Хомяков не был ненавистником Западной Европы. Напротив, он был просвещенным европейцем, но отличался верой в великое призвание России. Как писал он в одном из стихотворений: «В твоей груди, моя Россия, есть также тихий светлый ключ. Он также воды льет живые, сокрыт, безвестен и могуч». Видимо, подпитка от этого светлого ключа и позволяла Алексею Степановичу Хомякову щедро делиться своими многими дарами с соотечественниками. Этот русский помещик, практически деловитый, был замечательнейшим богословом православной церкви, философом, филологом, историком, поэтом и публицистом, пишет о Хомякове Николай Бердяев. До сих пор вызывают споры научные труды этого мыслителя, в том числе его богословское сочинение «Церковь одна». Но никогда не вызывает сомнения то, что Хомяков дал импульс развитию русской религиозной мысли, которая стала основополагающей для национальной философско-богословской школы конца XIX – начала XX века. Церковь одна, несмотря на ее видимое деление для человека, еще живущего на земле, пишет Хомяков. Только в отношении к человеку можно признавать раздел церкви на видимую и невидимую. Единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути, как ангелы, не начинавший еще земного пути будущие поколения, все соединены в одной церкви, в одной благости Божией, ибо еще не явленное творение Божие для него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. Под церковью Алексей Степанович подразумевал в первую очередь православие, и свидетельством тому являются его слова, завершающие труд. Когда исчезнут ложные учения, не нужно будет и имя православия, ибо ложного христианства не будет. Главной особенностью творчества Хомякова, пожалуй, можно назвать его понимание учения о соборности, не просто в контексте православия, а всей русской жизни. Заслуга Хомякова в том, что он смог сформулировать глубинную суть православной религиозности. Одним из лучших определений Хомякова можно признать следующее. «Соборность — это единство свободное и органическое, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви». Соборность содержит в себе целое исповедание веры. Она, по словам Хомякова, есть сплочение свободных народов, людей, основанное на христианской любви и привязанности к славянскому братству, своему отечеству, духовным ценностям. Соборность происходит от общины и ее православной веры. Собор — храм. «Собором и нечистого поборим», — гласит русская пословица. Православная церковь для Хомякова — источник истины. Она объединяет, по его мнению, всех людей веры и делает их свободными от внешнего мира. Каждый человек находит в церкви самого себя, в силе духовного единения с братьями, со Спасителем. Именно религиозная идея становится основой свободного единства народа, его соборности. Идея соборности через учение о Церкви превращается в философию национальной культуры. Для России важно не только перестроить свою жизнь на подлинно христианских началах, но донести идею свободного единения до всех. На столетнем юбилее Хомякова ректор Тульской семинарии архимандрит Георгий, вспоминая об Алексее Степановиче как историке, философе и поэте, не преминул также подчеркнуть мысль о том, что тот был не только глубоко верующим человеком, но и богословом, патриотом, всеславянином. Хомяков не чувствовал никакого стеснения от соблюдения церковных обрядов и постов. Пробовал он себя и в написании проповедей. Биографы Хомякова описывают такой удивительный факт из его жизни. Один преступник, совершивший немало злодеяний, а впоследствии раскаявшийся и воцерковившийся, рассказал о том, что его подтолкнуло к этому шагу. Однажды он задумал ограбить барскую усадьбу в Тульской губернии. Несколько дней он прятался в лесу и следил за распорядком жизни обитателей усадьбы. В конце концов наметил ночь, в которую намеревался совершить свое преступление. Как он сам говорил впоследствии, он не остановился бы перед душегубством, если бы кто-то попытался помешать ему совершить намеченное. Ближе к ночи преступник подобрался к дому и спрятался в саду среди деревьев. Он ждал, пока обитатели дома улягутся спать. Постепенно одно за одним гасли окна большого дома. Только в одном из них продолжал гореть неяркий свет. Разбойник подкрался к дому и заглянул в окно. В комнате горела свеча, и средних лет бородатый мужчина, стоя на коленях, молился перед иконами. «Подожду еще», — решил разбойник и ушел в сад. Но бесплодным было его ожидание. Всю ночь в окне горел свет, и молитва мужчины спасла обитателей дома от грабежа, а может быть и более тяжкого преступления. Летняя ночь коротка. На рассвете разбойник ушел из сада, и образ человека, всю ночь возносившего молитвы к Богу, неотступно стоял перед его глазами. Впоследствии, по описанию места, где находилась барская усадьба, и внешности человека, всю ночь молившегося перед иконами, было с абсолютной точностью установлено. Человеком этим был Алексей Степанович Хомяков. Последние годы жизни, после смерти любимой жены, Алексей Степанович был безрадостен. Он целиком отдался работе. Прелесть жизни была для него утрачена. Но в прошлом он знал радость жизни, знал личное и семейное счастье, как мало кто. Жизнь его была удачной во всех отношениях. Он принадлежал к сынам, а не к пасынкам Божиим. В нем не было никакой поддельности, никакого уязвленного самолюбия и озлобленности. Дух его был сильный и ясный, пленительно ясный. По воспоминаниям западников, представляется он прежде всего спорщиком, диалектиком, вечно смеющимся и шутящим. Умер Алексей Степанович от холеры, вдали от близких, в своем рязанском имении, 5 октября 1860 года, где успешно лечил крестьян, а вот себя сберечь не смог. Последние минуты жизни Алексея Степановича — замечательное свидетельство силы его характера и твердости его веры. Осталась записка соседа по имению Леонида Матвеевича Муромцева о последних минутах Хомякова. Когда Муромцев вошел к Хомякову и спросил, что с ним, Алексей Степанович ответил: «Да ничего особенного, приходится умирать. Очень плохо, странная вещь. Сколько я народу вылечил, а вот себя вылечить не могу». По словам Муромцева, в этом голосе не было и тени сожаления или страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. Около часа, видя, что силы больного утрачиваются, я предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой, говоря: «Очень-очень рад». Во все время совершения таинства он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестное знамение. Через некоторое время Муромцу показалось, что Алексею Степановичу лучше, но все эти признаки казавшегося выздоровления были лишь последние усилия жизни. За несколько секунд до кончины он твердо и вполне сознательно осенил себя крестным знамением. Алексей Степанович Хомяков хорошо умирал. Так умирают лишь люди, у которых есть камень веры. Похоронили его в Москве, в Даниловом монастыре. Но в 30-е годы XX века останки Алексея Степановича Хомякова и его жены были перезахоронены на Новодевичьем кладбище. В один из октябрьских ветреных и промозглых вечеров в московском доме его друга Дмитрия Свербеева собрались близкие товарищи Алексея Степановича. Хозяин прочитал только что написанное им стихотворение о Хомякове. «Был мудр, как змей, как голубь чист, наш Хомяков, и мы его лишились. Судим наукой публицист, мы с церковью о нем молились, святой ее внимая глаз, любви и веры упования, да примет он свой судный час за подвиг жизни воздаяние. Твой подвиг добрый подвиг был, ты Бога слово право славил, меньшую братью щадил и много добрых дел оставил. Молитва жизнь твоя была, и нищим верою ученье, и милосердие дела, и вечное истине служение. Мир праху твоему, наш друг, мир о тебе твоим избранным, не скудит в них твой дух и не зайдет ко всем призванным». Вероятно, самым незначительным делом в своей жизни Алексей Степанович Хомяков считал то, что сегодня изучают его потомки, свою публицистику. При жизни он скорее предпочел бы прославиться как поэт, а не как философ. У него действительно есть несколько десятков хороших стихотворений, которые запомнились бы России, не живи их автор в одно время с Пушкиным, Лермонтовым и Тютчевым. А еще есть статьи, написанные им в то же время и действительно поражающие своей глубиной. Поражает и то, что при жизни Хомякова их практически никто не читал. В образованной публике гремели сменяющие друг друга имена Белинского, Герцена, Огарева, Добролюбова, Чернышевского, малоизвестных ныне Дружинина и Панаева. А Хомяков так и оставался для многих современников только занятным чудаком с бородой. Запрещенные громоздкие письма Чаадаева переписывались от руки и были опубликованы при первой возможности. Запрещенного Хомякова мало кто прочел и после посмертной публикации. После революции его вообще запретили издавать. Однако интерес к Хомякову не погас. Мысли о русской крестьянской общине и о византийской иконописи, о славянском братстве и о немецкой науке, о русской литературе, о живописи, о народных песнях, письма к европейским теологам о сущности православия и его значении в русской истории — все это и сегодня читается с интересом. Когда-то Василий Васильевич Розанов назвал Хомякова «Колумбом, открывшим Россию для своих современников». И это действительно так, поскольку время отсеивает лжепророков, и свет истины такой личности, как Алексей Степанович Хомяков, пробивается к нам через всякие суетные тернии.
1: Вы слушали программу «Календарь памятных дат». Ее вела Ольга Волынкина.

0: прозвучала пьеса «Мечты» из «Маленькой сюиты для фортепиано» Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил педагогов с профессиональным праздником. Международный день учителя отмечается 5 октября. Губернатор также сообщил, что на сегодняшний день в системе школьного образования Петербурга трудятся более 35 тысяч учителей. В этом году в их ряды влились более 850 молодых педагогов. Александр Беглов также подчеркнул, что развитие системы образования – это важная часть городской программы «10 приоритетов развития Петербурга». В честь Дня учителя в городе проводятся торжественные мероприятия. Губернатор поблагодарил всех педагогов за самоотдачу, мастерство и преданность детям, а также пожелал всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творчества и благодарных учеников. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присвоении звания «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга». По результатам конкурсного отбора этого звания были удостоены 85 коллективов. В числе критериев значили систематическое достижение высоких результатов в освоении дополнительных общеразвивающих программ, творческой и соревновательной деятельности и победы в конкурсных мероприятиях. Также оценивали воспитательную работу по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Награду учредили в 2025 году для поощрения детских коллективов. Конкурс призван стимулировать профессиональное совершенствование педагогов.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко возложили цветы к вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Церемония состоялась в ходе рабочего визита делегации Петербурга в Республику Беларусь. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается нашей общей ответственностью перед молодым поколением. Мы свято чтим подвиг героев Брестской крепости, защитников и жителей блокадного Ленинграда, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. В апреле нынешнего года Петербург получил в дар подлинный кирпич из стен Брестской крепости. Реликвия хранится в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

0: Выпускники петербургских вузов получат премии за подготовку дипломных работ по заданию городских органов власти. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Выпускникам присудят 80 премий. Каждый из них получит по 30 тысяч рублей. В ходе конкурсного отбора работы будут оценивать по ряду критериев. Проект должен получить оценку не ниже отметки «хорошо». Конкурсанту необходимо успешно пройти преддипломную практику и предоставить положительный отзыв исполнительного органа власти. Тема при этом не должна меняться в процессе подготовки. По материалам дипломного проекта следует подготовить статью с рецензией руководителя-консультанта от власти. Практическую значимость исследования необходимо увязать с нуждами Петербурга. Смольный присуждает премии за выполнение дипломных проектов с 2007 года. Правительство города оказывает поддержку выпускникам для повышения конкурентоспособности и качества образования. Петербургские предприятия налаживают офисные и административные процессы благодаря федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компании получают адресную помощь оператора проекта регионального центра компетенции в сфере производительности труда и оптимизируют документооборот, закупки, согласование, проектирование, продажи и кадровые процессы. Незавершенное производство снижается в среднем на 34%, время протекания процессов сокращается на 26%. Проект «Территория здоровья» продлен до 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. В рамках акции доступны измерения артериального давления и индекса массы тела, проверка зрения, состояние стопы и позвоночника, УЗИ щитовидной железы, дерматоскопия и стоматоскопия. Также можно получить консультации терапевта, офтальмолога, дерматолога и стоматолога. Организатором проекта является городской центр медицинской профилактики при участии городской поликлиники номер 40. Акцию проводят в торгово-развлекательном комплексе «Заневский каскад». Для прохождения обследования достаточно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джинилидзе получит консультативно-диагностический центр с травматологическим пунктом и подстанцией скорой помощи. Соответствующий конкурс уже объявлен. Комплекс построят на Белградской улице. Итоги конкурса подведут 22 октября. Сметная и проектная документация разработаны специалистами компании «Точное проектирование». Также получено положительное заключение госэкспертизы. Пятиэтажный центр площадью 19 тысяч квадратных метров будет принимать около 600 человек за смену. Подрядчик займется возведением стен, прокладкой инженерных систем, внутренней отделкой и прочими работами. Срок окончания работ 28 июня 2028 года. Всероссийский день ходьбы и День пожилого человека отметили стартами в Московском парке Победы. На старты вышли более 1000 человек. Основную часть участников составили горожане серебряного возраста. Они преодолели дистанции в 3 и 5 километров. Подобные мероприятия проводят в рамках проекта «Серебряный возраст», который входит в губернаторскую программу «10 приоритетов развития». В завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. Во вторник, 6 октября, переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. В среду, 7 октября, небольшая облачность. Без осадков. Температура плюс 9. Плюс 11. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь. Плюс 10, плюс 12. В среду без осадков плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире продолжение передачи, посвященной русской религиозной философии 19-20 века. В студии я, ее ведущий, Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача речь шла о мыслителях, объединенных общим таким названием славянофилы, мыслителей вот этого направления как раз. В этой передаче будут в центре нашего внимания. Речь шла прежде всего об одном из, пожалуй, самых видных представителей этого движения, Алексея Степановича Хомякова. Сегодня мы продолжим эту тему, потому что именно с ним связаны основные и философские, и богословские, что важно для нас в особенности темы или представления этого течения в целом. Вот прошлую передачу мы закончили на анализе тех влияний, которые славянофильство впитало в себе, анализе тех проблем, которые перед славянофильской мыслью стояли. В частности, речь шла о культурно-исторических приоритетах, которые славянофильская мысль в лице Алексея Степановича Хомякова вот расставляла для того, чтобы двигаться и определять какие-то свои цели, какие-то свои перспективы, о которых речь пойдет впереди. Так вот, мы говорили, например, о том, что славянофильство в своем вот собственном исконном смысле этого слова, представленное Хомяковым, вовсе не было тем, чем представляется оно нам теперь, или, во всяком случае, может представиться читателю или слушателю, неискушенному вот в такой проблематике этого течения. Дело в том, что вот даже это название славянофильство, славянофильская философия или славянофильская историософия может ввести в заблуждение. Чем? Прежде всего тем, что само это словосочетание как бы апеллирует к некоторой национально-этнической общности или религиозной тоже в определенной степени, которая мыслится прежде всего как некоторое политическое явление. Собственно, славянофильством чаще всего подразумевается некоторая политическая идея единства славянского мира. Вот тот панславизм, который как раз где-то к середине XIX века, во второй половине XIX века, вот оформился, разрабатывался многими мыслителями как в России, так и в пределах самого славянского мира. Говоря о славянофильстве Хомякова, нужно делать, конечно же, оговорку. Его славянофильство, буквально любовь к славянам, она совершенно особого рода. Точнее, даже его славянофильство не совсем то, что выражает его и философскую, и политическую, и религиозную позицию. Мало того, его славянофильство – это то, что вот действительно может затруднить для нас обращение к его, собственно, и человеческому, и философскому, и богословскому облику. Почему? Потому что мы привыкли видеть вот фигуры русских мыслителей, славянофилов, действительно через призму антагонизма их с западничеством. Вот славянофилы – это те, кто противоположны западническому подходу, западническому взгляду на русскую историю, на ряд других проблем. И, следовательно, в порядке такого антагонизма мы склонны осмыслять славянофильство как некоторую партию, почти политическую, имеющую свою программу, то есть идеологию, которой они следуют, которую разрабатывают и осмысляют вот с разных точек зрения. В общем-то, это не так. Славянофильская идеология, в общем-то, была. Она оформилась, правда, позднее, уже после смерти и Хомякова, и Ивана Киреевского, о котором речь пойдет далее. И сами славянофилы только отчасти причастны к ее становлению. В общем-то, в действительности, вот опять же сложность русской мысли. В большинстве случаев, когда мы имеем дело какого-то русского мыслителя или какую-то особую концепцию философскую, то ли историосовскую, или богословскую, которую мыслил, детализировал по-своему каждый из этих русских мыслителей, мы с трудом можем определить, а что это такое, каков как бы вот статус того предмета, которым занимается тот или иной русский мыслитель, что это было. И вот здесь, касаясь творчества Хомякова, мы видим, что это, конечно же, не было политической идеологией, это не было вот панславизмом в том виде, в котором точнее, панславизм существовал и во время Хомякова, и после него. Хотя Хомяков, безусловно, здесь тоже внес свой вклад, сказал какое-то свое слово. Мало того, речь шла не просто о словах. Хомяков, как мы помним, участвовал в самом освобождении балканских народов во время русско-турецкой войны. То есть вот посодействовал даже и делом, даже своим вот воинским служением на этом поприще. Вот опять же этот термин «славянофильство». Славянофильство, любовь к славянам в широком смысле слова. Она не совсем, конечно, верная. Для того, чтобы охарактеризовать как бы в целом, можно сказать, даже тип мысли, тип умонастроения и Хомякова, и Киреевского, совершенно вот недостаточно противопоставить его западничеству как вот такому отрицанию всего русского, как отрицанию исторического пути тысячелетнего пройденного России к тому времени, как отрицание, в конце концов, ценности восточного христианства, ценности православия. И здесь не только это. Вообще, надо отметить, что вот этот спор славянофилов и западников, в связи с которым часто упоминают имя Хомякова и Киреевского, он ведь носил совершенно особую форму. Форму, которая, к сожалению, сейчас утеряна вот в нашей интеллектуальной атмосфере 20 века и 21 века. Ведь такой вот спор, протекавший вот в этих московских гостиных первой половины XIX века, это вот интеллектуальные размышления, достаточно утонченные и рафинированные, вот этих молодых европейски образованных русских аристократов, ведь вовсе не напоминали те партийные склоки, тот спор, к которому мы привыкли, тот спор, который часто переходит в ссору, а ссора переходит вот уже в нечто выходящее за пределы вот такого джентльменского общения. Ссора переходит уже как бы в ругань, в некоторые взаимные обиды, претензии, которые уже, конечно же, ставят крест на любом общении. Вот это к чему склонны мы. Вот для Хомякова, Киреевского, для их оппонентов, вроде Чаадаева или Герцена, все было не так. Герцен в своем автобиографическом романе «Былое думы» замечает, дает такой вот образ общения славянофилов и западников в то время, что вот мы, говорит он, представители западничества, со славянофилами напоминаем двуликого Януса или даже двуглавого орла. Смотрим мы в разные стороны, а сердце в нас как бы бьется одно и то же. Вот это тоже характерная черта того времени и характерная черта вот тех мыслителей, о которых мы говорим. В общем-то, их связывали, несмотря на то, что они часто спорили и много спорили. Особенно большим спорщиком был Алексей Степанович Хомяков. Люди часто и много спорившие, имеющие разные точки зрения на разные вопросы. Однако же вот в этом споре не доходили до ссоры, не доходили до вот какого-то взаимного антагонизма и взаимоотрицания. Все, конечно же, это проявится впоследствии, уже к середине XIX века, во второй половине XIX века по обе стороны уже будут не Алексей Степанович или Иван Васильевич, да, или Герцен и Чаадаев, да, Алексей Степанович Хомяков, да, и Иван Киреевский, а будут, скажем, такие вот деятели, так, официальные, можно сказать, идеологии Российской империи того времени, вроде Каткова, и, с одной стороны, да, и персонажи романа Достоевского «Бес», вот эти революционеры, которые уж действительно мало напоминают тех куртуазных и образованных западников, вроде того же Герцена или уж тем более Чаадаева. Все это будет потом, а пока все развивается по-другому, существует в несколько других рамках. Так вот, опять же, этот вопрос. Как охарактеризовать славянофильство? Что, собственно, в нем такого центрального, как бы зернового? И здесь приходит следующая мысль, следующее размышление, которое делает вот эту славянофильскую мысль такой контекстуальной, ставит ее в контекст того, что происходило не только в России, но и в Европе как раз в первой половине XIX века. А происходило следующее. Происходила достаточно острая переоценка исторического пути Европы в XVIII веке. В XVIII веке и предшествующем ему периоде. Это было связано с наполеоновскими войнами, с тем, как Европа осмысляла французскую революцию и события, последовавшие после нее, с тем, как Европа осмысляла вот прошедший век просвещения, 18 век. И это осмысление или переосмысление Европы и своего исторического пути, оно, конечно же, в общем-то, не могло не затронуть Россию. И здесь представители вот такого этого общеевропейского течения, представителями как раз и являлись во многом славянофилы. Ведь славянофильская мысль, славянофильская творчество, оно, конечно же, неотделимо вот от этого как бы рубежного явления европейской культуры, европейской действительности, которая называется романтизмом. Мы, в общем-то, привыкли воспринимать романтизм через призму некоторых стереотипов вот такого советского и постсоветского быта и действительности, да. Вот романтично это сидеть там у костра, петь какую-нибудь песню Куджавы или Галича, может быть, в лесу, да, вот такой дух романтики или еще что-либо вот в этом же духе. Это вот такое как бы обыденное бытовое представление, не говоря уже вот о романтизме, который подразумевается под вот отношением полов, да, вот есть первая любовь, да, она вот несет такие романтические черты. В действительности романтизм как бы как понятие, романтизм как термин культуры, он представляет из себя нечто совершенно другое. Романтизм – явление серьезное, очень многогранное. Зарождение его как раз датируется вот началом XIX века. Сам романтизм зародился в Германии, это явление германское. Вон, можем вспомнить Пушкина, да, вот образ Ленского, который из Германии привез учености плоды, вот такой образ романтического персонажа, опять же, связанного с Германией. Так вот, это течение сначала возникло как достаточно небольшой кружок, кстати, напоминавший вот этот кружок славянофилов. Обычные исследователи вот как раз этот кружок называют по тому городу, где он возник, Йена. Йенский романтизм, Йенская романтическая школа, она вот считается таким истоком этого течения в Европе. Затем романтизм перебрался в другие европейские страны, в Англию, позднее во Францию, и вот он стал таким общеевропейским течением. У нас, скажем, романтическую тему в литературе, например, ее проводник известный являлся Жуковский, поэт Жуковский, вот, который, будучи очень связан прежде всего с немецкой литературной традицией, ну и с английской тоже, вот как раз привнес во многом это явление на русскую почву. Ну вот что же стояло за этим романтизмом, чем как бы он одушевлялся? Одушевлялся он прежде всего критикой предшествующего периода европейской культуры, а именно от эпохи Просвещения, эпохи, которая завершилась французской революцией, эпохи, которая вот в этом романтическом движении остро переосмыслялась. Притом здесь можно вот это переосмысление, такое как бы перемену системы координат культуры достаточно четко сформулировать на уровне вот таких противопоставлений. Скажем, если вот культура Просвещения, образ эпохи Просвещения, это прежде всего образ торжества разума, науки. Наука должна изменить и природу, окружающую человека, и природу самого человека. Под действием разума, разумности, науки будет изменена радикально и природа человека, социальная прежде всего, да, вот эта тема, которая как раз и стала таким прологом французской революции, изменение социального образа человеческого бытия такими вот достаточно радикальными, но вместе с тем внешними средствами. Вот эта тема, заявленная как раз вот этим явлением французской революции. Но само Просвещение, реакцию на которую был романтизм, и отчасти под знаком романтизма мы рассматриваем философию славянофилов, было представление о мире как о некотором механизме, о некоторой совокупности частей, о некотором вот нисколько органическом, сколько вот таком механическом, чисто вещном образовании, которое функционирует, подчиняясь определенному постижимому закону с определенной целью. Все механистично, мир как часы, некогда заведенные Творцом, продолжают тикать, отсчитывая свой срок. Сам Творец мира, давший миру вот этот первый толчок, как бы самоустранился, он уже не участвует в делах мира, а мир предоставлен сам себе. Вот он, шестеренки крутятся, все действует закономерно и целесообразно, пружина постепенно вот разжимается, и мир существует как бы сам по себе. Вот это такое самое общее, самое упрощенное представление эпохи Просвещения о том мире, в котором человек живет. Здесь можно припомнить и Лейбница с его предустановленной гармонией. То есть мир гармоничен, он развивается целесообразно и осмысленно. И Декарта, в особенности Ламетри, такого вот французского мыслителя, выдвинувшего тему мира как машины, механизма. Вот все эти мыслители, даже более чем мыслители, ведь сами они являются представителями, так сказать, более широкого вот такого мироощущения того времени. Вот мыслили мир как вот такую мертвую машину, которая без участия Творца и, в общем-то, без участия человека работает как заведенная, и нужно только понимать, вот куда движутся шестеренки, какие приводные ремни вот участвуют в этом движении всемирном, над которым, конечно же, абсолютное главенство имеет разум. Разум и наука, которая этот механизм изучает, постигает и осмысляет, вот являются наиболее важными элементами вообще человеческого существа и мира в целом. Разум через свойственные ему вот эти принципы, понятия, да, вот все это осмысляет, может изложить эту великую и многогранную машину Вселенной языком математики, да, языком физики, языком формулы, да, языком некоторой абстракции. Притом в этом мире все совершенно и закономерно, и все совершенно детерминировано. Вот это как бы тема, например, философии Спинозы, такой детерминизм, то есть полная предопределенность всего. Что ни происходит, все происходит сообразно с каким-то законом, все происходит ради какой-то определенной цели. Вот это тема разума, тема закона, тема такого вот детерминизма, которая вот определяла в самых общих чертах вот эту эпоху просвещения. Притом разуму, конечно, соответствует некоторая проза, да, разум прозаичен, из него исключена всякая поэзия, всякая фантазия ему противоположна. Разум вот сух, научен, он как бы строго правилен, никаких отклонений он не терпит и не признает. Вот это тоже характерная черта эпохи просвещения. Эпохи просвещения, то есть распространение вот этой самой научности, которая была, однако же, связана еще и с резкой секуляризацией европейской жизни, с тем, что историческое христианство, как прежде всего на Западе, Римо-католическая церковь, да и протестантизм постепенно теряли свои позиции, особенно в образованном обществе, распространился, скажем, атеизм или деизм, то есть вот признание за Богом только вот этого первого толчка, который должен завести мир. Однако же непризнание, конечно, и неверие в церковь, неверие во Христа, воплотившегося, распятого и воскресшего, вот это все, конечно же, как бы складывалось вот в этой атмосфере века просвещения. Вот, к слову, надо сказать, что это достаточно мрачный, хотя и, вот, казалось бы, целесообразный, полностью рациональный мир эпохи просвещения, например, в кинематографе европейском достаточно выпукло выражен в фильме Питера Гринуэя «Контракт рисовальщика». Вот если вы обратите внимание к этому фильму, достаточно, конечно, спорному, имеющему много таких с точки зрения православной нравственности странных ходов и образов, но тем не менее он как бы вот отражает вот эту атмосферу просвещения, атмосферу рационализма, с одной стороны, полного, а с другой стороны, вот такого полного расчеловечения человека, да. И в действительности вот эпоха романтизма – это такой достаточно осмысленный протест против вот всего этого, всей этой традиции просвещенческой. Собственно, миру как механизму, миру как вот раз и навсегда заведенной машине, романтизм противопоставил мир как нечто органическое, мир как нечто живое, как нечто одушевленное, как исполненное какими-то силами, энергиями, как нечто, в общем-то, не исключительно такое вот простое и легко объяснимое, как нечто таинственное и глубинное. Вот это ощущение природы, которое, например, мы можем почувствовать, читая поэзию Тютчева. Вот она как раз, пожалуй, из всех русских поэтов XIX века

творений Тютчев, да. Мало того, если механизму соответствует разум и закон, то вот этой природе скорее соответствует другой способ ее познания. Это некоторая интуиция, которая не разлагает мир, не расчленяет вот эту изначальную целостность Вселенной на какие-то части, их вот изучает по отдельности, тем самым умерщвляя как бы вот это прекрасное и прекрасный совершенный организм мира, да, а проникает в него, как бы растворяется в нем. Вот мыслитель на такой романтический манер – это прежде всего не тот, кто знает, а тот, кто понимает, тот, кто проникается вот тем, чем является вот тот предмет познания, который он для себя избирает. Вот это тоже очень важный мотив, который в славянофильстве тоже будет присутствовать. Одного рационального познания мало, будет говорить Иван Киреевский. Нужно еще нечто большее, нужен какой-то цельный разум, который включал в себя бы все познавательные возможности человека. То есть человек познает не только умом, а человек как бы познает всем своим существом, и волей, и чувством. Вот к какому познанию призывал, в частности, Иван Киреевский, о котором речь пойдет далее. И, в общем-то, к этому познанию призывали на разные голоса, на разный манер вот романтики этой первой йенской школы. Здесь нужно прежде всего отметить братьев Шлегелей, поэта и мыслителя Навалиса, поэта Гёльдерлина, Вакенродера, некоторых других мыслителей. В частности, к этому кружку одно время примыкал известный философ Шеллинг, один вот из четверки немецких классиков. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель. Вот Шеллинг, один из четырех великих, тоже вот участвовал вот в этом таком литературно-поэтическом и мировоззренческом объединении этих молодых немецких интеллектуалов, поэтов, писателей, ученых. Так вот, возвращаясь к теме, да, интуиции, да, интуиция – это такое проникновение, это схватывание всего за раз, понимание, а не научного расчленения мира, разъятия его на части, как бы лишенные вот их некоторой жизни, их связи с изначальной вот этой глубиной бытия. В общем-то, на детерминизм, на некоторую предопределенность и заведенность, в том числе и человеческого бытия, романтики отвечали своим свободолюбием. Человек – это прежде всего свобода. Да? Он свободен от вот этой давящей необходимости, закона, разума. Да? Он нечто вот воспаряющее, а не ползущее по земле. Да. Эта тема свободы, кстати, тоже займет одно из важнейших мест и в творчестве славянофилов. В общем-то, если искать, например, какой-то термин, который бы позволил окинуть, так сказать, одним взглядом размышления, например, Хомякова, вот искать такой вот принцип, на который бы все остальное было нанизано, один из принципов, который мог бы на это претендовать, это принцип свободы. Сам Алексей Степанович был весьма свободолюбивым человеком, человеком, очень ценящим независимость, очень ценящим личную свободу. В общем-то, его тема соборности, о которой речь пойдет дальше, она тоже, как ни странно, пронизана темой вот этого свободолюбия, темой свободы. Свобода и соборность для Хомякова рифмуются. И мы отчасти увидим из логики, в частности, романтизма, почему это так. Вот свобода, освобождение от этих вот давящих законов бытия, давящих законов вот этого механистического мира, освобождение, которое означает прежде всего вот соединение с этой вот какой-то природной изначальностью. Причем она может мыслиться по-разному, мыслится и в пантеистических таких тонах, мыслится, может быть, может как-то иначе, но тем не менее вот такое общее настроение, оно всегда сохраняется. При том, что свобода зачастую еще означает как бы освобождение от груза повседневности. Вот это тоже очень важный мотив и для романтизма, и для славянофильства. В общем-то, и романтики, и славянофилы были люди, которых глубоко печалила вот та как бы историческая обстановка, в которой они жили. Человек как бы ощущает себя не в своей тарелке, не в своей эпохе, не в своем времени. Он ощущает то, что окружающие его люди, окружающие его

0: установка вот не соответствует какой-то глубине, какому-то подспудному вот зову его души. Да, душа стремится куда-то из этого скучного и партикулярного обыденного мира, обыденной обстановки. Действительно, Николаевское царствование, оно, в общем-то, все к этому причины давало. Малособытийное, достаточно авторитарное, оно действительно и у славянофилов, и у западников, в общем-то, не вызывало особенно теплых чувств. Но все это, конечно, не было просто исключительно такой русской причиной зарождения славянофильства и славянофильских реакций на современность. Это, опять же, общеромантический мотив. Свобода есть освобождение как бы от вот уз этой обыденной, обычной жизни, где человек встроен в какой-то определенный вот поток необходимых нужд, забот, тягот и так далее. Все это, опять же, делает из человека вот этот винтик в некотором мировом механизме или даже социальном механизме, из которого он не может никаким образом выпасть, вырваться из него. Вот это тоже ощущение романтическое по типу. И славянофил, как и романтик, вот ощущает необходимость освободиться, вырваться вот из этих давящих оков наличного, действительного. Тогда как, скажем, человек эпохи Просвещения, да, это то, что существует этот мир, лучший из миров, да, ты где-то находишься, ты там и должен находиться. Мало того, будущее для просвещенца – это, наоборот, это торжество науки, а прошлое – это вот мрак и ужас, это темные века, мракобесие, дикости, отсутствие наук, знаний. Для романтика ситуация другая. Романтик вот из своей этой повседневности, обыденности рвется в какие-то иные миры, в какие-то иные измерения. В частности, наиболее такой общий мотив – это переосмысление отношений к историческому прошлому. Вот мы говорили о том, что для просвещенца, человека эпохи Просвещения, человека XVIII века, прошлое осмысляется как вот такое преддверие настоящего. То есть осмысляется под некоторым знаком прогресса. Было плохо, потом вот благодаря наукам и искусствам, благодаря разуму, благодаря законам, да, все стало постепенно, поступательно двигаться к некоторому торжеству разума, торжеству закона, торжеству вот этого самого просвещения, когда просвещение достигнет вот всех концов земли, когда каждый может сказать о себе, что он просвещен. Для романтика нет, наоборот, скорее мир регрессирует, и историческое прошлое для романтика кажется крайне притягательным. Притом разные мыслители вот того же Йенского кружка разное историческое прошлое избирали своей духовной родиной. Скажем, для поэта Гёльдерлина это древняя Греция, древняя Эллада, мир греческих богов, мир древней Греции, в которой вот в своих поэтических грезах отправляется Гёльдерлин, вот это его духовная родина, там он чувствует себя дома. Для Навалиса, скажем, тоже поэта и мыслителя, входящего в этот Йенский кружок, его духовная родина – это западноевропейское средневековье. Вот, кстати, тоже пересечение со славянофилами, да. Для славянофилов, ведь как и для романтиков, вот такая духовная родина – это, конечно же, вот такая древняя изначальная Русь, допетровская, в разбросе от Руси вот древней, киевской или Руси московской, чаще это, конечно, московская Русь, вот здесь Хомяков и Киреевский чувствуют свою духовную родину. В петербургской России, которая вот застегнута на все пуговицы вице-мундира, ему тягостно, тяжело, скучно, да, а вот там, в эту такую былинную, православную, Русь монастырей, Русь такую, как вот некий град Китиж, который встает среди дремучих лесов, вот в такую Русь хотел бы отправиться Алексей Степанович. Что, в общем-то, близко, чтобы понял, скажем, и его коллега по этому общеевропейскому романтическому движению Навалис, для которого, скажем, мир там средневековых замков, рыцарских турниров, крестовых походов. Это вот как бы такая реальность, которая, безусловно, много ценнее и века Просвещения, и наук, и цивилизации, и всего, что вот дал Европе там 17-18 век, да, вот туда как бы зовет поэтическое воображение Навалиса. Для других романтиков это может быть и эпоха Возрождения, вот как для Вакенродера. Мало того, романтик обнаруживает такие области, которые человек эпохи Просвещения как бы не замечал или игнорировал их. Например, мы знаем, например, вот сказки братьев Гримм. В общем-то, не отдавая себе отчета, что, в общем-то, до вот этих двух братьев-собирателей немецкого, а, в общем-то, и общеевропейского фольклора, фольклорная тема вообще никак не звучала. Какие песни поет народ, простой народ, крестьянство прежде всего, какие он рассказывает сказки, это, в общем-то, никому не было интересно. Почему? Потому что лучше в опере поют, а вместо сказок будет вот Корнель и Расин. Это гораздо и гораздо лучше, и гораздо соответствует вот духу времени. А все эти сказки будут забыты, и все эти суеверия оставлены. Но вот оказывается, что в начале 19 века, что все это очень интересно, что сказки, рассказы, песни, вот этот самый фольклор, оказывается, очень насыщен, очень глубок, очень многообразен. Он представляет из себя такую совершенно новую, еще не опробованную литературную форму. Все это как раз обращает на себя внимание вот этих мыслителей и ученых, и деятелей вот этого романтического движения широкого. В частности, у там, братьев Гримм собирали немецкие сказки, например, брат Ивана Киреевского Петр Васильевич Киреевский, вот он стал собирать русские сказки, русские песни. То есть вот брат славянофила Киреевского был таким вот одним из первых русских фольклористов. Тоже вот на этой романтической волне. Так вот, это обращение, значит, к народному творчеству тоже здесь в составе романтизма очень важно, потому что и славянофилы мыслили, скажем, вот некоторый образ той России, в которой они вот духовно стремились, в которой они уносились в своих историосовских или поэтических мечтах. Они видели ее вот культуру, действительно растущую из этой народной толщи, народной среды. Они видели ее как, прежде всего, народную, в чем-то фольклорную традицию. Почему? Потому что народ ближе к земле, народ ближе как бы к природе, к космосу, да, народ изначальней. Это другие как бы сословия, чем более оно отделено вот от этой народной стихии, тем более оно беспочвенно, тем менее оно интересно, поэтично, тем более оно искусственно, а значит, вот тем более оно механистично, приобретает вот все те черты, которые для романтика неприемлемы. Вот это тоже, кстати, один из важнейших мотивов многих размышлений того же Хомякова. Ведь для Хомякова, вот в связи с его темой соборности, о которой речь пойдет дальше, очень важен какой сюжет? Соборность ведь это некоторое единство, это цельность. Цельность, которая не предполагает какого-то сословного разделения, сословной дифференции. Почему? Потому что сословное государство, оно построено вот на каком-то расслоении, на несправедливости, на некоторой неполюбовности жизни, да. Ты начальник, я подчиненный, да, я буду выполнять то, что ты прикажешь, да, действовать, исполняя твою волю, да, ты будешь надо мной надмиваться, а я буду тебе рабствовать. Это неприемлемо глубоко для Хомякова, для славянофилов. Нет, вот это община наподобие семьи. Да, есть все-таки начальствующие, есть подчиненные, но это начальствование такое семейное, мягкое, да, это отеческое наставление, отеческое начальствование, да, вот, скажем так, и мыслил вот этот идеал свой такого общественно-политического устройства Хомяков, да и другие славянофилы. Есть царь в таком вот старомосковском виде, царь-батюшка, царь-отец, а все остальные вот его дедушки, его вот эти крестьяне, которые ему служат, которых он вместе с тем опекает отечески. Вот это тоже ведь тема в чем-то романтическая, да. Близкая к размышлениям, в том числе и немецких, и многих других романтических авторов, где на первое место выходит община. Община в своей как бы естественности. А это общинное начало, или начало цеха, оно противостоит чему? Противостоит тому государству, бесконечно усложненному, бюрократическому, да, которая вот как бы так нависает над всем этим полюбовным и изначальным, и построенным на согласии, на обычае, общинном устроении, да. А бюрократия вот действительно все пытается перемолоть, да, пытается всю эту органическую жизнь механизировать, лишить вот этой изначальной такой простоты, ввести некоторый закон, который по определению жесток, да. А ведь община живет обычаем, да, то, как заведено, а закон предписывает, как нужно, как должно, как должно. Вот это тоже характерно и для славянофилов. Ведь славянофилы, мы об этом говорили в прошлой передаче, несмотря, казалось бы, на такую вот правильность с точки зрения общественно-политических задач российского государства того времени, своего мировоззрения, оно, тем не менее, было ведь не востребовано существующей администрацией. Почему? Потому что за славянофилами вот ощущалась такая оппозиция. Славянофилы эту бюрократическую такую вот систему не принимали ни в каком виде, да. А как раз вот царствование Николая Первого как раз и характеризуется этой самой вот такой бюрократизацией государственной жизни. Как и все романтики, славянофилы бюрократов на дух не выносили, все это было ужасно, все это было совершенно неприемлемо. Тоже отчасти ведь одна из каких иллюзий славянофильских, о ней мы будем говорить потом. В общем-то, она ведь как бы во что еще вливает, какое дает осложнение своеобразное. Ведь кто такой бюрократ, кто такой чиновник, кто такой вот один из представителей государств? Это некоторый авторитет, да, он облечен должностью, он облечен каким-то авторитетом, формальным авторитетом, который позволяет ему действовать так или иначе вот на подконтрольной ему области, в подконтрольном ему департаменте. И этот авторитет, его вот авторитетность, может, и авторитарность даже, неприемлемая славянофилами, она в целом распространялась вообще на всю область авторитета. Авторитета как формального, вот этого иерархизирующего начала. В какой области, например, это неожиданно проявилось? Это проявилось в области, в частности, отношения к церковной иерархии, к церковному авторитету. Хотя у Алексея Степановича Хомякова эта тема скорее проигрывалась на западном христианстве. В частности, множество критических стрел Хомяков выпустил по поводу папства, по поводу вот такого своеобразного явления западного христианства, в котором он видел в чем-то небезосновательно причину такого отрыва, который со временем все более усиливался, римской церкви, западного христианства, от христианства восточного. Мало того, вот в этой теме авторитета римского папы, в теме его решающего слова в догматических, канонических, а в общем-то и в политических вопросах, Алексей Степанович Хомяков видел продолжение вот этого формального, еще языческого подхода, этого римского лекс, римского закона, который явление совершенно сверхчеловеческое, явление, которое определяет собой человеческую жизнь во всех ее проявлениях. Он максимально формален, он максимально, так сказать, абстрактен, но он и максимально вот должен определять жизнь человека, государства и общества во всех ее многообразных качествах, многообразных проявлениях. Вот здесь совмещение этой идеи римского христианства с его папством, с этой идеей внешнего авторитета, внешнего закона, внешнего должноствования, она тоже одна из таких вот очень важных черт славянофильского умозрения, да. Папа как бы в глазах славянофилов главный такой бюрократ, да, который, росчерк пера которого или штамп на определенной бумаге, это есть вот указание, куда душа пойдет, в ад или в рай, да. Вот это тоже весь детерминизм, да, такое законничество, свойственное римской церкви в то время, было крайне неприемлемо Хомяковым, да, он видел в этом вот такое, такие просто антихристовы, какие-то бесовские черты. В частности, ведь продолжением этой темы станет известный нам из русской литературы образ великого инквизитора. Да? Вот, история, легенду о великом инквизиторе рассказывает вот брат Иван своему брату Алексею Карамазову, да, где вот эти все славянофильские размышления о папстве вылились в такой вот яркий образ великого инквизитора, который вот оказался в состоянии даже самого Христа, вновь явившегося, вновь подвергнуть казни, как некогда при Понтийском Пилате. Вот это во многом продолжение славянофильских размышлений. За этим очень много чего стоит, за этой проблематикой. Даже и сейчас не беремся ее полностью осмыслять, просто укажем на вот эту тему, близость переходов от романтической реакции к реакции славянофильской, и то, что сама славянофильская реакция вот, начинает влиять на, скажем, на какую-то богословскую или историческую проблематику, осложнять ее и вводить какие-то новые мотивы. Вот это важно. Важно как бы для нас ведь осмыслить вот это явление в некоторой целостности, в некотором ее контексте. Другие вот темы этого романтического проекта, вот опять же связанные с исторической проблематикой, были направлены в некоторые другие области прошлого. Такого прошлого, которое уже даже не совсем историческое прошлое. Например, романтизм впервые во многом открыл в европейской культуре тему Востока. Востока как Востока волшебного, таинственного, манящего. Востока как вот, стране каких-то чудес. В общем-то, этот процесс шел одновременно с таким научным ознакомлением с памятниками древневосточной культуры, индийской культуры прежде всего. Затем элементы вот этой проблематики перейдут и в такой общеевропейский идейный багаж, можно сказать. Да, вот начало XIX века – это как бы такое первое паломничество в страну Востока для многих европейских интеллектуалов. Потом эти волны повторятся, причем паломничество не только такое вот историко-культурное паломничество и религиозное в том числе. Паломничество имеется в виду идейное паломничество, а не такое вот непосредственное путешествие. Как будет писать Николай Гумилев, в Индию духа купить билет. Вот желание купить билет в Индию духа, да, возникает именно в то время. И не только в Индию духа. В общем-то, славянофилы как бы приобретают билет и, во всяком случае, отстаивают свое право на получение, скажем, в Россию духа. Да, Россия духа – это Московская Русь. Чуть позже, уже во второй половине XIX века, Константин Леонтьев, тоже замечательный русский мыслитель, близкий в чем-то к славянофилам, так сказать, купит билет в Византию. Вот Византия духа станет тем той духовной родиной, которую для себя будет искать Константин Леонтьев. Вот это все, конечно, как бы звенья одной цепи, как бы явление одного и того же культурного контекста. Причем вся эта романтическая традиция, она проходит под знаком какой-то вот такой поэтичности, поэтизации. Если мир организм, если мир вот такая как бы неизреченная бездна, глубина, в которую можно всматриваться, и обнаруживать там все новые и новые смыслы, то, соответственно, и способ проникновения – это некоторая интуиция, которая предполагает некоторое постижение, вот без некоторого схватывания, постижения, без разделения и умерщвления вот этой живой жизни, которая перед тобой открывается, то, конечно, способом выражения всего этого является язык поэзии в большей степени, чем прозы. Или такая проза, которая была бы максимально поэтизирована. Это, кстати, тоже характерная черта не только славянофильской мысли нашей, но и вообще русской религиозной мысли. Она, в общем-то, по своему стилю где-то тяготеет к поэзии. Она тяготится своей прозаичностью. А надо отметить, что если речь о философии, то философия, уже во всяком случае в XIX веке, это, конечно же, проза и спрос. Да, если мы откроем Фихте или Гегеля, то мы встретим такие как бы образцы прозы, которые имеет очень мало точек соприкосновения с любой поэтичностью. Там ни одного образа не встретишь, да, одни только термины, одни только понятия, вот связанные в какие-то очень сложно сочиненные системы. Так вот, всю эту как бы традицию, во многом рациональную, такую вот понятийную, прозаическую, романтизм, в том числе славянофилы, как бы вот так как бы отодвигали, чувствовали свою оппозиционность к ней. И в частности, это отразилось на стиле сочинений славянофилов. Ведь мы здесь какой момент должны подчеркнуть? Славянофильская мысль, она мысль вот такая, как бы скользящая. Она никогда не развертывается в какую-либо определенную, отчетливую философскую систему, или богословскую систему, историософскую концепцию, да. Это вот какой-то поэтический полет над реальностью, который вот предполагает какую-то внезапную детализацию и схватывание то одной, то другой темы, то какой-то переход к некоторым другим образам. То есть это вот своеобразный романтический тоже стиль, который присущ славянофилам и Киреевскому, и Хомякову практически во всех их сочинениях. Даже тогда, когда речь идет о каких-то вот прозаичных, исторических и иных подробностях, вот все равно мысль тяготеет вот к такому какому-то полету, вне этих оков разума, вне оков такой вот формальной научности. Вот это тоже очень важно, за этим стоит очень многое. И в этом в чем-то и слабость славянофильской мысли, да, она слишком вот такая, как бы образная, слишком неопределенно многозначительная. А значит, здесь не будет той философии, которая будет вот отдавать себе отчет в своих собственных заявлениях, не будет отдавать себе отвечать на поставленные самой же собой вопросы. Здесь мы увидим, в общем-то, достаточно размытое богословие, о котором речь пойдет уже в следующей передаче, и многие другие вот как раз о грехе, связанные с таким общим настроением, вот этим именно романтическим, которое мы видим и в философии, и богословии славянофилов. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. И в следующей передаче уже речь пойдет о темах, связанных скорее с богословской и философской проблематикой славянофилов, чем вот с тем культурно-историческим контекстом, в котором эти их идеи существовали.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Самаре открыли духовно-просветительский молодежный кластер. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи выступил на круглом столе Общественного совета при Министерстве юстиции России. Об этих и других событиях более подробно. 2 октября председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выступил на круглом столе оказания социальных услуг негосударственными поставщиками «Проблемы и перспективы» Общественного совета при Министерстве юстиции России. В своем докладе отец Федор отметил, что социальная помощь эффективна, когда она регулярно организована и сочетает духовные и профессиональные подходы. Докладчик также напомнил, что церковь оказывает помощь нуждающимся на протяжении 2000 лет. В X веке княгиня Ольга организовала на Руси первую больницу, где женщины бесплатно осуществляли уход за больными. Святой равноапостольный князь Владимир приказывал развозить по городу телеги с хлебом, мясом и квасом для тех, кто не мог дойти сам. Великая княгиня Елизавета Федоровна в 1909 году основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где работали больница, амбулатория, аптека с бесплатными лекарствами, министерствами, приют и бесплатная столовая. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1882 году основал Дом трудолюбия, где несколько тысяч человек получили работу, пропитание и жилье. Глава патриаршей комиссии отметил, что современное право все еще не полностью учитывает эту практику. По словам отца Федора, Федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций носит информационно-регистрационный характер. Он не выделяет поставщиков для конкретных видов услуг, не содержит критериев допуска к работе с уязвимыми категориями граждан и не обеспечивает приоритетного доступа к бюджетному финансированию для профильных кризисных центров. В связи с этим председатель Патриаршей комиссии предложил внести изменения в федеральный закон номер 442, дополнив его статьей, прямо включающей в перечень категории граждан, имеющих безусловное право на получение социальной помощи, женщин в состоянии репродуктивного выбора, беременных женщин, включая несовершеннолетних, и семьи с детьми, где родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Еще одно предложение касается установления единых федеральных требований к организациям, претендующим на оказание услуг с бюджетным финансированием. Это наличие профильного опыта, квалифицированного персонала и материально-технической базы. Также отец Федор предложил обеспечить упрощенный доступ к бюджетному финансированию для организаций, включенных в специализированный блок, что позволит тиражировать лучшие региональные практики и привлечь религиозные организации, имеющие реальный опыт профилактики абортов и поддержки беременных. По словам отца Федора, предлагаемые изменения позволят включить религиозные организации в систему социального обслуживания с систематическим бюджетным финансированием, создав федеральный механизм допуска для оказания социально значимых услуг узким категориям граждан на всей территории России. 1 октября патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин принял участие в стратегической сессии «Россия-Африка, определяя архитектуру сотрудничества», организованной в честь трехлетия информационного агентства на территории Африки. Мероприятие прошло в Москве и объединило представителей российских органов государственной власти, дипломатических миссий, деловых и экспертных кругов. Участники поделились мнениями, как в дальнейшем России следует выстраивать взаимодействие со странами Африки. Говоря о миссионерской работе, глава Патриаршего экзархата Африки отметил, что, несмотря на успехи, перед нашим Отечеством и Русской Православной Церковью в Африке стоят серьезные вызовы, включая организацию социально-просветительской деятельности в странах континента. В Самаре состоялось открытие духовно-просветительского молодежного кластера «Стартап Духа». Новое пространство осветил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В церемонии приняли участие духовенство, а также представители органов власти, образовательных учреждений и общественных организаций, сообщает сайт Самарской епархии. Инициатором создания кластера выступила настоятельница Покровского Александра Чагринского женского монастыря игуменья Михаила Солодухина. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Стартап «Духа» предназначен прежде всего для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет из Самары и других населенных пунктов области. Здесь планируют проводить просветительские встречи, дискуссии, мастер-классы и творческие занятия, а также помогать молодежи разрабатывать собственные социальные и культурные проекты. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
5: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
6: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До-мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 11» Александра Николаевича Скрябина.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей передаче «Цикла призвания» замечательный советский и российский философ, культуролог, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры России Александр Леонидович Казин. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Александр Леонидович, во-первых, благодарю, что, несмотря на свою занятость, вы согласились прийти и поговорить. Ваш наградной список от государственных премий до императорских и церковных очень велик. Если наши радиослушатели заинтересуются, они могут найти в интернете подробную биографию о вас. А мне бы хотелось поговорить с вами прежде всего о том пути, который вас привел вот на это философское поприще. Как все начиналось?
1: Я могу сказать условно, конечно, что впервые я почувствовал интерес к философии в 9 классе. Я тогда работал, я помню, учеником техника в Институте радиовещательного приема и акустики на Каменный мост. Мне было 15 лет, и вот я почувствовал, что мне интересен журнал «Вопросы философии». Был такой мудрёный, он и сейчас существует, в Москве, московский журнал, да. И вот я тайно от начальника отдела, так сказать, держал его где-то в ящике стола, когда там никого не было. Я пытался его читать, и иногда меня заставали с этим занятием и наказывали соответствующим образом, потому что это было на работе. Но я почувствовал, что да, это мое, мне это интересно. Вот, и потом я уже сознательно пошел, вот тогда надо было иметь 2 года трудового стажа, я пошел работать вот тогда, и в вечерней школе учился, вот, для того, чтобы поступить на философский факультет. И в 1963 году, дай бог памяти, это была, конечно, совсем другая жизнь, другая планета, я поступил на философский факультет, о чем я совершенно не жалею до сих пор. Благодарен этому факультету и людям, которые там были. Я так вот стал по диплому профессиональным философом.
0: Могли бы вы сказать, что это ваше призвание?
1: Наверное, да, потому что я как-то вот любую вещь готов обсуждать, видеть ее, так сказать, с философской точки зрения. Вообще любая вещь может быть обсуждаема с философской точки зрения. Когда, я помню, был в резиденции митрополита еще тогда Ленинградского, когда еще Ленинград был Ленинградом, и митрополита блаженной памяти Иоанна, мы сидели за столом, у него стояла ваза с цветами. И он сказал, ну вот ты, говорит, философ, ну-ка вот пофилософствуй об этой вазе, что ты можешь сказать? Обратился в полушутку, полусерьезно. Ну, я ему сказал, да, что эта ваза, во-первых, может быть обсуждаема сама по себе, как она есть, во-вторых, в ее отношениях со всеми другими окружающими вещами, а в-третьих, с точки зрения замысла Божия об этой вещи. Он говорит, ну да, философ.
0: Александр Ильич, вы как раз вывели меня на вопрос о том, что философия может быть разная. Ваша первая книга, которую я прочитала, называлось «Последнее царство», и там было обозначено именно русская православная цивилизация. Можно сказать, что вы православный философ.
1: Ну да, я, во-первых, по вероисповеданию православный человек, а во-вторых, я думаю, что настоящая философия есть именно христианская философия, которая пытается с помощью средств человеческого ума осмыслить то откровение, которое дает нам благовестие Христа. Соответственно, осветить этим благовестием все те вещи и существа, которые существуют в этом мире, в том числе Россию, русскую историю, русскую культуру, ну и не только русскую, но прежде всего, конечно, мы должны быть интересны сами себе, кто мы такие, да, куда мы идем, откуда мы, в чем наше своеобразие, в чем наше достоинство, может быть, и недостатки. Все это и есть предмет христианской философии, да.
0: Давайте тогда с этой точки зрения и остановимся на теме, которую мы оговорили для нашей беседы, русская идея, которую вы и рассматривали в своей замечательной книге «Последнее царство». Она вышла в 1998 году, вот прошло уже около 30 лет. Вот основные постулаты в ней, какие вы затронули?
1: Эта книга мне очень дорога, она вышла по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. она стала первой, пожалуй, вот такой моей книгой, которая получила массовый тогдашнего времени тираж, в общем, стала довольно известна. Что касается русской идеи, множество существует подходов и определений этой идеи. Я бы сказал так, русская идея – это воплощенная русская история. Вот русская история, как она существует по факту, да, это и есть воплощенная русская идея. Начиная со времен крещения Руси и кончая сегодняшним днем. Разумеется, на протяжении этой огромной тысячелетней истории были разные моменты, были разные эпохи, были разные трудности, клизмы, революции, войны, все что угодно, да, все, что бывает вот на этой грешной земле, в этой человеческой жизни, да.
0: Но вы ставите такой водораздел в некоторых этапах нашей истории. Вот остановитесь, пожалуйста, если возможно, коротко на этом. Вот Русь золотая, серебряная, железная и надлом.
1: Ну вот, да, вы перечислили название глав этой книги. Значит, Русь золотая – это, собственно, Русь на протяжении первых 700 лет ее существования, начиная вот с крещения и кончая, условно говоря, Петровскими реформами. Вот эти первые 700 лет – это была, собственно говоря, Русь как Третий Рим, да, в широком смысле этого слова. И не случайно это название закрепилось. Действительно, Русь-Россия продолжала существовать на протяжении этих 700 лет как христианская держава и христианская культура. В своих главных доминирующих смыслах – в искусстве, науке, богословии, быту. В человеческих отношениях, разумеется, при условии, что как бы никакое человеческое дело на этой земле не делается без скидки на греховное состояние этого мира, да, но тем не менее это так. А вот следующая Русь Серебряная – это, собственно, результат Петровских реформ, которые в значительной степени насильственным образом на Русь были пересажены определенные правила и способы мышления европейской к тому времени уже просветительской цивилизации, то есть 18 век, эпоха просвещения. Да? Фактически это эпоха деизма, а потом атеизма. Не буду тут перечислять афоризмы Вольтера там и прочих. Да? В общем, где-то к 18 столетию Европа, хотя процесс этот начался уже во многом с эпохи Возрождения, да, Ренессанса, когда на первый план выходит человек как таковой. Антропоцентрическая цивилизация, в отличие от теоцентрической золотой классики, да, вот она постепенно осуществляется в России, прежде всего, благодаря вот этим Петровским реформам и там далее, Академии наук и все прочим. Да? Конечно, эти реформы были необходимы с точки зрения военно-политической, но с точки зрения ядра цивилизации, которая является вера и язык, конечно, русская православная цивилизация потерпела в этом плане довольно существенный ущерб. Хотя были великие люди 18-го столетия, и Ломоносов, и Державин, и Ушаков, и Суворов. Да? Вот Ушаков у нас уже причислен к лику святых, и сейчас ведется разговор о причислении Суворова к лику святых. Но, тем не менее, в целом это было деистическое мировоззрение, да? Все это, условно говоря, продолжалось до 1799 года, который, как известно, является годом рождения Александра Сергеевича Пушкина. Не он один, конечно. Появилась целая плеяда гениев этого периода и святых этого периода. По промыслу Божию, видимо, Россия вернулась к самой себе, к своему собственному православному духовному ядру благодаря усилиям этих людей – Пушкина, Гоголя, Тютчева, Серафима Саровского, многих других. Не буду всех перечислять. По факту, петербургская культура, относящаяся по своему происхождению к типологии европейского модерна, да, вот этот самый Петербург, да, ампирный и барочный, да, это в философском смысле слова это уже модерн европейский, да, антропоцентрическая культура. Силами вот этих великих людей оказался русский тип сознания, русское ядро цивилизации русской оказалось как бы возвращенным к самому себе, своим внутренним глубинным интуициям, проще говоря, к своей собственной православной вере. Известно, что Пушкин тоже прошел по меньшей мере три периода, да, лицейский период, период зрелости там Онегина, и, наконец, поздний период – это просто духовный труженик, это православный, великий, национальный. Но во многом те же самые процессы происходили и с Гоголем, да, и с Тютчевым, и со многим другим, благодаря чему вся последующая русская культура, вот серебряного, я ее отношу к серебряному веку, в более широком смысле, чем начало XX века, это весь XIX начала XX века, эта вся культура оказалась великой культурой, которой восхищается весь мир, да, и даже по известному выражению Поля Валерии он знает три чуда, да. Это греческая античность, это эпоха Возрождения, это русская классическая литература. Вот три мировых чуда, да? Томас Манн прямо называл русскую литературу святой, да?
0: Райнер Мария Рильке говорит, что Россия – это та страна, которая граничит с Богом.
1: Да, да, конечно, да. Все другие страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом. Еще можно вспомнить фельдмаршала Миниха эпохи Елизаветы, императрицы, который говорил, что Россию управляет сам Господь Бог. Она совершенно непонятно, как она существует. Знаете, потому что с немецкой точки зрения главное – это порядок, да? А порядка, как в России, маловато, как известно еще со времен летописных. Короче говоря, дело не в самом порядке, самом по себе, а в замысле Божьем о России. Вот. Далее, значит, наступает революция, как известно, которая была осуществлена прежде всего русскими либералами. Это февраль 17 года, когда был думский заговор. Был генеральский заговор. Собственно, к власти пришла либеральная буржуазия под разными лозунгами там и так далее. Да? Ну, могу тут сослаться на Бердяева Николая Александровича, который прямо говорил, что капиталистическая система есть самая антихристианская система. Этой власти, этих буржуазных либералов, вообще хватило всего на 9 месяцев. Потому что, видимо, дело здесь в том, что русский народ внутренним, так сказать, голосом своим, да, воспитанный все-таки в православной вере, да, и в православных ценностях, почувствовал, что вот в этом новом буржуазном строе, который основан на прибыли, на материальных ценностях, вот нет той самой правды, которая является ключевым словом русской цивилизации.
0: Простите, я вас перебью. Вот здесь хочется вспомнить мысль, которую вы изложили, описывая Русь Серебряную под руководством Петра I, что ему удалось, благодаря своим реформам, отделить интеллигенцию, которая тогда только стала возникать, от народа. И народ и явился как раз хранителем вот этого ядра цивилизации, веры и священного языка.
1: Да, я думаю, что тут надо и упомянуть и эту самую ситуацию. Значит, действительно, основным двигателем революции была интеллигенция. И февральская, и октябрьская. Часто одни и те же люди. Мы знаем много примеров, начиная, например, с генерала Брухилова, например, да, который стал потом красным генералом. Да, и вообще в Красной армии служил не меньше царских офицеров, чем в белых войсках. Речь идет о том, что действительно, благодаря реформам Петра I, русская интеллигенция впитала в себя западный тип деистического и атеистического сознания. И вот во многом, несмотря на все вот усилия величайших русских мыслителей, писателей и так далее, начиная с Пушкина, значительная часть интеллигенции оказалась под влиянием материалистических и социалистических учений. Поэтому именно благодаря ее усилиям, вот этой части интеллигенции, начиная там еще, ну, отчасти декабристов, только там они, конечно, были по-своему имперцы, а вот потом, начиная уже с народников, народовольцев, прочих, да, и вот эта революционная линия, да, она продолжалась на протяжении всего Серебряного века и породила тот самый большевизм, о котором мы с вами знаем, как о вот той силе, которая совершила уже Октябрьскую революцию. Я повторяю, несмотря на марксистско-ленинскую идеологию, материалистическую, да, которая понимает человека, прежде всего, как экономический персонаж, вот в глубине русского народа продолжала жить вот эта идея правды, которая во многом связана, конечно, с христианским пониманием жизни и человека, но которая вот в силу определенных исторических обстоятельств в России получила вот эту марксистско-ленинскую оболочку, да? Это учение об грядущем коммунизме, под которым народ во многом понимал фактически райское состояние жизни, да? И рисовался ему именно как своего рода земной рай, да, в этом, конечно, было отступление вот, христианского понимания рая, да.
0: Простите, я перебиваю, в этом была такая искренность, вот у Платонова все его произведения как раз наполнены вот этим, может быть, идеалистическим, но совершенно искренним увлечением, да, этой идеи.
1: Не только у Платонова, это множество великих советских писателей до протяжении всего советского периода, что не только писатели, мыслители, кого угодно, да, обычно ссылаются что на Блокове поэму 12, но кроме Блокова множество писателей, да, и поэтов восхищались революцией. Тот же самый Есенин, например, в своих стихах об этом писал, многие другие, да. В этом смысле, конечно, Русь Железная, она была парадоксальным. Я бы сказал так, что это была превращенная форма русской идеи правды. Превращенная форма русской идеи правды, да. К концу 80-х и началу 90-х годов, да, 20 века, вот эта превращенная форма правды, она исчерпала себя во многом как духовная энергетика русской цивилизации. Вот вся эта перестройка, так называемая, Горбачевская.
0: Ну, до перестройки вот эта вот великая идея правды, да, которую вы блистательно описываете в «Победе» как раз 45-го года, да, да, что да. Многим за этим знаменем виделся крест. То есть да, вот эта да. духовная мощь народа, которая действительно да. боролась за правду.
1: Я бы даже так сказал, что в известном смысле Великая Отечественная война является искуплением в определенном смысле греха русского народа, в том числе греха цареубийства. Русский народ вынес на себе тяжесть такой войны и сопротивление такой силе, я имею в виду фашистскую, фактически объединенной Европы, да, которая стремилась уничтожить Россию в любом ее виде. Не просто Советский Союз, а именно Россию, русский народ. Известно, что 22 июня 41 года был День всех святых в земле российской просиявших. Ну, видимо, Гитлер не боялся русских святых. А закончились бои в Берлине 6 мая 45 года. Это день православной Пасхи и день святого Георгия Победоносца. Редчайшее совпадение в православном календаре, но тем не менее это так. Ну, я уже не говорю о всех других датах великих русских сражений и побед, начиная с 8 сентября, да, которая была днем Куликовской победы, это одновременно началом блокады Ленинграда. 7 сентября 21-го по новому стилю это сражение Бородинское. В этом смысле, конечно, наши войны, наши победы – это в определенном смысле сакральные вещи. Они, видимо, обозначают определенные вехи именно в замысле Божьей России, который не дает России упасть, уничтожиться, стереть ее с лица земли.
0: Были свидетелем этого надлома, когда началась перестройка, и вот так промыслительно, что ваша книга «Последнее царство» заканчивается как раз на начале вот этой перестройки. Далее вы уже выступали в статьях своих и очень много в Академии Достоевского, почетным профессором, которого вы являетесь, говорили о верующем разуме. Вот что этот верующий разум делал во время перестройки?
1: Ну, понимаете, о перестройке говорить не очень приятно. Это позорная история, позорная страница в истории нашей страны, когда, собственно, партийная номенклатура сама собственными руками разрушила собственную страну.
0: Думаю, что были помощники извне.
1: И, конечно, помощники извне, но они сыграли вторичную роль, если бы изнутри вот как бы
0: не
1: это...
0: было делателей.
1: Да, вот это яблоко, так сказать, не сгнило изнутри, да, то вся кожура внешняя, она бы ничего не сумела сделать. Да? Я повторяю, что это связано не просто с какими-то экономическими или политическими причинами. Вот как раз верующий разум дает основание полагать, что история Руси Железной, да, закончилась именно благодаря тому, что исчез тот духовный импульс, который питал вот эту систему именно благодаря идее правды, которая в превращенном форме была ее энергетическим базисом. Собственно, конечно, одним из первых разрушителей в этом смысле советской России, если угодно, был никто иной, как Хрущев, между прочим, который постарался уничтожить всю ту традицию, которая питала победу Советского Союза, да, Советской России и в Великой Отечественной войне сделала ее сверхдержавой. Все эти победы хрущевского периода атомного проекта, да, или выхода в космос, это еще во время Великой Отечественной войны все это готовилось, все это разрабатывалось. В этом смысле, конечно, верующий разум дает основание надежды. Он дает основание надеяться на то, что вот этот период перестройки, да, он продолжался вот как... В 1917 году 9 месяцев либеральной власти был Так, в 90-х годах, 9 лет вот этого самого либерального царства, да, показывает история, как только к власти в России приходят либералы, да, для которых сама по себе идея свободы, условно говоря, есть самодостаточная идея, есть Бог, да, так Россия начинает разваливаться на куски.
0: Можно я уточню? Вы вопрос, вы затрагивали в своей книге замечательный о том, что есть три пути развития цивилизации. Это крест, меч и богатство. И вот либерализм – это как раз уход в экономические достижения, да, в достижения, да, богатства.
1: Вот именно эта третья фаза, так сказать, существования России, вообще жизни на Земле, да, как экономический базис, как в марксизме говорят. Но экономика сама по себе не есть базиса в определенном смысле. Она есть проявление духовной и человеческой энергии, которая направлена на то или иное. И в этом смысле я думаю, что крест, меч и золото – это символы вот трех основных направлений цивилизации и истории в целом. Да? История и культура, направленная к Богу – это классика. Меч – это орудие, которое является основным орудием государственного начала в истории, да? И в этом смысле государство есть военно-политическая организация, направленная на либо власть, данную от Бога, либо власть, прикрывающуюся демократическими процедурами. На самом деле демократии как таковой, наверное, в истории мало было. Это всегда была определенная властвующая элита, которая либо выражала интересы этого народа,

0: Именно образом. А сколько это стоит? Если надо предать родину или предать веру, еще что-то делать, то вопрос, да, а сколько вы заплатите, да? В результате многие деятели государственной той эпохи оказались гражданами тех же Соединенных Штатов, тот же самый, например, министр иностранных дел, да, или кто-то еще и так далее. Вплоть до, так сказать, новейших вариантов этого дела.
1: А когда же начала восстанавливаться вот эта вот вертикаль власти над Россией?
0: В 2001 году у нас появился новый президент. Поначалу всем казалось, что он западник. Да он, пожалуй, был западником поначалу. Но чем дальше, тем больше оказывалось, что в его мировоззрении и мировоззрении окружавших его людей все более и более начинают проступать черты национальных интересов и национальных духовных идеалов России. Я вспоминаю его речь 2007 года в Мюнхене, знаменитая Мюнхенская речь 2007 года, где он впервые сказал, что вам, господа, Россия подчиняться не будет. Я помню выражение лиц этих господ, да, я это видел по телевизору, да, которые просто ушам своим не верили, понимаете, что говорит этот. Вот. А он сказал совершенно определенно и точно, что Россия будет жить так, как она считает нужным. Вот. И вот с тех пор уже на протяжении многих лет, да, значит, президент пытается построить новую Россию.
1: Вы затронули одно понятие – западник. В своих работах вы рассказываете о как раз времени славянофилов и западников. И здесь вот можно процитировать великого мыслителя Владимира Соловьева, который еще в 1888 году писал в книге «Русская идея», что идея нации есть не то, что она сама думает о себе о времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Это ощущение вот этой идеи, оно действительно пришло уже вот в то время, о котором вы рассказываете?
0: Понимаете, это ощущение и мысль, эта мысль постепенно развивалась на протяжении вот всех этих последних лет. Многие деятели культуры, науки, философии, церковные деятели все более и более поддерживали эту идею, потому что они начинали понимать и видели, что верховная власть ориентируется на эту идею во многом. При всех недостатках, при всех, так сказать, бедах и проблемах, прежде всего, главная, конечно, проблема – это деторождение, это убыль. Но это отдельный сложный вопрос. И в этом плане, да, действительно, Соловьев был прав. Идея истории, да, идея народа, да, национальная идея заключается не в том, что народ думает сам о себе во времени, а то, что Бог думает о нем в вечности. Вот эта мысль Бога, она продолжает существовать в известном смысле независимо от того, что думают те или иные люди. Понимаете, и когда мысли людей совпадают с этой мыслью Бога, да, замыслом Бога, тогда возникают великие государственные, культурные, художественные, научные достижения. В этом плане очень показательны, скажем, поправки Конституции 2020 года, когда впервые было сказано о том, что духовное в России выше материального. Попробуйте такое сформулировать. Да? Что русский народ является государствообразующим народом, что русский язык является языком государствообразующего народа, что традиционные ценности, включая ценности семьи, состоящие из мужчины и женщины, а не все возможные извращения, которые узаконены на том же Западе в качестве совершенно социальной и юридической нормы.
1: То, что вы сказали, подтверждает характеристику, которую вы даете ядру цивилизации русской, как вера народа и его священный язык. Вот да. Это вот и есть ядро православного христианского народа. Различные сопутствующие оболочки, которые дальше его обволакивают, или они отходят, или приближаются. Это первое, интеллектуально-нравственно-художественное, то, что культура, да, называется.
0: Да, то, что вокруг культа.
1: Да. Второе, государственно-политическое, это священство и царство, как было, да, или да. Духовная и светская власть. И да. Третье, хозяйственное, экономическое, технологическое, это уже последнее, да, вот ну, эта да, вот оболочка.
0: Да, да, да, с этой точки зрения, да, хотя, скажем, марксистская теория рассматривает наоборот, да, да. И внутри там как

0: раз способ материального производства с марксистской точки зрения, а все культуры и все прочее есть идеология, да? Даже как с фрейдистской точки зрения в основе лежит сексуальное влечение, да, энергетика либидо, да, а все остальное есть сублимация. Вот я принципиальный противник такого рода построений.
1: Простите, вот мне бы хотелось на этом завершить первую часть нашей передачи. Во второй части мне бы хотелось продолжить наше рассуждение, вернее, ваше рассуждение о русской идее и обратиться уже книги, которая была написана недавно и получила высокую оценку, да, вы получили премию в области культуры и искусства, в области литературы, за книгу «Космос, хаос и совершенство».
0: Это, да? Премия правительства Петербурга в 25-м году, а премию Александра Невского я получил уже давно. Я даже получил две премии Александра Невского. Одну Союза писателей всероссийскую, другую церковную премию Святого Благоверного Князя.
1: У вас столько премий, что да, можно отдельно посвятить передачу вашим медалям, да, и премиям.
0: Я из последних – это орден Святой Анны.
1: Заслуженные награды делают честь не только тому, кто их получает, но и те, кто читает ваши книги и хочет мыслить в том же направлении. Спасибо вам огромное, Александр Леонидович. Бог в помощь вашей просветительской деятельности, здоровья, благоденствия на многое лето.
0: Спасибо большое, Ирина Леонидовна. Очень приятно с вами беседовать.
1: Вы прослушали беседу с доктором философских наук, профессором, заслуженным работником культуры России Александром Леонидовичем Казиным. Продолжение слушайте в следующей программе «Призвание». Беседу записала Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Всякий, кому случалось побывать в Шварцвальде, по-русски это слово означает «чернолисье», скажет вам, что никогда в другом месте не увидишь таких высоких и могучих елей. Нигде больше не встретишь таких рослых и сильных людей. Кажется, будто самый воздух пропитан солнцем и смолой сделал обитателей Шварцвальда не похожими на их соседей, жителей окрестных равнин. Даже одежда у них не такая, как у других. Особенно затейливо наряжаются обитатели гористой стороны Шварцвальда. Мужчины там носят черные камзолы, широкие в мелкую складку шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими полями. И надо признаться, что наряд этот придает им весьма внушительный и почтенный вид. Все жители здесь – отличные мастера стекольного дела. Этим ремеслом занимались их отцы, деды и прадеды, и слава о шварцвальдских стеклодувах издавна идет по всему свету. В другой стороне леса, ближе к реке, живут те же шварцвальдцы, но ремеслом они занимаются другим, и обычаи у них тоже другие. Все они, так же как их отцы, деды и прадеды, лесорубы и платогоны. На длинных платах сплавляют они лес вниз по Некру, в Рейн, а по Рейну до самого моря. Они останавливаются в каждом прибрежном городке и ждут покупателей. А самые толстые и длинные бревна гонят в Голландию. И голландцы строят из этого леса свои корабли. Платогоны привыкли к суровой бродячей жизни, поэтому и одежда у них совсем не похожа на одежду мастеров стекольного дела. Они носят куртки из темного холста и черные кожаные штаны на зеленых шириною в ладонь помочах. Из глубоких карманов их штанов всегда торчит медная линейка, знак их ремесла. Но больше всего они гордятся своими сапогами. Да и есть чем гордиться. Никто на свете не носит таких сапог. Их можно натянуть на 2/4 выше колен и ходить в них по воде, как по суху. Еще недавно жители Шварцвальда верили в лесных духов. Теперь-то, конечно, все знают, что никаких духов нет. Но от дедов к внукам перешло множество преданий о таинственных лесных жителях. Рассказывают, что эти лесные духи носили платье точь-в-точь в такое, какое и люди, среди которых они жили. Стеклянный человечек, добрый друг людей, всегда являлся в широкополой островерхой шляпе, в черном камзоле и шароварах, а на ногах у него были красные чулочки и черные башмачки. Ростом он был с годовалого ребенка, но это нисколько не мешало его могуществу. А Михель-великан носил одежду сплавщиков, и те, кому случалось его видеть, уверяли, будто на сапоги его должно было пойти добрых 50 телячьих кож, и что взрослый человек мог бы спрятаться в этих сапожищах с головой. И все они клялись, что нисколько не преувеличивают. С этими-то лесными духами пришлось как-то раз познакомиться одному шварцвальдскому парню. О том, как это случилось и что произошло, вы сейчас узнаете.
Много лет тому назад жила в Шварцвальде бедная вдова по имени и прозвищу Барбара Мунк. Муж ее был угольщиком. А когда он умер, за это же ремесло пришлось взяться ее 16-летнему сыну. До тех пор он только смотрел, как его отец тушит уголь. А теперь ему самому довелось просиживать дни и ночи возле дымящейся угольной ямы, а потом колесить с тележкой по дорогам и улицам, предлагая у всех ворот свой черный товар и пугая ребятишек лицом и одеждой, потемневшими от угольной пыли. Ремесло угольщика тем хорошо или тем плохо, что оставляет много времени для размышлений. И Питер Мунк, сидя в одиночестве у своего костра, так же, как и многие другие угольщики, думал обо всем на свете. Лесная тишина, шелест ветра в верхушках деревьев, одинокий крик птицы — все наводило его на мысли о людях, которых он встречал, странствуя со своей тележкой, о себе самом и о своей печальной судьбе. «Что за жалкая участь быть черным грязным угольщиком?» — думал Петр. «То ли ремесло стекольщика, часовщика или башмачника. Даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках, и тех почитают больше, чем нас. Вот случись выйдет Петр Мунк в праздничный день на улицу, чисто умытый, в парадном отцовском кафтане, с серебряными пуговицами, в новых красных чулках и башмаках с пряжками. Всякий, увидев его издали, скажет: «Что за парень молодец? Кто бы это был?» А подойдет ближе, только рукой махнет: «Ах, да ведь это всего-навсего Петр Мунк, угольщик!» И пройдет мимо.

0: Петр Мунк завидовал Платогонам, когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, навесив на себя с полпуда серебряных побрякушек, всяких там цепочек, пуговиц да пряжек, и, широко расставив ноги, глядели на танцы, затягиваясь из аршинных кёльнских трубок. Петеру казалось, что нет на свете людей счастливее и почтеннее. Когда же эти счастливцы запускали в карман руку и целыми пригоршнями вытаскивали серебряные монеты, у Петера спирало дыхание, мутилось в голове, и он печальный возвращался в свою хижину. Он не мог видеть, как эти дровяные господа проигрывали за один вечер больше, чем он зарабатывал за целый год. Но особенное восхищение и зависть вызывали в нем три платогона. Иезекиил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый. Иезекиил толстый считался первым богачом в округе. Везло ему необыкновенно. Он всегда продавал лес втридорога. Денежки сами так и текли в его карманы. Шлюркер тощий был самым смелым человеком из всех, кого знал Петр. Никто не решался с ним спорить, а он не боялся спорить ни с кем. В харчевне он ел-пил за троих и место занимал за троих, но никто не смел сказать ему ни слова, когда он, растопырив локти, усаживался за стол или вытягивал вдоль скамьи свои длинные ноги. Уж очень много было у него денег. Вильм красивый был молодой статный парень, лучший танцор среди платогонов и стекольщиков. Еще совсем недавно он был таким же бедняком, как Петр, и служил в работниках у лесоторговцев, и вдруг ни с того ни с сего разбогател. Одни говорили, что он нашел в лесу под старой елью горшок серебра. Другие уверяли, что где-то на Рейне он подцепил багром мешок с золотом. Так или иначе, он вдруг сделался богачом. И платогоны стали почитать его. Точно он был не простой платогон, а принц. Все трое — Иезекиил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый — были совсем не похожи друг на друга. Но все трое одинаково любили деньги и были одинаково бессердечны к людям, у которых денег не было. И однако же, хоть за жадность их недолюбливали, за богатство им все прощали. Да как и не простить? Кто, кроме них, мог разбрасывать направо и налево звонкие талеры, словно деньги достаются им даром, как еловые шишки? «И откуда только они берут столько денег?» — думал Петр, возвращаясь как-то с праздничной пирушки, где он не пил, не ел, а только смотрел, как ели и пили другие. «Ах, кабы мне хоть десятую долю того, что пропил и проиграл нынче Иезекиил толстый!» Петр перебирал в уме все известные ему способы разбогатеть, но не мог придумать ни одного мало-мальски верного. Наконец он вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михеля Великана или от Стеклянного Человечка. Еще когда был жив отец, у них в доме часто собирались бедняки и соседи помечтать о богатстве. И не раз они поминали в разговоре маленького покровителя стеклодувов. Петр даже припомнил стишки, которые нужно было сказать в чаще леса у самой большой ели для того, чтобы вызвать стеклянного человечка. Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Были в этих стишках еще две строчки. Но как Петр не ломал голову, он ни за что не мог их припомнить. Ему часто хотелось спросить у кого-нибудь из стариков, не помнят ли они конец этого заклинания. Но не то стыд, не то боязнь выдать свои тайные мысли удерживали его. «Да они, наверное, и не знают этих слов», — утешал он себя. «А если бы и знали, то почему бы им самим не пойти в лес и не вызвать стеклянного человечка?» В конце концов он решил завести об этом разговор со своей матерью. Может, она припомнит что-нибудь. Но если Петр забыл две последние строчки, то матушка его помнила только две первые. Зато он узнал от нее, что стеклянный человечек показывается только тем, кому посчастливилось родиться в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни.
1: «Если бы ты знал это заклинание от слова до слова, он непременно бы явился тебе», — сказала мать, вздыхая. «Ты ведь родился как раз в воскресенье, в самый полдень!»
0: Услышав это, Петр совсем потерял голову. «Будь что будет, — решил он, — а я должен попытать свое счастье!»
1: И вот, распродав весь заготовленный для покупателей уголь, он надел отцовский праздничный камзол, новые красные чулки, новую воскресную шляпу, взял в руки палку и сказал матери: «Мне нужно сходить в город. Говорят, будто будет набор в солдаты. Так вот, я думаю, следовало бы напомнить начальнику, что вы вдова и что я ваш единственный сын».
0: Мать похвалила его за благоразумие и пожелала счастливого пути.
1: И Петр бодро зашагал по дороге.
0: Но только не в город, а прямо в лес. Он шел все выше и выше по склону горы, поросшей ельником, и, наконец, добрался до самой вершины. Место было глухое, безлюдное. Нигде никакого жилья, ни избушки дровосеков, ни охотничьего шалаша. Редко какой человек заглядывал сюда. Среди окрестных жителей поговаривали, что в этих местах нечисто, и всякий старался обойти Еловую гору стороной. Здесь росли самые высокие, самые крепкие ели, но давно уже не раздавался в этой глуши стук топора, да и не мудрено. Стоило какому-нибудь дровосеку заглянуть сюда, как с ним непременно случалась беда. Либо топор соскакивал с топорища и вонзался в ногу, либо подрубленное дерево падало так быстро, что человек не успевал отскочить, и его зашибало насмерть. А плод, в который попадало хоть одно такое дерево, непременно шел ко дну вместе с плотогоном. Наконец люди совсем перестали тревожить этот лес, и он разросся так буйно и густо, что даже в полдень здесь было темно, как ночью.

0: Для вас прозвучала третья часть сонат для блокфлейты и баса континуо «Ми минор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни нашего города». У микрофона Валентина Пас. 2 октября на Смоленском православном кладбище состоялось торжественное открытие обелиска лоцманом Петра Великого. В память о лоцманах Общество петербургских лоцманов имени императора Петра Великого, которые с 1709 по 1917 год проводили корабли по опасным водам Невской дельты. Мероприятие организовала межрегиональная общественная организация потомков лоцманов, лоцманов-ветеранов и членов их семей, лоцманы коронной службы. Закладной камень на Пашихонской дорожке Смоленского кладбища был установлен в 2009 году к 300-летию лоцманской службы. Теперь на его месте возвышается обелиск, завершающий многолетние усилия общественников. В церемонии приняли участие ветераны лоцманского дела, потомки лоцманских династий, представители комитета по транспорту, краеведы и активисты общественных организаций, преподаватели, работники и курсанты факультета судоводства энергетики Института «Морская академия», Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Обелиск установлен на историческом месте лоцманских захоронений у Пашихонской дорожки, где сохранилась единственная дореволюционная могила – надгробие лоцмана Федора Алексеева, за которым долгие годы ухаживала его внучка Татьяна Соколова. Мариинский театр представил главные вокально-инструментальные события октября, которые пройдут в концертном зале театра. 5 октября под управлением Валерия Гергиева прозвучит драматическая симфония Берлиоза для солистов хора и оркестра «Ромео и Джульетта». 14 октября симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Гергиев выступят со специальной программой к 120-летию со дня рождения Шостаковича. Еще одно посвящение композитору подготовил брас-ансамбль Мариинского театра. 18 октября коллектив исполнит праздничную увертюру «Польку» из балета «Золотой век», два фрагмента из струнного квартета номер 8, сюиты из музыки к кинофильму «Овод» и концертина «Ля минор». 22 октября сопрано Альбина Шагимуратова выступит с оркестром театра под управлением Кристиана Кнапа. Для публики подготовлена программа «Сюрприз». Также в октябре ожидаются выступления флейтистки Софии Виланд, пианистов Ильи Папаяна и Абисала Гергиева, а также орфистки Софии Кипрской с коллективом «Филармоника Квартет». С 20 октября по 4 ноября уже в 14-й раз пройдет международный органный фестиваль «Мариинский». Будет представлена музыка разных эпох и школ. Полную афишу октября можно посмотреть на сайте Мариинского театра. В Петербурге стартует вторая сессия первой оркестровой академии Страдивари ансамбля Мариинского театра под руководством дирижера Лоренца Настурика Гершовича. Участниками станут артисты Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии, Вятского губернского симфонического оркестра имени Раевского, Симфонического оркестра Государственной академической капеллы Петербурга и Камерного оркестра «Северная Венеция». В период с 5 по 9 октября музыкантов ждут 30 часов репетиции в составе Страдивари ансамбля Мариинского театра, а также индивидуальные занятия и мастер-классы. Также Академия подготовила события для широкой публики. 7 октября в 14 часов на сцене зала Прокофьева Мариинского театра пройдет открытая репетиция Страдивари ансамбля с участниками первой оркестровой академии. Зрители смогут увидеть закулисную часть репетиционного процесса. 8 октября в 16 часов на сцене зала Рахманинова состоится открытый мастер-класс Лоренцо Настурика Гершовичи. Сессия завершится 9 октября совместным концертом Страдивари ансамбля Мариинского театра и участников Первой оркестровой академии. Начало концерта в 20:00. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнеры проекта Мариинский театр и Радио Орфей. В Мариинском дворце открылся культурно-просветительский проект петербургского дизайнера Елены Бадмаевой «Мариинский дворец. Вчера, сегодня, навсегда». Экспозиция объединяет историю дворца и современное искусство. На выставке представлены фарфоровые сервизы и изделия из шелка, созданные по мотивам интерьеров Мариинского дворца. Проект посвящен первой хозяйке дворца, великой княгине Марии Николаевне Романовой. В Театральном музее 7 октября откроется выставка «Волшебный мир театра». В первом зале можно будет узнать, как возник театр, почему менялась сцена и каким образом в постановках имитировали природные явления и индустриальные шумы. Второе пространство посвятят закулисью театра. Гости окажутся внутри ожившего макета и смогут заглянуть в реквизиторский, костюмерный и гримерный цеха. В Петербурге с 8 по 21 октября состоится 4-й фестиваль современной музыки «Петербургские дожди». Организатор мероприятия – Союз композиторов Петербурга, художественный руководитель Антон Танонов. Выступления пройдут в залах «Капелла», Академии имени Штиглица, концертном зале «Яни Кирик», дубовом зале «Дома композиторов» и на новой сцене театра «ЛДМ». В рамках 8 концертных программ прозвучат сочинения 50 композиторов из Петербурга, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Проект проходит при поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Петербурга, Союза композиторов России и Музыкального фонда Санкт-Петербурга. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. Во вторник, 6 октября, переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду, 7 октября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник пройдет небольшой дождь, температура плюс 10, плюс 12, в среду без осадков плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 13 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Передачу ведет Нина Жерве.

гениальный художник и великий учитель – таковы два лика Римского-Корсакова. Верный сын русского народа, он воплотил в себе лучшие стороны национального ума, характера, национальной психологии. Его жизнь – подвиг неустанного служения искусству, просвещению, культуре. Его творчество – слава русской музыки во всех краях земли. Так писал Николай Андреевич, замечательный русский музыковед Осовский. Имя Римского-Корсакова занимает одно из ведущих мест в истории русской музыкальной культуры. Да, действительно, Николай Андреевич – это гордость и слава нашей России. Гениальный композитор, выдающийся педагог, создавший свою школу, дирижер-практик, автор целого ряда трудов музыкальных и музыковедческих. Современникам очень часто Римский-Корсаков казался человеком суровым, замкнутым, как бы застегнутым на все пуговицы. Подчеркнута прямая осанка худощавой фигуры, подтянутость, умное одухотворенное лицо, живой взгляд, который не могли притушить двойные очки, все говорило о человеке большой воли и требовательности к себе. Римский-Корсаков – автор огромного количества музыкальных произведений в оперном, симфоническом, вокально-камерном и инструментальном жанрах. В каждом созданном им сочинении ощущается яркое своеобразие его творческой индивидуальности. То специфическое, что присуще только его музыке. То лица необычное выражение, которое образует основу его стиля. Каждое из произведений Римского-Корсакова вносит все новые и новые краски в общую картину его творчества. Действительно, личность композитора сочетала многообразие в гармоническом единстве. Именно гармония, понимаемая как строгая согласованность элементов мироздания, присуща его творчеству и в определенной мере его деятельности. Украшением русской культуры назвал Римского-Корсакова выдающийся советский композитор Юрий Шапорин. Он писал: «Человек, соединивший в себе неиссякаемый творческий дар, пытливость ученого, мастерство литератора, упорство и честность в работе, необыкновенное благородство в отношении к своим товарищам по профессии. По праву он отнесен истории к великим людям русского народа». Я не сомневаюсь, что старшему поколению слушателей наших передач сразу же вспомнится фильм «Римский-Корсаков», который появился на экранах советских кинотеатров в 1953 году. И тот удивительный образ Николая Андреевича Римского-Корсакова, который создал актер Черкасов. В нашем цикле передач мы расскажем о основных событиях из жизни Николая Андреевича Римского-Корсакова. Мы постараемся перелистать страницы его биографии вместе с ним самим, оставившим удивительное сочинение о своей жизни, о своей эпохе, которая, наверное, многим вам известна, «Летопись моей музыкальной жизни». Ну, кроме того, в этих передачах, конечно, прозвучат отрывки из произведений Николая Андреевича Римского-Корсакова, музыка которого, наверное, для каждого из вас в свое время уже была открытием, равного которому, может быть, для кого-то и нет. Во всяком случае, лично для меня, Николай Андреевич Римский-Корсаков всегда останется непревзойденной вершиной русского музыкального творчества, русской музыкальной культуры. Итак, сегодня звучит первая передача из нашего цикла «Детские и юношеские годы» Николая Андреевича Римского-Корсакова «Музыка моря».

Я родился в городе Тихвине 6 марта 1844 года. Дом наш стоял почти на краю города, на берегу Тихвинки, на другой стороне которой против нас находился Тихвинский мужской монастырь. Так начинает свое жизнеописание, летопись моей музыкальной жизни, Николай Андреевич Римский-Корсаков. Те, кто хоть раз был в Тихвине, наверняка на всю жизнь запомнит удивительный облик этого древнерусского города. Тихвинский монастырь, о котором пишет композитор, является действительно гордостью и святыней города Тихвина. Святыней, в которой и сегодня сохранилась память о славных страницах русской истории. В XIX веке, в детские годы Римского-Корсакова, Тихвин был небольшим провинциальным городом. В его жизни сохранялись приметы давней старины. Тихвин вырос на пересечении рек, через него, по Сяси и Тихвинке, пролегали пути, соединявшие Волгу с Балтийским, Волхов и Новгород с Белым морями. Тихвин – это был особый мир, мир русской провинции, тихий и удивительно светлый. Не случайно все, что пережито было юношей и ребенком Римским-Корсаковым, здесь, в Тихвине, так великолепно отразилось в его замечательном музыкальном произведении. Увертюре, которая называется иногда «Воскресной увертюрой», а чаще всего известна под названием «Светлый праздник». В отличие от многих других симфонических произведений, эта увертюра не имеет аналогов в русской оркестровой музыке. Она уходит своими корнями в традицию средневекового хорового искусства. Это произведение, основанное на древнерусских напевах, и рисует переход от мрачного и таинственного, даже тревожного ожидания чуда воскресения к праздничному ликованию. Рисуя картину пасхальной службы, композитор обращается к воспоминаниям своего детства, того самого детства, которое прошло в Тихвине у стен Тихвинского монастыря. Из окон дома Римского-Корсакова открывается удивительный вид на монастырь.

В семье, подобно семье Римских-Корсаковых, связавших свою судьбу с Новгородом и Тихвином, моряки, конечно, появлялись не случайно. Примечательно, что хотя Римские-Корсаковы принадлежали к старинному дворянскому роду, выдвигаться они начали еще при Петре. Прапрадед композитора Яков Никитич Римский-Корсаков был одним из видных деятелей Петровского времени, занимал посты капурского коменданта, ландрихтера, а позже вице-губернатора Ингерманлянской губернии Петербурга. Его сын, воин Яковлевич, крестник Петра I, был выдающимся, знающим и смелым моряком, вице-адмиралом. По замечанию Андрея Николаевича Римского-Корсакова, он сочетал светскость с практической деловитостью. Профессия моряка стала в дальнейшем традиционной в семье. Дядя Николая Андреевича, Николай Петрович Римский-Корсаков, был вице-адмиралом, директором морского корпуса. Моряками были и Воин Андреевич, старший брат композитора, и племянник его Петр Воинович, адмирал, преподаватель высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Однако отец композитора, Андрей Петрович Римский-Корсаков, моряком не стал. Он служил чиновником, участвовал в борьбе с эпидемией чумы, вспыхнувшей в 1808 году в Саратове, был в войну 1812 года прикомандирован к главной квартире генерал-фельдмаршала Барклая де Толли. После войны занимал должность новгородского губернатора и гражданского губернатора Волынской губернии, откуда был уволен за проявление свободомыслия. Еще бы! Он оказал помощь декабристам Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Марлинскому, судив их деньгами преследования через Тихвин в ссылку. Оставшись неудел, Андрей Петрович поселился в наследственном доме в Тихвине. Мать композитора Софья Васильевна Римская-Корсакова, красавица и умница. Несмотря на необычное для дворянки происхождение, она была дочерью помещика Скорятина, его крепостной, получила очень хорошее воспитание, обучалась наравне со своими братьями, отлично владела французским языком, умела играть на рояле и, видимо, в юности усвоила все, что полагалось на долю барышни в богатой семье Александровского времени. Так писал о матери сам Николай Андреевич. Мальчик рос в окружении взрослых. В 1844 году, когда родился Николай Андреевич, его отцу было уже более 60 лет, а матери 42 года. Старший брат Ники, воин Андреевич, был уже взрослым, совершенно сложившимся человеком. Разница в возрасте между братьями составляла 22 года. Казалось бы, влияние старшего брата не могло быть велико. Он часто уезжал в далекие плавания, командовал шхуной «Восток» в известной экспедиции Путятина к берегам Китая и Японии в 1852-54 годах. Но именно воин Андреевич вызывал восхищение младшего брата. Для мальчика очень много значили его письма, рассказы о далеких странах, диковинные предметы, которые он привозил из своих плаваний. Из рассказов брата возникал красочный, небывалый, манящий к себе мир и еще более манящее море. Ника мечтал стать моряком. Воин Андреевич поддерживал в мальчике это стремление, энергично и деятельно подготавливал его к поступлению в морской корпус. И мать, и отец внимательно относились к развитию способностей Ники, поощряли его пытливость. Мать приучала не только любоваться прелестью растений, но и знать их название, время, условия их цветения. Тихвинская жизнь того времени была полугородской, полудеревенской. Дом Римских-Корсаковых с огородом, садом, со множеством цветущих кустарников, сирени, жимолости, жасмина. Позади него, в сущности, походил на маленькую усадьбу. В начале XIX века город был невелик. За его пределами сразу начинались луга и густой лес, неброская северная природа, певцом которой композитор стал впоследствии. Очень рано в ребенке пробудилось поэтическое чувство природы, которое соединялось со стремлением к точному знанию. В его детских письмах воспоминания о природе Тихвина не случайны. В семье Корсаковых любили музыку. «У нас была старая фортепиано», писал Николай Андреевич в своих записках. «Отец мой играл по слуху довольно порядочно, хотя и не особенно бегло. В репертуаре его были некоторые мотивы из опер его времени. Отец мой часто певал,
аккомпанируя сам себе, имел хороший слух и недурную память, и играл чисто. У матери моей слух тоже был хороший. Музыкальные способности мальчика проявились с раннего детства. Ника хорошо различал мелодии, которые ему пела мать. 3 или 4 лет, по его воспоминаниям, он отлично бил в игрушечный барабан в такт, когда отец играл на фортепиано. Отец часто нарочно, внезапно менял темпы.

Нескольких лет еще две. Ни одна из них, однако, не сумела вызвать у мальчика настоящего интереса к занятиям. Несмотря на прекрасный слух, он играл, как сам потом вспоминал, плохо, неаккуратно и был слаб в счете. Вообще учеба давалась ему легко. «Способности мои были прекрасны, не только по отношению к музыке», — вспоминал композитор. «Читать я выучился, не учившись, просто шутя. Память у меня была превосходная. Я запоминал целые страницы, считаемого мне матерью, наизусть, слово в слово. Арифметику стал понимать очень быстро». Неудивительно, что родители решили сами готовить сына в учебное заведение. В 1856 году, когда Нике пошел 13-й год, его отвезли в Петербург, и в его жизни началась новая полоса. Морской корпус, куда поступил Римский-Корсаков, ничем не отличался от других военных учебных заведений. Кадет Римский-Корсаков учился отлично. В течение 6 лет обучения он неизменно числился среди первого десятка и окончил весь курс 6-м в выпуске. Лето он обычно проводил в плавании, в практическом освоении морского дела, гребли на шлюпке, такелажных работах, катании под парусами. В последний год пребывания Ники в корпусе брат его, воин Андреевич, получил назначение на должность директора корпуса. Он много сделал для улучшения атмосферы училища. Плавал сам с учащимися, заботился о расширении их кругозора. Человек суровый, он и воспитанников учил строго, без послаблений. И собственный брат не получал никаких преимуществ перед другими, скорее наоборот. Его чаще вызывали и придирчивее спрашивали, заставляли разбирать путаницу снастей, работать на палубе и в мастерских. Успехи в обучении, отсутствие замечаний за поведение давали возможность еженедельного отпуска за корпус. Друзья воина Андреевича, в семью которых Ника приходил в гости, были большими любителями музыки, часто посещали концерты и брали его с собой. Музыкальные занятия, начатые в Тихвине, продолжались в Петербурге. Воин Андреевич сам нашел брата-учителя по фамилии Улих, виолончелиста, игравшего в оркестре Александринского театра, но преподававшего игру на фортепиано. В 1858 году Ника несколько раз слушал оперу «Иван Сусанин. Жизнь за царя». Она произвела на него потрясающее впечатление. Вкусы его ближайшего окружения тяготели к итальянской музыке. О Руслане и Людмиле говорили, что эта опера, хотя и весьма ученая, гораздо слабее и ниже «Жизни за царя», и вообще, что это скучно. Осенью 1859 года в доме у друзей брата Новиковых, где он часто музицировал, Римский-Корсаков познакомился с Федором Андреевичем Канилле, первым настоящим профессиональным музыкантом среди его учителей. Талантливый педагог быстро завоевал доверие ученика. Привыкший к сдержанности, несколько замкнутый по характеру подросток, показывал свои музыкальные произведения учителю и, поощряемый им, сочинил ряд небольших пьес. Среди них «Ноктюрн», «Марш», обработка песни, записанной Софьей Васильевной «Слепого монаха» и другие. Увлечение музыкой, замеченное старшим братом, вызывало неудовольствие и тревогу воина Андреевича, считавшего музыку только приятным развлечением. Боясь, что увлечение будет мешать службе во флоте, он запретил брату эти занятия. Огорченный Ника пробовал добиться отмены запрета через родителей, но убедился, что они поддерживают воина Андреевича. Может быть, именно в борьбе за право заниматься любимым искусством 16-летний юноша понял свое призвание. В летописи моей музыкальной жизни мы читаем: «Я теперь окончательно сочинитель», — подвел он итог своим размышлениям. Канилле, прекрасно понимавший талантливость своего ученика, привел его к Балакиреву. «Вот-то я был доволен», — отмечал Римский-Корсаков в своих записках. Эмилию Андреевичу Балакиреву в момент знакомства с Римским-Корсаковым было всего 25 лет. «С первой встречи», — вспоминал Николай Андреевич, — «Балакирев произвел на меня громадное впечатление. Превосходный пианист, играющий все на память, смелые суждения, новые мысли, при этом композиторский талант, перед которым я уже благоговел. Юноша был упоен новой, открывшейся ему жизнью в искусстве. Он впервые узнал, что надо заниматься самообразованием, изучать историю, услышал о писателях, о которых до того не имел понятия. Он жадно впитывал новые знания и ждал субботы,
когда получал увольнение, как праздник.

праздника. В конце 1861 года Римский-Корсаков начал свое первое крупное сочинение – Первую симфонию. К концу весны он успел написать три части. Сочинение шло параллельно с экзаменами в морском корпусе. В апреле того же года Николай Римский-Корсаков, очень хорошо закончив учение, был направлен гардемарином в кругосветное плавание на военном учебном клипере «Алмаз». Тяжело было расставаться с новыми друзьями, прерывать сочинение. К тому же юноша считал, что, уходя в далекое плавание на длительный срок, он, еще только начавший делать что-то в любимом искусстве, навсегда с ним прощается. Но смерть отца весной 1862 года, материальные затруднения семьи, настояние матери и брата, которые не мыслили для него другой деятельности, кроме морской службы, заставили подчиниться. Утром 21 октября 1862 года клипер «Алмаз» снялся с якоря и вышел из Кронштадта в море.

Заграничное плавание длилось неполных 3 года. Клиппер побывал в Англии, в нескольких портах Северной Америки, в Бразилии, а на обратном пути в Испании, Италии, Франции и Норвегии. Зимой 1862-63 года, во время стоянки Клиппера в Англии, Римский-Корсаков сочинил «Анданте», медленную и лучшую часть своей первой симфонии, построив ее на развитии народной русской песни про татарский полон. Однако затем сочинение музыки стало совершенно невозможно. Не клеилось, и молодой композитор пришел к горестной мысли. «Я музыкально тупею и глупею, не могу того делать, что делал прежде». Этому не следует удивляться. Была служба, которая не могла не утомлять, требовала напряженных сил, занимала все время. Мысль сделаться музыкантом и сочинителем музыки мало-помалу совсем оставила меня, а далекие страны как-то начали к себе манить, хотя, собственно, морская служба мне не нравилась мало и была не по характеру, записывал Николай Андреевич в своей летописи. Корабль не раз попадал в шторм. Сильное падение барометра и духота в воздухе возвестили его приближение, писал Николай Андреевич. Ветер крепчал все более и более и менял постоянно свое направление. Развело громадное волнение. Мы держались под одним небольшим парусом. Наступила ночь, и виднелась молния. Качка была ужасная. И тут же на страницах летописи мы находим совершенно другую картину уже спокойного, прекрасного моря, так взволновавшего воображение молодого моряка. Начиная с поворота на юг, невдалеке от Азорских островов, погода начала улучшаться. Небо становилось все более и более голубым, все сильнее и сильнее веяло теплом, и, наконец, мы вступили в полосу северо-восточного пассата и вскоре пересекли тропик Рака. Чудная погода, ровный теплый ветер, легко взволнованное море, темно-лазоревое небо с белыми кучевыми облаками – не изменялись во все время перехода по благодатной полосе пассата. Чудные дни и чудные ночи. Дивный, темно-лазоревый днем цвет океана сменялся фантастическим, фосфорическим свечением ночью. С приближением к югу сумерки становились все короче и короче, а южное небо с новыми созвездиями все более и более открывалось. Вскоре все звезды обоих полушарий стали видны. Большая медведица стояла низко над горизонтом, а южный крест поднимался все выше и выше. Свет ныряющего среди кучевых облаков месяца в полнолуние просто ослепителен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом. Чудесны тропическое солнце и облака. Но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете. В этом описании Римского-Корсакова точность наблюдения соединяется с глубоким проникновенным ощущением красоты. Да, уже здесь, в этих записках о море, мы чувствуем будущего создателя музыкальных марин, таких великолепных, таких своеобразных и чарующих музыкальных картин моря.

Дорогие друзья, закончилась передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В передаче прозвучали фрагменты увертюры «Светлый праздник» и симфонической сюиты «Шахерезада» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Домовые храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жерихина.

0: И я говорила о том, что церковь домовая иногда имела характер приходской. Причем, с одной стороны, она была удобна вот в таких семейных отношениях. С другой стороны, ее закрытость давала возможность собрать здесь людей близких. И, опять же, этим очень часто пользовались для свадьбы. Вот, кстати, поговорим о свадьбах в домовых церквях, потому что это совершенно особый разговор. Мы же знаем, что раньше перед свадьбой надо было исповедоваться, и несколько недель должны были происходить оглашения в храме, где потом ты будешь венчаться. То есть запись на венчание происходила где-то за месяц, по крайней мере, до самого обряда. Но это было не всегда удобно в Петербурге, потому что здесь было огромное число молодых людей, которые отсюда, из столицы, по окончании учебного заведения сразу должны были отправляться к местам службы. А они хотели туда уехать уже с молодой женой, чтобы обосноваться, иметь там семью. И вот во многих мемуарах я встречаю подобное описание. Я закончил военную академию генерального штаба и должен был через 2 дня отправляться к месту службы. При этом я уже был обручен с моей невестой, и когда я пришел в Исаакиевский собор попытаться договориться о венчании, оказалось, что оглашение должно было происходить 3 воскресенья. Меня это, конечно, не устроило. И так, помыкавшись несколько часов, а все это решали часы буквально, молодой человек отправился в пажеский корпус, где настоятелем храма был его духовный отец, учитель закона Божьего, и тут же исповедался. Договорился с ним, что тот его огласит каждый день с четверга по воскресенье, а в воскресенье назначено венчание. Таким образом, он смог договориться о своем венчании за 3 дня. Иногда получалось и быстрее. Когда я рассказала как-то во время своей лекции об этом случае, встала моя знакомая Нина Новикова и сказала: «Ой, как права Елена Игоревна. Вот я только что прочитала, у моего двоюродного деда было то же самое. Он был из бессарабских дворян. И здесь закончил училище правоведения. И далее должен был отправиться обратно в Бессарабию на службу в прокуратуре. Здесь ему очень нравилась генеральская дочка. Но он был никем, он был из бедных дворян, и претендовать на руку генеральской дочери не мог. А вот когда он уже закончил училище правоведения и получил чин, то он еще раз сделал предложение, и тут, поддержанный невестой, был принят ее родителями, которые согласились на свадьбу. Причем родители жили где-то на тогдашней Пантелеймоновской улице. И вот, казалось бы, недалеко у этих родителей есть своя приходская церковь, есть какая-то церковь в этом районе, литейной части, где храмов много, но ему отправляться меньше, чем через неделю к месту службы. И вот молодой человек понимает, что кроме своей учебной церкви других мест для венчания у него нету. И он приходит обратно в училище правоведения, оказывается, что священник, учитель закона Божьего, отправился на дачу в Петергоф. Ему пришлось ехать в Петергоф, уговаривать священника, нанимать для священника экипаж, доставлять его прямо в церковь из Петергофа и отправлять его потом обратно. Но главное, желание, а это было желание невесты, венчаться именно в церкви училища правоведения, было соблюдено. И потом это все было быстро в течение недели. И вот в действительности вот эти священники домовых церквей при учебных заведениях были совершенно особыми людьми. Ведь они знали своих подопечных в течение многих десятилетий. Почему молодежь так и любила венчаться в этих храмах? С одной стороны, именно как педагогам, им надо было быть людьми душевными, понимать своих учеников. Знали они их долго и могли решать очень многие проблемы. Вот, например, химик Лебедев был первый раз женат на женщине, которую потом объявили душевно больной. И его брак был расторгнут. Но как с этой семейной проблемой идти к незнакомому приходскому священнику и объясняться в этом? И когда он задумал жениться на дочери синодального чиновника Остроумова, молодой художницы, куда ему было деться? И он пошел в свою родную гимназию, к своему священнику. Об этом потом писала его жена в своих мемуарах, что ее свадьба произошла в первой гимназии, в храме первой гимназии в Преображенском, потому что супругу было очень просто исповедаться перед свадьбой. И свадьба была назначена, пришла семейно, и как это было чудесно и тихо. Поэтому вот многие домовые храмы оказывались буквально родными, особенно это храмы при учебных заведениях. С другой стороны, далеко не все хотели быть постоянными прихожанами этих храмов, именно из сотрудников учреждений, потому что в Петербурге с этим отсутствием полной тайной исповеди, с близостью синода, личность человеческая оказывалась буквально под увеличительным стеклом для своих же сотрудников. И мы знаем, что, имея даже в своем ведомстве домовую церковь, посещая ее во время торжественных парадных случаев, некоторые сотрудники оставались при этом прихожанами своих церквей, к которым они привыкли с детства, или прихожанами просто священников, к которым они привыкли. Так было, например, с товарищем министра иностранных дел Ламсдорфом. Ведь, казалось бы, он жил буквально в квартире под церковью. Вот там, на углу Мойки и Дворцовой площади. Что было бы, ну, естественнее, быть и духовным сыном настоятеля церкви. Но, видимо, для него это было сложно, и, отстояв обедню со своими подчиненными в этом храме, он шел к своему священнику в Казанский собор, и там и исповедовался, и причащался, и был прихожанином настоящим. Вот такое двойное бытие тоже характерно. Хотя, как я понимаю, со времен Николая I существование при многих министерствах храмов обусловливалось именно тем, что Николай I хотел создать свое учреждение, будь то учебное заведение или административно-государственное учреждение, именно как общее тело, общий корпус людей, которых сплачивала еще и общая духовная связь прихожан одного храма. Это касается государственных храмов, которые следовали, с одной стороны, за своими учреждениями. Вот, например, при Александре I для здания главного управления императорских уделов был назначен дом на Дворцовой набережной, тот самый, который сейчас имеет номер 18, и там, поскольку царствование императора Александра I, то там осветили церковь во имя святого покровителя на день почитания, которого приходилось день рождения императора Александра I, на святого Спиридония Тримифунского. Кстати, как в главном адмиралтействе, как в финляндском полку, например. Этот храм действовал в данном управлении до 1857 года. А потом, при вступлении на трон Александра II, был официальный указ о том, что главное управление императорских уделов переносится в бывший дом Орлова-Пашкова на Литейном проспекте 39, и туда же перенесли храм. Понятно, что для него надо было осветить какое-то место. И в 1957 году архитектор Александр Резанов приспособил под новый зал этого храма бывший танцевальный зал дома Алексея Федоровича Орлова, отделанный когда-то боссы. И вот это помещение существует до сих пор, хотя долгое время находится в реставрации. Так вот, престол перенесли вместе с переносом самого учреждения на другое место.
1: Домовые храмы. Венчания в домовых церквях. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Стрельне осветили пожарную технику. Отслужен молебен перед иконой младенцев Вифлеемских. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 18-ю по Пятидесятнице 4 октября, в день отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Приозерска. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, благочинный Приозерского округа протоиерей Сергий Бельков, архимандрит Александр Арва, настоятель протоиерей Дмитрий Звездилин и другие священнослужители. Чтец Свято-Троицкого собора города Краснодара Александр Жданов был рукоположен во диакона. Храму подарена икона Рождества Пресвятой Богородицы. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. Он поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему картину с изображением Кафедрального собора в Приозерске. Митрополит Варсонофий в сопровождении настоятеля осмотрел строящийся духовно-просветительский центр. Храм Рождества Пресвятой Богородицы был построен на центральной площади Приозерска в 1836-1847 годах по проекту Давида Висконти. В 1940 году храм был закрыт, а в 1992 возвращен верующим. В 1995 году храм был передан подворью Каневского монастыря. В 1999 году была построена и освящена часовня преподобного Арсения Каневского. При соборе действует воскресная школа святителя Тихона Задонского. 3 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме всех русских святых поселка Сосново. Его высокопреосвященство сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, благочинный Приозерского округа протоиерей Сергий Бельков, архимандрит Александр Арва, настоятель иерей Александр Аникин и другие священнослужители. Храму подарена икона праведных Иоакима и Анны. Митрополит поблагодарил настоятеля за гуманитарные поездки в зону СВО и преподнес ему крест с украшениями. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему икону преподобного Арсения Каневского. Верующим раздали иконки Рождества Христова, привезенные владыкой из Вифлеема. Храм всех русских святых в поселке Сосново построен в 1993-2000 годах. Освящен 22 июня 2014 года архиерейским чином. На территории храмового ансамбля находятся колокольня, звонница и часовня преподобного Серафима Саровского. 3 октября в Благовещенском храме Александра Невской лавры был совершен молебен перед иконой мучеников-младенцев Вифлеемских. Богослужение организовали Центр «Жизнь» и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 26 декабря прошлого года Священный Синод утвердил текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе. Молебны будут совершаться в последнюю субботу месяца. 3 октября настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Ухте иерей Алексей Магазинков осветил молодежный штаб, который действует на втором этаже приходского дома. На богослужении присутствовали члены молодежного клуба «Скимин» Александра Невской лавры. Состоялся праздник, посвященный дню рождения молодежного клуба «Эхо грядущего», основанного год назад. Под руководством диакона Анатолия Головацкого прошла игра «Наш Успенский храм». Ребята, разделенные на команды, собрали макеты храма на основе фотографий и архитектурных чертежей. Лучшие макеты были отмечены призами. Вечер завершился пением песен под гитару. Молодежный штаб создан для встреч подростков и молодежи.
1 октября на территории пожарно-спасательного отряда имени князя Александра Львова состоялось освящение пожарной техники. Освящение совершил настоятель храма благоверных Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский. Были освящены все машины подразделения. Директор Владимир Солодков подчеркнул, что освящение техники – это не только дань традиции, но и пожелание пожарным безопасной службы и благополучного возвращения с каждого выезда. Отец Кирилл пожелал сотрудникам подразделения крепости сил, взаимовыручки и помощи Божией в несении нелегкой службы. Международный день пожилого человека 1 октября в досуговом центре на Камской 60+ прошел концерт для людей золотого возраста из приходов Василеостровского округа. Директор воскресной школы храма Смоленской иконы Божьей Матери иерей Сергей Ладанов отметил, что связь поколений – это бесценный мост, по которому мудрость и опыт старших переходят к молодым. Прошел концерт с участием воспитанников воскресной школы и мужского молодежного ансамбля Смоленского прихода «Единство». Экскурсия по музею Блаженной Ксении Петербургской для детей с ограниченными возможностями здоровья и их матерей, подопечных благотворительного фонда «Другие мечты», прошла 2 октября в рамках сотрудничества фонда и Василеостровского благочиния. Сопровождала группа организаторы и волонтер фонда Арина Шумилова. Гости ознакомились с экспозицией, открытой в 2017 году. Среди представленных предметов – мундир из зеленого сукна 18 века, старинные монеты, кирпич и складки Смоленского храма, мозаичный образ блаженной и архивные документы. Также дети и взрослые посетили часовню блаженной Ксении. Иерей Феодосий Кудряшов помазал их освященным елеем. Было вознесено соборное моление о здравии детей и их матерей. Фонд «Другие мечты» учрежден родителями особых детей и окормляет более 200 семей, воспитывающих детей с ДЦП, синдромом Дауна, онкологическими и другими заболеваниями. 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится презентация книги «Культура Серебряного века». Автор издания – кандидат исторических наук Игорь Юрьевич Шауб, ведущий научный сотрудник Института истории и мировой культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. На встрече автор расскажет не только о книге, но и о том, как у него, историка-антиковеда по образованию, зародился интерес к русской культуре Серебряного века. В поле зрения автора все стороны культурной жизни России начала XX века – философия, литература, живопись, театр, архитектура и музыка в их великолепном, многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Книга издана Свято-Алексеевской пустынью в 2026 году по благословению ее духовного наставника, схи-иеромонаха Алексея Василенко. Начало встречи в 19 часов, вход свободный, лекция пройдет по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39. Это было последнее сообщение выпуска, у микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8:10, в 12:10, в 18:10 и в 23:10.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
0: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 236-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие.
0: Послушайте 11-е зачало Евангелия от Луки, отрывки из 3 и 4 глав.
2: В то время было Иисус лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ионаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Симеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадавов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Мелилиилов, Каинанов, Еносов, Симов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из Евангелия, который кому-то может показаться очень скучным. Долгое перечисление имен. На самом деле, за каждым из этих имен стоит целая история из Ветхого Завета. Для людей, которые читали эти имена, они понимали, что стоит за этим именем, почему так. Мы знаем, что родословие приводится в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. Но между этими двумя родословиями есть некоторая разница. Евангелие от Луки начинает родословную от Иисуса Христа и Иосифа, обручника Девы Марии, и доводит до Адама и Бога. А Матфей, напротив, начинает от Авраама, и от Авраама ведет родословную до Иисуса Христа. То есть разная направленность родословных. Есть еще одна разница. Вы можете обратить внимание, что имена другие. Дело в том, что по каким-то причинам Матфей ведет родословную через царя Давида и его сына Соломона, а Лука ведет родословную Иисуса Христа от царя Давида и другого его сына Нафана. Почему так? Есть разные точки зрения. Некоторые считают, что в одном Евангелии приводится родословная Девы Марии, в другом — родословная Иосифа. Другая точка зрения, что речь идет о левиратных браках, когда по закону Ветхого Завета, если старший брат умирал, не оставив детей, то другой брат должен был взять жену своего брата в жены себе, но рожденный от нее ребенок считался в этом случае ребенком умершего брата, а не его ребенком. Такова была практика Ветхого Завета и закон Ветхого Завета. Это называлось «восстановить семя брату своему, который почил». Возможно, это одна из причин, почему. Немножко разные родословные. Для нас же важно вот что. Согласно православному вероучению, Иисус Христос есть Бог, ставший человеком. В себе Он соединил два естества, две природы, божественную и человеческую, неслитно, нераздельно, неразлучно и неизменно. На все 100% оставаясь Богом, вечным, всемогущим Творцом мира, Он во всей полноте стал ограниченным пространством и временем человеком. Как это, мы не знаем. Но мы знаем, что пророки Ветхого Завета предсказывали, что чудо это произойдет, непостижимое, и предсказывали, что этот особый человек должен появиться из потомков царя Давида. Вот почему, когда мы утверждаем, что Иисус есть Христос, а я напомню, что Иисус — это земное имя Спасителя, а Христос — это скорее звание. Греческое слово «Христос» — это перевод еврейского слова «мессия», «мешах». По-русски это слово звучит как «помазанник», «царь». Царю Давиду было предсказано, что из его потомков явится вот этот особый помазанник, особый царь, который воцарится над всем израильским народом и над всей землею, поклонится ему все племена земные, и царству его не будет конца. Речь шла именно о Иисусе Христе, об Иисусе из Назарета. И когда апостол Лука или апостол Матфей приводят родословную Иисуса, главной и ключевой фигурой здесь является именно царь Давид. Этим самым они показывают, что Иисус имеет право называть себя, считать себя, а люди, которые веруют в Него, имеют право также называть Его и считать Его именно Мессией, Христом, потому что на Нем исполнились все пророчества относительно того, кем должен быть Мессия Христос. Вот именно поэтому мы с вами слышали сегодня этот перечень имен. С другой стороны, это повод, братья и сестры, обратить внимание на ветхозаветное чтение, на то, что нам с вами, христианам, нужно изучать и читать не только Новый Завет, но и Ветхий, хотя бы даже ради того, чтобы правильно понимать Новый и чтобы понимать, какая история стоит за каждым из этих имен и что из этого мы можем взять и для себя. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 6 октября, 23 сентября по старому стилю празднуется зачатие честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Сегодня вспоминаются преподобные Ксанфипа и Поликсения, жившие в конце первого, в начале второго века в Испании. Святая Поликсения уверовала во Христа благодаря проповеди святого апостола Петра, а крещена была святым апостолом Андреем Первозванным. Скончалась святая Поликсения около 109 года. В этот день вспоминается святая мученица Ираида Александрийская, пострадавшая около 308 года в Египте. Также сегодня совершается память святых мучеников Андрея и Иоанна с детьми Петром и Антониной. Они пострадали в Африке в IX веке. Сегодня празднуется память святителя Иннокентия, митрополита Московского, которого церковь именует апостолом Сибири и Америки. Сегодняшняя дата памяти установлена в честь пославления его в лике святых в 1977 году. Этот день ознаменован празднованием в честь Славенской иконы Божьей Матери. В 1635 году у села Славенки Костромской области охотник обнаружил маленькую шатровую церковь, поросшую мхом. Он вошел внутрь церкви и увидел, что церковная утварь вся истлела от времени, и только запрестольная икона Божьей Матери оказалась совершенно невредимой. Впоследствии на этом месте возникла обитель. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Иоанна Панкратовича, священника Покровской церкви в селе Чижевичи Минской области. Когда в 30-е годы Покровский храм закрыли, отец Иоанн ходил по селам и призывал крестьян подписываться за возвращение храма верующим. В период всесоюзной переписи населения он наставлял многих прихожан записываться верующими. Его арестовали в 1937 году и расстреляли в городе Слуцке Минской области. Наш церковный календарь продолжит житие преподобной Поликсении. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святая Поликсения родом была из Испании. Она жила в первом веке по Рождестве Христовом, во времена святых апостолов, и была их ученицей. От рождения в юности Поликсения была язычницей. Вместе со старшей сестрой Ксантипой дева Поликсения услышала о божественном учении Христа Спасителя от святаго апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Ксантипа тогда же приняла христианство, а Поликсения осталась еще язычницей. После этого Поликсению постигли несчастье. Она была необыкновенно красива. Прельстясь ее красотой, один бесчестный человек насильно похитил Поликсению и увез ее в Грецию. Но Господь сохранил юную девицу невредимой и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя. Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу Поликсении. С живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. С большими затруднениями и препятствиями удалось христианам скрыть Поликсению в греческом городе Патры, где большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святого апостола Андрея Первозванного, ученика Христа Спасителя. В Патрах Поликсения приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем Первозванным. Тут же Поликсения была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как кротко переносил этот, тогда уже престарелый старец, тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть, Святая Поликсения сама захотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город Патры святой Анисим отправляется на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью стала сопутствовать ему на свою родину для благовестнических трудов. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревеккой, вместе с ней крещенной, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников. Ее сестра Ксантипа также присоединилась к ней. Сохранилось сказание, что особенно часто они проповедовали в многолюдном городе Толедо. Итак, всю остальную жизнь свою, почти 40 лет, святая Поликсения посвятила этому великому подвигу, подавая уверовавшим во Христа пример благочестивой жизни. Плодом этого апостольского служения было то, что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею в христианстве. Около 109 года по Рождестве Христовом святая Поликсения мирно скончалась.

почившего иркутского архиепископа Вениамина. 13 мая 1817 года он был рукоположен в диакона Благовещенской церкви Иркутска, а через 4 года во священники. С 1823 года началось полувековое служение будущего апостола Америки и Сибири в благовестии Евангелия, которое он пронес даже до края земли, и был просветителем обителей Камчатских, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края. С большими опасностями для жизни, в нужде и лишениях совершал свой апостольский подвиг миссионер-труженик. Замечательный проповедник, святитель Иннокентий, говорил, чтобы действовать на сердце, надо говорить от сердца. Проводя большую часть жизни в миссионерских путешествиях, святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Он перевел на несколько языков Слово Божие и богослужение. В 1833 году написал одно из лучших пастырских миссионерских произведений «Указание пути в Царство Небесное», переведенное на все языки малых народов Сибири. 29 ноября 1840 года митрополит Московский Филарет совершил пострижение его монашества с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иргутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был хиротонесаном епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Высокий сан не ослабил апостольской деятельности Иннокентия, но сообщил ей еще больше размах. 21 апреля 1850 года епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 года святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре московских первоиерархов. Митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви. Его попечением в 1870 году была учреждена Японская православная духовная миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным, которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Святитель Иннокентий представился 31 марта 1879 года в Великую Субботу и погребен в храме сошествия Святаго Духа Троицы Сергиевой Лавры 6 октября 1977 года Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.

Стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Продолжаем знакомить вас с фрагментами докладов Второй Всероссийской научной конференции «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо». Конференция прошла в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Тема доклада «Живоносным дуновением вдушив оживи. Чудо сотворения человека в русской средневековой иконографии и гимнографии». Автор Серафима Григорьевна Кудрявцева, соискатель ученой степени кандидата искусствоведения, преподаватель кафедры древнерусского певческого искусства консерватории.
2: Говоря очень об исследовании недели Сарапутной, которая является предметом моего пристального исследования, мы чаще всего вспоминаем события грехопадения праотцев и их изгнания из рая. Однако именно в этой службе освещается еще один важный момент в истории домостроительства церкви – создание первого человека для блаженной жизни в раю. Это самое первое чудо в истории всего человечества. Сегодня мы попытаемся провести некоторые параллели между текстами песнопений «Неделя об Адамовом изгнании» и фресками русских средневековых храмов, в которых обращение к сюжету сотворения человека начинается с середины XVI века. Три этих текста – визуальный, поэтический и музыкальный – неоднократно пересекались в последний день перед началом Великого Поста, когда молящиеся, обращая взор к изображениям бытийного цикла, размещенным на сводах храма, и одновременно внимая песнопением, повествующим о сотворении Адама и Евы, их жизни в раю и последующем грехопадении, с особой остротой актуализировали в своем религиозном сознании память о Небесном Отечестве. Этот рай, утраченный прародителями в результате первородного греха, осмыслялся как цель, к которой каждый христианин призван возвратиться через аскетический подвиг Великого Поста. Монументальные циклы, посвященные сотворению мира и человека, характерные для живописи и пластики западного средневековья XI-XIII веков, не были свойственны восточно-христианской традиции. Византийская иконография первой библейской книги, в которой описываются чудеса сотворения Адама и Евы, развивалась преимущественно в книжной миниатюре и прикладном искусстве. Единственным примером обращения книги Бытия в росписи византийского храма являются фрески церкви Христа Пантократора в Дичанах, где на крестовом сводах и стенах размещены 46 сцен от сотворения мира до строительства Вавилонской башни. В поствизантийском искусстве отношение к этой теме изменяется. Циклы бытия встречаются в росписях храмов Святой горы Афон, Молдавии и Буковины. На русской почве первое найденное нами изображение чуда сотворения Адама встречается на золотых вратах Суздальской Богородицы Рождественского собора. Русское искусство 13-15 веков следует византийской иконографической традиции. На вратах Творец в образе Христа с крещатым нимбом без надписи благословляет обнаженного стоящего Адама. Следующий памятник – Киевская псалтирь 1397 года, украшенная миниатюрами. Творец в образе Христа – благословляет обнаженного лежащего праотца. Широкомасштабное обращение к ветхозаветной тематике начинается с середины XVI века. Создается грандиозный цикл миниатюр лицевого летописного свода, в котором чуду сотворения человека посвящено несколько миниатюр. История проиллюстрирована в сценах сотворения Евы и сотворения Адама. В последней Адам изображен дважды – лежащим, над ним склоняется Христос в своих традиционных одеждах с нимбом, имеющим перекрестие, и стоящим – в небесном сегменте Господь Саваоф с голубем, Святым Духом. Почти одновременно украшается миниатюрами хронограф, содержание которого также основано на библейском повествовании. Так, на миниатюре из рукописи Российской государственной библиотеки фонд 96 Егорьевское собрание номер 202 также изображается лежащий Адам, над которым склоняется ангел Великого Совета, не воплотившийся Иисус Христос в облике ангела с крещатым нимбом. Сюжет сотворения человека присутствует в многосоставной композиции «И почи Бог в день седьмый» на четырехчастной иконе из Кремлевского Благовещенского собора середины XVI века. На ней сцена такой же иконографии, что и в литературных памятниках, дополнена изображением летящего ангела с орудиями страстей. В это же время получают распространение большие образы Троицы в Бытии, в клеймах которых также появляется интересующий нас сюжет. Отметим, что именно эти изображения Творца смущали диака Иоанна Висковатого, дело которого прогремело в 1553-54 годах. Иас от Писания, уверяюсь, говорит он по поводу изображения ангела Великого Совета. Истинно Слово Божие Господь наш Иисус Христос виден нами в плотском смотрении, а прежде век от Отца не видим и не описан. Митрополит Макарий на это отвечает ему. А Христа Бога нашего, невидимого божеством, плотью на иконах описывают в ангельском образе, скрылы в творении Адамове и о всей твари, по Исаину пророчеству, Великого Совета ангел, яко с нами Бог. Совершенно иной иконографический извод использован в композиции на северной двери из Благовещенского собора города Сольвычегодска. Господь сидит на престоле и держит в руке маленькую фигуру Адама, которую он вылепил из глины. Аналогичную композицию мы находим в росписи XI века собора Сан-Марко во Флоренции. В основе этой иконографии, как показал искусствовед Курт Вайцман, лежит античный миф о сотворении человека из глины и воды Прометеем, изображения которого сохранились в барельефах III века до нашей эры. Русское искусство позднего средневековья активно осваивает ряд западноевропейских изобразительных тем, в том числе столь значимо, как иконография Творца. На это изображение особенно влияет сюжет западной иконографии «Престол благодати» или «Престол милости». Подытоживая, скажем, что русские мастера монументальной живописи, создавая новый иконографический канон описания чуда сотворения человека, начиная с середины XVI века, опирались на весь этот сложный комплекс источников. Византийскую иконографическую традицию, прежде всего на книжные миниатюры и дечанские фрески, поствизантийские балканские циклы, отдельные западноевропейские мотивы и собственные древнерусские рукописные и иконописные образцы. Первый пример обращения к теме сотворения человека в сохранившихся памятниках русской монументальной живописи – цикл «История Адама и Евы» Свияжского монастыря. Помимо свияжских фресок, чудо сотворения Адама изображается в Благовещенском соборе в Сольвычегодске, в Архангельском соборе Московского Кремля, в церквях Николы Надеянной, Ильи Пророка, Иоанна Предтечи, Николы Мокрого в Ярославле, в церкви Воскресения на Дебре в Костроме, в Крестовоздвижеском соборе города Тутаево и некоторых других. Включение цикла бытия с изображением дней творения в программу росписи приводит к изменению всей системы храмовой декорации. В русских храмах второй половины XVI века бытийный цикл занимает важнейшее литургическое пространство в наосе. Это изменяет представление о мистическом пространстве храма не только символически, в смысле литургических толкований, но и исторически, поскольку храм уподобляется Вселенной. Его границы расширяются и в пространственном, и во временном отношении, от сотворения мира до второго пришествия. Однако такая система просуществует в России недолго. В XVII веке, когда бытийные циклы с иллюстрацией дней творения повсеместно распространяются в русских храмовых росписях, они занимают прочное место на папертях соборных храмов, приобретя значение назидательного исторического повествования. Рассмотрим несколько типов иконографии «Чудо сотворения первых людей». В иконографической программе Свияжского монастыря сотворение Адама, относящееся к шестому дню, помещено на щеке северного свода напротив сотворения светил и зеркально повторяет его композицию. Обнаженный Адам лежит со скрещенными руками. У его изголовья, опустившись на колено, стоит ангел Великого Совета. На фреске едва видно, что из его уст исходит струя воздуха в сторону фигуры праотца. Ангел Великого Совета также благословляет Еву, поднимающуюся из бока Адама. От десницы ангела идет луч, проходящий через зеленую сферу, от которой три луча исходят к лику Евы. Внутри сферы голубь Духа Святого. В Архангельском соборе Московского Кремля композиция сотворения Адама и Евы расположена в северной люнете западной стены. Исследовательница Татьяна Самойлова так описывает иконографию сотворения Адама. Поле люнета поделено красной линией разгранки на два условных пространства. В первом мы видим лежащего обнаженного Адама. Над ним склонился ангел Великого Совета с прозрачным шаром в руках, внутри которого заключена крохотная младенческая фигурка – душа живая, влагаемая ангелом в тело сотворенного человека. Во второй части изображено сотворение Евы, которое поднимается из бока Адама. В церкви Воскресения на Дебре в Костроме история сотворения первых людей расположена в одном из шести медальонов, находящихся в люнетах стены. Творец представлен также в виде ангела Великого Совета. В центральной части медальона ангел прикосновением к голове оживляет Адама, лежащего на земле. Слева сюжет сотворения Евы. В данной композиции она не поднимается из тела Адама, а лежит рядом с ним. Сохранилась подпись «Сотвори Бог человека по образу Божию, сотвори его мужа и жену». церкви Николы Надейной в Ярославле ангел Великого Совета, а в церкви Николы Мокрого Господь Саваоф оживляют Адама и Еву благословением. В ярославских церквях Ильи Пророка, расписанной в 1680 году артелью живописцев под руководством изографов града Костромы Гурия Никитина и Силы Савина, и Иоанна Предтечи, расписанной артелью Дмитрия Плеханова и Федора Игнатьева, изображения чудес сотворения Адама и Евы располагаются в помещении паперти и представлены иначе. Господь Саваоф как бы вытягивает за руку сначала Адама из персти земной, а затем и Еву из тела Адама. И, наконец, в Крестовоздвижецком соборе города Тутаева, расписанной теми же Гурием Никитиным с артелью, Господь Саваоф вдыхает спящего Адама дыхание жизни. Из его уст струится столб воздуха в сторону фигуры праотца. Теперь посмотрим, как тема чуда сотворения первого человека раскрывается в текстах службы недели Сарапусной. В первую очередь обратимся к канону. Во втором тропаре первой песни указываются три аспекта. Причина сотворения человека – многое благоутробие щедрот. Способ творения – от персти. И призвание человека – воспевать Создателя. В четвертых тропарях пятой и шестой песен снова обозначается способ творения. От земли – рукою Божией, рукою творения. Все приведенные фрагменты чинопоследования коррелируют с фресковыми циклами Церкви Воскресения на Дебре в Костроме и ярославских храмов второй половины XVII века, на которых благословляющая или буквально вытягивающая из земли рука Создателя символизирует акт творения. Особый интерес в рамках настоящего исследования представляет музыкально-поэтический текст первой стихиры «На Господи возвах недели Сарапусной». Данное песнопение является первым в службе недели Сарапусной, непосредственно посвященным истории Адама и Евы. Для анализа привлекается текст по списку Кирилла Белозерского собрания 586-843, хронологически соответствующему рассмотренным фресковым памятникам. Следует отметить, что как текст, так и распев этой стихиры обнаруживают высокую степень устойчивости во всех изученных нами рукописях московского, кирилло-белозерского и словецкого происхождения, что позволяет с известной долей осторожности предположить единообразие звучания песнопения в различных регионах русского государства второй половины XVI – начала XVII веков. Рассмотрим фрагмент поэтического текста стихиры, непосредственно связанный с чудом сотворения человека. «Создатель мой Господи! Перстью ото земля приему, животным и дуновением в души поживива мя и почти». Стихира начинается с обращения «Создатель мой Господь». В греческом оригинале употреблено существительное «пластес», производное от глагола «пласо» – «лепить», «формировать». Данная лексема актуализирует визуальный образ, запечатленный на диаконской двери из Благовещенского собора в Сольвычегодске, где представлен момент непосредственной лепки тела Адама из персти земной. Лексема «приему» представляет собой перевод греческого причастия «прослабон» – «взяв, приняв». Данный глагол подчеркивает активное действие Творца, который берет землю в качестве материала для создания человека. Синтагма «животным одухновением» восходит к греческому «зоэро псюсэмати». Прилагательное «зоэрос» образовано от «зоэ» – «жизнь» и означает «живой, животворящий, дарующий жизнь». Существительное «псюсэма» обозначает именно то дыхание жизни, которое, согласно библейскому повествованию, вдохнул Бог в лицо человека. Данный иконографический мотив с исключительной наглядностью представлен во фресках кисти Гурия Никитина в Крестовоздвиженском соборе города Тутаева, в фресках Свияжского монастыря, на которых из уст Господа Саваофа исходит струя воздуха, направленная спящему Адаму. Фраза «вдушив, оживив мя» переводится с греческого как «одушевив и оживил». В греческом оригинале содержится тонкая смысловая игра. От «псюхе» – «душа» означает «даровавший душу», и от «заэ» – «жизнь, даровавший жизнь». Тем самым акцентируются два нераздельных аспекта единого чуда – дарование души как условие дарования жизни. Эта богословская идея находит прямую изобразительную аналогию на фреске Архангельского собора Московского Кремля, где ангел Великого Совета держит в руках прозрачный шар, в котором заключена крохотная младенческая фигурка – душа живая. Глагол «почте» соответствует греческому «этимесе», производному от существительного «тиме» – «честь», «достоинство», «ценность». Таким образом, Бог не только одушевляет Адама, бывшего до того неодушевленной перстью, но возвеличивает его и включает в иерархию тварного бытия как царя и владыку. Данный акт почтения человека Творцом становится богословским основанием для последующей трагедии грехопадения и одновременно для возможности покаяния и восстановления утраченного достоинства через подвиг Великого Поста. Обратимся теперь к музыкальной составляющей рассматриваемого песнопения, зафиксированной в безлинейной крюковой нотации знаменного распева. На первый взгляд графический рисунок распева свидетельствует об использовании типовых попевок, характерных для шестого гласа – храбрица, переволока, мережа и скачец. Однако в тесной связи с конкретным поэтическим текстом вырисовывается довольно интересная картина. Здесь мне хочется исполнить именно этот фрагмент песнопения. Вот буквально половиночку песнопения, даже это четверть песнопения.

0: Попевка храбрица, с которой начинается песнопение, в своем распеве содержит подъем по тетрахорду от ля малой октавы к ре первой. Давайте еще раз я исполню это. Создатель мой, Господи. Также распев палки вздернутой, в следующей строке на лексеме персть, персти, спускает мелодическую линию снова к помете низко с крыжем, к условной ля малой октавы. А затем звучит яркий выход в зону светлого согласия и утверждение тона фа. Персти, о, то земля приему. Предложенное мелодическое решение может быть истолковано как музыкальная репрезентация акта творения. Творец изводит человека из персти земной, протовещества, праха к жизни. Данное музыкальное решение обнаруживает изобразительную параллель с росписями ярославских храмов Ильи Пророка, Иоанна Предтечи, на которых представлен композиционный тип, где Господь Саваоф буквально вытягивает за руку Адама из персти земной, а затем Еву из ребра Адама. Синтагма «животному духновению» выделена в песнопении попевкой «Мережа», единственный раз встречающийся в песнопении. Давайте я вам ее исполню.
1: Животному духновению.
0: Примечательно, что именно на этих семантически ключевых словах впервые в рамках рассматриваемой стихиры утверждается лад мажорного наклонения с устоем на тоне до. Мелодия продолжается попевкой «Скачец», входящей в число наиболее употребительных мелодических формул в корпусе песнопений шестого гласа. Давайте ее послушаем.
1: О, живи, боймя и почти.
0: Однако в рамках анализируемой стихиры ее семантическая нагрузка существенно расширяется. Распев скачца содержит в своей структуре синкопу. Это ритмический сдвиг, приводящий к смещению музыкального акцента с сильной доли на слабую.
1: Мя и почти.
0: Она маркирует заключительные слова фрагмента «Оживи во мя и почте», создавая эффект внезапного ритмического толчка, который может быть истолкован как звуковой образ передачи божественной энергии через прикосновение Создателя, оживляется бездвижное тело праотца. Этот мелодический жест находит прямые изобразительные параллели в различных иконографических типах, рассмотренных на сегодняшнем материале. На фресках Свияжского монастыря, Архангельского собора Московского Кремля, Церкви Воскресения на Днепре и Ярославских храмах момент перехода от неодушевленной персти к живому человеку. Он фиксируется композиционно через благословляющий жест ангела Великого Совета, через луч, исходящий в голове Адама, через влагание души в виде младенца в прозрачном шаре или через вытягивание за руку. Во всех случаях изобразительный ряд передает именно динамику оживления, переход от статики к движению, от безжизненности к жизни. Представляемый доклад является лишь начальным этапом в исследовании столь сложной и многоаспектной темы, как репрезентация чуда сотворения человека в русском средневековом искусстве.
2: Прозвучал доклад Серафимы Григорьевны Кудрявцевой, соискателя ученой степени кандидата искусствоведения, преподавателя кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории. Выступление состоялось на второй Всероссийской научной конференции «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо». Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культуры. У микрофона Валентина Пас. На острове Русский во Владивостоке появится музей Востока. Новое пространство откроется 7 октября в кампусе Дальневосточного федерального университета. В экспозицию войдут подарки иностранных делегаций, которые посещали вуз за всю его 127-летнюю историю. Предметы искусства, национальные украшения, редкие книги и другие ценности познакомят посетителей с культурой стран Азии. Открытие музея приурочено ко дню рождения Восточного института и Дальневосточного федерального университета, который отмечается 21 октября. Внутри Нижегородского Кремля появится межмузейное выставочное пространство. Им станет здание 10 корпуса. Сейчас оно находится на реставрации. Работы должны завершиться к апрелю будущего года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. Весной в обновленном пространстве откроется первая выставка. 10 корпус – это здание бывшей казармы гарнизонного батальона на центральной площади Нижегородского Кремля. После реконструкции его передадут в ведение художественного музея. Также до конца текущего года должна завершиться музеификация Коромысловой башни. В следующем году аналогичная работа начнется в Часовой башне. Проект поддержки образования «Ключи», который готовит школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, совместно с Пушкинским музеем запустит культурно-образовательную программу для школьников в малых населенных пунктах. Об этом сообщил руководитель проекта, глава социального отдела Московской епархии Михаил Потокин. К участию в проекте намерены привлечь учеников 8 и 10 классов, которые будут исследовать историю и культурное наследие родных городов, создавать путеводители, музейные буклеты, квесты и проводить интервью. Еще одно направление сотрудничества – подготовка материалов для учителей. Пушкинский музей выступит методическим экспертом. Его специалисты помогут ребятам организовать исследования и воплотить собственные проекты. Пилотным регионом, в котором будет запущена программа, станет Ивановская область, в частности, города Шуя, Юрьевец, Родники и Кинешма. Сейчас организаторы определяют темы и форматы работы и налаживают взаимодействие с местными музеями. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летием учебного заведения. Сергей Собянин также подчеркнул, что методические разработки Гнесинки используют в разных городах и странах. Среди выпускников школы всемирно известные музыканты. Гнесинку окончили пианисты Борис Березовский и Дмитрий Шишкин, скрипач Алексей Лундин, виолончелист Борис Андрианов, дирижер и виолончелист Александр Рудин. Московский академический театр имени Маяковского попал в Книгу рекордов России за спектакль Дмитрия Крестьянкина «Поиск продолжается», который был сыгран на борту пассажирского лайнера. В июле нынешнего года салон самолета авиакомпании «Россия» впервые превратился в театральную сцену во время планового технического обслуживания в ангаре аэропорта Пулково. 2 октября основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Каненко вручил рекордсменам сертификат, подтверждающий регистрацию. Приморская сцена Мариинского театра готовит премьеру 16 и 17 октября. Зрителям представят оперу «Богема» Джакомо Пуччини. В основе сюжета роман французского писателя Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Композитор написал партитуру за 8 месяцев. В 1900 году «Богема» впервые прозвучала на сцене Мариинского театра в Петербурге на русском языке. Над созданием приморской «Богемы» работают режиссер Александр Пономарев и художник-постановщик Петр Окунев. В Хабаровске объявили лауреатов третьей Дальневосточной кинопремии. Лучшим полнометражным фильмом стал российско-китайский исторический детектив «Красный шелк». В конкурсе короткого метра победила лента «Полюс» Насти Нефедовой. Лучшей анимационной лентой стал мультфильм «Абдукция», который сняли в Комсомольске-на-Амуре. Фильм «Русский Шпицберген» Станислава Шуберта стал лучшей лентой об Арктике и Крайнем Севере. короткий список премии вошли 25 картин, еще две включили в число финалистов по решению экспертного совета. Победители получили памятные статуэтки из мрамора и бронзы с изображением амурского тигра, работы бурятского скульптора Жыгжита Баясхаланова, а также денежные премии. В Астане завершился первый фестиваль кино, созданного при помощи искусственного интеллекта. Главные призы получили авторы из Латвии, Индии и Испании. Темой смотра стало «Будущее, в котором стоит жить». Организаторы получили более 8 тысяч заявок со всего мира. В финальную программу вошли 25 работ. Победителей выбрали в основной и 5 специальных номинациях. Обладателем гран-при стал латвийский режиссер Николай Шестак с работой «Первый честный день». Фестиваль проходил с 1 по 3 октября. Общий призовой фонд составил 2 миллиона долларов. Основным условием было существенное участие искусственного интеллекта в создании фильма или ролика. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов. Во вторник, 6 октября, переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 10, плюс 12. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду, 7 октября, небольшая облачность. Без осадков. Температура плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник ожидается небольшой дождь, плюс 10, плюс 12, в среду без осадков, плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 12 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка — все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители-братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду, 7 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Дорогие друзья, для вас прозвучал фрагмент второй части концерта для скрипки и оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Яши Хейфица и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Джон Барбиролли.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Наша программа выходит в режиме прямого эфира, и, как всегда, мы включили видеозапись ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь к нам. Передача интересная будет, гость будет интересный, так что будем рады с вами пообщаться по видеотрансляции. Ну, а телефон прямого эфира, я напомню, 328-29-32. Ну что ж, дорогие друзья, осень. Очень красивая, очень золотая осень набирает обороты. Вот уже наступил октябрь. И сентябрь, октябрь – это еще время посещение лесов. И надо сказать, что горожан в лес манит не только красота природы, но и такая так называемая тихая охота. Грибы, ягоды все еще радуют тех, кто любит посещать леса. Но, однако, такой вид отдыха, походы в лес требуют и внимательности, и некоторой подготовки. Как избежать встречи с опасными хищниками, как не спровоцировать их нападение. Вот эти вопросы сейчас все больше и больше волнуют жителей нашей страны. Ну, надо сказать, что Ленинградская область в меньшей степени, но тем не менее. И вот все эти вопросы мы зададим специалисту, гостю нашей студии, кандидату биологических наук, автору канала о животных «Каждой твари по паре», теле- и радиоведущему Павлу Глазкову. Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как вы вот профессионально, грамотно построили тему встречи? Обычно спрашивают, а вот что делать, если мы встретили медведя в лесу? Мы об этом, кстати, поговорим отдельно. Но вот вы красиво подвели, грамотно, что нужно сделать, чтобы не встретиться с дикими животными в лесу. Это принципиальный подход, и об этом мы тоже поговорим. Ну, в двух словах хочется напомнить, что продолжается время ягод в нашем регионе, еще можно собирать бруснику, и уже можно начинать собирать клюкву. Вот, к сожалению, клюкву собирают уже с конца лета, с начала осени, но я считаю, что я вообще сам собираю клюкву после первого заморозка, потому что ягода более нежная, ароматная, но уже сейчас можно. Сразу хочу напомнить, что не все ягоды одинаково полезны. Вот у нас как-то такой подход есть, что вот есть ядовитые грибы и съедобные, ну, условно съедобные еще плюс третья группа. Так вот, среди ягод тоже есть ядовитые ягоды. И отправляясь в лес, особенно с детьми, пожалуйста, вот покажите на компьютере ядовитые ягоды. Напомню, у нас в Ленинградской области, да и в Санкт-Петербурге, вот мы были недавно на территории памятника природы, Дудурговские высоты, это территория Санкт-Петербурга, и мы встретили, нашли вороний глаз. Это самая ядовитая ягода России. В Петербурге растет, в Ленинградской области встречается. В двух словах, это высотой, значит, растения вот примерно сантиметров 30-40. Четыре крупных листа, но сейчас листья уже повяли, одна ягода осталась. И в середине огромная ягода, вот диаметром где-то 1.5 сантиметра, темно-синего цвета, она одна крупная. Почему называется вороний глаз, меня часто спрашивают, да потому что, да, говорят, у ворона же темно-карий глаз, действительно, да. Но у воронят вот синие глаза, и поэтому назвали вороний глаз. Глаз, как у вороненка. Дальше у нас есть ландыш, к слову сказать. Вот мы все любим, да, вот запах, знаем ландыша. А на самом деле ландыш – это крайне ядовитое растение. Если даже букет поставить в воду, и, ну, разные ситуации бывают. Если выпить воду после букета ландыша, можно отравиться очень серьезно. У ландыша листья, цветки ядовитые. И самые, конечно, ядовитые – это ягоды. Тоже посмотрите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, в интернет зайдите, плоды ландыша, такая кисть и такого красно-оранжевого цвета ягоды. Вот сейчас уже листва опала на части деревьев, уже трава повяла, увяла, и вот ягоды ландыша очень хорошо видны. Опять же, с детьми пойдете, дети могут неожиданно съесть. Поэтому,
0: незаметно.
1: Вот, пожалуйста, проконсультируйте Да, то есть вот ландыш, волчья лыка, посмотрите, вороний класс, воронец. Это что касается ягод. Грибы еще есть, так что идите в лес, погода отличная. Сейчас начался слой трубчатых лисичек. Тоже посмотрите в интернете. Крайне вкусный гриб.
0: Но это обыкновенные лисички?
1: Нет. У нас несколько видов лисичек в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Это обыкновенные вот эти рыжие лисички.
0: Да.
1: Черные лисички есть, вот прямо вороненые, вот как цвет микрофона. Это самые редкие, много, ну, по аромату, наверное, да, самые ароматные лисички, черные. Правда, они неаппетитный вид имеют, и когда растут, и при приготовлении. И трубчатые лисички. Вот сейчас начались трубчатые лисички. Посмотрите в интернете, двухцветный такой, оливкового, да, шапочка оливкового цвета, а ножка такого бледно-желтого цвета. Трубчатые лисички. Растут в ельниках. Как правило, в сосняках, где зеленомошный мох, вот зеленый мох такой высокий, да, называется ельники, зеленомошники, да, такое геоботаническое, значит, понятие. И вот там можно прямо массы, прямо вот сейчас слой идет трубчатых лисичек. То есть есть повод сходить в лес, ну и просто полюбоваться. Мы вчера вот с женой ездили в Пушкин, слушай, какая красота в парке. Меня как-то жена вытащила, давай, говорит, вот ты все по дикой природе, давай съездим в парк. Я получил удовольствие. Во-первых, запах вот этой осени, листья, вот этот насыщенные клены, дубы, ясени, липы. Утки, кстати, очень много уток. Вот мы в Александровском парке были, там же серия прудов, и там очень много пролетных сейчас уток. И, значит, были... Серые утки, они в Красной книге Санкт-Петербурга. Хохлатая чернь была, черки. То есть съездите, полюбуйтесь. Не обязательно в дикую природу, можно вот в парк съездить.
0: То есть они сейчас улетают,
1: да, но делают отдых. Да, они летят. Вот сейчас, кстати, тоже начался массовый пролет гусей, лебедей, уток. Они просто летят, устают, смотрят. Они же не понимают, что это парк. Смотрят водоем. Как правило, это вечером или ночью, они садятся, отдыхают, потом просыпаются, люди ходят. Ну, на них не охотятся, их не беспокоят в парке. Животные быстро понимают, что человек не представляет опасности. Вот тут у нас взаимодействие, вот мы сейчас подходим к основной нашей теме, да, тема безопасности в лесу. И вот то, что я обратил внимание, вы сказали, что нужно сделать, чтобы не встретиться с дикими животными. Это принципиально важно. Я всегда говорю, когда вы находитесь в лесу, за вами наблюдает минимум 5 пар глаз. Минимум. Еще может 6-я пара быть, если Глазков сидит где-то в камуфляже, в засаде, в засидке и, значит, ждет диких животных. Ну, попадаются, кстати, мне грибники, ягодники нередко попадаются. Охотники иногда. Вот. Охотничьи собаки. У меня бывает история интересная. Так вот, минимум за вами 5 пар глаз наблюдает. Вы птиц, зверей не видите. Они вас увидели... Ушли тихонечко. И в том числе медведь. Он часто видит людей. У нас в Ленинградской области обитает 3269 бурых медведей. Точная цифра, потому что в том числе, ну и под руководством Комитета по охране животного мира правительства Ленинградской области у нас... в том числе и медведей, каждый год пересчитывают. И мы знаем динамику медведей. То есть за последние 4 года численность стабильна. Ну, плюс-минус там
0: 30-40. Не возрастает, да? Да? Потому что говорят, что увеличивается численность.
1: Вот это Ленинградская область. То есть за последние 4 года стабилизировалась. Если мы возьмем данные 2015 года, я посмотрел статистику, медведей было 2500. То есть на 20 с лишним процентов все-таки поднялась численность, но относительно России, в России в несколько раз увеличилась за последние 10 лет численность бурого медведя. В России обитает 308 тысяч бурых медведей, треть миллиона. Представляете, это очень большая цифра. И действительно численность бурого медведя растет, она высокая. И вот чтобы не встретиться с животными, в том числе с бурым медведем, пожалуйста, зашли в лес, издавайте периодические звуки. Можете там покрикивать, можете читать стихи, песни петь, можете взять свисток спортивный и периодически посвистывать. Не надо постоянно, там раз в 3-5 минут. Зверь или птица, ну, зверь, мы обычно опасаемся зверей, зверь услышит, он сам уйдет. Кабан услышит, он не заинтересован в встрече с человеком. Лоси, а сейчас, кстати, у лосей еще гон продолжается, он будет минимум до середины октября, даже, до, я думаю, до конца октября, в зависимости от температуры осени. Даже до октября надо рассчитывать, что у лосей гон. А как ситуация какая бывает вот сплошь и рядом? То есть если грибник идет тихо по лесу, особенно утром, гон у лосей активен с заката до рассвета. Где-то сейчас с 8 вечера и примерно до 9 утра. Uh-huh. Вот вы если утром зашли в лес, у лосей еще гон, они бегают в поисках самок, встречаются самцы с самцами, дерутся. Что может произойти, вот если грибник или ягодник тихо идет по лесу, где-то все равно наступил на влажную почву. Чавканье такое произошло. И лось может издалека подумать, что это идет либо соперник, либо невеста. И подбежать к вам. Вы тихо идете, но при этом чавкаете. Он подбежит к вам. И дальше что может произойти? Если где-то кусты, он может выскочить, неожиданно вас увидеть. И даже от испуга может ударить копытом.
0: Напасть может, да?
1: Он даже не то, что напасть, он испугается, даже защищая себя, может ударить копытом. Лось, он не использует в драке, вот в защите, точнее, себя рога. Если волк на него нападает или медведь, он рога не использует, если это самец. Лось всегда бьет копытами передних лап. То есть вот его орудие. Выкидывает на 1.5 метра и, кстати, на человека также нападает. Но у меня были, я сталкивался, на меня нападали лосихи. Вот опасно встретить весной лосиху с лосенком. Точнее, опасно около них оказаться неожиданно. Опять же, если вы тихо шли по лесу. Вот, и может так получиться, где-то лосиха стоит там в ложбинке, ветерок от нее к вам идет, она вас не услышала, вы подошли, она смотрит, человек. У нее материнский инстинкт гиперразвит, и она начинает защищать лосят.
0: Угу.
1: Это первая ситуация. Вторая ситуация, вот я всегда говорю, если берете собаку в лес, вот многие думают, возьму собачку, она меня защитит. Ничего подобного. У нас даже в Юнталовском заказнике несколько случаев в этом году были, когда человек выпустил собаку на вольный выгул, собака нашла лося, залаяла, лось побежал за собакой, защищая себя, куда собака бежит, к хозяину, в ноги. Угу. Да, и тут могут быть проблемы. Поэтому я всегда советую собаку берете в лес, лучше на поводке. Весной, понятно, лосята, весной птенцы, слетки, летом птенцы, слетки. Собаки могут и задавить просто птенцов, могут побеспокоить самку или самца. У многих птиц и самцы высиживают яйца, насиживают. Поэтому не надо собаку брать с собой. И осенью могут собаки зайчат найти, да, до осени зайчихи рожают зайчат. Uh-huh. Поэтому вот собака может спровоцировать. На поводке держите. Вот. Дальше.
0: Простите, а если медведя собака почувствует?
1: Медведь? Да. Но он уйдет, он не будет нападать. На самом не деле, будет, вот да, я отдельно сейчас остановлюсь.
0: Ну,
1: вот
0: да.
1: Наш медведь, он относится к хищникам, отряд хищников, но вот бурый медведь, он всеяден. Если мы берем кормовую базу бурого медведя, обитающего на северо-западе России и конкретно в Ленинградской области, наш медведь, по сути дела, вегетарианец. У него на 95% рациона, его рациона, это растения. Весной это сныть, там трава, корни. Дальше, во второй половине лета он переключается на ягоду. Основная ягода, благодаря которой он наращивает вот этот подкожный жир, это черника. Вот на 95% жира формируется у нашего бурого медведя, у нашего ленинградского. Это черника на первом месте. Потом, когда заканчивается черника, он голубику параллелит, потом брусника, клюква. Когда есть урожай, он рябину любит, и медведь крайне-крайне любит яблоки. И вот в этом году урожай яблок, пожалуйста, садоводы, вот убедительная просьба, прислушайтесь. В этом году урожай яблок, и вот яблоки, особенно падалица, которая так падает, закапывайте яблоки или увозите подальше, потому что медведь чувствует запах вот забродивших яблок, он прямо их реально любит. Он даже слегка пьянеет, это известный факт. И вот подбродившие яблоки могут привлечь медведя на ваш участок, первое. Второе, садоводы. Не надо складировать вот на границе садоводства. Вот эти яблоки вываливать. Я видел видео на садоводство Мшинское, вот это огромный массив. И главное, складируют яблоки вдоль дорожки, которая ведет от железнодорожной станции. Ну, что вы делаете? Там медведи обитают, они начнут эти яблоки приходить есть. А дальше что может получиться? Вот, кстати, в каких случаях медведь может напасть на человека? Мы так сегодня с уклоном на медведя, да, по понятным причинам.
0: Тема такая жаркая.
1: Тема очень жаркая, и в этом году она прямо такая активная. Значит, медведь нападает, либо вы оказались около медведицы с медвежатами. Опять же, если вы тихо шли по лесу, медведи активны ночью. Медведица уснула с медвежатами под утро где-то в ложбинке в такой, да, чтобы ветер ее не обдувал с медвежатами. И может так получиться, что вы по мху тихонечко подошли к медведице. Она просыпается, стоит человек. Что делает медведица? Она подбегает и пытается вас нейтрализовать, чтобы защитить своих медвежат. Извините, она даже есть не будет человека, она уйдет потом с медвежатами. Ну, зачем такие проблемы? Потому что удар медведя, он смертельно опасен для человека. Смертельно опасен. То есть, вот первое, опасно оказаться около медведицы с медвежатами. Дальше, если медведь около своей добычи, а если вот, например, он яблоки нашел, он же не, вы даже эти яблоки вы можете высыпать, он же не знает, что они ваши. Он сидит, их ест. Вы идете по дорожке, не знаете, что вот тут рядом медведь ест. Подошли там на 15 метров, и он вас воспринимает как конкурента и может на вас напасть.
0: Защищает, да? Свою
1: добычу.
0: Кто
1: спровоцировал?
0: Пищу.
1: Человек спровоцировал. Да. Дальше, если вы останавливаетесь в лесу с палаткой где-то у озера. Опять же, не оставляйте пищевые отходы. Вот особенно там поужинали, надо все убрать в палатку, в пакет завязать, чтобы не было запаха, потому что бывает, как провоцируют люди. Оставили около палатки еду, там особенно тушенку открытую, а запах тушенки медведь чувствует за километр. Ветерок подул, он пришел, начинает тушенку вашу есть. Вы выбежали, говорите, это моя тушенка, я ее купил там за такую-то сумму

0: теряет сознание просто. А медведь, он не теряет сознание, вот пока сердце у него работает, и даже смертельно раненый охотником медведь может наделать много бед. Поэтому тут техника безопасности, охотники, пожалуйста, соблюдайте. Там есть тонкости охоты с мышки. Ранили зверя, надо вызывать егеря с собаками, один не добирайте, потому что это опасно. Вот не так давно в Новгородской области охотник, но он выжил, но тем не менее, в общем, сейчас до сих пор в больнице в районе находится. Поэтому медведь серьезный хищник, ну вот как бы хищник, зверь, с которым нужно вот прямо с уважением относиться и понимать, что в лес зашли, пожалуйста, побольше издавайте звуков. Теперь, если вот предвкушаю, да, вот, кстати, дополнение сделаю, вот идете по лесу, бывает какая ситуация? Идете, забыли там пошуметь, вышли на поляну, медвежонок сидит. Что делать? Сразу уходим. Причем уходим оттуда, откуда пришли. Потому что с большой вероятностью там медведицы нету, она где-то впереди. Видели медвежонок? Причем он может даже к вам попытаться подойти, он не понимает, что вы можете представлять опасность. Сразу назад, назад, назад, только не убегаем, а смотрим, где медвежонок, и глазами вводим, чтобы медведица к вам не начала приближаться.
1: Повернуться спиной можно или
0: идти? Нет, отходите, нет, да, просто спиной пятитесь и смотрите, потому что медведица может сбоку начать к вам приближаться, если она начинает подходить, ну и вообще медведь, если подходит, ваша задача максимально быстро увеличить расстояние между вами и медведем, отходите назад, и необходимо увеличить себя в размере. Для этого снимаем куртку, как вариант, над головой, из стороны в сторону, значит, раскачиваемся и уходим назад. Кричать не обязательно, громко говорите. Медведь хорошо слышит, голос нужен для того, чтобы он понимал, что перед ним человек.
1: То есть он отличает голос человека?
0: Конечно, конечно, вот. Конечно. И крайне важно, чтобы медведь, да, вот вы когда, да, медведь очень плохо видит, он практически слепой, он видит ваши очертания, а вы подняли куртку над головой, там, или палку, или корзину, раскачиваетесь и назад уходите. Вообще, как происходит встреча вообще с медведем? Это я вот рассказал, медвежонок, мама, как правило, человек идет по лесу. В 90, кстати, 9,9 значит, случаев вы не видите медведя, он вас видит. То есть он идет, увидел, опять грибник там или ягодник, и ушел. Вы его не увидели. Я на самом деле нередко встречаю медведей, но я понимаю, что вот сейчас недавно меня заметил медведь, след увидел. Значит, продукты жизнедеятельности медведя. То есть постоянно. Ну, они присутствуют в лесу, мы их просто не видим. Но бывают случаи, когда вот человек идет, и медведь раз встал на задние лапы. Ну, не близко, где-то метров 100. Там где-то край вырубки. Вы смотрите, раз медведь на задних лапах встал. Зачем он это делает? Вот если медведь встал на задние лапы, счастье. Медведь на задних лапах на человека не нападает. Он встает на задние лапы, как я уже сказал, медведь плохо видит. Он встает на задние лапы, чтобы с помощью обоняния, по запаху, определить, кто там идет. Он плохо видит, представляете, он такой прищуривается, стоит, да кто ж ты? Он встает на задние лапы, морду вверх поднимает и начинает вдыхать воздух. И вы вот в этот момент можете увидеть медведя. Он раз встал, значит, что делать? Вот вы увидели, медведь встал. Бежать хорошо лазит по дереву. Куда

не надо. Кстати, даже крик может спровоцировать. Так. А вы вот таким выражением, там, медведь, привет, как дела? Вы и себя еще психолог будет к вам идти. Он под углом будет приближаться. Под углом так идет.

животное, которое находится на самом... И вот для того, чтобы бояться... Почему? Потому что у нас охотников становится меньше. У нас охотники стареют, у нас средний возраст охотников.

ситуация, что охотники не добывают то количество медведей, которое необходимо. Вот в обществе создан такой образ негативный. Охотники готовы стрелять во все, что движется. А вот там по лисицам не просто так вот дают разрешение, нет. В экосистеме и человек страдает, и звери страдают. Первое. Ну, потому что, понимаете, одно дело там нетронутый лес, заповедник, тайга, а другое, пусть вот...

0: Это ночные жители, они ночью активны.
1: Понятно.
0: Днем встретить. Я вот волка за жизнь 3 раза видел. Рысь ни разу, волка 3 раза. 3. Кстати, я в лесу.

0: самый лучший, идеальный партизан в случае боевых действий, потому что он идеально знает местность, у него оружие есть, он уже подготовленный воин. И одни из лучших воинов – это охотники были, есть и будут. Mm-hmm. Это тоже факт.
1: Ну вот личным примером вы могли бы поддержать это направление? У вас сын подрастает. Вы хотели бы, чтобы он пошел в это общество и стал настоящим
0: охотником? Я бы не возражал.
1: Не возражали
0: нет,
1: бы?
0: Нет. Потому что, ну, во-первых, умение в коллективе мужском себя вести. Там же тоже мужчины, ну, там, брутальные, там, свои правила. Да, и как мужчина, кстати, он быстрее, ну, понятно, под моим влиянием. Но вот когда коллектив еще, да, мужчин, это очень важно, я же через это прошел, да, это становление мужчины, это, как же говорят же, у нас в школах в основном учителя,
1: конечно,
0: это женщины,
1: женское окружение,
0: ну, это
1: да.
0: Факт, да. А да. Тут вот, по крайней мере,
1: да,
0: прямо
1: настоящая мужская компания.
0: Да, с мужчинами, да.
1: Да. 3 минуты у нас остается до конца эфира, хотела бы еще такой вопрос вам задать. Если встречаешься с диким зверем на автомобиле, например, кабан, медведь, сейчас очень много съемок, что человек едет на машине и снимает, вон медвежонок побежал. Как вести себя автомобилисту?
0: Ну, вот сейчас еще продолжается гон у лосей, и в Ленинградской области в среднем каждый год происходит порядка 150 ДТП с участием именно лосей. Где-то от 3 до 5 ДТП – это медведи и несколько десятков с кабанами. ДТП, но чаще всего с лосями. И это самое опасное ДТП. Почему? Потому что лось – животное на высоких ногах, и особенно если вы на легком автомобиле едете, вы как бы подрезаете ноги, и туша улетает в салон. Поэтому как себя вести? Опять же, вот до конца октября идет гон у лосей, мы теперь знаем, что они ночью активны, поэтому в сумеречное ночное время максимально снижайте скорость. Не смотрите на дорожные знаки, а вот разрешено 90, да. А у нас же еще в России тоже вот такой нонсенс, да, 90 написано,
1: значит,
0: а можно
1: 110.
0: 109 ехать. Да, то есть вот в некоторых странах этого не понимают, как это так. Ну напишите вы там 100 тогда километров. Да, вот я в Белоруссии был, на машине ездил, я вот уже настолько привык, я вот себя, ну, прям в руках держал, потому что я понимал, там у них 10 километров. Ну, это логично на самом деле. Так вот, если 90 написано, где-то 70 идите, 60. Вы на этой скорости хотя бы что-то успеете сделать. Да, поэтому снижение скорости в темное ночное время суток. Если днем вы едете от края дороги до края леса там 200-300 метров, тут, ну, можно уже, скажем так, смело ехать, потому что если лось выскочит или медведь, вы успеете оттормозиться, как-то что-то предпринять. А если ночь... Лес вот там в 5-10 метрах, лось может выскакивать за долю секунды, вы ничего не успеете сделать.
1: Такая только встреча снижение. Случайно может быть,
0: конечно,
1: да? Специально не будет нападать на автомобиль.
0: Нет, там же еще какой эффект бывает, что вы едете, вы же фарами освещаете дорогу. Лось бывает выскочит, но вообще даже и зайцы у меня попадали. Он выскочит, разворачивается и перед машиной бежит для него, потому что это вот освещение, это как такой коридор. А справа-слева темнота, и зверь боится вправо-влево метнуться. Если вы вот поймаете фару зверя, что делать? Вы едете, снижаете скорость, на обочину встали, аварийку включили, и секунды на 3 выключите свет, чтобы полностью погас свет, и зверь убежит в сторону.
1: Вот так.
0: Да, вот, ну, да. А если, опять же, едете, на обочине стоит лось, например, тоже остановитесь, проявите уважение к участникам, ну, с другим участникам дорожного движения. Просто дверь откройте, даже окно открыли, крикните на лося, чтобы он ушел в лес. Если не уходит, можно, ну, не отходите от машины, просто дверь открыли, вышли из машины, он вас увидит, с большой вероятностью убежит. Да. Они боятся людей, но, к сожалению, не боятся, как правило, машин. Я вот даже снимаю, есть техника съемки диких животных из машины прямо. То есть ты едешь, лось стоит, остановился, снимаешь, но только если ты вышел из машины, он сразу убежит. Вот такая есть, как говорится, тонкость.
1: Павел, последняя минута пошла. Мы эту передачу назвали «Кто в лесу хозяин?». Можете вы ответить на этот вопрос?
0: Не человек. Нет. Вот когда вы заходите в лес, вы должны понимать, что вы гость. И относитесь, пожалуйста, вот в лесу как гость, не как хозяин. Хозяева, конечно, это дикие животные. Это
1: кто-то
0: однозначно.
1: Из них, может быть, вот медведь, например, можно сказать, что он хозяин
0: леса? Ну да,
1: он
0: на самом верху пищевой цепочки, да.

0: Медведь хозяин, да. Вот
1: Хозяин.
0: если прямо кого-то
1: Будем
0: одного, медведь бурый.
1: относиться с уважением к хозяевам леса и будем соблюдать те правила, которые вы нам сегодня, вот о которых вы нам рассказали. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я напомню, что наш гость, кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», о чем свидетельствует кепочка, в
0: Да,
1: которой
0: это у меня
1: пришел,
0: фирменный логотип.
1: да, с логотипом, телерадиоведущий Павел Глазков, и ваши программы можно слушать не только на радио «Град Петров», но также вы и на других каналах выступаете с подобными программами. Спасибо вам большое за эту встречу. До
0: Да,
1: свидания.
0: любите и берегите природу.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Американская компания «Боинг» выделила грант Христианскому университету для сохранения исторического самолета. В Чехии строят католический храм с помощью 3D-принтера. Об этих и других событиях более подробно. 3 октября состоялось освящение обновленного монастыря Успения Пресвятой Богородицы, единственного сербского православного монастыря в Германии, который находится в районе города Хильдесхайм в 30 километрах от Ганновера. Торжественную литургию возглавил митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий. Чин великого освящения совершил митрополит Дюссельдорфский германский Григорий, сообщает сайт Черногорской митрополии. На богослужение собрались архиереи сербской православной церкви, представители других церквей, духовенство и верующие. На церемонии присутствовали наследный принц Сербии, а также представители других религиозных общин и немецких властей. Храм построен в 1902 году как часовня при протестантском женском доме. Учреждение было создано для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Впоследствии комплекс стал частью диаконического учреждения. В 70-е годы женский дом перевели в другой район города, и старый храм оказался под угрозой сноса. В 1977 году здесь прошло последнее протестантское богослужение. Год спустя комплекс приобрела сербская православная церковь. Местные жители помогали переоборудовать здание для православного богослужения. Внутри установили иконостас, появились росписи в византийском стиле. В июне 1979 года храм освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Позднее в нем был создан монастырь. С 1979 по 2015 год здесь находилась кафедра сербского православного епископа. Позднее епархиальный центр был перенесен. В ходе нынешнего обновления здание отреставрировали, переделали внутреннее пространство и оборудование. По словам митрополита Григория, здесь хотят развивать монашескую жизнь, создать место для встреч, а также монастырскую лавку и гостевой центр. В Чехии строят новый католический храм Пресвятой Троицы с использованием технологии 3D-печати бетоном. Строители уже полностью завершили первый подземный этаж, включая фундаментные конструкции и часть башни. Сейчас специалисты подготавливают возведение главного храмового нефа. Его внешние и внутренние стены сформируют из бетонных деталей, напечатанных на 3D-принтере. Использование технологии позволит реализовать сложные изогнутые формы, задуманные автором архитектурного проекта. Также технологию 3D-печати задействуют при строительстве башни и здания приходского дома. При этом элементы главного нефа изготовят заранее и соберут на месте. Строительный робот напечатает стены приходского дома непосредственно на строительной площадке. Общая стоимость проекта составляет более 10 миллионов евро. Христианский университет Либерти в городе Линчберг, штат Вирджиния, получил грант от американской аэрокосмической компании «Боинг». Средства направят на строительство общественного павильона, где будет установлен исторический самолет гуманитарной организации «Samaritan's Purse» – «Сума самаритянина». Самолет был передан университету в декабре прошлого года. В будущем авиалайнер должен стать образовательным пространством, который будет открыт для широкой публики. В павильоне планируют разместить интерактивные экспозиции, рассказывающие об истории гуманитарной авиации, практические учебные модули и общественное пространство для посетителей. Исторический самолет использовался в международных гуманитарных миссиях, он перевозил помощь в разные страны мира и участвовал в операциях по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий и других кризисов. В декабре прошлого года самолет завершил службу после 60-летий эксплуатации. По словам Лейси Питман, вице-президента компании «Боинг» по глобальной безопасности в аэрокосмической отрасли, сохранение исторического самолета и создание возможностей для практического обучения помогут вдохновить будущих специалистов аэрокосмической отрасли и показать важную роль авиации в служении людям по всему миру. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 15, часть 2. На следующий день Нильс пошел к гнезду старой гусыни.
1: «Здравствуй, Акка», — сказал он. «Мне надо поговорить с тобой».
0: «Говори», — сказала она. «Я тебя слушаю». Нильс помолчал.
1: «Понимаешь, Акка», — сказал он наконец, — «я ведь не всегда был таким. Я был настоящим мальчиком, а гном взял и заколдовал меня».
0: Акка Книбекайси совсем не удивилась.
2: «Да я об этом догадывалась», — сказала она.
0: «Что же теперь делать?»
1: «Вот я и хотел спросить тебя, что же теперь мне делать? Ты самая умная из всех птиц. Ты верно знаешь, как мне снова стать человеком. А если не знаешь, спроси, пожалуйста, у сов. Тебе-то они скажут».
0: «А почему ты думаешь, что совы знают?» — спросила Акка.
1: «Я слышал, как они шептались и говорили, что это страшная тайна. Еще когда мы были в Глимингенском замке, слышал. Только потом они заговорили так тихо, что я ни слова не разобрал. Может, ты тоже знаешь эту тайну?»
2: «Нет, я не знаю этой тайны», — сказала Акка. «Спросить у сов? Так ведь они мне не расскажут. Я с ними не очень-то дружна, с этими кумушками. Но постой, дай мне 3 дня сроку. Может быть, я тебе помогу».
0: Часть 3. Три дня Нильс не спал, не ел, не пил и все ждал, когда, наконец, Акка позовет его, и он узнает, как освободиться от колдовских чар. «Если Акка сама взялась за это, так уж дело верное, — думал Нильс, — она зря обещать не будет». Он видел, как на следующий день после их разговора Акка улетела куда-то и вернулась только поздно вечером. Никто из стаи не знал, куда и зачем она летала. Она никому не сказала об этом, и никто не смел ее спросить. И Нильс не спрашивал ее ни о чем. Правда, он старался почаще попадаться ей на глаза и придумывал разные поводы, чтобы лишний раз пройти мимо ее гнезда. Но Акка как будто не замечала его. А если и заговаривала с ним, то все о каких-нибудь пустяках. «Может, не вышло у нее ничего, — думал Нильс, — потому она и молчит. Так уж лучше бы сразу сказала, на чистоту». На второй день все было по-прежнему. Акка точно забыла про Нильса. Никогда еще дни не тянулись для Нильса так медленно. Чтобы как-нибудь убить время, Нильс решил починить крышу на своем домике. Но чуть только принялся строгать прутики, сразу порезал себе палец. Попробовал покрепче привязать пуговицу, болтавшуюся на ниточке, а вместо того оторвал ее совсем. Пошел собирать свежую траву для подстилки, да на обратном пути столько раз падал, что всю траву растерял. За какое бы дело он ни брался, ничего у него не клеилось, все валилось из рук. А тут еще гусята пристают, бегают за ним по пятам. Нильс спрятался было от них в своем домике, но гусята и здесь нашли его. Они поминутно прибегали к нему и, просунув головы в дверь, звали то на озеро,
1: то на болото за ягодами. «Не хочу, идите сами», — говорил Нильс. Так он и сидел в своем домике. Прошел день, прошла ночь, и еще день прошел. Акка его не звала. На третий день к вечеру Нильс совсем загрустил. Вот уже все сроки миновали, а старая Акка даже не вспомнила о нем. И, уткнувшись лицом в свою травяную подстилку, Нильс горько заплакал. Он громко всхлипывал, тяжело вздыхал, и от этого ему становилось так жалко себя, что слезы в три ручья лились у него из глаз. Подушка его давно промокла, лицо распухло, глаза болели, а он все плакал и плакал, пока не заснул. И вдруг кто-то загоготал над самым его ухом, затеребил его, затормошил, затряс. Нильс вскочил на ноги. Мартин, просунув голову в домик Нильса, громко кричал: «Скорей! Иди скорее! Тебя Акка зовет!» Часть четвертая. Акка сидела в своем гнезде, а рядом с ней на кочке сидел орел. «Он-то здесь зачем?» — удивился Нильс и растерянно посмотрел на Акку. «Иди, иди», — сказала Акка. «Мы тебя как раз ждем». Потом она повернулась к орлу и чуть-чуть наклонила голову. «Теперь рассказывай, Горго».
3: «Все в порядке. Был я в Глимингемском замке, познакомился с вашими совами», — весело заговорил орел.
1: «Ага, так значит, Акка посылала его к совам», — подумал Нильс и насторожился.
3: «Ну и далеко живут ваши приятельницы. Я уж думал, не поспею к сроку вернуться. Даже домой не залетел. Прямо сюда со свежими новостями. Да и с совушками было немало возни. Прилетел, а они, видите ли, спят. Все у них шиворот на выворот. Все не как у птиц. Другие ночью смирно спят, а эти за день-то выспятся хорошо, а ночью по лесу рыщут. Сразу видно, воровская порода».
1: «Но ты их все-таки разбудил?» — робко спросил Нильс.
3: «А как же? Стану я с ними церемониться. Я как погладил клювом одну, так и другая сова проснулась. Хлопают обе глазищами, охают, ахают, ухают. Сослепу да с просонок ничего понять не могут. Они и так не больно-то понятливы. А тут, видно, последний ум у них отшибло. Безобразие, кричат, кто смеет тревожить наш сон. Ну, я им показал, кто смеет. Они теперь надолго запомнят».
1: «Зачем же ты с ними так?» — с укором сказал Нильс. «Они, наверное, рассердились. Теперь у них ничего не выведать».
3: «Как это не выведать?» — возмутился Горго. «Да я уже все выведал».
1: «Ну что? Что они сказали?» — еле выговорил Нильс.
3: «Ты меня не перебивай», — сказал Горго. «А слушай». Я их спрашиваю: «Вы чего между собой сплетничаете? О чужих тайнах болтаете?» Они туда-сюда. «Что ты?» — бормочут. «Мы и знать ничего не знаем. Какие такие тайны?» Я опять потряс их немножко. «А, говорят, знаем, вспомнили. Наклонись, пожалуйста, поближе.
1: мы эту тайну можем сообщить только шепотом и только на ухо. Ха! И зашипели мне в оба уха, как змеи.
3: Но я не сова, я шептаться не буду. Я тебе прямо скажу.
1: «Говори же, говори!» — помертвевшим голосом прошептал Нильс.
3: «Трудно тебе стать человеком», — сказал Горго. «Этот гном такое придумал, что и не приснится».
2: «Да не томи его», — вмешалась Акка. «Говори скорее».
3: «Так вот, не быть тебе, Нильс, человеком, пока кто-нибудь по доброй воле не захочет стать таким же маленьким, как ты».
1: «Да кто же захочет стать таким, как я?» — в отчаянии воскликнул Нильс.
3: «Подожди, это еще не все. Если найдется такой, ты должен сразу же сказать заклинание и ни слова не перепутать. Я это заклинание 100 раз повторил, пока запомнил. А теперь ты запоминай».
1: И Горго стал говорить медленно и торжественно.
3: «Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Бурум-шурум, шалты-болты. Кто ты, кто я? Был я, стал ты».
1: «Как? Повтори, как ты сказал?» — переспросил Нильс. «Шурум-шалты-бурум-болты. Я был, стал ты?»
3: «Ну вот, все и перепутал. Это же заклинание. Тут каждое слово должно быть на месте. Подумай только, захочет кто-нибудь стать таким, как ты, а ты своим бурум-болты все дело испортишь? Слушай сначала».
1: И Горго начал сначала. А Нильс смотрел ему прямо в клюв и повторял слово за словом. «Бурум-шурум, шалты-болты, кто ты, кто я, был я, стал ты».
0: Глава 16. Удачник и неудачник. Часть 1. После первых же ночных заморозков Акка Кнебекаесе велела всем готовиться к отлету. Теперь стая была почти втрое больше, чем весной. 22 гусенка должны были совершить свой первый перелет. Накануне дня, назначенного для отправки в дальний путь, Акка устроила гусятам экзамен. Сперва каждый в отдельности показывал свое искусство, а потом все вместе. Это было очень трудно. Надо разом взлететь и в строгом порядке построиться треугольником. 10 раз Акка заставляла гусят подняться и спуститься, пока они не научились держать расстояние, не налетать друг на друга и не отставать. На следующий день на рассвете стая покинула старые скалы. Впереди летела Акка Кнебекаесе, а за нею двумя ровными расходящимися линиями тянулась вся стая. 18 гусей справа и 18 гусей слева мирно взмахивали крыльями. Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени он оборачивался назад, чтобы пересчитать гусят. Не отстал ли кто? Все ли на месте? Гусята старались изо всех сил. Они отчаянно били крыльями по воздуху и покрикивали друг на друга.
1: «Держись правее! Куда ты вылез? Ты мой хвост задеваешь!»
0: Один только Юкси был всем недоволен. Не прошло и часа, как он жалобно запищал.
1: «А как не бекайся! А как не бекайся! У меня крылья устали!»
0: «Ничего, отдохнешь ночью!» — крикнула Акка. Но Юкси не унимался.
1: «Не хочу ночью! Хочу сейчас!» — пищал он.
4: «Молчи, молчи!» — зашипел на него Мартин. «Ты же самый старший! Как тебе не стыдно?»
0: Юкси стало стыдно, и он замолчал. Но через час он опять забыл, что он старший, и опять запищал.
1: «А как не бекайся! А как не бекайся! Я хочу есть!»
0: «Подожди!» — крикнула Акка. «Придет время, все будут есть, и ты поешь!»
1: «Не хочу ждать! Хочу сейчас!» — пищал Юкси.
4: «Не позорь родителей!» — зашипели Мартин и Марта.
0: «Вот дождешься, что Акка выгонит тебя из стаи! Что ты тогда будешь делать? Пропадешь ведь один!» Юкси и сам знал, что пропадет, и замолчал. Одна за другой уходили назад снежные горы. «Смотрите и запоминайте», — говорила Акка гусятам. «Эта гора называется Сарьечокко, а рядом Порсочокко. Вот тот водопад называется Зьёфаль, а этот Ристо, а горное озеро под нами». Но тут гусята взмолились.
5: «Акка! Акка!» — закричали они. «У нас в голове не помещается столько названий! Они такие трудные!»
0: «Ничего», — ответила Акка. «Чем больше вбивать в ваши головы, тем больше в них останется места».
5: «А как называется вон та гора? Самая высокая?» — спросил Нильс.
0: «Она называется «К небе кайси», — торжественно произнесла старая гусыня.
5: «Ах, вот оно что!» — подумал Нильс. «Верно, Акка родилась тут, потому она и зовется Акка к небе кайси. Ну, конечно же, такая замечательная гусыня, как наша Акка, и родиться должна была не где-нибудь, а у самой высокой горы». И Нильс с еще большим уважением посмотрел через головы гусей на предводительницу стаи. Лопари тоже уходили на зиму подальше от суровых гор. Нильс видел, как они спускаются вниз целыми стойбищами, с оленьими стадами, с домашним скарбом. Даже дома с собой забирают. Нильс смотрел во все глаза. Может, где-нибудь в толпе кочевников идет девочка, которая угостила его лепешкой? Неужели он так и не попрощается с ней? Но стая летела слишком высоко и слишком быстро. Где же тут разглядеть маленькую лопарку? Ну, если уж с ней нельзя попрощаться, так попрощаюсь со всей Лапландией, подумал Нильс. И он громко запел. «Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты все еще видна! Прощай, прощай, Лапландия, чудесная страна! Принес меня в Лапландию домашний белый гусь, и, может быть, в Лапландию я снова возвращусь!» Вот и совсем ушли горы. Снова, как весной, кланяются гусям березки, кивают головой, машут ветвями, что-то шепчут. Они дальше всех провожали стаю на север, и теперь первые встречают ее.

Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Бедный угольщик из Шварцвальда Петер Мунк тяготится малодоходным и, как ему кажется, непочетным ремеслом, унаследованным от отца. Он мечтает о богатстве и готов на все, чтобы получить его, даже отдать свое сердце. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 слушайте в нашем эфире сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читает Зинаида Грицаенко.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала жига из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня с вами в прямом эфире протоиерей Виталий Головатенко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Вместе со мной в студии звукооператор Арина. И у кого нет возможности присылать свой вопрос письменно на интернет-радио «Град Петров», на сайт, а адрес прежний – grad.defispetrov.ru, вопрос в прямой эфир. Звоните, пожалуйста, по телефону 328-29-32, 328-29-32. Арина запишет ваш вопрос и передаст его мне. Спасибо. Всех учителей и причастных к этой высокой миссии я поздравляю с сегодняшним праздником, Днем Учителя. Так сложилась судьба, что я тоже отчасти учитель, ну и был преподавателем тоже, но, говорят, бывших нет. Поэтому и вам, и себе желаю на этом служении, высоком служении, учительском служении, любви прежде всего. Дальше терпения и постоянного самосовершенствования. Потому что крайне трудно научить чему-то другого, чего не делаешь сам. Если мы не будем стремиться становиться все лучше и лучше, знать все больше, все точнее, то и ученики наши будут такими же нерадивыми, ленивыми и нелюбопытными. Поэтому еще раз вам желаю любви, терпения и возрастания духовного. Сегодня у нас 5 октября. И впереди великий праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. 14 октября по новому стилю. И в этот же день мы празднуем память преподобного Романа Мелода, или по-русски Сладкоперца, творца кондаков, замечательного гимнографа, удивительного человека с удивительной судьбой, возлюбленного Богом и Божией Матерью. Поэтому, пожалуйста, вспомните в этот день и помолитесь не только Божьей Матери, но и преподобному Роману Сладкоперцу. Итак, я готов принять и ответить на ваши вопросы, пока их не очень много.

деревянную виселицу, на которой был распят наш Господь, Учитель и Спаситель Иисус Христос. Но в данном контексте оно означает всю сумму того, что мы должны в этой жизни перенести, преодолеть, выполнить, претерпеть. И вот об этом Христос сказал предельно ясно. Кто не берет своего креста и не следует за мной, тот недостоин меня. Так что значит взять свой крест и идти за Христом? Вот это и значит принять все то, что, как говорят, знаете, на меня свалилось в этой жизни. Вот эту тяжелую ношу моих обязанностей, скорбей, немощей, болезней, недостоинств собственных. Да, терпение себя тоже есть подвиг. Вот это все без ропота, без отказа, ой, это мне не подходит, это мне не нравится, это не мое, это вообще случайно сюда попало. Вот все это взять и спокойно, без ропота, без возмущения и терпеливо нести. И если мы вот так себя настроим, то нам Господь тебе обязательно поможет и разделит с нами эту ношу. Он даст нам сил вынести и претерпеть то, что мы должны вынести и претерпеть. Ну, спросите, ну, а что же я такая хорошая, должна все это терпеть? Дело в том, что какие бы мы ни были хорошие, точнее, какими бы себе хорошими мы ни казались, впрочем, не только себе, но и окружающим, нас хвалят, и иногда и за дело, иногда не очень за дело, но, тем не менее, нет человека без греха, без недостатка, без каких-то отрицательных качеств, которые мешают жить и ему, и его окружению. Поэтому это надо просто принять. Понять это трудно, но принять все, что мне нужно вынести и перетерпеть, это все за что-то. Причем очень важный момент. Не только за мое личное, но и за чужое, за личное наших родных, близких. Почему? Да потому что мы здесь не одни, мы не обособлены. Мы связаны кровно, духовно, душевно с нашим окружением, с нашими родителями, с нашими детьми. И так бывает, что за грехи родителей страдают дети, и наоборот. Потому что мы все в Адаме едино. Так вот, иногда нам предоставляется возможность не только свое понести, но и другого человека, и ему помочь. Ну, каждый, конечно, вправе отказаться. По крайней мере, внутренне сказать, я не хочу, только за себя отвечаю. Да, разумеется, но в этом случае, в таком обособлении, мы остаемся одиноки. И кто же за нас помолится, кто нам поможет, когда нам будет трудно. Поэтому вот такая вот эгоистическая позиция, отвечает только за себя, не является христианской. Поэтому, Анна, вот именно так мы должны ему сораспяться, уподобляясь ему в его терпении, как он терпел и поношение, и оскорбление, и побои, и, наконец, позорную смерть на виселице, издевательства все. Вот так и мы им призваны. Как он понес свой крест, так и мы призваны им понести наши кресты. Конечно, по сравнению с крестом Спасителя, что наши кресты? Да что мой крест по сравнению с человеком, которому больно каждый день и каждый час? –

который страдает, у которого и минуты на передышке не бывает. Смешно сравнивать. И вот вы, Анна, подумайте, так ли уж много вам приходится переносить, как бывает у других людей. И вот с вашей стороны и будет со распятием Христу ваше терпеливое несение собственного креста. А что это значит, я уже объяснил. Так что Бог вам в помощь, Анна. Но помните вот еще одно, очень важное еще надо сказать. Вот весь тон вашего вопроса какой-то унылый, безрадостный, вы уж мне простите. Получается, что вот да, взвалить все это на себя, и вот так вот уныло, тяжело, в печали каждый день нести. Нет, нет и еще раз нет. Потому что наша главная книга, Анна, называется «Евангелие». А в переводе значит «благая» или «радостная весть». Это весть о радости соединения со Христом. И вот, когда мы несем наш крест, мы ни в коем случае не должны расстраиваться, огорчаться, печалиться, но именно в радости стараться это совершать, в радости о том, что мы по мере наших слабых сил исполняем данное нам повеление Христа и надеемся на Его помощь. Вот о чем, Анна, должна быть наша радость. Эдуард приветствует и приводит цитату из преподобного Исаака Сирина о любви. «Люби грешников, но ненавидь дела их, и не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому не быть искушенным в том же, в чем искусились они». Дальше просьба о молитве, я уже записал их имена молящих. Да, Эдуард, совершенно с вами согласен, не только с вами, конечно, с преподобным Исааком Сириным. Ненависти в сердце у христианина быть не должно. И вот в этом обороте «ненавидь дела» не значит «уф, ненавижу дела». Это просто отвержение от этих самых дел. Дел, которые и сами являются греховными или приводят к греху. А в чем любовь к грешникам? Прежде всего, в жалости. В жалости ним, потому что очень часто они не понимают того, что сами творят. Поэтому, конечно, если мы хотим быть христианами, то мы призваны любить всех и каждого, кто встречается на нашем пути. Не всех вообще. Это очень удобно и в сущности не означает никого. Нет. А вот каждого конкретного человека, с кем, говорят, судьба, случай, иногда говорят, Господь нас сталкивает в этой жизни. А ведь, сами знаете, далеко не всегда на нашем пути встречаются люди приятные нам, обаятельные, милые, симпатичные и так далее. Бывают и неприятные ситуации, неприятные встречи. Но мы должны знать, что мы сделаны из того же теста, что и люди, которые нам досаждают. И поэтому действительно лучше их пожалеть, простить прежде всего, вот, но не поступать по их делам. Александр из Санкт-Петербурга. Могли бы вы прокомментировать или пояснить последние слова Иисуса Христа на кресте? Боже мой, для чего ты меня оставил?» Да, это одни из последних слов. Последнее слово, как вы помните, совершилось. Но это даже не собственные слова Христа, это цитата из Псалма Лима Сабахтани, из Псалма Давида. «Далече от спасения моего, слеза грехопадения моих», как в нашем славянском переводе. Ну, здесь комментировать нечего, это исполнение пророчества. Как мы знаем, Давид был не только замечательным поэтом, псалмопевцем, но еще и пророком. И вот это одно из его пророчеств, что когда-то это не только его касалось, хотя он, конечно, тоже знал и не однажды богооставленность, но
так бывает, что пророчество – вещь обоюдоострая и касается не только самого пророчествующего, но и будущего. В частности, вот это было пророчество именно о Спасителе на кресте и о Его богооставленности. Потому что Иисус, как и всякий человек, как и его предтеча, Иоанн предтеча, также познал, что такое богооставленность. Это когда перестаешь чувствовать руку Отца, Его живое присутствие, когда я и только я лично и самостоятельно должен пережить что-то. На самом деле это страшная штука, богооставленность. Это не просто одиночество, это потеря связи, а вместе со связью и очень многого, что эта связь обеспечивает. Когда человек находится в какой-то тяжелой ситуации, скажем, критической даже ситуации, у него всегда есть возможность обратиться к Богу. Ну, если есть вокруг люди, конечно, к людям в первую очередь, но к Богу-то всегда, потому что Бог всегда рядом, всегда в сердце, всегда вот Он здесь, со мной. А вот в момент богооставленности это снимается, отнимается от человека. Нет этого чувства, этого ощущения, что Бог здесь, Он меня слышит. Нет Его. И человек один на один с бездной отчаяния и смерти. И вот, вот эти слова Христа как раз и показывают, и свидетельствуют о Его переживание этого страшного момента богооставленности. Помните, как апостол Павел сказал, что во всем подобен нам, кроме греха, о Христе. Действительно, во всем, в том числе и вот в этом переживании богооставленности. Вы спросите, а зачем, откуда это идет, и почему, собственно говоря, мы должны это переживать? Я вам скажу, откуда это идет. Это идет от грехопадения наших прародителей. Когда они оставили своего Создателя, отвернулись от Него и предпочли творение, вот этот плод, условно говоря, яблоко древа познания добра и зла, творение Творцу, оставили Бога. И вот эта расплата. А ведь в каждом из нас живет этот первородный грех, грех первого, начального рода, грех оставления своего Создателя ради чего угодно. Это яблоко, конечно, символ, но чего угодно, только не Создателя. И вот эта оставленность Создателя нашими прародителями, отзывается в сердцах у их чад, у их детей, то есть у нас с вами. Мы тоже должны это пережить и преодолеть. Вот, опять же, напомню вам момент, когда ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу и передали ему вопрос: Иоанна, ты ли тот, кого чаем, или ждать нам другого? Что отвечает ему Иисус? Он не говорит ему: да, это я, не ждите никого. Нет, он им так не отвечает. Он говорит: пойдите и скажите Иоанну, что видите и слышите. А это значит то, что видит и слышит сам Иоанн. То есть то, что общеизвестно. Хромые ходят, слепые прозревают, там больные исцеляются, мертвые воскресают и так далее. И блажен, прибавляет Иисус, тот, кто не соблазнится обо мне. То есть, кого не соблазнит мой умаленный вид простого
странствующего проповедника. И ученики Иоанна ушли. И только после их ухода Иисус говорит вот это свое замечательное похвальное слово Иоанну. Что ходили вы смотреть в пустыне? Трость ли ветром колеблемую? Человека ли одетые в мягкие одежды? И так далее. И вот это вот трость ли ветром колеблемую означает сомнение, которое под ветром перемен, житейских бурь и треволнений колеблется. То туда, то сюда, то так подумает, то иначе скажет. Нет, Иоанн не трость ветром колеблемая. Да, он послал учеников с этим вопросом. Но почему он это сделал? А вот потому, что в темнице, в заключении, когда его оторвали от его служения и заточили в темницу, к нему тоже пришла богооставленность. И именно в этом состоянии богооставленности, в состоянии немощи, поддавшись, на время, конечно же, на время этой немощи, поддавшись, Иоанн посылает посольство к Иисусу. И Иисус, он провидец, он знает, что Иоанн преодолеет эту немощь богооставленности, поэтому и только после ухода учеников он говорит это похвальное слово. Он знает, что Иоанн выстоит, он победит эту богооставленность и с честью примет страшную смерть. Так вот, вот эти вот слова «Боже мой, для чего ты меня оставил» должны и нам тоже напоминать о том, что и нам когда-нибудь это предстоит пережить. Может быть, уже кто-то и переживал, может, кому-то предстоит, но главное в этом состоянии не усомниться и не поколебаться, не поддаться вот этой вот немощи, не уподобиться трости ветром колеблемой, а все-таки выстоять. Конечно, безусловно, помогает молитва. Да, богооставленность есть. Я не чувствую присутствия Отца, Его руки на своей голове. Я не чувствую ее, но я знаю, что Он есть. И поэтому я обращаюсь к Нему, как Иисус. Боже мой, для чего ты меня оставил? То есть в этом состоянии он все-таки обращается, находит в себе силы произнести эти слова. Это не упрек. Это не упрек ни в коем случае, конечно же. Это свидетельство, и прежде всего для нас с вами, о том, как бывает в такую тяжелую, бесконечно тяжелый момент еще усугубление вот этой тяжести ложится камнем на душу. Так, Дмитрий, город не указан. Добрый вечер, отец Виталий. Здравствуйте, Дмитрий. Как полюбить того, к кому неприязнь, если сделали большие пакости? Ну, Дмитрий, ваш вопрос продолжает вот речь о том, о чем я уже говорил. Вопрос Анны о сораспятии Христу на своем малом кресте. Вот эта любовь, которую нас Христос призывает, не есть какие-то, ну, как говорят, розовые слюни, ой, как я вас всех люблю, как мне с вами со всеми хорошо и так далее. Любовь – это полюбить, возлюбить, вот точнее, возлюбить – это значит принять. И не просто принять, а со всеми потрохами принять, со всеми недостатками принять. Вот как нас Бог принимает такими, как мы есть. Вот так и мы, уподобляясь Ему, должны принимать людей такими, какие они есть. И вот вы спрашиваете, сделали большие пакости, и возникает чувство неприязни. Это естественно для падшего человека. Меня ударили, меня обидели,
возникает желание ответной реакции. Я говорю «естественно», не значит природно человеку как созданию по образу и подобию, созданному по образу и подобию Божию. Нет, я подчеркну, падшему, грехопадшему человеку. А как ведет себя человек не грехопадший? Есть ли такой? Есть, это Христос. Он не причастен греху высшего первого рода, первородному. Он свободен от этого греха. А во всем остальном совершенно подобен нам. Так вот, Дмитрий, больше ли вам пакости сделали, чем Христу? Я прошу прощения за мою риторику, но это просто момент для того, чтобы вам, да и мне заодно подумать. Вряд ли большие. Как реагирует Христос? Ну, например, на тех, когда, помните, на суде у Каиафы его ударили. Слуга архиерея ударил его по устам. Он спокойно спрашивает, если я сказал, что злое, свидетельствуй о злом. Если нет, за что меня бьешь? Он не обиделся, не возмутился, он просто призывает человека здраво рассуждать, за что ты меня бьешь? А когда его распинатели, римские солдаты, они, конечно, только исполнители орудия, но неважно, они пригвождали его ко кресту. Что отвечал Иисус на это? Не проклинал их, не кричал от боли, нет. Он только сказал, «Отче, прости им, они не знают, что делают». Ну, Дмитрий, советую также и вам сказать не им, нет, себе. Себе. Они не знают, что они сделали. Я прощаю их. И вот это, Дмитрий, ваше прощение будет началом любви. Потому что это будет приятие. Вы, значит, принимаете этого человека. Опять же, здесь ни в коем случае нельзя это экстраполировать на всех, на все человечество вообще. Это ложный путь, ни к чему не приводящий. Значит, никого. Всех, значит, никого. Конкретного человека, конкретных людей. Как ни тяжело, надо найти в себе силы искренне их простить. Не просто формально. Да, я простил, ладно, забудем. Вот это вот очень опасная вещь, забудем. Ни в коем случае нельзя ничего забывать. Я сейчас не призываю к злопамятству, ни в коем случае. Но согласитесь, что забвение уносит опыт, в том числе и опыт прощения. Нельзя забывать, нужно помнить, обязательно помнить, что я такого-то человека простил. И за что простил? И простил искренне. Не напоминать, конечно, ему об этом. Нет, вот это и называется злопамятством. Но помнить для себя, чтобы формировать свой духовный опыт. Еще раз скажу, это очень непросто, если сделали большие пакости. Знаю по себе, как это непросто. Но надо вот постараться. Ну, вот вспомните, как Христос начинает свои приветствия на горной проповеди. «Блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное». В варианте Евангелия Матфея «блаженны нищие духом». То есть нищие по убеждениям, духовно, по своему настроению духа, по велению своего духа. Не бедные, там, лишенные чего-то, которые там, что-то хотят еще, а именно отказавшиеся от притязания на все, что угодно, отказавшиеся от обладания чем бы то ни было. Вот что такое нищета духом, по духу, по призванию, добровольное обнищание. Вот и в связи с этими же пакостями, какие бы пакости ни сделали, да Бог с ними, с пакостями. Наг я пришел в этот мир, нагим уйду из него».
что мне нужно. Понимаете? Да пусть на здоровье. Пусть пользуется. В том числе и вот этой удовольствием, в кавычках, от того, что сделали пакость. Если человеку это в радость, жаль его, конечно, когда человеку зло доставляет радость. Но что делать? Есть разные люди. Бывают и такие. И вот это вот искреннее прощение освобождает, очищает душу и освобождает вот от этой тяжести, которая обычно сопровождается, вот это непрощение, неприязнь. Поэтому здесь, Дмитрий, очень важно вот такие вот такое настроение себе в себе внушать, исследовать ему.

Алексей из Санкт-Петербурга задает вопрос. В притче о немилосердном должнике говорится, что тьма талантов – это очень большое количество грехов человека перед Богом. Скажите, пожалуйста, сколько грехов человек способен исправить, в скобках, отдать за время своей жизни? Ну, Алексей, прежде всего, в притче о грехах не говорится. Эта притча не совсем о том. Ну, то есть, они, конечно, связаны с грехами, но дело здесь не в количестве грехов. Насколько я понимаю, речь идет о притче из Евангелия по Матфею, 18 глава, стих 23 и ниже. Ну да, действительно, о немилосердном должнике. Вот некий царь захотел сосчитаться с должниками своими. Ну, это нормальная практика, когда богатый человек дает бедному, ну, неважно, царь или не царь, бедному в долг, ну, долг платежом красен, и в конце концов долг нужно, долги нужно возвращать, это нормально. Вот. И здесь вот несколько ситуаций. Вернее, ну, ситуации это всего две, конечно, но они рождают другие ситуации. И вот этот самый должник, раб, подвластный царя, он не было у него на тот момент 10 тысяч талантов, это очень много. Это талант, это такой слиток серебряный. Но это сумма очень серьезная. Я уж не знаю, что за раб такой. Ну, понятно, что не бедный человек. Раб совсем не обязательно нищий и полы моющий. Нет, в подчинении у царя были много рабов, в том числе и зажиточных, и богатых. Но в данный момент, значит, у этого человека столько денег не было. И вот он просит царя потерпеть и как-то вот таким-то другим образом подождать. Со временем он все ему отдаст. Потому что царь, ну, царю, очевидно, нужны были деньги, мало ли, там, военный поход или там еще какой-то дефицит в казне. И он приказал продать его и жену, и детей, и все, что имел. Ну, то есть, пустить с торгов. И не только состояние, но и его самого. Так вот, этот самый должник упросил царя. И я уж не знаю, что он ему говорил, но царь, вы можете представить, он смилостивился над ним и отпустил не только его и не захотел реализовать свои планы относительно продажи имущества молотка, но простил ему долг. Вот представьте себе, такую огромную сумму, огромную, ему простили. Что делает этот самый раб? Ему кто-то был должен 100 динариев. Ну, что такое 100 динариев по сравнению с 10 тысячами талантов? Ну, хорошо, динарий – это паденная плата. Вот день, нормальная плата за день работы. Ну, самые разные работы, разнорабочего. Ну, 100 дней нужно работать, чтобы получить 100 динариев. Ну, да, серьезная сумма, но не 10 тысяч талантов. Ну, несопоставимо. Так вот, какой-то из его товарищей, тоже раб, подчиненный, подвластный царя, был должен ему 100 динариев. И вот этот самый раб, ну, очевидно, решил уподобиться своему царю. Но уподобиться не в хорошем, а в плохом. Схватил, стал душить его, отдай мне свой долг, 100 динариев. А его товарищ поступает так же, как и он поступил по отношению к своему взаимодавцу, к царю. Умолял, говорит, потерпи, подожди, я тебе все отдам. Но тот не захотел, а посадил его в темницу. Что такое темница? Долговая тюрьма. В эту тюрьму сажали до тех пор, пока человек не выплатит долг. Ну, конечно, сидя в тюрьме, долг не очень-то выплатишь. Ну, есть поручители, есть там, родные, близкие и так далее, которые заинтересованы
И вот они-то, собственно говоря, их руками он должен был отдать долг. Ну и, разумеется, слухами земля полнится, его товарищи, этого самого раба, которого посадили в тюрьму, в долговую яму, огорчились и рассказали царю, что вот, государь, как получается, ты простил этому человеку, а он посадил в тюрьму своего должника. Ну, тогда царь, он имеет на это право, призывает его, вызывает его из тюрьмы и выговаривает ему о том, что я-то тебе простил весь твой громадный долг, как ты меня просил. Так тебе не надлежало ли помиловать товарища твоего, как, так же, как и я помиловал? И вот уже теперь, разгневавшись, государь отдал его истязателям. Не его жену, нет, не детей, нет, а именно его. Ну, в ту же самую долговую яму. Пока он не отдаст ему всего долга. А уж как он будет отдавать, это его дело. Так вот, заключение притчи. Вот все самое главное. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца, то есть искренне, в полноте, своему брату согрешение его. Вот оно, о чем Алексей притча о немилосердном должнике. Вы спрашиваете, сколько грехов человек способен исправить, то есть вернуть долг, вы хотите спросить. Алексей, как видите, из притчи дело ведь не в количестве. Вот посмотрите, 10 тысяч талантов, да, и 100 динариев. А результат-то один и тот же. Там прощение, здесь требовалось прощение. Ведь ему уже простили этот долг. Допустим, речь о грехах. Ему простили все его громадные грехи, 10 тысяч талантов. Простил ему царь. А он не захотел простить мелочи по сравнению с 10 тысячами талантов. Мелочи какой-то. Да, допустим, какой-то грех против него. Кто-то совершил, что-то украл, не знаю, обидел, наклеветал. Неважно. Не захотел простить. Пошел в суд судиться. Вот вам и мораль. Вот об этом же слово и Христа, как он завершает свою молитву. Помните, из той же Нагорной проповеди Евангелия по Матфею, 7 глава, когда он заканчивает молитву «Отче наш, иже еси на небесех». «Но избавь нас от лукавого, яко Твое есть царство и силы и слава во веки. Аминь». Так и продолжает уже развивать эту мысль. А мысль какая? «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». То есть, подобно тому, как мы оставляем нашим должником, и ты нам оставь. Ситуация обратная в притче, да? Вот это же касается... Тоже, ну, здесь долги, грехи, кстати, в варианте Луки, там как раз «прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас». Так вот, Алексей, дело не в количестве, понимаете? Нет. Дело в том, способен ли человек простить грехи, совершенные по отношению к нему другим человеком. Способен он простить этого человека? Вот и все. Простить, прощать. И не в принципе, не в общем, нет, а конкретно. Так вот, если мы... Тут, конечно, сравнение несопоставимое в количестве, потому что, ну, слушайте, ну, невозможно, конечно, представить себе, что Бог будет ровно в той же степени нам прощать, как и мы прощаем. Нет, кто Бог и кто я? Конечно, прощение Божие, как Христос говорит, не мерой дает Бог Духа Святого. Безмерное его прощение.
бездонна его любовь и милосердие к нам. Поэтому нет, конечно. Здесь принцип подобия. Подобно тому, как мы прощаем, так и ты нам прости. Ну, что еще раз повторю, Христос предупреждает, если вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам. Поэтому, Алексей, еще раз скажу, здесь сколько, вопрос «сколько» неуместен, речь не о количестве. Другое дело, что, может быть, это вы от меня ждете, что не только просить прощения и прощать грехи, еще есть такое понятие, как изглаживать, заглаживать, компенсировать свои грехи. Это тоже актуальная вещь. Потому что, допустим, я кому-то сделал зло, я попросил прощения, меня простили. Но остается во мне что-то, какой-то какая-то недосказанность, недоделанность, что-то, что мешает жить. Не то, чтобы я не был уверен, что меня не простили. Нет, ну раз человек сказал «прощаю», да нет проблем, не о чем говорить, все хорошо, забудем. Хотя, повторюсь, еще раз, забывать как раз и не стоит. Ну, это уже от великодушия бывает, так человек говорит. Но я вот чувствую что-то мне мешает жить. Есть способ и унять вот эту вот помеху, вот эту внутреннюю, вот этот самый занозу вынуть. Это сделать какое-то одно, два, три добрых дела, желательно тайно, анонимно, именно в исправление свое, вот в компенсацию вот эту вот своего греха. Более того, это очень бывает эффективная и существенная помощь и поддержка нашим усопшим, когда человеку нужно бы не только покаяться, покаяться и просить прощения только словом, но и делом, и тоже загладить свою вину перед кем-то, но человек уже умер, его нет на этой земле. И вот тогда-то родные и близкие в память об этом человеке вот совершают эти добрые дела, добрые поступки, помогая ему там, облегчая его участь, свидетельствуя о своей любви к нему и делами, компенсируя делами добра, компенсирует его дела зла. Кстати, вот таким рудиментом является, знаете, вот, ну, не знаю, сейчас, конечно, может, не принято, а вот раньше, ну, я-то вырос в деревне, и вот было принято, идешь на кладбище, не знаю, по любому поводу, возьми с собой что-нибудь, какие-нибудь там конфеты, печенье, угости детей, которые там будут и я. А вот во время моего детства еще всегда там дети вертелись около кладбища, потому что знали, что вот кто-то придет кого-то поминать, молиться на могилку, и обязательно что-то принесет. Если нет, там день он положит на могилку, дети потом возьмут какие-нибудь конфеты, пряники, там, яблоко, неважно что. Вот это, кстати, тоже вот это вот рудиментарные вот эти вот остатки вот этого добрых дел, благих дел в память об усопших. Поэтому этим тоже не стоит пренебрегать добрыми делами, как способом загладить свои грехи перед кем бы то ни было. Так. О, Илья из Кингисеппа. В чем смысл жизни? Ну, замечательно. Илья, ваш вопрос просто что называется, не в бровь, а в глаз. Главное, очень короткий. Нет, я, конечно, шучу. Не примите, Илья, мой смех за какую-то злую иронию. Нет, ни в коем случае. Я могу предположить, что и представить себе, что действительно вопрос для вас актуальный. Но сейчас, простите, надо собраться с мыслями. На этот вопрос отвечали, отвечают и будут отвечать. Книги написаны.
так и называется, смысл жизни, и, там, в чем и так далее, по названиям. Сейчас хотел быстро вспомнить автора, известный, не могу прямо сейчас вспомнить, но неважно. Понимаете, Илья, тут вопрос встречный. Какой жизни, чьей жизни смысл? Потому что смысл жизни как жизни в Боге, в Творце жизни. Бог сотворил жизнь и дал жизнь своим разумным существам, людям. И, разумеется, вложил в нее свой ему одному ведомый смысл. Если вы спросите, в чем смысл вашей жизни, вашей или я жизни, то как же я могу вам ответить на ваш вопрос, если я, ну, простите, не Господь, не ваш Творец, не ваш Создатель, если бы, ну, предположим, невозможное, я там какой-то демиург, какое-то существо там сотворил, я бы знал, что я хочу от него, чего я от него жду, от его существования, соответственно, в чем смысл его существования. Но, повторюсь, человек еще не дошел, надеюсь, и не дойдет, до того, чтобы создавать разумных существ, я не скажу себе подобных, это невозможно, но хоть в чем-то разумных я не беру, вот эти новомодные нынче АИ, в смысле ИИ, искусственный интеллект и прочее. Хотя здесь тоже, к сожалению, нас ожидает много еще неприятных сюрпризов. Так вот, в чем жизнь, смысл моей жизни, Илья, я так думаю, то прежде всего в поиске ответа на этот вопрос, смысл моей жизни, моей личной жизни. Это я должен себе, и вы должны себе задавать вопрос, в чем, зачем я живу? Зачем я здесь? Чего ждет от меня Бог? Или там природа, друзья, близкие, родители, жена, дети, не знаю. Чего от меня ждет человек, Бог? И, наконец, чего я сам от себя жду? И вот на этот вопрос, Илья, ответить может только... Нет общего ответа на этот вопрос. Нет. Ответ может быть только частным и личным. Более того, вот опять же, размышляя на подобные темы, я не перестаю восхищаться величию Божию. Илья, вот только вы подумайте. Господь создал такое существо, себе подобное, разумное, которое наделил свободой, а значит, дал возможность человеку самому определять смысл своей жизни. Вот вы только, Илья, задумайтесь над этим. Ведь это же просто потрясающе. Ведь как было бы просто? Вот вы задаете вопрос, в чем смысл? Илья, очень просто, в этом, там, все. Сделай это и... Смысл твоей жизни оправдан, ты обеспечен, все, ты оправдан. Но это была бы жизнь? Нет. Это было бы какое-то вот существование белковых тел. Вот вложили программу, исполнил, все, свободен, там, получи свой пирожок. Простите, мне это не интересно. Я не хочу такой жизни, такого смысла своей жизни. Нет. Насколько интереснее... Самому, зная себя в какой-то мере, постигая себя, понимая себя, задать этот смысл своей жизни, задать его. Я понимаю, что здесь предостерегают разного рода подводные камни. Ну, предположим, не знаю, чего такого... Ну вот, не знаю, я хочу быть, не знаю, космонавтом. Вот хочу
Ну, простите, на седьмом десятке это уже невозможно. Я хочу быть великим певцом. Ну, у меня голоса нет. И так далее, и так далее. То есть на этом пути есть ограничения. Я не могу задать любой смысл своей жизни. Но если я подойду разумно, учитывая свои таланты, способности, возможности, силы, и верно все рассчитаю, я могу выстроить перспективу своей жизни и в этой перспективе увидеть ее смысл. Вот ради чего я живу. Вот ради чего я здесь, в этом мире. Это ведь, согласитесь ли, гораздо интереснее, чем по прописи что-то делать, вам заданное, вот вам кто-то дал список, да, за перечень заданий. Вот вы должны их выполнить, галочки поставить, вычеркнуть. Все, я все сделал. Обеспечил себе наградой. Потому что сделал, не зря прожил в этом мире. На самом деле, Илья, я очень надеюсь, что вас, ваш вопрос не праздный и не провокационный, а вас действительно это интересует. Вы не пишете возраст, да и бог с ним, с возрастом, какая разница? Человек может и на пороге смерти вдруг задуматься о смысле своей жизни.

жизни, кстати, так часто и бывает, что вот уже на смертном одре, и тому есть свидетельство, человек вдруг осознает: «Боже мой, жизнь ушла! Жизнь ушла! А что я сделал? Что я несчастный? С чем я предстану перед Богом?» Посчитайте, перечитайте канон покаянный великий Андрея Крицкого. Как он к своей душе обращается. «Что ты принесешь? Что у тебя есть?» И ведь это страшно. Вот на самом деле, вот говорят, страх смерти. В чем этот страх? Да вряд ли в чертях, которые тебя на сковородке будут поджарить в этих сказках средневековых. Вот в чем страх. С чем я приду? С чем я предстану перед Богом? Сколько зла я сделал, причинил страдания в этой жизни другим людям, да и себе в том числе. А что я сделал хорошего? Да практически ничего. Вот в чем ужас смертный, вот в чем смертный страх. Так вот, вряд ли стоит дожидаться этого страха и этого часа, но вот не зря же, помните в молитвах святителя Иоанна Златоуста на каждый час дня и ночи: «Господи, дашь мне слезы, память смертную и умиление». Умиление здесь смирение, примирение. Слезы, покаяние, память смертную. Вот эта вот память об этом смертном часе, когда вот все уже конец, а я не готов. Я не готов. Одного не сделал, другого не постил, третьего не вернул долг и так далее, и так далее, и так далее. Вот к чему мы должны быть всегда готовы. И вот этот вот смысл жизни нашей, моей личной жизни, по большому и малому счету. По малому счету, просто был ли ты человеком? В полном смысле этого слова. Всегда ли ты был человечным, милосердным, любящим, прощающим? В этом ведь тоже смысл жизни – проявить себя как человека, а не как, простите, скотину. Бессмысленное животное. Поэтому вот в этих вот мыслях и рассуждениях я искренне желаю и Илье, задавшему этот вопрос, и всем нам, и себе в том числе, почаще задумываться над смыслом своей жизни и над тем, насколько я заданный даже собой этот смысл реализовал. Ну что ж, дорогие братья и сестры, спасибо вам большое за ваши вопросы. Очень был рад встрече с вами, пусть такой хотя бы виртуальный, но все-таки. И в конце, как всегда, я прошу ваших святых молитв о болящих. Я назову их имена. Монахиня Серафима, Адриан, Елисавета, Валентина, Валентина, Галина, Борис, Кирилла, женщина, Валерий, Михаил, Елена, Иулия, Ирина, Анна, Лариса, Маргарита, Дмитрий, Максим, Татьяна, Дмитрий, Екатерина, Феодор, Дмитрий, отрок Иоанн. С вами был протоиерей Виталий Головатенко. Храни вас Господь!

0: «Тропарь Богородица Дева» композитора Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: На пути к посильному объяснению христианских таинств, то есть тех внешних и даже материальных актов и обрядов, через которые, как верит христианская церковь, подается людям благодать Божья, мы не могли не остановиться на краеугольном вопросе о христианском подходе к материи вообще. Действительно, я говорил об этом в прошлых моих беседах. Либо материя враждебна духу, в пределе есть зло, и тогда зачем она в духовной религиозной жизни? И тогда правы те, кто в религии видит освобождение от материи и борьбу с ней. Либо же материя – добро. Но тогда каково место материи в религии и в христианстве? В прошлый раз на этот вопрос я ответил, ссылаясь на библейский рассказ о творении Богом мира. И увидел Бог, что это хорошо. Иначе говоря, как и все в мире, как и весь мир, материя от Бога входит в то хорошо, которым Бог как бы завершает свое творение. Весь мир создан на благо и создан благим. В это всегда абсолютно твердо верило христианство, верила христианская церковь и в материи, в воде, в вине, в хлебе, во всем, видела отражение и дар Божьей мудрости, Божьей красоты, Божьего добра. Но если так, то неизбежно возникает вопрос, откуда же тогда, что тогда зло в мире? Откуда столько страдания, столько сознательной и бессознательной жестокости, несправедливости, горя? И увидел Бог, что это хорошо. Но вот почему же тогда так редко видим и ощущаем мы это хорошо? И так часто нехорошо. И даже глубже, если хорошо, то почему же в самом Евангелии назван мир тьмой и тенью смертной? Почему призывает нас Христос не накоплять сокровищ на земле, где они гниют, ржавеют, разлагаются, а собирать их на небе, где, по словам Евангелия, ни моль, ни ржавчина не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут? Это и есть вечный, неустранимый вопрос о зле. И очень часто, и именно в религиозном сознании, это зло и соединяется прежде всего с материей. Между тем, и это бесконечно важно подчеркнуть, христианство утверждает, что источник и корень зла не в материи, а именно в духе человеческом, или, как говорит Евангелие, в сердце. Послушаем Христа. Христос жил среди людей, веривших, что зло приходит извне. Не есть того-то и того-то, ибо это оскверняет. Не касаться того-то и того-то, ибо в этом зло, и так далее. И вот ответ Христа на это. Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст –

0: как и весь мир, как и сама жизнь, материя дана, подарена человеку Богом, чтобы человек возделывал ее. Владейте, сказано в Библии. И это значит, что в зависимости от того, как владеет человек миром, жизнью, материей, как относится к ним, прежде всего в сердце своем, зависит место и роль материи и материального в нашей жизни. То, что христианское учение называет падением, грехом, состоит в подчинении человека материальному вместо владения материальным и владычества над ним. Но грех, но падение не в материальном, а в подчинении и порабощении человека ему, этому материальному. Возьмем для примера один из самых распространенных в Священном Писании символов – вино. Про вино сказано в Библии: «И вино веселит сердце человека». И сказано это положительно. Звучит как то «хорошо», которое пронизывает собою все библейское восприятие мира. Ибо веселье в Библии хорошее, а не плохое слово. «Радуйтесь и веселитесь», говорит Христос тем, кто соблюдает его заповеди. И значит, хорошо вино, и хорошо как раз способностью своей веселить сердце человека. Но вот, в одном из своих посланий апостол Павел пишет: «Не упивайтесь вином, в нем же есть тьма». Что это? Противоречие? Конечно, нет, а только пример, и очень яркий, и значительный, как мы дальше увидим, пример основного христианского подхода к материи и ко всему миру. Вино, будучи, как и все творение Божие, хорошим, будучи добром, может человеком быть претворено в зло, стать тьмой и гибелью. И вот одна часть религиозных людей видит только это искажение, это превращение вина, спирта в зло, и уже его отождествляют со злом, пытаются изгнать его из жизни, заводить сухие режимы и тому подобное. Но христианское учение, подлинное христианское учение, неизмеримо глубже. Человек, его духовное падение, его желание зла затемнило светлую и положительную природу мира. В своем падении человек ввел зло в материю. И вот, говорит апостол Павел, тварь, то есть именно материя, мир, покорилась суете недобровольно, и вся стенает и мучается до ныне в надежде, что будет освобождена от рабства тлению. Стенает и мучается. Какие удивительные слова! И что же слова эти значат, как не то, что искаженное, испорченное, затемненное человеком, злом, вышедшим из его сердца, материя может и должна быть очищена, возрождена, должна снова стать тем, чем она была создана, источником жизни и веселья человека, или лучше сказать, отражением божественного хорошо, путем к Богу и общением с Ним. А это и подводит нас вплотную к таинству и к таинствам. В этой связи, в этой перспективе таинства перестают быть чем-то непонятным, чуть ли не магическим. Они – таинства, и представляют собой прежде всего возврат человека к подлинной сущности материи, примирение с материей, очищение материи и претворение ее в подлинную жизнь. Об этом мы и будем говорить в следующей нашей беседе. И начнем мы с того первого и основоположного таинства, с которого начинается для христиан их новая духовная жизнь. Начнем с таинства воды и духа, то есть крещения.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин, и мы продолжаем с вами разговор о воздействии династии Романовых на русскую культуру и, прежде всего, на литературу. Во время сегодняшней нашей беседы мы прежде всего поговорим о тех изменениях, которые внес Петр I в развитие русской культуры. Надо сказать, что в контексте проблематики, которую мы с вами затрагиваем, в контексте нашей темы «Монархическая власть и культура», фигура Петра I в русской истории оказывается важнейшей. Конечно, среди всех правителей нашей страны Петр занимает совершенно особое место. И когда мы говорим о культурных реформах Петра I, мы склонны видеть их новизну, их разрыв с прошлым. Эта новизна и разрыв с прошлым действительно очень ощутимы. Более того, они подчеркивались Петром I. В целом ряде своих первых культурных реформ Петр I демонстративно порывал с главными духовно-культурными традициями общества. Это проявилось и в смене одежды благородных сословий, то есть замены национального платья европейским платьем для дворянства, избривании бороды, и в принятии титула, и в активном насаждении того, что мы можем назвать смеховой культурой, и в публичном театре. Именно Петр стал публично создавать театр, театр на площадь или в учебных заведениях. Во всем этом действительно мы видим какое-то демонстративное желание показать новизну создаваемой по его воле новой культуры. Эти культурные начинания Петра I последние 50 где-то лет были глубоко осмыслены русской наукой. Тут надо назвать замечательные, эпохальные работы Юрия Михайловича Лотмана, Бориса Андреевича Успенского. Особое значение имела его знаменитая статья, написанная, по-моему, в начале 70-х годов, «История субспеция семиотика», то есть история с точки зрения семиотики, как описывающая культурные реформы Петра. Надо назвать замечательную книгу Александра Михайловича Панченко, уже мною упоминавшегося, «Русская культура в канун петровских реформ», и его более поздние статьи на эту тему. Целый ряд работ Виктора Марковича Живого, ученика Бориса Андреевича Успенского, но ученика абсолютно самостоятельного, суверенного, в чем-то далеко отошедшего от своего учителя. Он посвятил данной проблеме целый ряд глубоких исследований. Западные ученые очень много писали на эту тему. И вот их работы очень хорошо объясняют культурный смысл многих начинаний Петра I. Я не буду останавливаться на каждом из этих начинаний, просто вновь повторю, они демонстрировали яркую новизну преобразования. Менялся облик людей, внешне менялся. Менялись здания, менялась архитектура. Менялся облик города, во всяком случае, по замыслу. Не сразу, конечно, менялся, но вот гравюры, описывающие Петровский Петербург, показывают, что он должен был быть совершенно другим. Тут надо подчеркнуть, должен был быть. Ведь виды Петербурга, петровских и более поздних гравюр, даже середины XVIII века, не отражают реальный облик. Это то, что хотелось бы видеть. Хотелось видеть европейский город. И в чем-то он создавался. Разве похожа Петропавловская крепость на обычные русские крепости? Конечно, нет. Или Меньшиков дворец, или здания, окружающие радиостанцию «Граф Петров». Это все совсем европейское. И это подчеркнуто европейское. Возникает живопись. И словесность начинает меняться. Для того, чтобы резко провести грань между прошлым и будущим, Петр ставит перед культурой задачу перехода на новый язык. новой культуре требовался новый язык, как четко в афористической формуле описал это намерение Петра Виктор Маркович Живов в своей замечательной работе о языке и культуре России XVIII века. И действительно, начиная с Петра I, начинается постепенный длительный процесс создания современного русского литературного языка, который уже в середине XVIII века, в эпоху Ломоносова, был вполне законченным, богатым и разносторонним языком. Процесс этот, как мы знаем, завершился в эпоху Пушкина. Но начался он уже при Петре I. При этом стоит обратить внимание, что Петр сам непосредственно воздействовал на русскую культуру. Сам. Он сам читал, например, переводы и требовал от переводчиков замены одних слов другими. Он контролировал язык произведений, которые при нем издавались, и давал указания, каким языком пользоваться. И сам таким языком пользовался в своих письмах. А, надо сказать, эпистолярное наследие Петра I огромно. Петр I, как мы знаем, принимал активное участие в создании гражданского шрифта, которым мы пользуемся до сих пор. Ведь он разглядывал каждую букву, он комментировал, он контролировал этот процесс. То есть его воля очень многое определял. И все проявления этой воли были направлены на то, чтобы русская культура дальше европеизировалась, вестернизировалась. Вот это вот резкое усиление вестернизации, как я уже несколько раз говорил, казалось демонстративно отделяющий новую культуру от того, что было раньше, да, при Алексее Михайловиче. Но все-таки это не совсем так. Если мы бросим первый взгляд на культурные преобразования Петра I, то мы действительно можем считать, что Петр порывал с культуры не только Московской Руси до Романовской, но и культуры, создаваемой его предшественниками, его отцом, его братом и сестрой. Но это все-таки не совсем так. И, надо сказать, такое представление противоречит отношению Петра I к своему отцу. Ведь Петр I очень высоко ценил Алексея Михайловича, в частности, как государственного деятеля. Ведь, в принципе, Петр своего отца не помнил. Петр был совсем ребенком, просто был фактически младенцем, когда его отец умер. Но как государственного деятеля Петр Алексей Михайлович очень ценил и в чем-то продолжал его начинания, меняя их, обостряя, как бы придавая им резкость и демонстративность, но, в общем-то, продолжая главные интенции. О чем тут можно сказать в первую очередь? Во-первых, Петр, в общем-то, в своей культурной политике, между прочим, в отношении церкви, продолжал установку Алексея Михайловича. Монах, а не церковь, никакой не другая общественная сила, монах является бесспорным руководителем всей жизни страны. Монах является предстателем за народ перед Богом. И монах является главным медиатором, который способен понять промысел Божий о своем народе и воплотить этот промысел в историческую жизнь. Ведь так же считал отчасти Алексей Михайлович, отодвинув Никона и после этого по существу определявший церковную жизнь и культурную жизнь в целом. В принципе, так же считала и царевна Софья. Нам трудно сказать, как считал Федор Алексеевич, он правил очень недолго. Так считал и Петр. Это продолжение, только гораздо более осознанное, пропущенное сквозь рациональные зоны государственного сознания, представление, которое уже опиралось на современные той эпохи государственной теории, ибо Петр был хорошо знаком с государственным правом и прямо, и понаслышке, и с тем самым гораздо более разветвленное представление, развитое представление по сравнению с тем, что было у предшественников Петра, но в целом тип вот этих взглядов на место монаха в государственной жизни и в жизни культуры. У Петра был такой же, как у его отца, только более продвинутый. Как сказали бы сейчас, простите за этот разговорный, я бы сказал, даже вульгаризм. «Извольте меня простить, невольный прозаизм», как в таких случаях писал Пушкин в «Евгении Онегине». Это первое, о чем тут надо сказать, и первое, что показывает, что при всех изменениях Петр I не порывал с тем, что делали его предшественники. Он это усиливал, видоизменял, развивал, но продолжая главные интенции, которые связаны с созданием абсолютистского представления о власти и выдвижением именно монаха в центр всей народной жизни. Второе, что по существу показывает то же самое, связано с тем, что при всей резкой вестернизации, при всем стремлении нарядить русских в голландцев, да, как писал Алексей Константинович Толстой в своем знаменитом сатирическом стихотворении «История России от Гостомысла до наших дней», Петр все-таки не стремился, судя по всему, разрушить русскую культуру. И я думаю, высказать подобное предположение позволяет нам особенно важная его реформа, особенно важное его стремление заменить церковно-славянский язык новым литературным языком. При Петре главным достижением в этой области было создание гражданского шрифта, современного шрифта. Это создание гражданского шрифта разделило словесность церковную и светскую, ибо кириллическим шрифтом печатались церковные книги. Светские книги печатались уже гражданским шрифтом. При этом это разделение было неравноценным. Светское начало, гражданский шрифт доминировали. Стоит обратить внимание, что некоторые проповеди, даже более позднего времени, церковные проповеди, печатались в двух вариантах – кириллическим шрифтом и гражданским шрифтом. То есть гражданский шрифт доминировал, кириллический был все-таки отодвинут на второе место. В этом проявилось, опять-таки, свойственное абсолютизму стремление к секуляризации, не к борьбе с религией, а к подчинению церкви государству. Главные функции всюду, во всех сферах жизни, занимает именно монарх. Он доминирует во всем. И для этого нужно провести секуляризацию, что и происходило в Европе и в России в эпоху Петра особенно. Хотя началось это и при Алексее Михайловиче, надо сказать. Но при всем этом Петр, создавая гражданский шрифт, ведь не отказывается от русского языка, от русской орфографии. Ведь представим эпоху Петра. Петр же мог бы ввести просто латиницу. А почему бы нет? Но Петр так не поступает. Петр берет кириллический алфавит, его упрощает, максимально приближая к латинице. Но именно приближая, не меняя главных принципов кириллического алфавита. А мог бы заменить латиницей. Вполне. Все-таки вот это стремление Петра позволяет действительно думать, что он хотел максимально приблизить русскую культуру к европейской, вместе с тем сохраняя все-таки ее своеобразие. То же самое относится и к церкви. Церковная реформа подчинила церковь монарху, но все-таки она, в общем-то, не очень коснулась внутренней жизни церкви, духовной жизни церкви. А если и коснулась, то прежде всего за счет борьбы со всякого рода суевериями и обрядоверием, развивая именно духовные потенции в русской церкви. Опять-таки, следуя многим начинаниям, которые уже осуществлялись в эпоху Алексея Михайловича. Поэтому реформа Петра I, действительно резко и качественно изменив русскую культуру, обновив ее облик, вместе с тем не порвали еще и не стремились, наверное, порвать с традициями, которые существовали уже до этого, с традициями вообще романовского моделирования культуры. От Алексея Михайловича вплоть до начала XIX века при всех новациях, при всех изменениях русская культура развивалась в одном направлении под воздействием воли монарха. Конечно, облик монарха очень существенно влиял, и мы будем видеть это. И мы уже видели в нашем сравнении Алексея Михайловича, его старшего детей, Петра Первого. Но менял какую-то внешнюю атмосферу, внешнюю физиономию культуры. А вот внутренняя форма русской культуры, ее дух, он, в общем-то, оставался таким же. И главное, не менялся механизм, определяющий развитие культуры. Это воля монарха. Монарх – главный организатор культурной жизни. Организует он ее, конечно, по-разному. Вот мы видим, как Петр ее организовал иначе. Правда. Когда мы говорим, что Петр организовывал культуру иначе, это справедливо отчасти. В чем-то иначе, да. Его уже не интересовала парсуна. Его интересовала портретная живопись, вообще живопись современная. Как известно, он стал покупать картины в его дворцах, будь то Летний дворец, будь то Петерговские дворцы, висели уже картины. Появляется русская новая живопись. Вот известный портрет умирающего Петра, Петр на смертном одре Никитина, первого русского живописца. Конечно, такого не было. Появляются скульптуры в Летнем саду, которые, конечно, казались бы и царевне Софье, и Алексею Михайловичу совершенно бесстыдными, совершенно неуместными. Страшно себе представить, чтобы Алексей Михайлович или царевна Софья, или даже вдова Иоанна Алексеевича в своем дворце в Измайлово поставили вот подобного рода скульптуры до Петра. Конечно, это было совсем новое. Но, с другой стороны, например, в литературе мы видим, что, в общем-то, продолжается развитие примерно тех же жанров и тех же литературных явлений, которые были при Алексее Михайловиче, Софье или Федоре. Например, проповедь. Торжественная проповедь, это, может быть, самое яркое явление литературы Петровской эпохи. Или стихотворные панегирики, которые тоже активно создаются. Силлабическая поэзия, школьная драматургия, так называемая, то есть пьесы, создаваемые прежде всего в учебных заведениях. И святитель Дмитрий Ростовский для своей школы, которую он организовал в Ростове, писал пьесы. Пьесы писали в Славяно-Греко-Латинской академии, при отдельных епархиальных училищах, отдельные архиереи, в основном украинские в тот момент, создавали при своих кафедрах такие домашние театры. В основном это было действительно при училище. Ученики этих духовных школ, они готовились, кстати, к своему миссионерскому труду, в частности, и разыгрывая благочестивые пьесы, очень часто созданные на сюжеты и мотивы книг Ветхого Завета. Или вертепное действо. Это все чрезвычайно важные стороны Петровской эпохи, которые, в общем-то, продолжают традицию, заложенную Алексеем Михайловичем. И, надо сказать, облик писателя Петровского времени по существу такой же. В целом, в общем значении в целом. И святитель Дмитрий Ростовский, и Стефан Иворский, и его главный соперник и противник Феофан Прокопович по своему культурному типу мало отличались от Семёна Полоцкого, например. Или если говорить о тех интеллектуалах, которые остались у себя на родине, например, в Украине, от Лазаря Барановича. Ну, примерно такого расклада были писатели. При этом все они были украинцы по национальности. Гавриил Бужинский, например. Поэтому в целом ситуация, меняясь, оставалась вместе с тем, в чем-то и той же. Особенно в тех явлениях культуры, которые трудно поддавались резкой модернизации, которые были трудно модернизировать. Ну вот как действительно словесно. Словесность меньше всего модернизируется. И самое главное, вот как мы несколько раз уже говорили и в финале прошлой нашей беседы, и в течение нынешнего нашего разговора, в конечном счете центральной движущей силой развития культуры были монархи, представляющие династию Романовых. И это, надо сказать, сохранилось и после смерти Петра. При том, что его преемники, конечно, очень проигрывали в своей серьезности, глубине, в своем внутреннем калибре не только Петру Первому, но и Алексею Михайловичу, конечно, да и царевне Софье. Я уж не говорю о Екатерине Первой, фигуре совершенно в историческом смысле незначительной. Я не говорю и о Петре Втором, внуке Петра Первого, последнем мужчине Романове на престоле, последнем мужском представителе династии. Но я имею в виду двух императриц, последних Романовых, в точном смысле слова, двух кузин, которые управляли страной в течение 30 лет. И, в общем-то, не так уж плохо. Имею в виду императрицу Анну Иоанновну, племянницу Петра I, дочку его старшего брата Иоанна Алексеевича, соправителя Петра до своей смерти, ну, формального соправителя, и Елизавету Петровну, дщерь Петрову, как называли ее современники, прежде всего Михаил Васильевич Ломоносов. Ведь эти две императрицы правили страной с 1730 по начало 60-х годов. Елизавета Петровна правила до смерти, больше 20 лет. А Анна Иоанна 10 лет, немалый срок. И надо сказать, что обе эти императрицы, не бывшие все-таки серьезными государственными деятелями, они сумели создать правительство, руководить этими правительствами, которые действовали, в общем-то, в интересах страны, в интересах дальнейшего включения Российской империи в общеевропейскую жизнь. Надо сказать, что когда мы говорим об этих двух императрицах, мы склонны, во-первых, очень разделять, противопоставлять и недооценивать Анну Иоанновну. Это не совсем так. Но прежде чем вернуться к разговору об этих двух императрицах, поясню, что я имел в виду, говоря о том, что по своему калибру внутреннему, конечно, эти императрицы несопоставимы ни с Алексеем Михайловичем, ни с царевной Софьей, да, тем более с Петром Первым. Это были действительно люди, ну, обычных интересов, обычных дарований. При этом действительно в чем-то различные, но в чем-то и схожие. Вот сходство их, оно часто замалчивалось, как я только что сказал. И замалчивалось во многом потому, что правительство Елизаветы Петровны не прямо, но косвенно все время старалось очернить эпоху Анны Иоанновны. Это вполне понятно. Все-таки Елизавета Петровна пришла к власти, как мы знаем, в результате государственного переворота, уничтожившего законного, по понятиям того времени, монарха. Умирая, Анна Иоанновна завещала императорский престол своему внуку, младенцу, Иоанну Антоновичу, сыну ее племянницы, Анны Леопольдовны. Анна Леопольдовна была родной племянницей Анны Иоанновны, дочки ее сестры. И, соответственно, у нее был муж, представитель Брауншвейгской династии, герцог Брауншвейгский, то есть это небольшой немецкий правитель, Антон Ульрих. И именно их общему сыну, своему внучатому племяннику, Анна Иоанна и завещала престол. Она действовала в соответствии с законами, которые действовали в Российской империи. Как известно, Петр издал манифест, который позволял императору самому назначать своего наследника. Это правило действовало до Павла I, который этот манифест отменил и ввел жесткое престола наследия по старшинству. С этим и связано, кстати, смутное состояние русского общества, когда Александру I наследовал, казалось бы, не его законный преемник, великий князь Константин Павлович, следующий сын Павла I, а Николай Павлович. И недаром Константин Павлович должен был отречься от престола. В XVIII веке это было не нужно. император мог сам назначить своего преемника. И вот Анна назначила своего преемника, но двоюродная сестра Анны, прекрасный Елисавет, как называл ее Ломоносов, совершила государственный переворот. Как мы знаем, главной жертвой этого государственного переворота был несчастный Иоанн Антонович, выросший в тюрьме и оставшийся, в общем-то, судя по всему, совершенно недоразвитым и погибший в результате, очевидно, провокации, осуществленной Екатериной II уже, когда, желая избавиться от возможного соперника на императорский престол, скорее всего, Екатерина II организовала провокационную попытку освободить Иоанна Антоновича, который содержался в Шлиссельбургской крепости, и в этот момент законного монарха убили. Так что Елизавета Петровна, в принципе, была узурпатор, а не законный монарх. И, конечно, она, хотя не противопоставляла особенно себя своей кузине, все-таки старалась всегда очернить эту эпоху, говоря о засилье немцев. Но надо сказать, что когда мы взглянем на эпоху Анны Иоанновны, то мы увидим, что, в принципе, правительство Анны Иоанны довольно осторожно, неторопливо, но действовало и шло по тому пути, который наметил для русской жизни, для русской культуры Петр I. Происходила, в принципе, дальнейшая интеграция России в европейскую жизнь, при этом интеграция, которая с русской стороны была направлена на все большее усиление роли России в мировой политике. А мировая политика тогда сосредотачивалась прежде всего в Европе, во всяком случае для Европы. И Анна Иоанна в связи с этим провела две, может быть, не очень успешных, но и, скорее, удачных войны. Это, соответственно, шведская война, которая сохранила статус-кво. Шведам не удалось занять Южную Финляндию и подойти ближе к Петербургу. Это крымские походы графа Миниха, то есть война с Турцией. Она, в принципе, ничем не закончилась, эта война. Но вместе с тем не закончилась сокрушительным поражением. Стоит вспомнить, что предыдущая война с Турцией, прусский поход Петра I, завершился страшной неудачей русских войск и большими потерями, и политическими потерями. Тут, в конце концов, империя проявила свою силу и показала, что русские войска сильнее турецких. Это было существенно. Анна Иоанна активно вмешивалась в дела Польши. И по существу разделы Польши, осуществленные Екатериной и ее современниками, императрицей Марией Терезией и прусским королем Фридрихом II, в каком-то смысле уже намечались. При Анне Иоанне она сохранила стремление русского правительства доминировать в Польше. Анна Иоанна очень была заинтересована в утверждении императорского титула, и отчасти другие страны принимали этот титул. Так же поступала Елизавета Петровна. В принципе, ведь русская политика не очень изменилась. С той только разницей, что немецкое окружение Анны Иоанны сменилось русским окружением Елизаветы Петровны. Но в целом политическая конъюнктура в России не очень изменилась. Опять-таки, продолжалось следование в фарватере петровских идей, в том числе и культур. Если говорить об Анне Иоанновне, то создается сухопутный шляхетный корпус. Это вот очень важно. Это первое светское высшее учебное заведение, которое успешно действует, которое воспитывалось не только офицеров, и даже не столько офицеров, сколько образованных дворян. Создается театр, при этом театр европейский, итальянская труппа постоянно действует в Петербурге. И итальянские пьесы переводятся, Василий Кириллович Третьяковский переводит. В литературе появляется, как раз при Анне Иоанне, появляется жанр, который стал ведущим жанром русской поэзии XVIII века. Жанр оды под пером Антиоха Дмитриевича Кантемира, Василия Кирилловича Третьяковского, да и первая ода Ломоносова, Хатинская ода, отражает как раз события царствования Анны Иоанновны. То есть культура все дальше и дальше входит в пространство европейской жизни. То же самое происходит и при Елизавете Петровне. При Елизавете Петровне мы видим по существу то же самое дальнейшее развитие европейских начал. Театр уже становится русским. Если Анна Иоанна удовлетворялась иностранными спектаклями, и пьесы разыгрывались иностранцами и переводились на русский язык в рукописном виде, итальянские труппы играли на сцене, то при Елизавете Петровне создается русский театр. Создается первый университет, Московский университет, как мы знаем. Создается Академия художеств Ивана Ивановича Шувалова. То есть постепенно облик страны становится все более и более европейским, во всяком случае в столицу. И культура европеизируется. Появляются новые жанры. Появляется уже комедия, трагедия, как в 40-е годы. Прежде всего, под пером Александра Петровича Сумарокова, жители Васильевского острова, как и многие, Тредьяковский жил на Васильевском острове, да и Ломоносов какое-то время жил на Васильевском острове. Это своего рода очаг русской культуры. При этом личности монахов тоже очень сказываются в облике культуры. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна обе обладали страстной любовью к развлечениям. Они были жадны ко всяким торжествам, балам, театрам. Конечно, эта страсть к развлечениям проявлялась у них немножко по-разному. Анна Иоанна – натура угрюмая, закомплексованная, некрасивая, поздно познавшая роскошь и власть. Она все-таки была человеком более низких культурных интересов. Ну, недаром любовь к шутам, знаменитые свадьбы в Ледовом дворце. Елизавета Петровна была более возвышена. Ее вкусы были более изысканы. Она любила церковное пение. Недаром главный ее фаворит, граф Алексей Григорьевич Разумовский, ведь был украинским певчим. Именно как украинский певчий, он попал в украинскую капеллу певческую, понравился великой княгине, цесаревне Елизавете Петровне и стал ей близким человеком, возможно, даже марганатическим мужем. Это, правда, непонятно и остается в области даже скорее легенд, чем гипотез. Хотя, может быть, так и было. В конце концов, это не так уж и важно. Важнее, что и вкусы Елизаветы Петровны были более возвышены. Ей бы не пришло в голову ударить по щеке Ломоносова, как делала Анна Иоанновна с Тредьяковским. Или, во всяком случае, как современники Анны Иоанны полагали, что она может сделать. Может быть, это легенда. Но то, что в кабинет министр Анны Иоанны, то есть очень близкий к ней человек, Волынский, Артемий Волынский, избил Тредьяковского буквально в смысле до полусмерти, эта ситуация не могла бы повториться при Елизавете Петровне. Все-таки никто из сильных людей, ни вице-канцлер Воронцов, ни канцлер Бестужев-Рюмин, ни братья Шуваловы, двоюродные братья второго фаворита Елизаветы Петровны, Ивана Ивановича Шувалова, они все-таки не могли бы избить Ломоносова. Им бы в голову это не пришло, Ломоносова или Сумарокова. Ну и потом Елизавета Петровна была человек в целом хорошего характера, веселая, добродушная, редкая красавица, пользовавшаяся огромным успехом у мужчин, имевшая репутацию редкой красавицы. Конечно, она была человеком гораздо более легким, чем Анна Иоанновна, но в целом обе эти императрицы воздействовали на русскую культуру, в общем-то, в одном направлении. Они продолжали дальнейшую европеизацию, они сохраняли некоторые интересы, которые у них зародило их детство, культурный интерес. Обе они любили, например, церковное красноречие. И в эпоху императрицы Анны и императрицы Елизаветы церковное красноречие процветало. Обе они, особенно императрица Елизавета, поддерживала именно украинское духовенство. И главные проповедники той эпохи в большинстве своем были украинцы по национальности. Все это их в каком-то смысле сближает. И в очередной раз показывает, как личности монархов, как особенности их характеров определяли культуру. Особенно, наверное, это заметно не в области даже литературы, о которой мы с вами говорили, а в области архитектуры, даже не в области живописи, не в области театра, а в области архитектуры. Хотя и в области театра склонность императрицы Анны к грубым развлечениям, к такому шутовству проявилась в ее интересе к итальянским комедиям, комедиям, прежде всего, положений, комедиям часто масок. А Елизавета Петровна все-таки была более содержательна в своих театральных интересах, недаром она ценила и трагедии, в частности, Александра Петровича Сумарокова. Да и Ломоносова она приказала написать две трагедии. В этом отношении, и даже вот применительно к театру были немного разные интересы, но особенно разные культурные предпочтения обеих императриц проявились в архитектуре. Как мы знаем, Анна Иоанновна, нелюбимая дочка своей матери, отец ее все-таки, возможно, был не вполне дееспособным, нам трудно о нем что-то говорить, информации очень мало. Нелюбимая матерью, овдовевшая сразу после своего брака, безумно боявшаяся своего грозного дядю, императора Петра I, сформировалась во многом в Курлянском герцогстве, ибо выданная замуж за курлянского герцога, правителя, в общем-то, полусамостоятельного государства, вассального по отношению к Польше, она почти сразу овдовела и осталась в Курлянском герцогстве по требованию Петра для того, чтобы российское правительство могло полностью контролировать политику Курляндии. Курляндия – это область, располагавшаяся частично на латышских, частично на литовских землях, в столице Метава. Столица была Метава. И вот именно там, то есть в пространстве во многом бывшего Ливонского ордена, и сформировалась Анна Иоанна и провела довольно долгое время, до 1730 года. Это была область, где доминировали здания, построенные в духе так называемого северного барокко. Ну, то, что в Северной Германии, то, что в Швеции, то, что было и в балтийских, адзейских провинциях, как тогда говорили. И именно эту архитектуру она по существу перенесла в Петербург. Впрочем, от эпохи Анны Иоанны сохранилось мало зданий. Ну, например, церковь Симеона и Анны на Фонтанке – это как раз здание аннинской эпохи. Здание Кунсткамеры, правда, оно много перестраивалось – это здание аннинской эпохи. Елизавета же Петровна, любящая пышность, красочность, очень ценившая украинское пение и любившая украинцев, прежде всего одного украинца, графа Алексея Григорьевича Разумовского, она испытывала большой интерес к украинскому барокко. И это отчетливо проявилось в архитектуре ее эпохи. Ну, например, архитектор Сава Чевакинский, Никольский собор, или дворец Шувалова рядом с Малой Итальянской улицей. Это, конечно, во многом продолжение того украинского барокко, так называемого мазепинского барокко, которое сформировалось в начале XVIII века и определило внешний вид и внутреннее убранство многих украинских барочных церквей. Надо сказать, что на это украинское барокко во многом ориентировался и главный архитектор елизаветинской эпохи, хотя он был итальянец, Растрелли. Конечно, растрелевские дворцы, они определяют эпоху Елизаветы Петровны. Или Смольный собор, который она строила для себя. Одно из самых прекрасных зданий. И монастырь, кстати, мог быть еще более выразительный. Замечательные шедевры барочной архитектуры. Они все-таки очень отличаются. Вот сравнить церковь Симеона и Анны и Смольный монастырь. Зимний дворец и... даже не знаю, какое здание еще, да и даже Кунсткамера. Это все-таки совсем другие, совсем разные традиции и принципы. Тут мы вот действительно очень ясно и отчетливо видим, как Характер монархов определяет культуру. Власть по-прежнему определяет культуру, потому что по-прежнему мы живем в пространствах абсолютизма. Собственно говоря, другого пространства как бы и не было. Но я недаром сказал «как бы и не было». Все-таки начинает создаваться в чем-то иное пространство в европейской жизни. Абсолютизм начинает трансформироваться как раз в середине XVIII века, даже чуть раньше. Переходит в форму просвещенного абсолютизма. Но если говорить о России, то идеи просвещенного абсолютизма стали осознаваться и отчетливо проявляться в русской культуре уже в тот момент, когда династия Романовых по существу сменилась другой династией, Гольштейн-Готорпской династией. И то главная фигура в этой династии не принадлежала Гольштейн-Готорпскому дому. И вот, завершая нашу сегодняшнюю беседу, хочу действительно обратить наше с вами внимание на то, что когда в 1613 году династия Романовых торжественно праздновала свое 300-летие правления в Российской империи, в общем-то, это была не совсем правда. По твердым правилам генеалогии надо было бы сказать, что династия Романова была сменена другой династией после смерти императрицы Елизаветы Петровны, последней Романовой на престоле. Начинается уже другая династия, Гольштейн-Готорпская, представленная племянником императрицы Елизаветы Петровны, сыном любимой дочери Петра I, Анны Петровны, Петром III, родившимся в замке Готорп в городе Шлезвиге, рядом с городом Шлезвиком. Он был сыном мелкого немецкого князя, герцога Гольштейн-Готорпского. Это на территории современной провинции Шлезвиг-Хольштайн в Германии. Это северная Германия рядом с Данией. Такие случаи в династиях бывают. Яркий пример этому – это смена династии Габсбургов, которые заменились Люксембургской династией, Люксембурги-Гамбурги, после смерти императрицы Марии Терезии, последней представительницы чистой Габсбургской династии. Впрочем, Габсбурги не сменили название своей династии, так же поступили и Романовы. И то, о чем мы сейчас говорили, на самом деле не имеет глубокого смысла. Гораздо большее значение для темы нашего разговора о воздействии романовской династии на русскую культуру имеет то, что первые представители обновленной романовско-гольштейнской династии и, прежде всего, второй правитель обновленной Романовской династии, повторю вновь, к Романовской династии и Гольштейнской династии, не имеющей прямого отношения, императрицы Екатерины II, изменили принцип власти. Ибо в эпоху Екатерины II абсолютизм чистого вида, который наибольшей полнотой выразился в эпоху Петра I, в его деятельности, который уже формировался деятельностью, культурной деятельностью, прежде всего культурной деятельностью первых царей династии Алексея Михайловича, Федора, царевны Софьи, который продолжался племянницей и дочкой Петра, императрицами Анной и Елизаветой. Вот этот вот абсолютизм, чистый абсолютизм, в европейском пространстве наиболее полно представленный королем Солнцем, Людовиком XIV Бурбоном, сменился просвещенным абсолютизмом.
1: В исполнении Анны Межировой прозвучал вальс Ивана Лосковского. Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура серебряная». Расскажет не только о антиковиде, также об этой уникальной обители братстве и пасне лейтенанта Шмидта.
2: И катехизация.
3: Потому что он их называет человеком, то, допустим, эти заповеди мне были неизвестны. И, допустим, я их узнал и вдохновил. Дальше я, конечно, пытаюсь активно это знание применить к своему каждодневному опыту и выясняю, что у меня мало что получает время.

обожиться. Вот, а это не от этого тела смерти. Он делает, живет уже их целей. Мне кажется, и сила церкви, и новозаветного откровения, что на самом деле мы видим не только цели, которые, хотя и очень древние, но на самом деле собственными усилиями человека недостижимы, даже если бы он еще большее число времени проводил в попытках их самоисполнить и самоспастись. Вот. Дело в том, что Бог дает человеку эти средства. И вот об этих средствах наш сегодняшний с вами разговор. Эти средства получили название, условное, конечно, мистических заповедей. Почему? Да потому что если этика сама по себе спасти не может, вот, если человек опереться только на себя в преображении и достижении горнего не способен, то тогда должна быть какая-то другая, извне приходящая в нашу жизнь сила, которая бы помогала нам мораль, этику сделать действительностью. И это сила Божья. Поэтому эти заповеди называются мистические. Во-первых, Бог их заповедует. Так же, как Он заповедует нам быть моральными существами, не убивать, не воровать, не прелюбодействовать. Также Он нам заповедует исполнять мистические заповеди. По одной простой причине. Не исполнив их, мы ничего не сможем. А заповеди эти всем хорошо известны. Ну, скажем, катехизация отталкивается от заповеди о крещении. Но ведь если разобраться, крещение не моральная, а именно мистическая заповедь. Потому что от ее исполнения или неисполнения душа человека в этическом плане не меняется. Вот что хорошего или что плохого быть крещенным или некрещенным? Скажем, хорошо не воровать, плохо воровать. А вот, скажем, причащаться и не причащаться. Что в этом морального? И поэтому мы, церковь и называет их мистическими. Но вначале небольшую предысторию вопроса. Мистика. Так часто мы слышим в современной жизни это слово. Мистический роман, мистический триллер. Обычно человек связывает с этим что-то ужасное, что-то необъяснимое. Вот. Корень этого слова греческий, мистикос, означает буквально «таинственный». И, в общем-то, когда в нашу современную жизнь

она не столько объясняет, что стоит за мистической заповедью, не столько рационализирует ее, даже в педагогических целях, сколько делится опытом переживания, участия того или иного лица, который осуществляет или совершает эту мистическую заповедь. Поэтому, повторяю, до конца объяснить, почему нужно креститься, почему нужно причащаться, почему нужно исповедоваться, в этом мире не получится. По одной простой причине. Бог — творец тайны. А тайна отличается от загадки тем, что загадка может быть разгадана. Не сейчас, так завтра, не одним умником, так другим. Вот. Ну, вспомните, например, иероглифику, клинопись, да, шумеро-аккадской цивилизации или египетской. Вот. Не найдись своих дешифровщиков, своих талантов, вот это по-прежнему были бы письмена умершего мира. Но, тем не менее, появляются люди, которые раскапывают Трои, да, которые расшифровывают Розетский камень, вот, и все становится на свои места. Но это потому, что они сталкивались с загадками. А тайна не разгадывается, она открывается тем, кто эту тайну установил. И если он не захочет ее открыть, то тогда все усилия самых умных людей, самых просвещенных ни к чему не приведут. Поэтому, повторяю, когда мы говорим о мистических заповедях, мы не столько открываем их, взламываем, да, сколько делимся опытом участия и переживания в них. А этот опыт всегда неповторимый, он все время разный. Поэтому те примеры, которые я буду сейчас приводить, они могут быть в чем-то несостоятельны, потому что не покрывают всей действительности. Вот они будут рассматривать ее с разных сторон. Вот. Но все-таки, если начать с рассуждения о том, как бы мы могли охарактеризовать необходимость мистического в нашей жизни, Богом благословленного мистического начала, то я бы сказал так, что фреска в Сикстинской капелле в Риме, она вот этой иллюстрацией Микеланджело может дать нам понять, почему это необходимо. Вы помните, две тянущиеся друг к другу руки, почти касающиеся пальцами, вот, указательными пальцами рук Бога и человека. Вот причем интересно, что жест Бога энергичный, устремленный, вот, а Адам как бы полулежит, как бы нехотя демонстрируя свою свободу, протягивает руку навстречу. Но для нас важна сама идея протянутых друг к другу рук. Вот мне кажется, это лучше, чем что бы то ни было, иллюстрирует идею необходимости мистических заповедей. А эти заповеди есть рука божественной силы, божественного могущества, протянутая из вечности навстречу к руке человеческой немощи. Любой, даже самый сильный человек на земле, все-таки человек немощный в смысле соединения с Богом. Поэтому, если человек не может сам себя спасти, то он должен протянуть руку навстречу той энергии, той силе, которую Бог подает для того, чтобы наше спасение было удобным, оно не было бы пустопорожним, напрасным. Вот. И, собственно говоря, от этого общего рассуждения мы можем перейти уже к частным вопросам. Но таинства делятся, мистические заповеди делятся на единократные, то есть те, которые совершаются один раз, и на многократные. Причем есть единократные заповеди, которые осуществляются только над несколькими категориями христиан, над отдельными. Вот. И, например, те, которые совершаются единократно над всеми. Но вот крещение — это то, через что необходимо пройти всякому христианину. Вы помните, что Христос говорит, если человек не родится от воды и духа, а имеет он в виду крещение, он не может войти в Царство Небесное. Поэтому необходимость крещения для всех христиан совершенно очевидна. Тот же, кто сказал «исполняй христианскую этику, мораль», тот же сказал «исполняй христианскую мистику». Он заповедует это так же, как в свое время Моисей заповедовал свои религиозные и этические заповеди. Так и сейчас Христос, дополняя Моисея, говорит вот о чем-то новом, о нечто, что входит в жизнь мира, ну, скажем так, в другом ракурсе. Ветхий Завет тоже знал свою мистику, но поскольку не было Христа, вот она была, ну, в чем-то ослаблена, не спасительна или не полностью спасительна. Мы с вами все знаем хорошо фразу Иоанна Златоустова о том, что до Христа Авраам в аду, после Христа разбойник в раю. Вот. Поэтому какие бы средства люди не предлагали сами себе для того, чтобы ввести в свою жизнь духовное, вот, инаковое, неотмирное, мистическое, все-таки без Христа.

Христа это давало скорее субъективные переживания здесь, на земле, нежели подлинное спасение. Вот. А что касается людей вообще, то я бы сказал, что поиск мистического — это общечеловеческая интуиция. Чем древнее цивилизация, чем разветвленнее в ней религиозная структура, глубина, тем больше мы сталкиваемся с тем, что получило название мистерий. Вот. Люди очень хорошо понимали, что помимо ритуала, помимо определенного рода морального поведения, должно быть нечто, через что я могу здесь, по сю сторону, почувствовать дыхание других миров. Вот. И они для этого шли на разного рода ухищрения, мероприятия. Вот. Иногда это даже было связано с жертвоприношениями. Вот. Но это воспринималось именно как мистерия. Ну вот что касается христианской мистики. Итак, крещение — это заповедь единократная, вот, и совершенно необходимая каждому христианину. Ну вот что мы можем сказать? Если вы напрямую спросите, почему человеку необходимо родиться от воды и духа? Вот. И я попытаюсь это объяснить, исходя из чистой логики, потому что к Богу не попасть, ибо это то же самое. Вот сразу же начнешь буксовать. И я не знаю, почему формула «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» с троекратным погружением в воду делает человека наследником Царства Небесного. Он может не получить это наследство, но возможность у него такая есть. Вот то же самое мы будем говорить и о причастии, и о покаянии. Но вот если все-таки предлагать некий опыт переживания, такой очень широкий, почему? Потому что если вы захотите услышать самые достоверные рассказы о Боге, нет необходимости читать какие-то богословские трактаты специальные со ссылками на святых отцов, с разветвленной аргументацией. Нужно просто поговорить с христианами. И то, что они расскажут о своей личной жизни, о том, как они пришли к вере, о том, с какими трудностями они сталкивались и продолжают сталкиваться, это и будут самые достоверные, самые очевидные рассказы о Боге. Вот то же самое, если вы захотите узнать о монашестве. Вот нет нужды читать трактаты о монашестве. Нужно поговорить с монахами. Вот, и так далее. Поэтому, исходя из нашего желания узнать о крещении из первых уст, о тех, кто его переживал, мы будем обращаться к самым разным источникам. Ну, например, первое, да, что заставляет нас действительно относиться к этому предельно серьезно, это слова самого Христа. Я их уже приводил, а в другом контексте они звучат: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот, в одном случае это Евангелие от Анны, в другом случае — конец Евангелия от Матфея. Но если теперь брать попытку как-то осмыслить, да, поделиться своим опытом, то вот, например, возьмите очень глубокое размышление на эту тему у Максима Исповедника. Он говорит о крещении примерно так. Говорю недословно. Примерно так, как в порядке биологическом животному организму надлежит вначале войти в этот мир, а потом совершать то, что свойственно его природе, зоологической природе, скажем, жирафу одно, головастику другое, орангутангу третье, так и человеку, пишет Максим Исповедник, надлежит вначале стать перед Богом, а потом совершать то, что требует от него правила благочестия. Что он имеет в виду? Не рождение, не биологию. В первую очередь имеется в виду то, что Владимир Соловьев назвал самостоянием. То, к чему призывает нас Христос. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает воли Господина своего, но я называю вас друзьями. Призвание человека быть другом Божьим. Если мы вспомним икону Пресвятой Троицы, то четвертая сторона престола не занята. Она именно для человека. На этот брачный пир лиц Пресвятой Троицы приглашен, потенциально может занять это место именно человек. Вот, и здесь его свобода прийти или не прийти на этот пир, встать и уйти. Вот, она как раз-таки показывает, что человек сообразен, в потенции Бога подобен. И это означает, что человек на крещении заявляет о своей личности в Боге. Если мы рассуждаем в категориях рождения, рождение от воды и духа, так называется крещение в Евангелии, то мы понимаем, что у нас несколько рождений. Есть рождение биологическое, которое ничем нас не отличает от всех остальных живых существ. Да, наши признаки антропные отличают нас от
тех же приматов или там каких-то других млекопитающих или более простейших форм животной жизни. Вот. Но тем не менее все существа в этом мире проходят через определенного рода цикл. Рождение, созревание, увядание и смерть. Поэтому биология не делает нас людьми. Она нас не отличает от остальных живых существ. Рождение в духе, рождение в вечности, рождение в Боге. Вот что добавляет специфичной человечности в жизнь каждого из нас. Поэтому Христос и говорит, если не встанете на этот путь, если не заявите о себе как о существах не только животных, не только биологических, то тогда не сможете наследовать Царство Небесное. Тогда будете кем-то другим. Вот. Но это вот уже такая моя интерпретация Максима Исповедника, может быть, и чрезвычайно дерзновенная, но смысл крещения как раз-таки именно в этом. В том, чтобы свободно заявить о самостоятельности своей личности перед Богом и во славу Его. Третий день рождения — это день нашей смерти. Из вечности мы вышли, в вечность возвращаемся с тем, что собрали прожитой жизнью. Но вот это второе рождение очень важно, потому что это момент, если хотите, заключения договора. Вот я, Господи, перед Тобой. Все обеты, которые человек в момент крещения дает, это все на уровне личного, да, дружественного, хотя и не равносильного, потому что Бог, называя себя другом, бесконечно могущественнее человека, но в нравственном отношении единоприродного союза. Вот. Мы не одинаковые по силе, но мы одинаковы в смысле нашего, ну, такого вот духовно-этического измерения. Потому что Бог творит нас похожими на самого себя.

0: аргументом против катехизации, против предварительной подготовки к крещению, становится именно этот. Священник прячется за заповедь Христа и боится ее не исполнить. А, дескать, меня просят о крещении, а если я отклядывать? Вот что касается случаев, не зависящих от воли человека, ну, например, не было церкви. Или действительно младенец там родился и умер, не успели крестить. Вот. И еще каких-то случаев. Или, например, выказал желание креститься, но священник, хотя и шел, все-таки опоздал. Как быть вот с этими случаями? И здесь я тоже бы вас отослал к евангельскому тексту. Кто верит и крестится, тот спасен будет. А кто не верит, тот осужден будет. Куда-то крещение Господь делал. Забыл, и я не думаю. Вот именно потому, что в первую очередь Бог будет учитывать обстоятельства жизни каждого из нас во всей их сложной переплетенности. Поэтому, конечно, Бог учтет, ну, скажем так, искреннее желание человека, который по каким-то, может быть, от него независящим обстоятельствам креститься не мог. Вот. И, конечно, отношение к такому у Спасителя будет, кажется, совершенно иным, нежели к тому, кто не делал этого сознательно. Вот, не хотел быть как все, считал, что это не нужно. Вот я уже вам говорил о том, что Древняя Церковь знала только несколько типов крещения без предварительной подготовки. Среди них были мученики, мы об этом уже говорили в самом начале нашего цикла. Те, кто крестился в своей собственной крови. А эти люди физически крещение не принимали, они просто не успели. И значит, та форма, в которой они, образно выражаясь, крестились, на самом деле просто умерли, будучи убиты, там, замучены, истерзаны. Вот иногда, может быть, они действительно отдавали свою кровь, иногда их могли повесить или закопать живьем, или там дать на растерзание львам. Но эта форма почиталась церковью как условие, достаточное для того, чтобы человека почитать не только крещенным, но и святым. Вот. А раз так, то очень даже понятно, почему Господь в этой фразе опустил слово «крещение». Если верит, спасен будет. А верим с вами говорили как о верности. Если верит и крестится, спасен будет. А если не верит, осужден будет. То есть Бог учитывает, что иногда, может быть, веры достаточно. Вот. Но это исключение. Исключение почему? Потому что при прочих равных условиях, в нормальной ситуации, конечно, хорошо и веровать, и креститься. Вот. А если этого не получается, то это может быть оправдано только на страшном суде Богом, который учтет все обстоятельства. Поэтому, я думаю, так, механически пытаться спасти человека, он не собирается проходить через катехизацию, не собирается жить христианской жизнью, но вот я, что называется, покрестил, со своей души камень снял и его в рай вел. Но это не так. И с меня Бог спросит, кого я крестил и зачем. И с этого человека, зачем он давал обет, если он не собирался их выполнять. Вот, поэтому вот так вот. Ну вот, к сожалению, сегодня наше время истекло. В следующий раз мы продолжим разговор о крещении. А на сегодня я с вами прощаюсь. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Всего вам доброго.
1: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: прозвучало песнопение «Вечерний свете тихий» Уламского напева в исполнении хора Мариинского театра.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Стрельне осветили пожарную технику. Отслужен молебен перед иконой младенцев Вифлеемских. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 18-ю по Пятидесятницу 4 октября, в день отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Приозерска. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, благочинный Приозерского округа протоиерей Сергий Бельков, архимандрит Александр Арва, настоятель протоиерей Дмитрий Звездилин и другие священнослужители. Чтец Свято-Троицкого собора города Краснодара Александр Жданов был рукоположен во диакона. Храму подарена икона Рождества Пресвятой Богородицы. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. Он поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему картину с изображением Кафедрального собора в Приозерске. Митрополит в Арсенофе в сопровождении настоятеля осмотрел строящийся духовно-просветительский центр. Храм Рождества Пресвятой Богородицы был построен на центральной площади Приозерска в 1836-1847 годах по проекту Давида Висконти. В 1940 году храм был закрыт, а в 1992 возвращен верующим. В 1995 году храм был передан подворью Каневского монастыря. В 1999 году была построена и освящена часовня преподобного Арсения Каневского. При соборе действует воскресная школа святителя Тихона Задонского. 3 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме всех русских святых поселка Сосново. Его высокопреосвященство сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, благочинный Приозерского округа протоиерей Сергий Бельков, архимандрит Александр Арва, настоятель иерей Александр Аникин и другие священнослужители. Храму подарена икона праведных Иоакима и Анны. Митрополит поблагодарил настоятеля за гуманитарные поездки в зону СВО и преподнес ему крест с украшениями. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему икону преподобного Арсения Каневского. Верующим раздали иконки Рождества Христова, привезенные владыкой из Вифлеема. Храм всех русских святых в поселке Сосново построен в 1993-2000 годах. Освящен 22 июня 2014 года архиерейским чином. На территории храмового ансамбля находятся колокольня, звонница и часовня преподобного Серафима Саровского. 3 октября в Благовещенском храме Александра Невской лавры был совершен молебен перед иконой мучеников-младенцев Вифлеемских. Богослужение организовали Центр «Жизнь» и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 26 декабря прошлого года Священный Синод утвердил текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе. Молебны будут совершаться в последнюю субботу месяца. 3 октября настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте иерей Алексей Магазинков осветил молодежный штаб, который действует на втором этаже приходского дома. На богослужении присутствовали члены молодежного клуба «Скимин» Александра Невской лавры. Состоялся праздник, посвященный дню рождения молодежного клуба «Эхо грядущего», основанного год назад. Под руководством диакона Анатолия Головацкого прошла игра «Наш Успенский храм». Ребята, разделенные на команды, собрали макеты храма на основе фотографий и архитектурных чертежей. Лучшие макеты были отмечены призами. Вечер завершился пением песен под гитару. Молодежный штаб создан для встреч подростков и молодежи. 1 октября на территории пожарно-спасательного отряда имени князя Александра Львова состоялось освящение пожарной техники. Освящение совершил настоятель храма благоверных Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский. Были освящены все машины подразделения. Директор Владимир Солодков подчеркнул, что освящение техники – это не только дань традиции, но и пожелание пожарным безопасной службы и благополучного возвращения с каждого выезда. Отец Кирилл пожелал сотрудникам подразделения крепости сил, взаимовыручки и помощи Божией в несении нелегкой службы. Международный день пожилого человека 1 октября в досуговом центре на Камской 60+ прошел концерт для людей золотого возраста из приходов Василеостровского округа. Директор воскресной школы храма Смоленской иконы Божией Матери иерей Сергей Ладанов отметил, что связь поколений – это бесценный мост, по которому мудрость и опыт старших переходят к молодым. Прошел концерт с участием воспитанников воскресной школы и мужского молодежного ансамбля Смоленского прихода «Единство». Экскурсия по музею Блаженной Ксении Петербургской для детей с ограниченными возможностями здоровья и их матерей, подопечных благотворительного фонда «Другие мечты», прошла 2 октября в рамках сотрудничества фонда и Василеостровского благочиния. Сопровождала группу организаторы и волонтер фонда Арина Шумилова. Гости ознакомились с экспозицией, открытой в 2017 году. Среди представленных предметов – мундир из зеленого сукна XVIII века, старинные монеты, кирпич из кладки Смоленского храма, мозаичный образ блаженной и архивные документы. Также дети и взрослые посетили часовню Блаженной Ксении. Иерей Феодосий Кудряшов помазал их освященным елеем. Было вознесено соборное моление о здравии детей и их матерей. Фонд «Другие мечты» учрежден родителями особых детей и окормляет более 200 семей, воспитывающих детей с ДЦП, синдромом Дауна, онкологическими и другими заболеваниями. 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится презентация книги «Культура Серебряного века». Автор издания – кандидат исторических наук Игорь Юрьевич Шауб, ведущий научный сотрудник Института истории мировой культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. На встрече автор расскажет не только о книге, но и о том, как у него, историка-антиковеда по образованию, зародился интерес к русской культуре Серебряного века. В поле зрения автора все стороны культурной жизни России начала XX века – философия, литература, живопись, театр, архитектура и музыка в их великолепном, многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Книга издана Свято-Алексеевской пустынью в 2020 году по благословению ее духовного наставника, схи-иеромонаха Алексея Василенко. Начало встречи в 19 часов, вход свободный, лекция пройдет по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39. Это было последнее сообщение выпуска, у микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Церковный календарь.
1: Познавая лучшее, вы были чисты и не плодов, что узы мои, и большая часть, избравшись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно...
2: Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадавов,

0: Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арф...
1: А из Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из Евангелия, который кому-то может показаться очень скучным. А Матфея, его сына, Нафана. Почему так? Ждем пространством и временем человеком. Как это, мы не знаем. Но мы знаем, что пророки Ветхого Завета предсказывали, что чудо это произойдет, непостижимое. И предсказывали, что этот особый человек должен появиться из потомков царя Давида. Вот почему, когда мы утверждаем, что Иисус есть Христос, а я напомню, что Иисус — это земное имя Спасителя, а Христос — это скорее звание. Греческое слово «Христос» — это перевод еврейского слова «мессия», «мешах». По-русски это слово звучит как «помазанник», «царь». Царю Давиду было предсказано, что из его потомков явится вот этот особый помазанник, особый царь, который воцарится над всем израильским народом и над всей землею, поклонится ему все племена земные, и царству его не будет конца. Речь шла именно о Иисусе Христе, об Иисусе из Назарета. И когда апостол Лука или апостол Матфей приводят родословную Иисуса, главной и ключевой фигурой здесь является именно царь Давид. Этим самым они показывают, что Иисус имеет право называть себя, считать себя, а люди, которые веруют в Него, имеют право также называть Его и считать Его именно Мессией, Христом, потому что на Нем исполнились все пророчества относительно того, кем должен быть Мессия Христос. Вот именно поэтому мы с вами слышали сегодня этот перечень имен. С другой стороны, это повод, братья и сестры, обратить внимание на ветхозаветное чтение, на то, что нам с вами, христианам, нужно изучать и читать не только Новый Завет, но и Ветхий, хотя бы даже ради того, чтобы правильно понимать Новый и чтобы понимать, какая история стоит за каждым из этих имен и что из этого мы можем взять и для себя. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало «Малое словословие» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
0: 6 октября, 23 сентября по старому стилю празднуется зачатие честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Сегодня вспоминаются преподобные Ксанфиппа и Поликсения, жившие в конце первого, в начале второго века в Испании. Святая Поликсения уверовала во Христа благодаря проповеди святого апостола Петра, а крещена была святым апостолом Андреем Первозванным. Скончалась святая Поликсения около 109 года. В этот день вспоминается святая мученица Ираида Александрийская, пострадавшая около 308 года в Египте. Также сегодня совершается память святых мучеников Андрея и Иоанна с детьми Петром и Антониной. Они пострадали в Африке в IX веке. Сегодня празднуется память святителя Иннокентия, митрополита Московского, которого церковь именует апостолом Сибири и Америки. Сегодняшняя дата памяти установлена в честь прославления его в лике святых в 1977 году. Этот день ознаменован празднованием в честь Славенской иконы Божьей Матери. В 1635 году у села Славенки Костромской области охотник обнаружил маленькую шатровую церковь, поросшую мхом. Он вошел внутрь церкви и увидел, что церковная утварь вся истлела от времени, и только запрестольная икона Божьей Матери оказалась совершенно невредимой. Впоследствии на этом месте возникла обитель. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Иоанна Панкратовича, священника Покровской церкви в селе Чижевичи Минской области. Когда в 30-е годы Покровский храм закрыли, отец Иоанн ходил по селам и призывал крестьян подписываться за возвращение храма верующим. В период всесоюзной переписи населения он наставлял многих прихожан записываться верующими. Его арестовали в 1937 году и расстреляли в городе Слуцке Минской области. Наш церковный календарь продолжит житие преподобной Поликсении. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святая Поликсения родом была из Испании. Она жила в первом веке по Рождестве Христовом, во времена святых апостолов, и была их ученицей. От рождения в юности Поликсения была язычницей. Вместе со старшей сестрой Ксантипой дева Поликсения услышала о божественном учении Христа Спасителя от святаго апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Ксантипа тогда же приняла христианство, а Поликсения осталась еще язычницей. После этого Поликсению постигли несчастье. Она была необыкновенно красива. Прельстясь ее красотой, один бесчестный человек насильно похитил Поликсению и увез ее в Грецию. Но Господь сохранил юную девицу невредимой и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя. Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу Поликсении. С живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. С большими затруднениями и препятствиями удалось христианам скрыть Поликсению в греческом городе Патры, где большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святого апостола Андрея Первозванного, ученика Христа Спасителя. В Патрах Поликсения приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем Первозванным. Тут же Поликсения была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как кротко переносил этот, тогда уже престарелый старец, тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть, Святая Поликсения сама захотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город Патры святой Анисим отправляется на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью стала сопутствовать ему на свою родину для благовестнических трудов. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревеккой, вместе с ней крещенной, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников. Кончалась. Далее в Иркутскую семинарию. В семинарии ему, как лучшему воспитаннику, дали фамилию Вениаминов в честь почившего иркутского архиепископа Вениамина. 13 мая 1800 в миссионерских путешествиях святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Еще больше 1850 года епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 года святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре московских первоиерархов. Митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви. Его попечением в 1870 году была учреждена Японская православная духовная миссия во главе с архимандритом Николаем Кентий. Представился 31 марта 1879 года в Великую Субботу и погребен в храме сошествия Святаго Духа Троицы Сергиевой Лавры 6 октября 1977 года Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.

0: Стихира русским святым напева Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй.

Долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызе зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, Творче мой, Владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный
и окаянных.

нас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени меня светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя,
Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю». Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления.
на Тябо уповала душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая,
Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: Обычный прохожий, идущий по улицам Петербурга, видит лишь красивые фасады домов. Кто и как жил в этих зданиях? К чему стремился? Что сумел сделать для своего города и страны? Передачи, объединенные рубрикой «Невидимый Петербург», знакомят нас с замечательными людьми и деятелями столицы Российской империи, являющими нам высокие образцы духовного и гражданского подвига. Программа выходит по вторникам в 14:30. Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения? Почему нельзя опаздывать на них? И что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности? Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: Бедный угольщик из Шварцвальда Петер Мунк тяготится малодоходным и, как ему кажется, непочетным ремеслом, унаследованным от отца. Он мечтает о богатстве и готов на все, чтобы получить его, даже отдать свое сердце. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 слушайте в нашем эфире сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читает Зинаида Грицаенко. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
3: Дорогие друзья, Сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Все те, кто знакомы с историей Церкви Христовой, знают, с каким трудом искались во все века такие выражения ее догматического сознания о Боге или о самой ли Церкви, которые удерживали бы от различного рода уклонений, деформирующих духовную жизнь ее членов, взятых отдельно, и ее бытия в целом. Нам свойственна уверенность, исходящая из векового опыта, что всякому члену Церкви открыт путь к совершеннейшим возможным на земле и на небе степеням богопознания. И это независимо от какого бы то ни было социального происхождения или иерархического положения. Возьмем для примера ближайших к нам по времени преподобного Серафима Саровского или старца Силуана, святителя Филарета Московского или святого Иоанна Кронштадтского. Мы могли бы возвратиться к самому началу нашей церкви, апостолам, бывшим бедными рыбарями. Довольно сего. И если бы было иначе, то пришлось бы поставить такие восхождения в божественные сферы в зависимость от человеческой школы. Господь самим собою показал, что Бог-Отец часто бывает ближе к малым и обездоленным людям. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты таил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано Мне Отцом Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 17-22. «И дивились иудеи, говоря: как Он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я, как человек, сам от себя говорю». Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 15-17. Человеческая наука дает инструмент для выражения опыта. Но знание подлинно спасающего сообщить не может без содействия благодати. Знание Бога есть знание бытийное, а не отвлеченное интеллектуальное. Тысячи и тысячи профессиональных богословов получают высшие дипломы, но в существе остаются глубокими невеждами в области духа. И это потому, что не живут они согласно заповедям Христа и в силу сего лишаются света богопознания. Бог есть любовь, а любовь сия стяжается путем сокрушающего кости покаяния и страха Божия. «Не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего более сделать. Бойтесь того, кто по убиении имеет власть ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь».
Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 4 и 5. По утверждению отцов нашей церкви, без прохождения через огненную печь страха Божия, любовь божественная не вселяется в душу. Сия любовь объемлет всю тварь. Она соединяет со всемогущим владыкой, Богом любви. Она есть свет, драгоценность, ни с чем не сравнимая. Потерять этот перл страшно душе. Природа страха Божия неописуема, как все в Боге нашем. Можно как-то говорить об узле духовного состояния человека. Вера во Христа есть начало любви, но еще предрассветный свет. Вера сия пробуждает глубокое покаяние внутри нас и некий страх утерять обретенное сокровище, то есть Бога. Через молитвенный плач раскаяния очищается наше существо, и тогда рождается надежда. Надежда, как большая степень любви к Богу, умножает страх не удостоиться вечного с Ним пребывания. При каждом восхождении духа нашего к большей любви непременно проходим мы через умноженный страх. Когда же великая любовь Христова коснется сердца и ума нашего, тогда в пламени этой святой любви дух наш объемлет всю тварь великим состраданием любви, и чувство перехода в вечность Божию приобретает непреодолимую силу. Это событие грандиознее всех иных событий в истории падшего мира. Бог соединяется с человеком воедино. Простите меня, я не в силах воплощать в слова избыток жизни, дарованный нам во Христе. Не вижу, как возможно приступить к тому, чтобы изобразить как-то тот чудесный, при всей парадоксальности, клубок, заполняющий сердце жизни. Вот я ненавижу себя, как я есмь. От этой ненависти к себе молитва становится как бы безумною, всепоглощающую, и вырывает меня из всего тварного. Переносит дух мой в светоносную беспредельность, неописуемую бездну. Там я забываю горечь тяжкой ненависти к себе. Все становится любовью Бога в тотальном отвлечении от себя. Так странно сплетаются ненависть к себе с любовью к Богу. Тоже со страхом. Он пожирает меня до большой боли, но любовь исцеляет эту боль, и я не помню страха. Но когда дух наш возвращается от этого пира любви Божией во Христе, тогда снова привходит страх удаления от того света, от той жизни. Не навсегда ли сие?

сам человек не хочет возвращаться в сей мир. Но любовь к Богу Христу неотрывна от любви к ближнему, сочеловеку. Пребывать и действовать в условиях земной повседневности возможно не иначе, как при сниженной благодати. В состоянии крайней напряженности молитвы, как и о чем будешь говорить с людьми, страдающими в борьбе за хлеб и жилище, за семью или супружескую связь, за неудачу в делах или от болезней, своих или дорогих близких душ и подобное всему, не поможешь человеку, если презираешь его примитивные нужды. В служении христианском неотступно сострадание любви. Нужно или принять в свое сердце трудности и горе пришедших, или обратное, войти в их сердце, в их терзания, стать с ними едино. Вынуждаешься пребывать при этом в опасности вступить с ними в борьбу, заразиться их спорливостью, раздражиться их противоречиями и непослушанием, нередко же и неприязнью к тебе. Им служишь, им отдаешь приобретенное десятилетиями плача святое достояние, а они тобой уже недовольны. Бросить их или умирать за них, как умирали все апостолы и их наследники, пастыри. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи 27-29. И опять же, ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем. Жизнью ли то или смертью? Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 20-25. В подобном разрыве живут обремененные пастырским служением. С одной стороны, ясное сознание, что нет пользы человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит. С другой — повеление Господа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Даром получили, даром и давайте». Параллельно с этим идет мысль: самая насущная нужда людского мира в том, чтобы знать истинного Бога. Но как найти Его? Итак, необходимо, чтобы знание Бога прибыло на земле, чтобы люди не блуждали, как овцы без пастыря. Это знание настолько важно, что преподобный Исаак Сирин говорит страшную вещь, труднопонимаемую и не без боли воспринимаемую: творящих знамения, чудеса и силы в миру, не сравнивая с безмолвствующим сведением. Бездейственность безмолвия возлюби паче, нежели насыщение алчущих в мире и обращение многих народов к поклонению Богу. Возлюбить внешнюю бездейственность безмолвия более, чем насыщение алчущих.
есть два вида алчущих — телесно и духовно. «Наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой, Дан, и жив путь в Вирсавию». Они падут и уже не встанут. Книга пророка Амоса, глава 8, стихи 11-14. Ныне наблюдается повсюду смятение духа, непрестающее возрастать отчаяние. Книг издается как никогда много, но, к сожалению, большинство из них носит характер синкретический, с попытками склеить в единое целое разнородные элементы, часто в самом ядре своем противоречивые, практически несовместимые, откуда умножающаяся растерянность. Святой Исаак Сирин покаяние и разумное безмолвие считал наиболее верным путем к глубокому познанию Бога и жизни в нем. И именно это, что так редко на земле, считал он наиважнейшим делом. Утеря истинного боговедения, данного нам Христом и Духом Святым, была бы ничем не вознаградимым ущербом для всего мира. Многих встретил я, проходящих серьезный кризис в плане духа. При общении с ними я вспоминал мой кризис, длившийся годами с предельным для меня напряжением. Когда победила во мне молитва, я бросил мою профессию живописца и поступил в Богословский институт в Париже. Там собрались хорошие молодые люди, и состав профессоров был на должной высоте. Но меня душила молитва день и ночь, и я оставил институт, чтобы отправиться на Афон, где вся жизнь сосредоточена главным образом на богослужении и молитве. Слушать курсы по церковным наукам было в то время для меня невозможным, так как, отдавая силу внимания моего ума на усвоение преподаваемых предметов, я не находил затем в себе ту цельность устремления к Богу, с которой уже сроднился в предшествующее время. Мне было ясно, что если я жажду познать Бога, то я должен отдать себя Ему в большей мере, чем я отдавался искусству. Вечность Божия влекла меня. Но, покидая Францию, я все же сжигал мосты позади себя, чтобы в случае колебаний не смог затем возвратиться к прежнему. Я пережил одну минуту искушения. Поднимаясь от моря к монастырю, я был атакован мыслью: «Вот ты добровольно идешь в пожизненную тюрьму». И это был единственный случай за всю мою жизнь, когда сердце мое на мгновение колебалось. Сейчас я вспомнил о нем, но в течение десятилетий я никак не обращался к прошлому. Впереди безмерно далеко искомое мною. А у меня всего лишь немного быстротекущих дней. Душа моя иссохла в суете этого мира, и мне нужна живая вода, исходящая от Творца моего и текущая в жизнь вечную. Я пишу и все время удерживаю себя, чтобы не говорить тем языком, который по существу единственно возможен для выражения мучительной боли всего моего состава в искании моем Бога, Спасителя моего. Все тело мое также молилось, сжимаясь тесно воедино, лоб крепко прижатый к земле, слезы текли ручьями, горящие
растворяя внутри меня жесткие камни страстей. Печаль сердца моего была сильнее, глубже, чем, возможно, она при какой бы то ни было потере земной. Я стремился открыть себя Богу всего до конца. Я умолял Его не отвергнуть меня от лица своего, дать мне познать истинный путь к Нему, отстранить от меня всякое заблуждение, могущее отвести меня в сторону. Я знал мою низость, мою скверну, мое невежество, уродство, развращение, и изнемогал от видения себя таким, как я есмь. И нужда моя исцелиться силою Духа Святого была подобна нужде молодого, жадно тянущегося к жизни, но нещадно убиваемого какой-либо болезнью. Бог открылся мне еще до ухода в богословскую школу. На Афон я приехал свободный от сомнений в истинности Сына Божия, который только и может мне открыть Отца Своего. Но я был в Оаде. Святому святых невозможно принять такую мерзость. И крик мой об обновлении меня во всех планах моего существа был воплем в пустыне. Боюсь сказать, пустыне космической, неземной, и боль была вневременной. Пережитое мною, с одной стороны, помогало мне в моем служении как духовника, сначала на Святой горе с монахами, затем в Европе с людьми различных возрастов, психических состояний, интеллектуальных уровней. С другой же вводило меня в ошибки. Я думал, что все люди стремятся к Богу с одинаковой силой. В этом была моя ошибка. Судить по себе было не всегда правильным.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

На Крестовском проспекте, за 2-3 дома впереди нашего, был тоже небольшой, по-моему, даже одноэтажный дом с садиком. Мы проходили всегда мимо него, и мама обратила внимание, что в этом садике часто гуляли дети с пожилой седой дамой, которая говорила с ними на немецком. Маме очень захотелось отдать меня в эту группу. Мне уже было 7 лет. Дама эта, Ольга Степановна Мейснер, действительно вела группу. После разговоров, в результате обоюдной симпатии и приемлемых для нашего кармана условий, я стала к ней ходить. Потом мы подружились домами. У Ольги Степановны был внук, немного старше меня. Он был даже приглашен на елку к тете Жене. Ольга Степановна была очень хорошим педагогом и интересно вела занятия. Потом мне это очень пригодилось, когда я училась в школе. Тогда в школе преподавали немецкий язык. Это теперь пошел основным английский. Но в то время я терпеть не могла немецкого языка и всячески противилась на занятиях. Главная причина была, очевидно, в том, что на всех детских праздниках меня обязывали выступать с чтением немецких стихов. Я всегда с ужасом ждала этого момента. Столько переживаний было горьких, я часто сбивалась от волнения, и от этого становилось еще хуже. Наш дом находился рядом со стадионом «Динамо». Крестовский проспект шел вдоль забора стадиона. А по этой стороне как раз находились в то время американские горы. Зимой там по вечерам катались на специальных санях. Горы были довольно длинные, с несколькими вершинами. Потом эти горы сгорели, и их больше уже не восстанавливали. На Александровском проспекте 22, ныне проспекте «Динамо», оштукатурили и сделали отдельными квартирами рабочий барак. Его разделили на две части, в каждой части по 3 квартиры с общим коридором. Папе, как сотруднику стройконторы и остро нуждающемуся, дали долгожданную квартиру из 2 комнат с кухней и печным отоплением. Это была несказанная радость. Мы переехали туда осенью.

Евгения Ивановна Исаева. Бедствия только начинались. Наша мама в то время еще жила во Франции, и Ольга изредка с ней переписывалась. Мама иногда присылала небольшие переводы для Ольги. Это тоже было некоторым подспорьем, так как они могли что-то приобрести для детей в Турксине. Но времена становились все неспокойнее и тревожнее. Проходила паспортизация. И много наших друзей и родных были лишены паспортов и вынуждены были выехать из Ленинграда. Нас всех эта компания миновала, но неприятностей и волнений было много. Особенно Андрею мешало его происхождение. Его несколько раз вызывали на весьма неприятные разговоры. В один из таких разговоров он сказал: «Да, я большую ошибку сделал, когда выбирал себе родителей. Если бы я предполагал, как все обернется, то, конечно, бы выбрал себе семью нашего дворника». На лето я взяла Ольгу с детьми к себе на дачу в Северскую. За это лето Алеша очень поправился. Приехал на дачу синеньким цыпленком, а к концу лета стал толстеньким, румяным и еле помещался в своей корзине. Я завела кур и уток, куры стали нестись, а уток я откармливала на жаркое, на свои именины. Так мы жили в это время. Вспоминаю еще одну встречу, когда мы жили в Казани, уже одни сестры. Мы узнали, что на окраине, в Суконной Слободе, жила слепая Катя со своим отцом. Эта Катя имела дар предвидения и была очень известна в Казани в то время. Мы тоже услышали про нее, и нам захотелось узнать, что нас ожидает. Мы собрались, несколько девушек, и отправились в путь. Мы не знали, где она живет, но, прибыв в Слободу, нам сразу указали, куда надо идти, ее там все знали. Мы пришли к дому, одноэтажному, очень уютному, с расписными ставнями, широким крылечком. Мы вошли в калитку, и на нас бросился из будки большой цепной пес. На лай из дома вышел высокий пожилой мужчина. «Вы к Катюше?» — спросил он, улыбаясь. Мы ответили утвердительно, и он провел нас через сени в прихожую, а затем большую просторную комнату в два окна с тюлевыми занавесками. В углу висели образа, и теплилась лампадка. Катюша принимала всех поодиночке. Я вошла первая. Комната была светлая, солнечная, также висели образа и горела лампада. Сама Катюша сидела в старинном кресле, обитом голубым штофом с высокой спинкой. Она поднялась мне навстречу. Была она среднего роста, очень худенькая, миловидная, уже не первой молодости. Она имела какой-то внутренний шарм и теплоту. Встретила меня радостно, вся как-то просияв, точно была знакома со мной давно. Взяла меня за руки и усадила в кресло, с которого сама только что встала, а сама опустилась на колени, близко прижавшись ко мне, и, немного задумавшись, стала говорить. Я теперь уже не помню точно, что она говорила. Помню только о прошлом, о нашей семье, о том, как мы жили. Она все говорила так, как было в действительности. А вот о будущем она стала говорить совсем непонятными мне вещи, которые меня смутили. Во-первых, она мне сказала, что человек, которого я люблю и с которым хочу соединить свою жизнь, не таков, каким я его себя представляю, что для меня

Борису. Он был такой для меня особенный, такой любимый, такой единственный, что все ее слова казались вымыслом, и я не хотела верить ни одному ее слову. Я решила забыть все предсказанное и на этом успокоилась. Ольге она тоже сказала много общего со мной. Сказала, что в жизни ее ожидают большие горести, что у нее будет семья, будут дети, и будет много горя. И тоже сказала, как и мне, что она будет находиться в месте, где будут ее поедать насекомые и что-то еще в этом роде. Ольга тоже многому не придала никакого значения. Разве в этом возрасте можно было нам предполагать обо всех ужасах, которые нас ожидали? Мы вспомнили слепую Катю из Казани, когда оказались с Ольгой в Кировской тюрьме в 1941 году.

Событие, которое сломало, исковеркало и переворошило всю мою жизнь, произошло в конце 1934 года. В ту пору мой муж работал в жилищ-союзе, заведующим кадрами и был выбран председателем рабочего комитета. Сотрудники его любили, начальство ценило как хорошего администратора. Он умел улаживать всякие конфликты, подбирать нужных людей. Я работала там же в бухгалтерии. Работу свою любила и увлекалась ею. Всегда одна из первых сдавала все сведения к балансу и годовому отчету. Это было как спорт, соревнование с другими работниками на точность и быстроту. На работу с мужем мы ходили под руку. Все считали нас счастливой парой. Когда вышел приказ о ликвидации семейственности в учреждениях, меня, как жену заведующего кадрами, к большому сожалению сослуживцев, внесли в список на увольнение. Помню, это очень огорчило меня. В то время была большая безработица. Этим тогда распоряжалась биржа труда, где в нескончаемых списках, не имея знакомства, можно было затеряться и тщетно ждать годами очереди. Безработная жена отнюдь не устраивала Бориса Николаевича, и он, как всегда, нашел выход из безвыходного положения. Он уговорил меня после многих лет совместной жизни официально развестись. «Ничего не изменится, только ты опять будешь носить свою девичью фамилию, зато останешься на работе», — убеждал он меня. Мы развелись и больше не ходили вместе на работу. Многое незаметно изменилось. Наша совместная жизнь дала трещину, которая медленно, но верно увеличивалась и окончательно расколола наш союз. Началось с того, что на работе за мной, как за молоденькой разведенкой, стали ухаживать наперебой, и я не знала, куда деваться от назойливых поклонников, а муж мой все реже бывал дома, ссылаясь на заседания и учебы. Он действительно был очень занят, так как учился еще на последнем курсе вечернего строительного института. Потом я узнала, что его секретарь, Анастасия Федоровна, тоже поступила туда учиться, но никакого значения этому тогда не придала. В то время мы с мужем жили в центре города на Пантелеймоновской улице у Дрейера, который жил со своей женой, детей у них тоже не было. Мое маленькое пианино стояло в коридоре. Пианино простояло неудел до 7 декабря. Это был день именин Катюши, жены Игоря Дрейера. Утром этого дня она предложила поставить инструмент к ней в комнату, так как ожидала гостей, и на нем можно было поиграть и хорошо повеселиться. Не находя в этом ничего предосудительного, мы поставили к ней мое пианино. Но получилось все по-иному. Когда, 3 года спустя, семья моей сестры получила квартиру на Крестовском острове, я решила перевести это мое маленькое пианино к ним, чтобы дать возможность детям заниматься музыкой. К тому же Андрей был чудесным музыкантом и очень страдал, не имея возможности приобрести инструмент. Но тут Катюша запротестовала и категорически не захотела отдавать пианино, сказав, что уже привыкла к нему. Я стояла на своем. Тогда, оставшись со мной с глазу на глаз, она внушительно сказала: «Если ты возьмешь пианино, вылетишь из Ленинграда как пробка, запомни». Решение своего я не изменила, пока не вывезла пианино и не выдворила на Крестовском. Серьезного значения Катюшиной угрозе я не придала. После этого наши дружеские отношения с ней и Игорем окончательно

испортились. Я старалась как можно меньше сталкиваться с ней. Борис Николаевич тоже вел себя неприятно. Интуитивно я чувствовала во всем обман и фальшь. На работе было унизительно выслушивать намеки и шутки по адресу моего якобы бывшего мужа. Все это было отвратительно и угнетало меня. Много раз я, пытаясь выяснить эти непонятные отношения, начинала с ним разговор, но он был скользок, как уж, и всегда явно уклонялся от прямых объяснений, обычно с улыбочкой отвечая: «Не слушай сплетен, ты всегда была выше этого». Мне хотелось верить любимому человеку, и я на время успокаивалась. Часто вечером, когда муж был занят, я уезжала к Ольге на Крестовский. Там, среди детей, семейной обстановки, я как бы обновлялась и все забывала. Снова остро ощущала радость жизни, и все вокруг казалось мне прекрасным. А кривотолки все росли и преследовали меня. Я не хотела слушать, но людям доставляло удовольствие рассказывать неприятные факты про Бориса Николаевича и его секретаршу. Последнюю я не могла винить. Анастасия Федоровна была очень милая и серьезная девушка. Она полюбила Бориса Николаевича. Он был интересным и казалось хорошим человеком. Она поверила, что он действительно свободен. Когда о нашем разводе стало известно, она спросила меня, правда ли это. Я ответила утвердительно, не зная тогда ничего о назревающем романе. Все открылось мне гораздо позже, во всей своей безжалостной правде. В тот год муж заканчивал строительный институт и весной для дипломной работы поехал в Сочи, где наш знакомый инженер был начальником строительства одного из санаториев. Осенью я тоже должна была поехать туда в отпуск, а пока мы переписывались. Я часто получала от мужа милые, ласковые письма, он ждал меня, и мне было стыдно за мои сомнения и тайную ревность. И вот, я в отпуске. Мчусь на скором поезде в Сочи. Борис Николаевич встречает меня и в машине отвозит в общежитие ИТР. Роскошную двухэтажную дачу. С балкона дачи открывался чарующий вид на море и на Ахун-гору. В природе все ликовало. Хотелось обнять весь мир, слиться с небом, петь и летать вместе с птицами. Я была счастлива. Недолго продолжалось мое ликование. От посторонних людей в отсутствие Бориса Николаевича я узнала всю отвратительную действительность. Оказалось, Борис Николаевич все лето жил в одной комнате с Анастасией Федоровной и только неделю тому назад проводил ее в Ленинград, чтобы к моему приезду быть свободным. Это было чудовищно, невероятно. Все же я нашла в себе силы и мужество не дать заметить окружающим сердечную боль от неожиданного удара. Потом, в одиночестве в саду, я дала волю бурлившим во мне чувствам. После стольких лет совместной жизни во всем обман, ложь. Как безумная, я бегала по дорожкам и почти кричала от душевной боли. Не знаю, сколько прошло времени, солнце уже садилось, медленно погружаясь в море. Кругом было тихо, все замерло, какой-то грустной истоме теплого вечера. Утомившись, я долго сидела, размышляя на скамейке. За что же я люблю этого человека? Что связывает меня с ним? 14 лет, прожитых вместе. Конечно, было в нашей жизни немало хорошего, в особенности 5 первых лет. Доверие друг другу, крепкая дружба, которой, казалось, не будет конца. Правда, мне многое было непонятно в недостойных поступках Бориса, и, не вдаваясь в подробности, я всегда находила ему оправдание и считала его большим умницей. В течение 14 лет я приспосабливалась к его трудному характеру, совсем соглашалась и угождала ему во всем. Во имя чего? Другое дело, если бы у нас были дети, ради которых все можно стерпеть и простить, чтобы не решить их отца. Точно завеса упала с моих глаз, и я осознала всю бесполезность нашей совместной жизни. Я решила немедленно вырвать из своего сердца этого двуличного человека и без всяких объяснений, упреков и сцен расстаться навсегда. После этих размышлений и принятого решения мне стало легче. Окончательно успокоившись, я постаралась больше ни о чем не думать, и к ужину тет-а-тет с Борисом Николаевичем пришла без следов слез и волнений, даже веселая. Чтобы не портить аппетита только к концу ужина, который прошел в оживленной беседе, я сказала ему, что мне все известно, и объявила ему свое решение. Мое спокойствие и неожиданный исход дела, не требующий его согласия, видимо, озадачили его. Ему казалось, что я шучу, и он не сразу поверил в мою твердость. Вскоре Борис Николаевич
уехал в командировку в Ленинград, а я решила остаться в Сочи и провести здесь остаток отпуска. Очень хорошо отдохнув среди друзей и знакомых, которые не давали мне скучать. Мои нервы окрепли, и я окончательно пришла в себя. Отпуск мой кончился. Подъезжая к Ленинграду, первого, кого я увидела в окне вагона, был Борис Николаевич. Как ни в чем не бывало, он улыбался мне. Моя сестра Ольга с Андреем по обыкновению опоздали, и мои вещи схватил и вынес из вагона Борис Николаевич. Я внутренне бесилась и очень обрадовалась, увидев бегущую нам навстречу родную мне пару. К себе домой ехать я не пожелала, и пока решила воспользоваться гостеприимством своей сестры. А там будь что будет. Внутренне я радовалась, что навсегда освободилась от своего рабского чувства. Я еще тогда не знала, что бедствия мои только начинались, и самое страшное ждало меня впереди.

Ожидание новоселья. Мое маленькое пианино я все-таки перевезла в новую квартиру сестры, чтобы дать возможность Андрею играть и учить детей музыке. Он чудесно играл. В свободные минуты по вечерам играл сонаты Бетховена, Рахманинова, Шопена и свою чудесную музыкальную фантазию. Слушать его можно было без конца. Сестра моя не работала, ей дома хватало всяких дел. Она была слабого здоровья, всю жизнь она страдала бронхитом, легко простужалась, была очень худенькой и бледной. В ущерб себе она много курила, и наши уговоры бросить эту вредную привычку не помогали, а только сердили ее. Я очень любила свою сестру. Она действительно была необыкновенная, всегда с большим чувством юмора, даже в самые тяжелые моменты жизни. Обладала блестящей памятью, даром красноречия, унаследованным от нашего отца. Очень начитанная, она любила и умела рассказывать так, что всегда все заслушивались. Интересовалась философией и в спорах всегда умела доказать свою точку зрения. Кроме того, Ольга обладала поразительной интуицией и повышенной чуткостью, граничащей с ясновидением. Она притягивала к себе людей, подчиняя их своим внутренним очарованиям. Хозяйство Ольга не любила. Книга всецело поглощала ее, и часто на плите подгорала драгоценная еда, полученная тогда еще по карточкам, и все забывалось за чтением, захватившей ее книги. Я с наслаждением помогала ей в хозяйстве, мыла накопленную посуду, обстирывала, кормила и укладывала детей спать. Жизнь тогда кипела во мне, и на все у меня было большое желание. Здоровье было железное, я никогда не болела, не уставала, всегда была весела, и все считали меня легкомысленной хохотушкой, на что я не обижалась. Так протянулись дни до декабря. На 1 декабря 1934 года был убит Сергей Миронович Киров. Это всех потрясло своей чудовищностью, и всем было не до веселья. В Ленинграде знали и любили Кирова за его простоту и чуткое отношение к людям.

новоселье. В приготовлении к празднику с воодушевлением принимала участие вся семья. Всем хватило работы. Девочки чистили овощи, мыли посуду, носили дрова. Только маленький Алёша мешал всем и путался под ногами. Даже Андрей умудрялся между делом помогать и давать свои дельные советы. Во всякой стряпне он был большим мастером и любил это дело. Несмотря на то, что детство он провел в такой семье, где не требовалось никакой хозяйственной выучки, Андрей вообще имел золотые руки, как говорится в поговорке. Остался он без отца в 14 лет. Никто его ничему не учил специально. Андрей брался за любое дело. Повертит, покрутит, посмотрит и все сделает. И пищу приготовит, и с деревом поработает, и с электричеством разберется, и чертежи почертит, и печку сложит. Во время немых фильмов подрабатывал, играл во время сеанса на пианино за ширмочкой. Вот и в нашем приготовлении тоже немало помогал, несмотря на большую занятость. Гостей было очень много. Пришли наши родные и старые знакомые, все сотрудники Андрея, с начальством во главе и, конечно, Борис Николаевич. Он был приглашен еще до нашего разрыва. И Андрей счел неудобным отменять это. А я не настаивала. Его присутствие было мне безразлично. Многочисленные гости с трудом разместились в первой комнате детской, откуда по этому случаю все было вынесено в общий коридор. Дети на эту ночь устроились к добрым соседям. После многочисленных тостов, речей и вкусного ужина перешли в соседнюю комнату. Андрей сел за пианино, начались танцы, затем пили чай с домашними вкусностями и опять веселились до первых трамваев. А я веселилась больше всех, не предполагая и не чувствуя, что так веселиться мне суждено было последний раз в моей жизни.

Арест. 12 декабря был выходной день. После шумного веселья мы долго отдыхали, потом убирали комнаты, ставя все на прежние места. День прошел в хлопотах по хозяйству, а вечером опять пришел Борис Николаевич. Я удивлялась, зачем он ходит. Как нам было известно, у себя дома он не ночевал, вероятно, от нас прямо отправлялся к Анастасии Федоровне. И ей тоже не говорил правды. Зачем ему нужна была эта двойная игра? Следующий день, 13 декабря, был день именин Андрея. После работы у нас собрались гости. Вася Исаев с Аней, Сорочинский и неизменный Борис Николаевич. Засиделись и разошлись поздно. В этот вечер я заснула как убитая, только положила голову на подушку. А проснулась от того, что Ольга, стоя на коленях возле моего изголовья, обнимая, целовала меня. «Проснись, Женюша, проснись!» — взволнованно и ласково шептала она. «За тобой пришли из большого дома. Я думала, за Андреем, но им нужна ты. Предъявили ордер на арест». Внутренне, недоумевая, я быстро оделась, ничего еще не понимая, успокаивала себя и сестру. Память пронзила угроза Кати. «Вылетишь из Ленинграда, как пробка». «Нет», — подумала я, — «заранее не стоит волноваться». Мне сказали, чтобы я ничего с собой не брала. Это еще больше меня успокоило. Я с волнением распрощалась со своими, поцеловала сонных детей и выпорхнула в сопровождении двух сотрудников НКВД.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала мелодия ми-мажор Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1920 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Самаре открыли духовно-просветительский молодежный кластер. Председатель патриарших комиссий по вопросам семьи выступил на круглом столе Общественного совета при Министерстве юстиции России. Об этих и других событиях более подробно. 2 октября председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выступил на круглом столе оказания социальных услуг негосударственными поставщиками «Проблемы и перспективы» Общественного совета при Министерстве юстиции России. В своем докладе отец Федор отметил, что социальная помощь эффективна, когда она регулярно, организованно и сочетает духовные и профессиональные подходы. Докладчик также напомнил, что церковь оказывает помощь нуждающимся на протяжении 2000 лет. В X веке княгиня Ольга организовала на Руси первую больницу, где женщины бесплатно осуществляли уход за больными. Святой равноапостольный князь Владимир приказывал развозить по городу телеги с хлебом, мясом и квасом для тех, кто не мог дойти сам. Великая княгиня Елизавета Федоровна в 1909 году основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где работали больница, амбулатория, аптека с бесплатными лекарствами, приют и бесплатная столовая. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1882 году основал Дом трудолюбия, где несколько тысяч человек получили работу, пропитание и жилье. Глава Патриаршей комиссии отметил, что современное право все еще не полностью учитывает эту практику. По словам отца Федора, Федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций носит информационно-регистрационный характер. Он не выделяет поставщиков для конкретных видов услуг, не содержит критериев допуска к работе с уязвимыми категориями граждан и не обеспечивает приоритетного доступа к бюджетному финансированию для профильных кризисных центров. В связи с этим председатель Патриаршей комиссии предложил внести изменения в федеральный закон номер 442, дополнив его статьей, прямо включающей в перечень категорий граждан, имеющих безусловное право на получение социальной помощи, женщин в состоянии репродуктивного выбора, беременных женщин, включая несовершеннолетних, и семьи с детьми, где родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Еще одно предложение касается установления единых федеральных требований к организациям, претендующим на оказание услуг с бюджетным финансированием. Это наличие профильного опыта, квалифицированного персонала и материально-технической базы. Также отец Федор предложил обеспечить упрощенный доступ к бюджетному финансированию для организаций, включенных в специализированный блок, что позволит тиражировать лучшие региональные практики и привлечь религиозные организации, имеющие реальный опыт профилактики абортов и поддержки беременных. По словам отца Федора, предлагаемые изменения позволят включить религиозные организации в систему социального обслуживания с систематическим бюджетным финансированием, создав федеральный механизм допуска для оказания социально значимых услуг узким категориям граждан на всей территории России. 1 октября патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин принял участие в стратегической сессии «Россия-Африка, определяя архитектуру сотрудничества», организованной в честь трехлетия информационного агентства на территории Африки. Мероприятие прошло в Москве и объединило представителей российских органов государственной власти, дипломатических миссий, деловых и экспертных кругов. Участники поделились мнениями, как в дальнейшем России следует выстраивать взаимодействие со странами Африки. Говоря о миссионерской работе, глава Патриаршего экзархата Африки отметил, что, несмотря на успехи, перед нашим Отечеством и Русской Православной Церковью в Африке стоят серьезные вызовы, включая организацию социально-просветительской деятельности в странах континента. В Самаре состоялось открытие духовно-просветительского молодежного кластера «Стартап Духа». Новое пространство осветил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В церемонии приняли участие духовенство, а также представители органов власти, образовательных учреждений и общественных организаций, сообщает сайт Самарской епархии. Инициатором создания кластера выступила настоятельница Покровского Александра Чагринского женского монастыря игуменья Михаила Солодухина. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Стартап Духа предназначен прежде всего для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет из Самары и других населенных пунктов области. Здесь планируют проводить просветительские встречи, дискуссии, мастер-классы и творческие занятия, а также помогать молодежи разрабатывать собственные социальные и культурные проекты. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 10 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Екатерина Забайрачная, музыкант, руководитель, один из руководителей проекта «Билибинские променады», который делает такая ассоциация арт-паркинг, правильно я называю?
1: Центр арт-паркинг, к которому я отношусь, я исполнительный директор этого центра, инициатор этого проекта, но проект проходит сейчас как один из проектов фонда развития музея театрального и музыкального искусства. Этот проект поддержан президентским фондом культурных инициатив. И вот с 1 июля мы проводим в рамках этого проекта. Этот проект мы посвятили 150-летию Ивана Яковлевича Билибина. Мы приурочили к этой дате проект и сделали такой очень интересный формат. Формат не просто концертов, спектаклей, а формат променадов, когда зрители, слушатели наши приходят на мероприятия и прогуливаются по музеям. Вот все наши мероприятия, их не очень много, их 15 всего в рамках проекта, приходят в филиалы Музея театрального и музыкального искусства, например, в музей-квартиру Римского-Корсакова, в музей-квартиру актеров Самойловых или в сам театральный музей или в Шереметьевский дворец. И попадают в одно пространство зала, там что-то происходит, какое-то действие, посвященное и напоминающее сказки, потому что, в принципе, все эти мероприятия, наши променады, они посвящены сказкам, потому что Иван Яковлевич Билибин, он сотрудничал и с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, и как раз вот все вот эти вот сказочные мотивы мы приняли в этот проект. То есть вот эти сказки будут показаны в рамках проекта. Зрители заходят в один зал, там проходит сказочное действие, потом переходят в следующий зал, там продолжение этого сказочного действия, следующий зал, третий, и уже финальный зал, это четвертый. Это, на самом деле, очень интересный такой проект, то есть это не такой стационарный, когда слушатели, зрители приходят, садятся в зале, mm-hmm. на стульчик, и в течение часа слушают, смотрят какой-то спектакль. А тут все двигаются. Вот 15 минут проводят в одном зале. То есть это и атмосфера музея, это выставка, которая там находится на постоянной основе. То есть вот эта вот атмосфера, это среда, в которую погружаются люди в одном зале. Потом дальше следует продолжение уже в следующем другом зале. Это немножечко уже другая атмосфера, да, но та же сказка. Вот. Ну и в конце концов мы всем детям в конце наших вот этих мероприятий мы дарим открытки с иллюстрациями Билибина как напоминание, как памятный подарок о том, что вот такой был художник, и такие интересные картины он писал, и так много работал со сказкой. И вообще это очень здорово чуть-чуть напомнить, акцентировать внимание наших зрителей на выдающемся творческом человеке. Вот, наверное, наша задумка нашего проекта «Билибинские променады» как раз в том, чтобы напомнить, сакцентировать внимание на вот таком художнике, действительно выдающейся личности, и в том числе не только взрослым, которые уже, в общем-то, и знают, и воспитывались на иллюстрациях билибинских в детских сказках, но и детей, потому что, конечно же, мы сказкой, этими променадами сказочными привлекаем семейную аудиторию. И именно с детьми, когда можно прийти в музей и вот таким образом пройтись, прогуляться по разным залам, просмотреть, послушать какую-то сказочную историю. Вот. И как раз наши спектакли посвящены и Александру Сергеевичу Пушкину, его сказкам, потому что, ну, всё взаимосвязано, и сказки Садко. И это вот не спектакль, это не концерт, это вот какая-то вот история, соединяющая эти два формата. То есть где-то у нас идет история, связанная со спектаклем, то есть какой-то кусочек театра у нас проигрывается в одном зале, потом продолжение в следующем зале. в третьем и в четвертом, а в некоторых мероприятиях у нас музыкант один сидит из ансамбля в одном зале, рассказывает и играет, и все это в тематике, посвященной сказке и Билибину. В следующем зале у нас тоже музыкант, но уже на другом инструменте играет, тоже показывает, рассказывает о своем инструменте, говорит, и все это через сказку. Следующий зал, следующий музыкант. И четвертый зал — это уже соединение нескольких музыкантов в ансамбль. То есть вот такая вот очень интересная история, с другой стороны, живая, интерактивная, все время в движении. Вот мы придумали проведение этого проекта именно вот в таком формате. И обязательно в филиалах Музея театрального музыкального искусства.
0: Я была совершенно потрясена, когда вот в вашем описании проекта увидела ремарку «0+».
1: Угу.
0: Потому что, ну, как бы, с одной стороны, мне кажется, часто мы пугаемся вот этого возраста, потому что, ну, что такое младенец? Он начнет в неподходящий момент, там, не знаю, плакать или заснет, или еще что-то. Угу. А с другой стороны, все, у кого есть дети, понимают, что у нас был такой опыт пойти с младенцем или в музей, или в концерт, или еще куда-то. И дети очень восприимчивы к красоте.
1: Угу.
0: Я не думаю, что у них там происходят какие-то логические, очень складные процессы. Но то, что им нравится, слушать музыку, ходить по залам Эрмитажа, это совершенно точно. Поэтому, ну, как-то я очень оценила вот это «0+».
1: Вы знаете, вот опыт музеев театрального музыкального искусства, филиалов главного музея, например, достаточно богат в работе с такой аудиторией. Дело в том, что вот как раз одним из инициаторов я была. В 2013 году мы открыли такой проект «Музей Римского-Корсакова. Музыка в ползунках». И этот проект до сих пор у нас действует уже практически, скоро будет, ну да, 14 лет. Каждое воскресенье в 11:00 там проходит «Музыка в ползунках», и она уже даже не рекламируется специально. Нет каких-то там вложений в рекламу. Это просто какая-то традиционная история. Это уже мероприятие, которое вшито в музей. То есть оно просто каждое воскресенье проходит в 11:00. Каждое воскресенье и летом, и зимой. И это мероприятие просто вот уже как некое такое опознавательное действие музея-квартиры Римского-Корсакова. То есть да, с нуля, да, у нас были слушатели, которые с 3 месяцев приходили к нам. Когда-то малыши просто спят у мамы,
0: что тоже неплохо,
1: что тоже прекрасно, да. Когда-то ползают под роялем, когда-то просто сидят вот с потрясающими глазами и смотрят на этих музыкантов, просто недвижимо ловят каждую фразу, звучание инструментов. И мне кажется, что это очень важно, потому что развитие когнитивных навыков, развитие мозга, развитие всего, что вот происходит очень бурно вот в это время у малышей, это, конечно, нужно, во-первых, не упускать. Все мамы это очень хорошо знают. И это действительно дает очень большой скачок в развитии. А мы сейчас понимаем, что это развитие, ну, постоянно должно происходить, да, это не только в детстве. Даже вот мы сейчас взрослые понимаем, что ага, нам нужно и вот это вот немножко еще изучить, и вот это изучить. А тут у нас такие изменения происходят просто внешне, да, тут у нас появился искусственный интеллект, и нужно научиться, как с ним работать так, чтобы свою профессию не потерять и так далее. То есть вот это вот развитие, это, наверное, лейтмотив нашей жизни. И через музыку, через развитие когнитивки как раз очень это хорошо происходит. И мне кажется, что для того, чтобы вот не отставать в этом развитии и действительно себе помогать, музыка, игра на инструменте, хождение на концерты, взрослым совершенно любого возраста, это очень полезно, очень нужно, и мне кажется, об этом нужно постоянно говорить, потому что многие просто забывают, что это действительно очень важно.
0: Ну, мне кажется, у Татьяны Черниговской были какие-то лекции о том,
1: да,
0: какое действие на мозг оказывает музыка.
1: Да, она как раз очень хорошо и много об этом говорит. Я как раз буквально в этом году была вживую на ее лекции в Мариинском театре, очень обрадовалась этому. И в какой-то момент, вот в прошлом году, когда мы углубленно изучали важность вот этих вот наших концертов, очень много книг читали, вот я и моя команда, мы перестроили СММ, планирование нашей организации на то, что действительно это очень важно, нужно, и об этом нужно людям напоминать. Потому что многие из нас выросли на филармонических абонементах, правильно? Вот когда-то нас водили просто с абонементом нашей бабушки, и никто не догадывался, зачем это нужно. Вот нужно, и все, да, вот, у нас, вот это просто традиция, это просто, ну, можно сказать, если не грубо, привычка, да, но действительно вот традиция была, но никто из уже выросших тогдашних ребят, может, даже и не всегда догадывается, что это действительно привело к тому уровню развития, к тому уровню человека, который этот человек есть сейчас. Мне кажется, вот действительно важно понимать то, что музыка, театр, хождение на концерты — это действительно огромный толчок в развитии человека.
0: Ну, то есть, что это не только удовольствие, наслаждение и развлечение,
1: да,
0: но это еще и какая-то... Тем более поразительное, что она совершенно такая свободная и спонтанная внутренняя работа.
1: Да, да. И мозг работает, и душа работает, да, никто не забывает про душу, потому что мы все живем в таком супербыстром информационном мире, а, в общем-то, душа, она у нас где-то там далеко-далеко спрятана, потому что нужно успеть то-то, то-то, то-то, кучу дел сделать и так далее. А вообще-то нужно и подкармливать. Вот самое важное, наверное, да, в нашем теле.
0: Да уж, конечно. Если дышать не будем, если душа не будет жива, то да, все остальное просто да, не будет функционировать даже. Так, друзья, у нас сегодня в гостях Екатерина Забайрачная, музыкант и один из кураторов проекта «Билибинские променады», который, ну вот уже начался в августе, да, и будет происходить. Вот ближайшие концерты будут 8 и 10 октября.
1: Да, концерты
0: променады,
1: да, будут проходить до декабря месяца. И мы так поставили, что у нас сразу три мероприятия проходят одновременно, то есть не одновременно, а с небольшим скачком по времени. То есть записываться можно через группу театрального музея, музея театрально-музыкального искусства, там будет форма. Мероприятия у нас бесплатные, но самое важное, не просто нужно зарегистрироваться на это мероприятие, а нужно обязательно сделать творческую работу. Это у нас ключик, или, можно сказать, билет на наше мероприятие, потому что, ну, бесплатно записаться, можно забыть, это настолько минутное дело, успеть записаться, и потом просто какие-то важные дела вдруг появляются. Всегда так, мы все вот в таком потоке сейчас живем. Поэтому мы сделали входной билет, творческую работу. То есть нужно не просто записаться, но еще и сделать, нарисовать, что-то слепить, какую-то сделать поделку, посвященную творчеству Билибина, посмотреть картины, посмотреть, что же это за художник, и приурочить свою какую-то работу, даже если она будет, ну, вот, совершенно какая-то простая, незамысловатая, вот кто как может. Но работу нужно сделать обязательно. Иначе
0: и как
1: мы
0: её
1: вас...
0: прислать?
1: Это просто фотография и отправляется на электронную почту к нам через форму специальную. То есть вот наше условие такое. Потому что мы, конечно, очень хотим всех принять. Нам абсолютно не жалко, но мы и хотим, чтобы наше мероприятие было полезно ребятам, чтобы это было как закрепление, как некое глубинное проникновение. То есть вот посмотрели что-то, посмотрели о художнике, что-то послушали, почитали вместе с мамой, там, с бабушкой, а потом еще что-то нарисовали. Да? То есть вот несколько таких шагов, которые углубляют знание, понимание, чтобы наше мероприятие не было, как ночная бабочка пролетела, и все, и ничего не помнит человек. То есть мы хотим немножечко углубить вот осознание того, что мы делаем. Поэтому обязательно нужна творческая работа.
0: Ну, мне кажется, для ребят это не такое уж прям препятствие. Дети же с удовольствием рисуют.
1: Конечно,
0: всякие
1: конечно.
0: Разные вещи.
1: Но родители все работают, да. Понятно, что мама с папой занятые люди, много дел, и можно просто случайно забыть. А если сделана поделка, ребенок сказал, вот, я сделал, нужно сфотографировать. То есть это некое такое чуть-чуть подкрепление, внимание.
0: Ну и вообще, мне
1: событию.
0: Кажется, что это как психотерапевты говорят, да, что психотерапия хороша, она эффективна. Не то, что хороша, а эффективна. Только тогда, когда за нее платят деньги.
1: Я думаю, что это не только с психотерапией.
0: А это со всем остальным.
1: Да, к любым мероприятиям.
0: То, во что мы вложили свои силы, время, какое-то желание и просто-напросто деньги, все это имеет совершенно другое действие.
1: Да. Очень часто, даже по опыту моего сына, например, могу сказать, что записываю на какие-то очень отличные, замечательные кружки бесплатные. Ребенок ходит с удовольствием, а через полгода кружок разваливается, потому что просто детям некогда, не успевают ходить на вот именно на вот этот вот, ну, какой-то творческий, например, кружок. Ну вот, бесплатно, но получается, он разваливается. Но недолговечно, да.
0: Так, хорошо. Я бы хотела еще вот о чем поговорить. Темы ваших променадов — это Садко и сказки Пушкина. А, ну еще там есть Снегурочка, да?
1: Угу.
0: Когда мы вспоминаем Ивана Билибина, то прежде всего, конечно, нам приходит в голову вот эта невероятная красота, вот это изящество, с которым он изображает русскую традицию. Все-таки это художник невероятно погруженный в такую русскую национальную стихию. Вот каким образом это будет поддержано строем ваших променадов? То есть вообще что там будет? Там будут актеры, там будут куклы, будет музыка. Что, из каких элементов будет состоять это художественное такое событие?
1: На самом деле там будет и музыка, и актеры, и куклы, и вот всю вот эту русскую традицию мы покажем и через русскую музыку. Например, там будут звучать гусли, звончатый аккордеон и русская музыка в одном из променадов.
0: Но это прежде всего Римский-Корсаков будет, да?
1: Нет, не только, не обязательно.
0: Не только.
1: Это будут и кукольные спектакли, которые будут разбиты по нескольким залам, то есть такой променад-спектакль. И там будут работать актеры. И актеры у нас очень замечательные. Мы сотрудничаем с ними уже много лет. И ребята действительно горят своим делом, горят своим вот кукольным театром. Они с удовольствием работают с детьми, зажигают и детские сердца, и детские глаза. И действительно, вот каждый раз мы сталкиваемся с прекрасными отзывами не только самих родителей детей, но еще и, если мы приходим в детский сад, то с руководителями, что не просто пришел какой-то там театр, а вот вы пришли, ой, спасибо вам большое, актеры у вас просто вот зажигалочки. Действительно потрясающие ребята. Мы работаем с центрами, где есть особые дети. И, кстати, вот в этот проект мы с удовольствием приглашаем разные фонды, которые работают с детьми, с ОВЗ. Мы в рамках этих мероприятий специально выделяем места для ребят с особенностями, для того, чтобы создать инклюзивность этих мероприятий. То есть для того, чтобы все-таки у нас, несмотря на то, что много у нас уже вообще в городе проходит мероприятий для инклюзивной аудитории, где уже дети с особенностями, люди с особенностями, да, фонд президентских грантов очень много сделал уже для всей страны. Это именно он поддержал у нас этот проект, именно фонд президентских грантов. Для того, чтобы инклюзивность потихонечку-потихонечку входила в наши мероприятия, да, то есть и в культурные мероприятия. Постоянно то один проект, то другой. Не только у нас, вообще, в принципе, в России очень много мероприятий поддерживается фондом президентских грантов для того, чтобы инклюзивность постоянно поддерживать. И мы стараемся, чтобы на наши мероприятия приходили ребята разные, и чтобы семьи привыкали к тому, что вокруг у нас есть разные дети, есть разные люди. И это нормально. Мы сейчас живем в таком мире, что мы все разные, очень-очень разные. Поэтому инклюзивность мы как раз поддерживаем с радостью и всех приглашаем. И мы очень много работаем с разными фондами, целенаправленно высылаем им какое-то количество мест и прям зовем-зовем, чтобы это действительно ребята приходили, не стеснялись, не смущались, родители, чтобы вот специально приходили на эти мероприятия.
0: Я очень много вижу, ну, не очень много, но достаточно много особых ребят и в филармонии, и в Мариинском театре. Ну, есть ребята, которые прям любят музыку и с удовольствием, и родители с ними тоже радуются.
1: Да, да. И родители молодцы. Бесконечная благодарность таким родителям, потому что это быть матерью особого ребенка — это действительно героизм с большой буквы. Вот, поэтому да. Мы ждем, с удовольствием принимаем таких ребят.
0: И это тоже хорошо. А теперь я еще хочу вот о чем расспросить. А интерактивность этих ваших прекрасных променадов, в чем она вот будет выражаться?
1: У нас музыканты и актеры, которые участвуют в променадах, они всегда общаются со зрителями, со слушателями нашими. Интерактивность в том, что там происходит какое-то действие, но всегда задействуют детей. А вот мы сейчас делаем вот это, а давайте вы с нами. А вот мы сейчас идем по дорожке, ну, значит, пойдемте мы вместе. То есть постоянно мы вовлекаем ребят в контекст, постоянно что-то из них, вытаскиваем их внимание, скажем так, через какое-то действие. Сейчас они побыли в одном зале, поделали что-то, откуда-то куда-то пришли, например, да, что-то поделали, что-то послушали с куклами, повзаимодействовали, перешли в другой зал, там происходит другая интерактивность. То есть это не просто посмотреть, встать вокруг и посмотреть, как происходит что-то напротив на импровизированной сцене. Нет, то есть у нас постоянно идет контакт.
0: Ну, то есть они будут участвовать как-то в самом спектакле.
1: Да, да. Но это все равно срежиссировано. Это не просто импровизация. Вот пришли и, ну, давайте что-нибудь поделаем. Нет, такого не будет. Это все срежиссировано. Это все элементы спектакля, либо элементы концерта, но в разных залах. То есть вот в такой формат. Мы, кстати, этот формат придумали в пандемию. Пандемия дает всегда, давала, да, нам всем идеи, что же делать. Вот. И как раз, когда было запрещено проведение мероприятий для большого количества людей, но при этом были разрешены экскурсии для маленьких групп в музеях, и вот мы придумали вот этот формат променадов, когда маленькая группа проходит в один зал, потом проходит следующий зал, тут вторая группа подходит. Вот в таком формате и будет это мероприятие. Но мне кажется, это здорово, потому что те, кто не любит, например, сидеть, а любит ходить, то прекрасно. Пришёл.
0: Мне кажется, для детей это важно, да? Да. Вот эта возможность, ну, быть всё-таки в постоянном.
1: Да, постоянно в действии, да, получается. То есть у нас действие происходит. В каждом зале происходит не просто экскурсия, а именно сказочное действие, и ребенок погружается в это действие. Вот так мы решили и посвятили Ивану Яковлевичу Белибину.
0: А скажите, пожалуйста, какие, ну, какие качества вот живописи Белибина, его книжные графики, там, его творчество вам кажутся, ну, такими самыми вдохновляющими? Ну, понятно, что это такой наш акт благодарности, да, потому что в этом году 150 лет со дня рождения Белибина. Но все-таки ведь что-то в нем есть такое, что нас по-прежнему радует и вызывает интерес.
1: Действительно, это его творчество прекрасно. И оно действительно очень сказочно, очень романтично, оно так вдохновляет, мне кажется, вселяет какую-то такую надежду, вселяет какую-то радость, какую-то красоту. И вот мне кажется, что очень важно напоминать, да, о таком творчестве, о таком художнике, напоминать о том, что такие шедевры были сделаны, и вот, да, каким-то не просто выставкой, которая, в общем-то, у нас по городу проходит, и даже во многих городах России, и действительно, ну, это классический формат выставка, а у нас получается не совсем классический формат, но при этом мы, скажем так, погрузили нашу аудиторию и погружаем нашу аудиторию в творчество этого художника. Мне кажется, вот эта красота, свет его, кружево, русская культура, она очень важна и нужна.
0: А вот в визуальном оформлении этих променадов будет как-то использоваться образность Билибина, там какие-то элементы его работ?
1: В музее Римского-Корсакова будут представлены костюмы, которые были сделаны совместно для опер Николая Андреевича. А в других музеях мы представим открытки. Ну и не только, на самом деле, в других, и в музее Римского-Корсакова тоже каждому участнику будут подарены открытки с репродукциями картин Ивана Яковлевича.
0: Хорошо. Теперь вот про содержание этих вещей. Ведь, ну, и сказки Пушкина, и Садко, Былина, и Снегурочка — это же такие истории не только для детей, но и для взрослых.
1: Да, конечно.
0: Вот мы сейчас перечитываем сказки Пушкина, и я вижу, что, ну, вообще не детские сказки.
1: Абсолютно.
0: То есть, хотя ребенок, он, конечно, получает свою радость, когда он все вот эти чудесные истории проживает, но когда взрослый человек это перечитывает, он понимает, что там очень много каких-то смыслов, значений, которые обращены именно к взрослому человеку, который понимает, ну, какие-то реалии, там, что такое, я не знаю, алчность,

0: Вот. И на концертах тоже. Иногда у нас бывает, что папа с удовольствием приходит на наши музыкальные мероприятия и говорит: «Ой, а я тут, значит, играю на бас-гитаре, а можно я, значит, попробую на вашем инструменте?» То есть мы даем потрогать в том числе, насколько это позволяет время. Сейчас в семейных променадах это, конечно, немножко сложнее, потому что у нас четкое расписание в каждом зале, но тем не менее
1: То
0: можно...
1: есть там несколько групп, которые идут
0: Да,
1: одна с другой.
0: да, да, да. По сути, такой экскурсионный формат, вот 15 минут в одном зале, 15 минут в другом зале, 15 минут в третьем и 15 минут в четвертом. Либо это будет на три зала распределено тогда 20 минут в одном зале, 20 минут в другом, 20 минут в третьем, в зависимости от мероприятия и от музея. Но, тем не менее, мы стараемся родителей в том числе привлекать к нашим мероприятиям. Не стоят в сторонке.
1: Ну, то
0: Такого
1: есть
0: нету.
1: родители тоже как-то будут участвовать.
0: Вовлечены, да. Родители вовлечены.
1: Хорошо. Вот вы сказали, что неплохо бы перед тем, как записываться, ну, регистрироваться на мероприятие, это на сайте музея, да, надо
0: Да.
1: делать.
0: Но обычно мы просто даем небольшое время. Сначала у нас слушатели записываются, а потом через какое-то время присылают творческую работу, потому что можно сделать творческую работу, а потом мест нету. А места у нас разлетаются просто моментально. Поэтому нужно следить на сайте Театрального музея и в группе ВКонтакте Музея театрально-музыкального искусства, когда откроется запись на Билибинские променады. Поэтому вот просто ВКонтакте заходим на страницу и смотрим.
1: Ну или на сайте
0: Либо на
1: музея.
0: сайте, да.
1: Там прям будет
0: Информация, да,
1: объявление
0: о
1: цены.
0: проекте, да.
1: Да, это хорошо. Но я, собственно, еще вот о чем хотела спросить. А рекомендуете ли вы, ну как бы уместно ли это, перечитать еще и сказочку? Потому что, ну я понимаю, что все дети разные. Кто-то знает, кто такой Садко, а кто-то совершенно не знает. Вот
0: Слушайте,
1: как вам кажется, стоит это делать?
0: мне кажется, что всегда это стоит делать, в зависимости от времени, конечно, родителей. Если родители смогут это время выделить из своего расписания, конечно же, да. Но это не обязательно. Всегда это приветствуется, всегда. Но не так, чтобы вот без перечитывания это
1: Ну,
0: будет
1: то есть
0: там
1: все равно
0: совсем
1: все будет
0: никак. Все
1: понятно.
0: равно будет все понятно. Мы наши спектакли стараемся делать так, чтобы ребятам, даже если эта сказка не прочитана и никто не знает про эту сказку, все равно стараемся, чтобы ребятам было понятно, интересно, весело и очень много вот чего-то такого, что можно поделать, чтобы если вдруг отвлекся, то вот уже интерактив. Потом вдруг что-то там опять отвлекся, опять интерактив. То есть мы постоянно хватаем внимание, чтобы оно возвращалось на спектакль, на мероприятие.
1: Ну, мне кажется, это очень здорово, потому что сейчас вот этот, как это называется, синдром недостатка внимания или что-то такое, или рассеянного внимания, это прям
0: Дефицита внимания. Да,
1: это
0: да.
1: какая-то всеобщая вещь. То есть, когда ребенок, он не может долго заниматься чем-то одним, и поэтому вот эти постоянные
0: Да.
1: такие телодвижения, да, возвращающие.
0: Особенность нашего быстрого времени, да. Особенность наших постоянных вот этих вот и гаджетов в том числе, да. Но с этим тоже можно работать, если постоянно это внимание возвращать, в том числе среди мероприятий. Я думаю, что вот в обучении очень важно напоминать, 10 раз напомнить. И вот через когда 10 раз напомнишь уже, вот это вот, а вот это так, а вот это так, а вот это так, очень быстро все запоминается, и внимание возвращается.
1: 10 это вы оптимист, конечно, но иногда и больше. Но
0: Иногда
1: я
0: и
1: с вами
0: больше.
1: совершенно согласна, что когда что-то возвращается, я всегда очень радуюсь, когда мой внук, например, говорит мне: «Ты что, забыла правила?» Это означает, что он эти правила уже выучил. Это очень
0: Прекрасно.
1: хорошо.
0: Да.
1: Да. А вот еще хотела задать вам, может быть, вопрос не конкретно по поводу билибинских променадов, но мне очень нравится все, что сказано в описании променадов. И, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы как-то тоже сумеете записаться и вместе со своими детьми, внуками туда прийти. Но я хотела, Екатерина, вас еще вот о чем расспросить. Вообще, вот ребенок в музее,

0: что, ну, как сделать так, чтобы ребенок полюбил музей? Ведь не всегда это легко, да, современному ребенку прийти. Ну, вот я помню, как со своим старшим сыном, это было 100 лет назад, мы приехали в Одессу, и, конечно, мне захотелось в художественный музей. И вот он входил в каждый следующий зал, и он так ложился на пол, и 2 года было человеку, и очень терпеливо ждал, пока вот эта мать-волчица наглядится на свою эту живопись. Потому что ему это было, ну, совсем никуда и никак. Вот как научить ребенка любить музей? Что можно для этого сделать? Родителям, там, близким ему людям?
1: Мне кажется, что очень важно находить в музее такие вещи, которые близки ребенку.
0: То есть начинать с этого.
1: Мне кажется, что да. Например, мы ходили с моим сыном на первой экскурсии. Ой, вот, а давайте найдем собачку. Вот нашли собачку. А вот здесь можно петушка найти. А вот здесь вот то-то, то-то. А вот здесь кто-то там спрятался. Давайте найдем, кто же там спрятался. А мальчик это или девочка? А как можно... ну, то есть вот такие самые-самые простые вещи. А вот тут вот найди там ручку или кисточку или там еще какой-нибудь. В общем, какие-то маленькие-маленькие простые вещи, знакомые ребенку, и таким образом делать какой-то маленький квест.
0: Ну, то есть,
1: Мы...
0: чтобы он научился рассматривать предмет с какой-то целью.
1: Да. Так-то ему смотреть это, ну, неинтересно. А вот найти что-нибудь в этом, на этой картине, в этом, а вот камешек найти красный, или если это какой-то археологический музей, да, исторический. Вот, мне кажется, вот таким образом по чуть-чуть вот привлекать его внимание к каким-то отдельным вещам. Ну или когда уже почитали, например, историю, почитали какую-нибудь книжку, и уже с какой-то информацией вы приходите в музей и рассматриваете какие-то вещи, уже зная этого человека, например, которому посвящен музей, или какие-то вещи. Ну, то есть, вот
0: Ну, то
1: мне
0: есть к
1: кажется,
0: известному мы прибавляем
1: добавляем.
0: неизвестное,
1: Да,
0: и
1: да,
0: через
1: да,
0: это
1: да.
0: открывается какой-то источник интереса.
1: Да, ну и, наверное, не очень долго, да, наши все большие музеи прекрасны, но с ребенком долго там не походишь, чтобы для него это не было, что полдня прошло, а мы тут, значит, в музее. Вот на какое-то небольшое количество времени пришли, побегали,
0: Что-то конкретное.
1: посмотрели, нашли там 10 собачек, посчитали на картинах посчитали, не знаю, здесь посчитали это, здесь посчитали то, там посмотрели на это, и таким образом, то есть у ребенка что-то даже в памяти откладывается. А вот на этой картине я искал там
0: Собачку.
1: собачь и не одну, да, допустим, там несколько. Вот. Мне кажется, вот такие вот творческие задания очень важны. И в том числе для внимания, и как раз это интерактив, в том числе и наши мероприятия, они интерактивны, билибинские променады. Мне кажется, действительно это очень важно. Но это задача для родителя, да, если он приходит с ребенком, придумывать ему разные задания.
0: Или же надо найти такой музей, который предлагает какие-то
1: Экскурсии,
0: детские программы, да?
1: да, такое тоже есть. И сейчас очень много музеев работает, в том числе с малышами, и с дошкольниками. И когда мы начинали проекты вот «Музыка в ползунках» 14 лет назад, такого не было разнообразия. Вот. А сейчас, мне кажется, каждый музей уже может себе поставить себе в правила работу с малышами.
0: Спасибо. Я бы еще вот спросила о чем. Арт-паркинг всегда как-то старается навести мосты. Ну вот уже не в первый раз ваши сотрудники приходят к нам на радио. И мне очень нравится, что там есть какая-то такая задача вот провести, ну, создать контакт между самой широкой аудиторией, может быть, неискушенной какой-то, совершенно не супер подготовленный. И вот настоящими произведениями искусства, там какой-то высокой музыкой и так далее, и так далее. А вот билибинские променады, это же не единственный, наверное, проект. Вот какие у вас еще будут сейчас, в этом году, проекты, на которые тоже вы бы посоветовали обратить внимание?
1: Ну, Я вот хотела еще повторить, что вот проект «Белибинские променады», мы как партнеры выступаем, Центр «Арт-паркинг», инициирован и организатором является фонд Музея театрально-музыкального искусства. Вот. А мы, как партнеры, действительно организовываем сейчас несколько проектов. У нас идет параллельно один из прекрасных проектов, который мы сейчас реализуем совместно с государственным заповедником музеем Петергоф. У нас 5-6 сентября будет семейный фестиваль «Открывай Александрию», и там будет действо, там тоже будут спектакли, там будут концерты, там будет старинная музыка, там будет звучать даже немного клавесин на открытом воздухе. Мы ставим там на лугу сцену, там будет чтение стихов детьми. Мы предварительно провели сейчас конкурс среди ребят, которые читали стихи об Александрии или о парках-садах. Вот, ребята будут там вот на открытом микрофоне выступать, в том числе 5-6 сентября. Вход для детей до 18 лет в парк будет бесплатным в эти дни. И вот мы будем праздновать 200-летие заложения парка Александрия 5-6 сентября. Вот такой замечательный проект мы делаем в партнерстве с Петергофом и с новой фермой, с Александрией. Вот. А сейчас у нас еще уже в течение года идет проект, посвященный Владимиру Далю. И как раз сказка «Снегурочка» по Владимиру Далю будет проходить в проекте «Билибинские променады», который проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Вот. Проект «Открывая Александрию» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Спасибо большое фондам. Они действительно поддерживают нас, и мы фонтанируем идеями и придумываем разные коллаборации и проекты совместно со своими партнерами. Вот. Проект, посвященный Владимиру Далю, проходит тоже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И проект, инициированный фондом Музея театрально-музыкального искусства, посвященный Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, тоже сейчас у нас идет и будет продолжаться до конца года. И вот 22 сентября мы празднуем день рождения Дмитрия Шостаковича. Там будет множество концертов. Тоже можно посмотреть на сайте Музея театрально-музыкального искусства расписание.
0: Угу. Спасибо, Екатерина. Все это очень интересно и вдохновляет. Я поняла, что надо почаще просто заглядывать на сайт Музея театрального и музыкального искусства. Потому что такое разнообразие всяких программ, и многие из них абсолютно доступны, только надо вовремя зарегистрироваться.
1: Да, да. Ну, или можно просто, например, подписаться на рассылку нашу, например, Центр «Арт-паркинг», и мы еженедельно отправляем информацию о наших мероприятиях.
0: Вот. Тоже прекрасный вариант.
1: Да.
0: Спасибо. Друзья, у нас сегодня была в гостях музыкант Екатерина Забайрачная, которая является одним из кураторов такого замечательного проекта Музея театрального и музыкального искусства и арт-паркинга под названием «Билибинские променады», на которые мы вас приглашаем. Ближайшие мероприятия состоятся 8 и 10 октября. А вообще проект этот продлится до конца года.
1: Да.
0: И даже в декабре еще будет на что взглянуть.
1: Да, да. И можно совершенно спокойно найти расписание на сайте, записаться. Мероприятия бесплатные, нужно делать только творческую работу.
0: Ну что, само по себе приятно.
1: Угу.
0: Спасибо, Катя, за замечательный разговор. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Это была «Культурная реакция», Град Петров. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 Людвига ван Бетховена. Дирижер Ханс Шмидт.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы возобновляем нашу программу после летнего перерыва. Новый сезон у нас открывается. И все наши традиционные рубрики сегодня будут представлены. Ну, не знаю, все или не все, но основные наши, календарная рубрика. Конечно же, начнем мы по традиции с викторины. И у меня готов вопрос радиослушателям. Будет возможность выиграть приз, а также будет после нашей программы «За двумя зайцами» программа «Поговорим о театре». Сегодня жду важных гостей. Об этом скажем в самой программе. Ну и насчет кулинарной рубрики, это я должна Сашу спросить. Будет ли она сегодня?
1: Ну, не уверен, потому что тема у нас сегодня очень серьезная, календарная, и я вообще даже не уверен, что мы уложимся.
0: Да?
1: Поэтому, ну, посмотрим, как пойдет.
0: Хорошо, тогда не будем затягивать, раз такая обширная тема и календарная в том числе. Начнем с викторины.

0: Итак, я готова задать вопрос радиослушателям, а Саша, напоминай, пожалуйста, условия.
1: Да, условия. Теперь давно не было викторины, поэтому важно условия. Условия, правда, простые. Нужно звонить по телефону 328-29-32 и отдавать правильный ответ. Как только будете знать его, даже не дожидаясь, пока Маша закончит. Как узнать, будете знать правильный ответ, так и звоните. Представляетесь по имени, отчеству и даете правильный ответ. Кто первым это сделает, будет иметь возможность на наступающей неделе, вплоть до пятницы, по пятницу, приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издает радио «Град Петров». Вот такие простые правила.
0: А я уже наготове с вопросом. Он, как обычно, у нас касается этимологии. Сегодня это заимствованное слово. Слово имеет отношение к одежде, к моде, к одежде. Ну, это элемент одежды. Так уже я сужаю. Очень интересно происхождение, я не знала. Вообще, это слово, если обратиться уже к глубокой этимологии, восходит к прокельтскому слову со значением «кора». «Кора». А пришло к нам из другого языка, которым оно означает «улей».
1: «Улей».
0: Да, «улей». Вот говорят, что по внешнему сходству, но это не дикие ульи нужно, а вот те, которые плел человек, да, привлекая диких пчел, то есть искусственные ульи, вот они плелись определенным образом. И вот,
1: я так слаб вообще в этом пчеловодстве. Я ведь знаю, такие ульи квадратные, такие домики как бы.
0: Типа. Нет, нет, не квадратные, а они с такими вот изгибами плелись из соломы, плелись из коры, соломы. Вот, вот это вот такое вот своеобразное плетение послужило тем, что ассоциация возникла уже в сфере ткачества.
1: Качество.
0: С вот, вот тем, что мы сейчас называем элементом одежды.
1: Угу.
0: Итак, есть ли у тебя... Ты не произноси ничего, пожалуйста.
1: Да нет, нет, варианты я, нет, какие-то. Нет, не вариантов. Ты слишком уже общо поставила вопрос.
0: Общо? Конечно, мне кажется, я очень подсказала
1: трудно,
0: уже.
1: Трудно тут что-нибудь сказать, да? На эту тему, конечно. Какое дальнейшее судьба этого слова между ульем и вот этим вот? Наверное, еще куда-то оно проходило.
0: Где-то. Никуда не проходило.
1: Как оно в Россию-то попало?
0: Ну, в Россию попало оно где-то уже, мне кажется, в XIX веке. Вообще это слово уходит корнями в эпоху Возрождения, барокко, и даже сам элемент вот этот вот.
1: А, элемент выходит
0: элемент,
1: в
0: барокко. Да.
1: Возрождение. А вот между прокельтским...
0: Даже вот практически символом вот этот элемент одежды был... определенным символом вот одежды тех времен. Это очень не случайно, что вот барокко я называю, да, если представить, не называй, пожалуйста, что в эпоху барокко там главенствовало везде, в архитектуре там, да,
1: да.
0: И в том числе и в одежде. А у нас уже звонок.
1: Да, слушаем вас. Да. Слушаем, слушаем.
0: По-моему, нас не слышит, да?
1: Нас не слышит.
0: А мы слышим.
1: Так. Еще раз. Попробуйте еще раз перезвонить.
0: Может быть, через нашего радиооператора можно передать нам слово, да? Так, сейчас пробуем. Уже
1: да, но у нас тут какие-то
0: технические проблемы.
1: Технические проблемы,
0: да,
1: наверное.
0: Но есть уже ответы, поэтому мы ждем, что нас сейчас и либо соединят, либо...
1: Либо нет.
0: Либо радиооператор передаст нам вариант слова. Что же это такое у нас? Элемент. Воротник.
1: Да, нет.
0: Да, нам передают, что вариант слова «воротник» — это не...
1: Не, ну воротник, как символ барокко, вряд ли был воротник, конечно.
0: Ну, это могло быть частью воротника, могло быть, наверное, на воротнике, могло быть на других частях одежды. То есть это некий элемент.
1: Элемент, который можно, может прикрепляться куда-то? К разным частям одежды?
0: К разным частям. Может быть, частью разных частей одежды.
1: Частью частей.
0: Да, да, да.
1: Интересно, ну.
0: То есть, ну, такую
1: А сейчас его
0: функцию.
1: носят?
0: Да. Мода у нас идет волнами такими, да,
1: Ага.
0: что-то становится в какой-то момент не модно, но постоянно мы
1: Ну, в общем-то,
0: возвращаемся к этому.
1: можно встретить
0: Это
1: сейчас, да?
0: обязательно, конечно.
1: Ну. Да, слушаем вас.
2: Алло. Сетка.
1: Щепка?
0: Нет,
2: Да,
0: но я уже
2: щепка.
0: слышу неправильный вариант.
1: Щепка, это что за
0: Не...
1: часть одежды?
0: Но даже если мы неправильно расслышали, все равно это не это слово, потому что не похоже даже по звучанию.
1: Ага.
0: Что же
1: Ладно,
0: это
1: думаю
0: такое?
1: дальше еще. Что ж такое? Оно может прикрепляться, например, на воротник
0: Ну,
1: или
0: может.
1: на другую какую-то часть одежды. Зачем оно прикрепляется? Для
0: Ну, чтобы
1: красоты? Для
0: красиво было,
1: красоты, да?
0: конечно, да. Что? Саша, напиши
1: Но
0: что-то.
1: это не одежда, это скорее
0: Но это...
1: украшение. А это именно как часть одежды, да?
0: Ну, как элемент одежды, да.
1: Ну, наверное, я не прав.
0: Нет, нет, Саша, нет.
1: Нет, да?
0: А, ты называешь
1: Да, слушаем вас.
0: конкретно.
2: Алло, здравствуйте. Это может быть брошь?
0: Брошь. Это
1: Брошка.
0: Саша тоже
1: Я тоже
0: написал, но
1: написал. А нет,
0: неправильно.
1: нет, нет.
0: Нет,
1: Это
0: нет.
1: брошь все-таки это не часть одежды, это как бы украшение отдельное от одежды, да?
0: Да.
1: А если уже прикрепили его к одежде, потом его так легко не оторвешь, да?
0: Но это вшито.
1: Сшито, да? То есть вот уже
0: Да.
1: как бы это часть одежды, не то, что брошь можно снять, там, одеть на другую платье, там, к примеру. А это
0: Да.
1: такая постоянная часть этого костюма, да, которого, если мы
0: Да.
1: уже туда его вшили, то вшили. А что ж там такое есть это? Я не знаю даже.
0: Но сейчас это ассоциируется больше с женской одеждой,
1: Ну,
0: наверное.
1: понятно.
0: Хотя мода в разные времена была разная, и частью мужской одежды это тоже могло являться. Ну, это не это слово, Саша тоже назвал беззвучно. Но...
1: Да, слушаю вас.
3: Я думаю, это кружева. Я вас не слышу. Алло. Это
0: Кружева
3: кружева.
0: не это слово. Вот
1: Не это
0: еще, может быть,
1: слово.
0: попытайтесь другое слово назвать.
1: Ага.
0: Вот
1: Уже
0: близко очень.
1: близко, мы уже где-то вот-вот. Я тоже показал жабо, но это не жабо, как
0: Не
1: я понял.
0: жабо, но это вот, это имеет отношение к кружевам и к жабо.
1: Да. Сейчас что
0: Уже
1: надо
0: близко.
1: чуть-чуть надо
0: Еще откуда
1: подумать.
0: могло прийти, да, вот слово, там, из какого языка,
1: Ну, откуда
0: может,
1: мы знаем?
0: это может помочь. Ну, а как, кто законодатель мод?
1: Да? Французского? Слушаю вас.
2: Алло, это бар?
0: Бант?
1: Бант?
0: Я услышала бант, но
1: Это
0: нет,
1: нет, не
0: нет,
1: бант.
0: нет, нет, не бант, и близко тоже по звучанию не похоже. Так вот, на платьях это может быть, на юбках может быть, на блузках может быть.
1: Я понимаю, но это как бы из кружев что-то сделано, такое
0: Но вот как мы
1: прикрепленное. А
0: называем
1: я не
0: это?
1: знаю, я в этом
0: Другое
1: деле
0: слово.
1: не очень силен, честно говоря.
0: Элемент такой декора. Уже все подсказала.
1: Так?
0: Да.
1: Ага.
0: Да.
1: Ну, это редкое слово, это
0: Как
1: довольно.
0: редкое слово.
1: Ну, для мужчины, как бы, это очень.
0: Для женщин нет.
1: Да, слушаю вас.
2: Я думала, может быть, это вуаль.
0: Вуаль?
1: Вуаль,
0: Нет, не
1: нет, не
0: вуаль.
1: вуаль, так к воротнику ты не прикрепишь. Да.
0: Ну, это
1: Скорее,
0: вообще может быть
1: скорее
0: частью
1: к
0: вуали,
1: шляпе.
0: наверное, да?
1: Нет, это скорее вот
0: Может, может.
1: юбки, вот.
0: Да все что угодно. Платье, юбки,
1: Да.
0: блузки женские. Да.
1: Слушаем вас.
2: Может быть, это жабо?
0: Не жабо
1: Жабо, вы
0: уже называли.
1: говорили.
0: Нет, не жабо.
1: Я, кстати, угадал.
0: Но это вот практически, то есть это
1: Ну, это часть как
0: часть
1: бы...
0: жабо, да?
1: Нет, не
0: Что?
1: часть жабо. Если я правильно понимаю, то это... Вообще, я плохо в этом разбираюсь.
0: Ну,
1: Не буду
0: подскажи,
1: говорить,
0: подскажи.
1: потому что в этом плохо разбираюсь. Слушаю вас.
0: Так, у нас еще один звонок, мы не слышим.
1: Слушаем вас, да. Есть звонок. Слушаем.
0: Нет, мама нас не слышит.
1: Никто никого не слышит. У нас такая сегодня...
0: Ну,
1: Кстати,
0: да.
1: много звонков, но вот такая тема сегодня непростая у нас.
0: Вот радиослушательница, которая кружева сказала, она была ближе
1: Уже близко
0: всех. Это
1: где-то,
0: прям
1: да.
0: вот.
1: Ну, жабо тоже кто-то. Это вот, ну да,
0: Так,
1: там.
0: еще один звонок. Здравствуйте.
1: Слушаю вас. вообще ничего не слышу. Угу.
0: Может быть, не соединяйте нас, а передайте нам, пожалуйста, слово, которое называют радиослушатели. Попробуем такую логику. Сейчас. Ждем. Ну,
1: да,
0: давай подсказывать, Саша, ну, еще.
1: Я даже не знаю, я, честно говоря, спроси меня, вот что, как, что это такое, в общем-то? Я даже точно не скажу тебе.
0: Но когда это описывается, вот кружева, в частности, служит для описания. Уже вот все. Валан, нет, не валан.
1: Где-то здесь же.
0: Да, и здесь же еще одно слово. Французское, Саша уже назвал.
1: Ну, валан тоже французское.
0: А, ну да, конечно. Но еще вот и французскому языку, прямо у него такое французское... Орел такой, да?
1: Да. Еще есть звонок? Да, слушаю.
4: Варюша.
0: Да.
1: А кто это?
4: Дмитрий Александрович.
1: Как зовут? Слушай.
4: Дмитрий Александрович.
0: А, я плохо слышу.
1: Ну, ты оператор Даниил запомнил.
0: Услышал, да.
1: Да, правильно. Рюш.
0: Рюш, да. Совершенно верно. Вот действительно кружева, да, вот это собранное в складки.
1: Дмитрий Александрович.
0: В определенные складки шов такой, который
1: да.
0: проходит вот посередине, у верхнего края детали, посередине детали. Вот, вот такая вот особенность.
1: Типа складочки какие-то.
0: Складки, да. И вот эти ульи плели тоже похожим вот образом такими вот
1: ну,
0: складками.
1: Ну, совершенно невозможно догадаться. По ульям-то никак невозможно догадаться, честно говоря.
0: Ну, согласишься, необычно. Я не знала, откуда это произошло, как от улья произошли рюши. Тоже вот наш знакомый нам элемент одежды. Но интересно, что мужчина угадал.
1: Да, я тоже угадал.
0: Да, и Саша угадал. Ну что же, мы можем идти дальше, да, мы бросаемся в календарную тему, тоже я сомневаюсь, что успеем сегодня охватить, это масштабнейшая личность, мы начинаем.

0: 25 сентября 1906 года родился Дмитрий Шостакович. Еще и юбилейный год.
1: Да, 120-летие, а очень сильно широко отмечается этот юбилей в музыкальной общественности, масса концертов, разных мероприятий. На радио «Град Петров» тоже есть циклы передач, посвященные Шостаковичу. И мы сомневались, на самом деле, стоит ли нам тоже включаться в этот разговор, сможем ли мы что-нибудь новенькое добавить по сравнению там с масштабными циклами, которые проходят на радио «Град Петров». Но все-таки мы решили, что не можем оставить так, сделать вид, что ничего не произошло, что нет 120-летия Шостаковича, такого важного композитора, всемирно известного, к тому же очень связанного с нашим городом, да. И все-таки какое-то свое слово мы скажем по этому поводу.
0: Да. Да, мы скажем и послушаем.
1: Может быть, что-нибудь послушаем.
0: Ну, не может быть, а точно послушаем. Совершенно удивительный человек. И так вот мы называем это имя Дмитрий Шостакович. Это просто глыба какая-то. Вот даже как обратиться к его человеческим свойствам. То есть, прежде всего, это вот масштабнейшая личность, его великие произведения. А человек он был удивительный.
1: Да, как-то очень скромный к тому же. Так, ты говоришь, масштаб. Масштабнейшая глыба, представляешь себе такой огромный.
0: Ну, вот, мне кажется, в представлении нашем прежде всего да. Это вот такая глыба.
1: А он был довольно щуплый, невысокого роста, да, такой очень скромный в одежде человек, да, то есть такой. В общем-то, и так посмотришь на него и не скажешь, что это великий композитор.
0: Да. Да, он такой вот действительно очень скромный, но при этом очень подвижный. Вот все вспоминают, что он такой, вспоминают непрерывное его такое лихорадочное движение, его все время барабанил он по столу пальцами, да, вот он в постоянном таком поиске, да, был. Вот интересное воспоминание о нем Мстислав Ростропович, в общем-то, это его и близкий друг, да, и один из главных исполнителей его виолончельных произведений,
1: да,
0: вспоминал Дмитрий Дмитриевич весь состоял из нервов. Он говорил невероятно быстро, иногда проглатывая окончания слов, словно его мысли опережали возможности языка. Он постоянно повторял свои излюбленные словечки. В общем и целом, так сказать, знаете ли, его лицо менялось ежесекундно. На нем отражалась то детская беззащитная улыбка, то глубокая, почти смертная тоска. Вот такой вот он был... невероятно эмоциональный. Да. А Михаил Зощенко описывал Шостаковича так. «Мне казалось, что он хрупок, ломок, узок в плечах, как подросток. Но при этом в этом юноше был железный стержень. Шостакович — это парадокс. В нем уживалась крайняя застенчивость, доходившая до робости и поразительное непоколебимое упрямство в том, что касалось его искусства. Попробуйте сдвинуть его с того, что он считает правильным, в музыке, вы расшибетесь о каменную стену».
1: Ну, пытались.
0: Пытались, да. Поговорим немного о жизни его. Родился он в Петербурге. Это была интеллигентная очень семья. Отец инженер-химик, и мама его пианистка была. Жили они в Поварском переулке. Самый центр, да, нам знакомый. И интересно, что в детстве Дмитрий Шостакович, в общем-то, не проявлял музыкальных способностей. То есть многие, да, знаменитые композиторы, музыканты с детских лет играли. Вроде бы все было спокойно, да, никаких признаков не было. Но когда ему исполнилось 9 лет, его мама, Софья Васильевна, пианистка, да, усадила его за рояль. И едва освоив нотную грамоту, маленький вот этот мальчик, 9-летний, стал не просто играть, он на лету запоминал сложнейшие произведения. То есть вот такая феноменальность в нем открылась вдруг и внезапно. И сочинять свои собственные произведения. Он же начал сразу буквально. В 1919 году Шостакович, ему было 13 лет, тогда он поступает в Петроградскую консерваторию. Ну, тогда была гражданская война, и очень сложная обстановка была в консерватории, потому что был лютый холод там, студенты сидели там в пальто и в перчатках, и был голод. Дмитрий Шостакович тогда очень тяжело переносил, он падал в обморок от истощения. И директором консерватории на тот момент был Александр Глазунов. Он лично ходил к наркому просвещения, к Луначарскому, чтобы выбить для мальчика дополнительный паёк. И это была крупа и подсолнечное масло. Глазунов говорил, этот мальчик — надежда нашей музыки. Он мыслит звуками так, как мы мыслим словами. Он его всячески пытался поддержать, Глазунов Шостаковича. И в 22-м году умирает отец Шостаковича. Очень сложное было положение в семье, остаются они совершенно без средств. И вот тут интересный такой момент биографии Дмитрия. Он берет на себя роль кормильца семьи и устраивается пианистом-иллюстратором в кинотеатр. То есть он озвучивал немые фильмы.
1: Вот. Да, топер.
0: Да. Удивительно, не, сложно представить.
1: Вот, нет,
0: да?
1: Это на самом деле не такое дело-то, как говорится, однозначное.
0: Это сложное уметь. Дело. Это сложное дело, да. Он несколько часов сидел, значит, в зале, играл под мелькание кадров. Да, там Чарли Чаплина показывали. Вот это... Что это за работа? Это очень быстро нужно было реагировать. Это научило Шостаковича вообще импровизации, да, откликаться мгновенно на что-то и вот перебирать пальцами. То есть вот дало ему технику, очень большую технику. И в 26-м году в качестве дипломной работы Шостакович представляет свою первую симфонию. Состоялась, она прозвучала в Ленинградской филармонии, и это был невероятный эффект, произошло вот это вот узнавание. То есть все признали, что это невероятно какая-то свежая и необычная музыка. То что в ней было тогда, в этой первой симфонии? Ну, какая-то по тем временам даже, наверное, дерзкая очень какая-то она была, да, необычная энергия вот эта вот. И, конечно, сразу же заговорили о нем. Причем не только в России, да, во всем мире, вот эту вот партитуру.
1: Да, по-моему, Тосканини там играл где-то даже.
0: Да-да-да, Тосканини. Сразу же берут эту партитуру величайшие дирижеры. Вот он становится такой мировой знаменитостью. Но интересно, что очень требовательный к себе всегда был Дмитрий Шостакович, и он, чем больше его слава была, тем он старался быть к себе строже. И он еще отличался, вот он развивал себе в характере в своем удивительную, к тому же, пунктуальность, например, да. Все вспоминают, что для него, например, время очень было важно, и он не прощал никому опозданий. И у него были свои карманные часы, он их несколько раз в день всегда сверял. Например, если на 14:00 была назначена встреча, он всегда приходил в 13:59, да, если его, тот, с кем была встреча назначена, опаздывал хотя бы на минуту, то...
1: Уходил.
0: Ну, он не уходил, но воспринимал это как катастрофу. Например, вот Исаак Гликман... Это театровед знаменитый и близкий друг Шостаковича. Они потом переписывались очень много лет. Так вот, Исаак Гликман вспоминал, как однажды они договорились встретиться на вокзале, и Гликман опоздал на 3 минуты из-за задержки трамвая. И он застал Шостаковича бледным, тут нервно ходил по перрону, и... Шостакович подошел к нему, значит, и без капли гнева, но с таким сокрушением, как вспоминал Гликман, сказал: «Исаак Давыдович, я думал, что вас уже нет в живых, или что вы меня больше не уважаете». Вот такая,
1: такая
0: в нем
1: тревожность.
0: Тревожность, да. Точность, да, вот точность. И в кабинете его всегда идеальный порядок, вот стерильный такой порядок царил. Были там заточенные очень остро карандаши, вот они лежали строго параллельно друг другу, и ноты вот, он переписывал, то есть несмотря на вот эту вот импровизацию, импульсивность, да, вот все ноты были переписаны почти каллиграфическим почерком, бисерным таким, без единой помарки. И он, еще интересно, что никогда не пользовался ластиком, потому что он всегда вот сочинял прям сразу целиком музыку в голове. То есть он сам признавался: «Музыка звучит во мне непрерывно. Иногда это становится невыносимо. Я слышу ее, когда ем, когда разговариваю, когда пытаюсь заснуть. Моя задача просто успеть записать то, что уже сыграно внутри меня». Но мы заговорили о музыке. Может быть, мы послушаем какой-то его
1: произведение? Ну, не знаю. Там, дело в том, что у меня там в среди подобранной музыки опера Катерины Измайлова. Может быть, ты несколько слов про эту оперу скажешь сначала, чтобы было понятно.
0: Ну, давай послушаем
1: Хорошо. Значит, песня Катерины, ну, это опера Катерины Измайлова, она написана в середине 30-х годов, и она была снята с репертуара потом, ну, может быть, об этом еще
0: да,
1: поговорим подробнее.
0: Давайте, да.
1: Запрещена, и это вторая редакция песни Катерины. Это по рассказу
0: Лескова,
1: да. «Леди Макбет Мценского уезда» известной. Песня Катерины, которую исполняет Галина Вишневская.

0: Так, у нас немножко прервалось что-то, да, по-моему, нет?
1: Нет, видимо, так, да.
0: Да, ну вот сейчас Саша как раз вспоминал, как он впервые услышал эту оперу еще маленьким мальчиком.
1: Да, мне было лет 7, на открытой эстраде, в Евпатории, мы с бабушкой ходили, там всякие концерты были такие, ну, там оперета какая-то, песни пели, что-то такое. И вдруг вышла певица и спела вот эту вот песню Екатерины Измайловой. И на меня это... Я до сих пор помню даже внешность этой певицы. Я, конечно, фамилию не помню. Внешность этой певицы. Маша спрашивает, хорошо она пела или плохо. Но насколько я мог в 7 лет там понять, хорошо она пела или... Видимо, хорошо. Видимо, нормально, да. И вот я потом долго не мог вообще прийти в себя от этой музыки. Да. То есть она настолько была неожиданна для ребенка.
0: Ну вот давай поговорим немного об этой музыке. Вообще, если про саму оперу говорить, премьера ее состоялась в 1934 году, но еще в 1930-м начал работать над ней Шостакович. Вообще ни одну редакцию выдержала эта опера. И мы сказали, что она была написана на сюжет вот «Леди Макбет Мценского уезда». На самом деле это второе название, да, этой оперы.
1: То есть она изначально так и называлась.
0: Да.
1: Потом уже во второй редакции Шостакович переделал название,
0: да,
1: Екатерина Измайлова.
0: Но вот если обратиться к сюжету Лескова, немного переосмыслен там сам образ ее главной героини. Да, если она однозначно такая злодейка у Лескова, то в интерпретации в оперной все-таки там глубокий образ. Образ и сочувствие тоже вызывающий этот образ. Значит, вообще, конечно, удивительное впечатление на зрителя тогда произвела эта опера, но в дальнейшем последовала критика, мы сейчас об этом поговорим. Вот в чем новаторство, как ты сам вот понимаешь, Саша, этой музыки, экспрессивности?
1: Ну, я не знаю насчет новаторства, потому что я, конечно, все-таки не специалист по музыковедению. Я понимаю, но она была как бы в русле оперной музыки 20 века, да, потому что вот, допустим, в Ленинграде уже ставилась опера Альбана Берга «Воцек», например, которую слушал Шостакович, и она тоже на него произвела очень большое впечатление. То есть, ну, это в струе как бы искусства 20 века современной музыки, которая начала... Ну, мир изменился, понимаешь? Мир изменился, и музыка, естественно, изменялась. Она, вот мы заканчивали наш прошлый сезон разговором о Дебюсси, да? Что вот уже тогда он начал менять эту и оперную, в том числе, музыку, да? Потому что не может находиться постоянно в одном и том же состоянии. Любое искусство, не обязательно опера или не обязательно музыка, оно должно меняться и соответствовать как бы тому к моменту, тому ощущению жизни, ощущению, которое переживает мир на сегодня. Да? Ну, это такие общие слова, конечно, я просто боюсь говорить более конкретно музыковечески. Ну, и я думаю, что для советского зрителя это был, конечно, очень большой как бы шок, скажем.
0: Шок, да.
1: Хотя она очень хорошо была принята изначально.
0: Изначально,
1: да,
0: хорошо.
1: И она пользовалась успехом, и сборы были хорошие, и ставилась она. То есть... Потом однажды посетил ее Сталин, понимаешь?
0: Это, да, 1936 год был.
1: И Сталину это не понравилось. Но у Сталина были вкусы, он любил музыку, но у него вкусы были такие, сказать, несколько... старомодный, скажем так. Вот, ну, ему нравилась такая мелодичная, красивая музыка, и он любил там Чайковского, к примеру, там, я не знаю, там, Моцарта. То есть, ну, вот такая музыка. Ему хотелось, чтобы была светлая музыка, понимаешь, там, чтобы она оптимизм был, там, поднимала людей, там, она как бы, чтобы она, в конечном счете, это такое потребительское отношение к музыке, что музыка должна как бы способствовать утверждению вот этой власти, его. То есть, и вот он считал, что вот такая музыка, она не будет соответствовать, не будет способствовать утверждению его власти. Это мрачная, да.
0: Но такая натуралистическая,
1: диссонансная очень,
0: да.
1: Очень, да. И она выражает очень такие непростые чувства, и тяжелые, тяжелые, и жизнь, она полна
0: тяжелого.
1: В чем-то
0: даже физиологичная
1: да,
0: какая-то.
1: Да, и она, жизнь полна всякого тяжелого, мрачного, и, конечно, они там создавали такую псевдо такую правду, что там все прекрасно, все, жить стало лучше, жить стало веселее, там все такое, понимаешь? Хотя было понятно, что жить стало страшно, понимаешь? И это все отражается и в 30-е годы, это же такое время довольно страшное, оно и в Европе, и фашизм, там, и вот сталинские дела, и все это нагнетало, и все это чувствовалось предчувствие чего-то ужасного, да? Я думаю, эта музыка это выражает. Ну, конечно, Сталину это не могло понравиться. И вот появилась статья «Сумбур вместо музыки»
0: в газете «Правда»,
1: редакционная статья. Считается, что ее написал Давид Заславский, критик. Но считают, что писал он ее под тезисом самого Сталина, потому что там некоторые есть такие формулировки, которые соответствуют стилю Сталина, скажем так. Что это он сам, в общем-то, тезисно ее дал, надиктовал. И после этого, конечно, у Шостаковича начались большие проблемы, скажем.
0: Да, вот там цитата из этой статьи. «Эта музыка умышленно сделанная, шиворот на выворот, так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью».
1: Ну, правда, да.
0: Это правда. Правда. И вот статья, конечно, открыла, как уже сказал Саша, такой вот период в жизни Шостаковича, когда он буквально был доведен до отчаяния, потому что его обвинили, в общем-то, таким врагом народа в искусстве.
1: Еще время-то какое было? 37-й
0: да.
1: год, да,
0: 36-й
1: год. Да. Это страшное время, там можно было залететь как бы в любую минуту.
0: И
1: он же отлично понимал.
0: И концерты его отменяют, да, аресты начинаются, и близких его, то есть вот расстрелян был его зять, потом сестра сослана в лагерь была. Ну, в общем, очень много таких событий происходит, и вспоминает, что он настолько был в отчаянном положении, что даже в течение нескольких месяцев он каждую ночь ложился спать одетым. Рядом с кроватью стоял у него небольшой чемоданчик с бельем, с сухарями, да, потому что не хотел, чтобы арестовали его на глазах у жены, у детей, и он даже стоял часами ночью у лифта на лестничной площадке, чтобы не будить семью, когда за ним придут.
1: Представляете, это вообще состояние человека, да?
0: Да, Родион Щедрин вспоминал, близкий друг его, вспоминал, Дмитрий Дмитриевич нес на своих плечах такой груз страха, который сломал бы любого. Этот страх въелся в его плоть. Когда он разговаривал по телефону, он всегда предполагал, что его слушают. Он научился говорить эзоповым языком, восхваляя советскую власть так утрированно, что это граничило с горькой сатирой. Но чиновники...

0: Шостаковича «Пятая симфония», да, так сказать, ну, мировой шедевр, которая в конечном счете она отражает движение человеческой души, да, от страха, от уныния к каким-то другим, каким-то новым свершениям, к вершинам каким-то. Очень интересная музыка, конечно. Я хотел ее поставить, но довольно длинные просто там части, поэтому в радиоформат она не влезает. Но я очень рекомендую, кто не слышал, «Пятую симфонию». Ее Бравинский исполнял в 1937 году. И она как бы... Я думаю, что вот в сочинении этой музыки Шостакович как бы и нашел, сказать, освобождение от этого страха и от этого кошмара, который его
1: преследовал. Ну, интересно, что она произвела впечатление такое, что она всем понравилась. Вот там люди рыдали, да, и простые люди, и понравилась она власти. Эта симфония. Вот в чем ее...
0: Дело в том, что власти, они как бы, их подходы, они только им одним и известны, и трудно сказать, почему что-то им нравилось, а что-то не нравилось, оно могло понравиться. Почему Сталину нравились, допустим, «Дни Турбиных», к примеру? Тут кто его знает, почему? Вот, угу. Почему ему, я не знаю, понравилась ему «Пятая симфония», наверное, понравилась.
1: Понравилась. Тогда вот эта критика, которая обрушивалась на него в предыдущие годы, она как раз здесь вот сами критики встали буквально, потому что, особенно в финале, вот как говорят, ну, наверное, они услышали торжество.
0: Там такое непростое торжество в
1: том-то
0: финале.
1: В том-то и дело, там что оно... там вот этот вот его сформированный уже эзоповый язык разговоров, он вплетает и в музыку. То есть здесь вот каждый услышал свою.
0: Ну, может быть. Но надо сказать, что они же да и «Светлый ручей», его балет тоже раскритиковали. То есть там, понимаешь, вот такое, мне кажется, ощущение, что надо человека держать постоянно, то ругать, то хвалить, то давать премии, то, так сказать, обзывать его там антисоветчиком, то опять давать премии, вот, чтобы он постоянно находился вот в таком вот положении. Мне кажется, вот в этом тут дело-то, не потому что там это Сталин... Наверняка без отмашки Сталина не стали бы хвалить эту симфонию после этой статьи, но я думаю, что вот это все такая вот изуверская, так сказать, личность Сталина, которая любила вот играть с людьми, как с кошки с мышки, и вот, с этим... Хотя, конечно, симфония гениальная, не думаю, что Сталин мог ее понять на самом-то деле, и действительно, чтобы она ему понравилась.
1: Я думаю, что мы должны продолжить разговор о Шостаковиче на следующей передаче, потому что мы даже еще до блокады не добрались. Угу. И сейчас я предлагаю.
0: Давайте лучше послушать. Все это ужасные такие вещи. Давайте послушаем хорошую, приятную музыку, которая понятна всем.
1: Да, мы на этой музыке сейчас закончим нашу передачу. Перейдем к программе «Поговорим о театре» через 15 минут. Саша, объяви, пожалуйста.
0: Да, в следующей передаче мы.
1: А что мы будем слушать?
0: Вальс номер 2, известнейший, так сказать, так называемый русский вальс.

0: Маленький концерт.
1: Метнера надо было бы вообще играть несравненно больше и чаще, чем его играют. Писать о нем больше, чем пишут. Это очень самобытный, очень глубокий и глубоко честный художник, рыцарь музыки без страха и упрека. Он сам был изумительно чистым и художественно честным человеком. Он готов был в самом прямом смысле слова сражаться за свои художественные позиции. В нем не было никакой рисовки, снобизма и чего-либо подобного. Он был в музыке предельно искренним. В контраст с очень многими нашими, даже и великими композиторами, он был человеком высокой культуры, очень начитанным, с умом философски поставленным. Этими словами замечательного историка музыки Леонида Леонидовича Сабанеева мы откроем еще один наш маленький концерт, посвященный творчеству Николая Карловича Метнера. И пока не зазвучала музыка, прочтем еще несколько строк из статьи Сабанеева, который, пожалуй, точнее многих смог понять и по достоинству оценить самобытность Метнера и созданного им художественного мира. Музыка Метнера была из всей существующей русской музыки наиболее философски поставлена и углублена. Вообще, до него русская музыка всецело замыкалась в круг эмоций, чувств, настроений. Третьего измерения, глубины, в ней было маловато, и даже ее как-то стеснялись. Тут был некий аскетизм его музыкальной сущности. Он не любил изобразительности, декоративности, выворачивания души наизнанку, как то любили многие русские авторы, в этом именно полагавшие свою русскость. Музыкальное творчество современности не давало ему никакого утешения. Он был глубочайшим образом одинок в музыкальном мире и как-то чужд ему. Из русских музыкантов ему оставались близки очень немногие, в том числе Рахманинов, который был его убежденным поклонником настолько, что даже последние его вещи были явно написаны под влиянием Метнера. Сочинения Метнера имеют почетную известность, но это не есть бурная широкая слава, а нечто глубокое и интимное, что к его облику и к самому воплощению его произведения имеет некую онтологическую сродственность. Конец цитаты. «Рыцарь музыки без страха и упрека, готовый всю жизнь сражаться за свои идеалы». Так говорит Сабанеев о Метнере. Спустя несколько десятилетий знаменитому критику вторит современный музыкант, прекрасный интерпретатор произведений Метнера. Рыцарство, благородное, нестяжающее, суровое и немножко забавно устарелое – один из лейтмотивов метнеровского творчества. Так пианист Руслан Разгуляев пишет по поводу одной из фортепианных сказок Николая Метнера, которая вдохновлена стихотворением Пушкина «Бедный рыцарь». Эта пьеса — финальная в цикле четырех сказок опус 34, написанном в 1916-17 годах. Большая программная картина, величественная и просветленная. Обратимся вновь к комментарию пианиста. В мемуарной литературе есть сведения, что Метнер сначала не хотел давать этой сказке подзаголовок, но потом все-таки надписал в автографе эту строчку из Пушкина. Что довольно странно на первый взгляд, ведь эта строчка буквально поется на мелодию в первых тактах сказки. Но если почитать пушкинское стихотворение, то можно предположить, что именно смущало в нем Метнера. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубоко впечатление в сердце врезалось ему. Путешествуя в Женеву, на дороге у креста, видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одною молвить слова не хотел. С той поры стальной решетки он с лица не подымал и себе на шею четки вместо шарфа привязал. Несть мольбы отцу, ни сыну, ни святому духу век не случилось паладину, странный был он человек. Проводил он целые ночи перед ликом Пресвятой, устремив к ней скорбные очи, тихо слезы лья рекой. Полон верой и любовью, верен набожной мечте, «Аве Матер Деи кровью» написал он на щите. Между тем, как паладины встречу трепетным врагам по равнинам Палестины мчались, именуя дам, «Люмен целум, Санкта Роза», — восклицал в восторге он, и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен. Все безмолвный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, дух лукавый подоспел, душу рыцаря забирался бес тащить уж в свой предел. Он, где Богу не молился, он не ведал, где поста, ни путем, где волочился он за матушкой Христа. Но Пречистая, конечно, заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Обратимся вновь к комментарию пианиста. Метнеру, несомненно, была близка фабула стихотворения, но его, возможно, смущала несколько ироничная тональность пушкинского опуса. Не случайно стихотворение не было напечатано при жизни Пушкина по цензурным причинам. Хотя надо заметить, что не прошедшие цензуру строки произносят уста бесовские. Отношение Метнера к бедному рыцарю, сочувствующее искренне, с этой общей тональностью стихотворения не совпадало. Недаром Метнера называют верным рыцарем романтизма. Поэтому не будем строги к немного хулиганскому Пушкину, ведь это стихотворение вдохновило Метнера на создание маленького шедевра.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала фортепианная сказка «Бедный рыцарь» из четырех сказок опус 34 Николая Карловича Метнера в исполнении Руслана Разгуляева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Пятого октября – День памяти Алексея Степановича Хомякова.
3: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. 13 мая 2004 года исполняется 200 лет со дня рождения Алексея Степановича Хомякова. Влияние Хомякова на богословие XX века, которому посвящена наша передача, трудно переоценить. И поэтому я хочу познакомить вас со статьей Николая Александровича Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Вернее, это глава из книги Бердяева, которую он посвятил Хомякову. Хомяков прежде всего замечательный богослов, первый свободный русский богослов. В восточно-православном богословии ему принадлежит одно из первых мест после старых учителей церкви. Юрий Самарин, верный его ученик, говорит в своем предисловии к богословским сочинениям Хомякова: «В былые времена тех, кто сослужил православному миру такую службу, какую сослужил ему Хомяков, кому давалось логическим уяснением той или другой стороны церковного учения одержать для церкви над тем или иным заблуждением решительную победу, тех называли учителями церкви». В чем видит Самарин источник силы хомяковского богословия? Хомяков представлял собой оригинальное, почти небывалое у нас явление полнейшей свободы в религиозном сознании. Хомяков жил в церкви. Хомяков не только дорожил верою, но вместе с тем питал несомненную уверенность в ее прочности. Оттого он ничего не боялся за него, а от того, что не боялся, он всегда и на все смотрел во все глаза, никогда ни перед чем не жмурил их, ни от чего не отмахивался и не кривил душой перед своим сознанием. Вполне свободный, то есть вполне правдивый в своем убеждении, он требовал той же свободы, того же права быть правдивым и для других. Он дорожил верою как истиной, а не как удовлетворением для себя, помимо и независимо от ее истинности. Выраставшее из этого у Хомякова чувство церкви и учение о церкви Самарин выразил так: «Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь, стало быть, я не верую. Церковь предлагает только веру, вызывает в душе человека только веру и меньшим не довольствуется. Иными словами, она принимает в свое лоно